Знаешь ли, дитя мое, отчего закрываются небеса, когда поля жаждут дождя, и открываются, когда поля не желают дождя? От преступлений человеческих смутилась природа и отступила от законов своих. Знаешь ли, дитя мое, отчего нивы, зачав весной плоды обильные, летом родят пустые колосья? От того, что тщери человеческие возненавидели плод утробы своей и убивают его в расцвете. Знаешь ли, дитя мое, отчего пересыхают источники, а плоды земные не имеют больше той сладости, которую имели? От греха человеческого, через который немощь в природу вошла. Знаешь ли, дитя мое, отчего народ, побеждающий врагов, терпит поражение от собственных раздоров и ест хлеб горький от слез и злобы? От того, что, победив врагов внешних, не победил их в себе. Знаешь ли, дитя мое, отчего мать детей своих питает и насытить не может? От того, что, вскармливая их грудью своей, не песнь любви поет, а песнь ненависти к соседу. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди стали уродливы и лишились красоты предков своих? От того, что презрели образ Божий, что изнутри в душе творит красоту лица и личину земную предпочли. Знаешь ли, дитя мое, отчего умножились болезни и мора страшные? От того, что вообразили люди здоровье не даром Божьим, но данью, которую должна им природа. А то, что с мукой отъемлется, с двойными муками приходится защищать. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди воюют за землю, не стыдясь уподобления кротам? От того, что земля проросла в сердцах, и глаза их только то видят, что растет в сердце. И от того, что грех сделал их слишком немощными для борьбы за небо. Не плачь, дитя мое, скоро придет Господь и все управит.

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Антон Макарский.
1: «Цитадель». Глава вторая. Долго искал я, в чем суть покоя. Суть его в новорожденных младенцах, в собранной жатве, в семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершенная. Покоем веет от наполненных закромов, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком Господу. Пусть смыслом человеческой жизни станет сухая лоза, которую нужно сжечь, овцы, которых нужно остричь. Смысл жизни похож на новый колодец. Он углубляется каждый день. Да, на все есть время. Время выбирать, что будешь сеять. Но после того, как сделал выбор, приходит время растить урожай и радоваться ему. Есть время для творчества, а потом для творения. Огненные молнии вспарывают на небе запруды, а потом наступает время для водоемов, собравших небесные воды. Есть время и для завоеваний, и для спокойствия царств. Но я служу Господу, и поэтому предпочитаю вечность.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из эссе писателя Клайва Льюиса «Бремя славы». Если вы спросите в наши дни 20 хороших людей, какая добродетель всех выше, 19 ответят вам – отсутствие эгоизма. Если же сейчас или прежде вы спросили бы христианина, он ответил бы – любовь. Видите, в чем тут дело? Положительное понятие сменилось отрицательным. Людям кажется, что главное – лишать чего-то себя, словно воздержание, а не радость, обладает абсолютной ценностью. Однако в Новом Завете, где столько сказано о самоотвержении, оно ни разу не названо целью. Мы должны отрешиться от себя и взять крест, чтобы следовать за Христом. А то, что мы обретем, пусть в конце пути, принесет нам, именно нам, великую радость. Нынешние люди неправы, полагая, что дурно желать себе радости. Они взяли это у Канта или у стоиков, а не у Христа. Более того, Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы — недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в луже ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повести его к морю. Голоса.

во мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Монахиня Палладия Абабковская.
1: Нижегородский купец Николай Алексеевич Акифьев с супругой сидел.

0: прихожей послышался звон колокольчика. Явился лакей и объявил, что хозяев хочет видеть какая-то монахиня. В гостиную вошла невысокая, приятной наружности женщина в черном монашеском платье. С низким поклоном она рассказала, что зовут ее мать Палладия, что жила она в Арзамасском Николаевском монастыре, а теперь проживает при богадельне в селе Абабково, где хлопочет о восстановлении пришедшей в упадок церкви во имя святого Георгия Победоносца. Будучи много наслышанной от людей о милосердии супругов, Палладия осмелилась обратиться к ним за помощью в этом богоугодном деле. «Слышишь ли, Анна Васильевна, святой Георгий-то сам пришел к нам!» — воскликнул, обращаясь к жене, купец. Супруги поведали Палладии, о чем говорили перед самым ее приходом, и все вместе они подивились действию Божьего промысла, приведшего в их дом монахиню. Купец Акифьев принял самое деятельное участие в благоустройстве обветшавшей Георгиевской церкви при Абабковской богадельне и просил Палладию и дальше во всех нуждах без промедления обращаться к нему за помощью. «Все у Господа связано», — говорила монахиня Палладия Абабковская. «Один нуждается, другой отдать желает, и сводит их Господь вместе непостижимым своим промыслом обоим во благо».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Монахиня Палладия Абабковская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Фёдор Бородин.
1: Нужно стараться все дела делать ради Господа, а не по своему хотению. Каждый день мы должны проживать для Бога. Каждая минута жизни не должна пропасть напрасно. Каждое мгновение дается нам для работы над спасением души. Хочу поделиться с вами словами игумена Никона Воробьева. «Даже и добрые дела только тогда имеют цену пред Богом, когда делаются ради Бога, потому что такова воля Божия, иначе сказать, такова заповедь Божия. А если добрые дела делаются по другим причинам, то они не угодны Господу Богу. О таких-то добрых делах сказано: вся правда ваша, яко же дуб поверженный». Надо иметь во всем разум духовный. А если сомневаемся, угодно ли что Господу, то надо помолиться, хоть внутри, и говорить себе: «Господи, делаю это ради Тебя, полагая, что это угодно Тебе, вразумительно».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэфи «Моя летопись». Надо мной посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность. Это говорят, как в рассказе Бориса Пантелеймонова: «Каждый кому-то не Иван, а Ванечка». Но тем не менее в каждой душе, даже самой озлобленной и темной, где-то глубоко на самом дне чувствуется мне присушенная, пригашенная искорка. И хочется подышать на нее, раздуть в уголек и показать людям: не все здесь тлен и пепел.
0: Голоса

0: милосердие.
1: Есть притча о кладе, лежащем на дне пруда. Вода в пруду была чистая, и каждый, кто проходил мимо, видел сокровище, сверкающее в лучах солнца. Но однажды пруд замутился. Люди испугались, что сокровище скроется из виду, и хотели поднять его со дна баграми. Но даже самые длинные из них не доставали до сундука. Тогда люди стали искать другие способы. Спорили, кричали, махали руками. А прыгнуть за сокровищем в воду, самое очевидное и простое, что можно было сделать, никто даже и не подумал. Альфонс Леонович Шанявский, генерал-майор императорской армии и успешный предприниматель-золотопромышленник, в отличие от героев этой притчи, сумел сделать в своей жизни важный и решительный шаг, благодаря которому имя этого бескорыстного человека навсегда вошло в историю просветительской деятельности в России. Родился он в Польше, когда мальчику едва минуло 7 лет, вышел указ императора Николая I, согласно которому хотя бы один юноша из каждой польской семьи должен был получить образование в России. Альфонс Леонович оказался в Тульском кадетском корпусе. Вопреки опасениям родных, он встретил там подлинную заботу, любовь и опеку со стороны учителей и воспитателей. Всю жизнь он с восторгом и благодарностью вспоминал годы, проведенные в Туле. Столь неравнодушное отношение к ближнему, усвоенное мальчиком в самом раннем возрасте, повлияло на развитие его собственного характера. Альфонс Леонович сам всегда относился к окружающим людям с искренним вниманием, добротой и милосердием. Прошло несколько лет, и дела воинской службы привели молодого человека в Сибирь. Жизнь на новом месте доставляла Шанявскому огромную радость, а в один прекрасный день принесла и неожиданное богатство. Альфонс Леонович обнаружил золотое месторождение. Он зарегистрировал найденное место на свое имя, открыл прииск и создал собственную золотодобывающую компанию. Как человек искренне верующий, Шанявский всерьез задумался о том, чтобы употребить данное ему Богом богатство на благое полезное дело. Он давно мечтал о народном университете, учебном заведении, куда свободно могли бы поступать все, кто только пожелают, независимо от пола, возраста, национальности и социального положения. На правительственном уровне не раз делались заявления о необходимости подобных образовательных учреждений. Альфонс Леонович был готов незамедлительно вложить в государственный проект свои средства, однако чиновники к делу приступать не торопились. Видя, что от государственных структур он вряд ли дождется поддержки инициативы, Альфонс Леонович решил взять дело в свои руки. Он направляет в Московскую городскую думу письмо, в котором изъявляет желание самостоятельно учредить учебное заведение. Говоря языком притчи о кладе, среди толпящихся на берегу Шанявский один оказался способным броситься в воду и вытащить сокровище на поверхность. Однако к тому времени здоровье Альфонса Леоновича пошатнулось. Он спешно переехал в Москву. Спустя несколько недель получил от властей разрешение на открытие Народного университета. Шанявский успел написать завещание, в котором все свои средства оставил на устроение и развитие Народного университета. Альфонс Леонович ушел из жизни в тот самый день, когда под документом была поставлена последняя подпись. Невероятно скромный, не ищущий славы и известности, Альфонс Леонович, конечно, и не помышлял о том, чтобы назвать университет в свою честь. История сама расставила все на места. Скоро в аудиториях университета, открывшегося в Москве на средства Шанявского, яблоку негде будет упасть. Лекции там станут читать такие звезды, как Валерий Брюсов или Павел Флоренский. А за студенческие парты сядут Сергей Есенин, Николай Клюев, Сергей Клычков. Легендарный Народный университет Шанявского, ныне знаменитый Российский государственный гуманитарный университет, для многих поколений останется памятником благородства, высоты духа и беззаветного служения людям.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: К тебе прильну, прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и не с земным, не с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое, и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи, все темное, гнилое ты отдели, чтоб я остался.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Богослужение праздника Пасхи начинается с крестного хода. Священник вместе с церковнослужителями и прихожанами торжественно обходит храм, неся в руках Евангелие, свечи и иконы. Пасхальный крестный ход – древняя традиция. Она возникла еще в первые века христианства, когда крещение совершалось преимущественно над взрослыми людьми. Подготовка к таинству могла длиться в те времена несколько лет, а само крещение совершалось обычно накануне великих праздников, прежде всего накануне Пасхи. Крещение проходило в открытых водоемах или специальных храмах – баптистериях. Приняв таинство, новокрещенные отправлялись в главный храм города. Они шли не поодиночке, а единым шествием, которое и стало первым в истории крестным ходом. Принявшие таинство люди шли в храм, воспевая особые молитвословия. Одно из них мы и сегодня слышим перед началом пасхального богослужения. По первым своим словам, оно называется «Воскресение Твое, Христе Спаси». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Большую часть песнопений пасхального богослужения составил один человек, великий церковный поэт Иоанн Дамаскин. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Сначала он занимал высокую государственную должность, а затем удалился в монастырь, где и написал свои знаменитые богослужебные песнопения. Одно из них – молитвословие, с которого начинается пасхальное богослужение. Его церковнославянский текст звучит так: «Воскресение Твое, Христе Спаси, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Перевод на русский язык выглядит следующим образом: «Твое воскресение, Спаситель Христос, ангелы воспевают на небесах, и нас на земле удостой, чистым сердцем славить Тебя». Молитвословие поется много раз в самом начале пасхальной службы, перед крестным ходом. В Русской Православной Церкви принято начинать богослужение Пасхи в полночь. Ровно в 12 часов ночи по местному времени духовенство при закрытых царских вратах тихо начинает петь «Воскресение Твое, Христе Спаси». Второй раз молитвословие поется тоже священнослужителями, но уже громче. Открываются царские врата, и в третий раз священники поют «Воскресение Твое, Христе Спаси» до половины. Песнопение затем подхватывает хор и все прихожане.
2: Молитвословие «Воскресение Твое, Христе Спаси» стало настоящим символом пасхального богослужения. Оно поется не только в начале службы, но и в течение всего крестного хода. Песнопение призывает всех пришедших в храм встретить воскресение Христа со светлым, чистым сердцем и таким образом стать похожими на ангелов, рассказавших апостолам и женам-мироносицам о восстании Спасителя из мертвых. Давайте послушаем песнопение «Воскресение Твое, Христе Спаси» в исполнении хора «Оптиной пустыни».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии, скупости и богатстве. Жил-был человек, который очень хотел разбогатеть. И стал он просить Господа послать ему выигрыш в лотерею. «Я не могу тебе помочь», — ответил ему Бог, — «потому что ты в меня не веришь». Человек поклялся, что отныне будет верить в Бога, начнет посещать церковь, соблюдать все заповеди и станет ревностным христианином. Прошел год, потом второй, третий, а лотерейного выигрыша у него все нет и нет. И снова он обратился к Богу. «Господи, я уже 3 года молюсь, храм посещаю и посты соблюдаю. Где же мой выигрыш?» И услышал ответ. «Я рад бы тебе помочь, но ты же не купил лотерейного билета».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Постом радую надежду свою на Тебя, грядущий Господи. Пост ускоряет приготовление к пришествию Твоему. Ожидание единственное дней и ночей моих. Пост истончает плоть мою, чтобы оставшееся легче было духом осветить. В ожидании Тебя не желаю питаться кровью, отнимая чью-то жизнь, чтобы радость ожидания разделили со мною и животные. Воистину не спасет меня одно воздержание от пищи. Даже если одним песком озерным питаться стану, не придешь ты ко мне, если пост не войдет глубоко в душу мою. В молитве открылось мне, что пост телесный – символ поста истинного, полезный начинающим в уповании на Тебя, но обременительный тому, кто только им ограничится. Потому и приобщил я к посту душу свою, чтобы очистилась она от множества женихов дерзких и словно невесту приготовить ее для Тебя. И внес пост и в ум свой, чтобы изгнать из него мечтания о мирском и разрушить все замки воздушные, возведенные из мечтаний этих, чтобы ум мой освободился от мира и приготовился принять мудрость Твою. И внес пост я в сердце свое, чтобы умертвить в нем все страсти и пристрастия мирские, чтобы мир небесный не овладел сердцем моим, когда снизойдет на него дух Твой пламенный. И наложил я пост на язык свой, чтобы отвык он от многословия и воздержанно говорил те слова, которые прокладывают дорогу пришествию Твоему. И связал я постом заботы свои, чтобы отогнал он их словно ветер, отгоняющий туман, чтобы не висели они пеленою густою между Тобой и мной и не возвращали к миру взгляд мой. И пост принес в душу мою смирение перед тварным миром и нетварным, и кротость перед людьми и всеми тварями, и влил в душу мою храбрость, о которой не ведал, пока вооружен был всем оружием мира. Чем было бы упование мое без поста, если не пустословием, прошедшим через многие уста, пока моих не достигло? Ложный пост сопутствует надежде ложной, отсутствие поста сопровождает безнадежность. Но словно колесо, идущее вслед колесу, истинный пост идет за упованием истинным. Помоги мне, Господи, поститься с радостью и радостно уповать. Радость из радости и праздников праздник, грядущий ко мне с улыбкой солнечной.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». Из вступления. Никогда не забуду мой первый ночной полет. Это было над Аргентиной. Ночь настала темная. Лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки. В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища, даже самым скромным, тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей. Подать бы друг другу весть, позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях. Быть может, иные отзовутся.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний разведчицы, монахини Адрианы Малышевой. У однополчанина одного сын ушел в семинарию и стал монахом. Мы с его матерью поехали к нему в гости. Он приход получил в Ярославской области в каком-то захолустье под Угличем. Деревня, видно, когда-то была богатая, хорошая. Вдали виден храм. Тихо, пусто. Избушка стоит. Заборчика даже нет. Во дворе колодец. Вдали что-то похожее на туалет. «Это твой дом?» «А у них квартира в Ленинграде шикарная, трехкомнатная». «Да», — говорит, и улыбается. Глаза такие глубокие, вдумчивые. «Зашли. Там одна комната, терраска. Видно, бедная семья какая-то жила. А потолок весь в щелях, и из щелей пакля даже висит. И представляете, вместо какого-то ужаса, несогласия, меня вдруг такой восторг охватил. Думаю, Господи, какую же веру надо иметь?» И тут впервые подумала. «Господи, пошли мне такую же веру, как у него».

Радио «Вера». Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред Тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. О, возьми Ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита святого Димитрия.
1: Афонский монах по имени Леонтий шагал по извилистой горной тропинке, ведущей из скита святого Димитрия, где он жил, в Корею, столицу Святой Горы. Отец Леонтий шел навестить знакомого монаха, который уже давно звал его в гости. Отлучался из скита отец Леонтий редко, а если вдруг случалось куда-нибудь отправиться, прежде монах подолгу молился перед иконой Божьей Матери. Он просил ее о помощи в предстоящем пути. Так было и в этот раз. Преодолев долгую дорогу, отец Леонтий наконец достиг Кореи. Знакомый радостно встретил его, проводил в Архандарик, комнату для приема гостей, и попросил немного подождать, пока он не управится с делами. Но только отец Леонтий присел на табурет, как со стула, стоящего напротив, поднялся незнакомый ему человек и ни с того ни с сего начал бронить отца Леонтия. «Ах, вот ты такой-сякой!» — чуть не с кулаками набросился он на опешившего монаха. «Притворяешься добрым человеком, но я-то знаю, какой ты негодный!» Отец Леонтий, хоть и совсем не ожидал такого поношения от незнакомца, лишь смиренно опустил голову. «Ну, Леонтий, теперь вспомни».

0: прощения.
1: «Прости, отче!» — восклицал он. «Обознался я, глазами плох, не разглядел как следует. За обидчика своего давешнего тебя принял». Оказалось, несколько дней назад его обидел какой-то человек, внешне похожий на отца Леонтия. И теперь, когда монах показался на пороге Архандарика, незнакомец решил, что это явился его обидчик. Расстались они друзьями. А вскоре пришел знакомый отца Леонтия, и монах с улыбкой рассказал ему о случившемся. «А если бы я не помолился перед уходом Божьей Матери, не спросил у нее кротости и смирения ко всему, что бы ни произошло, что из этого последовало бы?» — рассуждал отец Леонтий. «Я бы возразил, и дело того и гляди, дошло бы до рукоприкладства. Когда уничижит кто тебя, а ты не ответишь ему тем же, это путь Божий», — говорил афонский старец Леонтий из кита святого Димитрия. «С кротостью принимай невзгоды, и будешь готовым ко всему».
2: Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита святого Димитрия.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Фёдор Бородин.
1: «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас». Читаем мы в 5 главе Евангелия от Матфея. Эти слова Христа невозможно толковать в переносном смысле. Все предельно ясно. Но дальше, когда начинаешь задумываться над этой заповедью, душа требует веских аргументов для преодоления отвращения к врагам. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иустина Поповича. «Враги приносят нам великую пользу, ибо следят за нашими недостатками и делают нас осторожными и более совершенными, а языками своими очищают нас от грехов».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Глеб стал чаще у нас бывать. Он, наконец, понял, что ему нужно. Вскоре он уехал в Питер и в Питере написал письмо, которое, правда, передал мне потом при встрече. Он сказал, что впервые вдруг обрадовался, что возвращается в Москву, что ему не хватало меня, что он был поражен той любовью, которой я его окружила. Вот это письмо. «Родная моя, мне хочется сказать, что я поражен огромностью и глубиной и цельностью твоей любви, вдруг окружившей и охватившей меня. В изумлении я не вижу дна ее и где концы ее. В Ленинграде, в огромном и многолюдном городе с его дворцами и учреждениями, мне стало не хватать тебя. Первые два дня я не замечал этого, а сейчас мне даже приятно было положить в карман билет обратно в Москву. Для меня это до некоторой степени ново. Там же он пишет, чтобы я ничего не скрывала от него. Говори, не боясь меня смутить. Каждое движение твоей души, твоего существа мне дорого».

0: Имена, имена милосердия.
1: Конец 19-го столетия в России называли «золотым веком благотворительности». Делу милосердия посвятили себя тысячи предпринимателей. Они жертвовали на благие цели миллионные состояния. Складывались целые династии меценатов и благотворителей. Семья купцов Бахрушиных – одна из них. Алексей Бахрушин приехал в Москву из города Зарайска Ярославской губернии. В провинции небогатый купец торговал коровами. И так уж счастливо сложились обстоятельства, что в Москве Бахрушин сумел стать основателем русской кожевенной промышленности. Заводы Алексея Федоровича выпускали отличную обувь. На промышленных выставках он получал золотые и серебряные медали. Большая семья, а у Алексея Федоровича было 8 детей, работала и приумножала славу отца. Но его особой радостью были три сына – Петр, Александр и Василий. Им Бахрушин-старший завещал не отказывать никому в помощи и не ждать, когда к ним обратятся, а первыми предлагать ее нуждающимся. Алексей Федорович завел в семье железное правило – в конце каждого года жертвовать на помощь бедным и больным. Мотивация отца была простой. Он говорил сыновьям: «Вы знали нужду со мною вместе, умейте уважать ее у других». Братья выполнили все, о чем просил отец. Больше 6 миллионов рублей они потратили на нужды общества. Выстроили 10 храмов и больше сотни других общественных зданий. Размах деятельности братьев так поражал, что современники называли их профессиональными благотворителями, а завистники упрекали в жадности, зная, что в быту Бахрушины не позволяли себе ничего лишнего. Они не жили в шикарных особняках, не кутили в ресторанах, работали в скромных конторах и отслеживали каждую копейку из пожертвованных сумм. Зато все построенные Бахрушинами учреждения были оснащены по последнему слову техники. В доме бесплатных квартир для многодетных вдов и бедных курсисток, к примеру, работало отопление и горели электрические лампочки. 2000 жильцов пользовались лазаретом. Малыши ходили в детские сады, те, кто постарше, учились в школе или в ремесленных училищах. А многодетные матери могли работать, не выходя из дома. Для них были открыты комнаты со швейными машинками. Заказы поступали от артисток Большого театра. Во вдовьем доме даже спортзал имелся. До Бахрушиных Россия не знала подобных учреждений. Не знала она и детских домов семейного типа. Это тоже была идея братьев. Они построили комплекс из нескольких зданий, в центре которого стоял детский храм в честь живоначальной Троицы. В каждом доме жило по 25 детей. Ребята сами высаживали сады на территории и разводили домашнюю птицу. Учились и даже имели возможность зарабатывать деньги. В школьные мастерские постоянно поступали заказы. По окончании школы Бахрушины устраивали на работу своих воспитанников. Выросшие дети потом всю жизнь с благодарностью вспоминали братьев, а про дом говорили, что это был рай, в котором их очень любили. Бахрушины придумали еще один проект, равного которому в империи не было – больницу для неизлечимых пациентов на 200 мест. Здесь, на самом лучшем в Москве оборудовании, работали самые лучшие врачи. Разумеется, туда принимали неимущих и лечили их бесплатно. А при больнице Бахрушины выстроили храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». И единственное, о чем братья просили пациентов, поминать на службах их самих, их семьи и умерших родителей. Еще на счету Бахрушиных было 3 музея, в их числе гордость Москвы театральной, 4 театра, 3 монастыря. Никто из благотворителей не мог угнаться за братьями по числу построенных богоугодных заведений. Александр и Василий Бахрушины, Петра уже не было в живых, получили звание почетных граждан Москвы. Формулировка гласила: «За многолетнюю благотворительную деятельность в пользу беднейшего населения». Скромный образ жизни – высокий образ мыслей. Эти слова Цицерона удивительно подходят Бахрушиным. Будучи очень состоятельными людьми, они работали, не покладая рук, чтобы еще больше отдать людям и Отечеству. И не просто так после революции, отнявшей у Бахрушиных весь капитал, одна представительница этой прославленной фамилии сказала: «Ничего не жаль, была бы жива держава».
0: Имена, имена милосердия.

Ира, заступница, Матерь всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В царство небесное, в мир утешения путь мне прямой укажи.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 8 лет назад Анна трудилась медицинским работником. Девушку ценили пациенты. Она делала успехи в профессии, а в свободное время увлекалась игрой на фортепиано и вокалом. Такой была жизнь Анны до аварии. В 2017 году ее сбила машина. Травмы головы и внутренних органов оказались настолько серьезными, что изменили жизнь девушки. Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может. Поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки. Подарить Анне шанс стать самостоятельнее можно на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Никакого зла не могут причинить мне люди, если нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей и некому будет проснуться в нем. Не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почести и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей, никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня, бессильна она против души моей. Разве что до срока станет гробом тело моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое и примет семя мирское, должна будет принять и навоз, что мир бросает на свои нивы. Но тебя я призываю день и ночь. Вселись в душу мою и затвори все входы от врагов моих. Соделай пещеру души моей пустой и немой, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже, различай голоса стучащихся в тебя. А когда узнаешь голос хозяина своего, откройся и отзовись во весь голос. Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: слушаете радио «Вера». Фёдор Достоевский. Подросток. Читает Антон Макарский.
1: Подросток. Глава третья. Мать так и зарделась от быстрого прилива воспоминаний и с чувством спросила меня: «Так неужто, Аркашенька, ты меня еще там запомнил?» «Ничего я не помню и не знаю, но только что-то осталось от вашего лица у меня в сердце на всю жизнь. И кроме того, осталось знание, что вы моя мать. Помню еще около дома огромные деревья, липы, кажется. Потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, полисадник с цветами, дорожку. А вас, мама, помню ясно только в одно мгновение. Когда меня в тамошней церкви раз причащали, и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу. Это летом было. И голубь пролетел насквозь через купол и закрыл.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма валаамского старца схиигумена Иоанна Алексеева духовной дочери. 1948 год. Господь знает нашу немощь, дал нам ежедневное покаяние до гроба. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Не ужасайся, если и каждый день падаешь, не отступай от пути Божия, но стой мужественно и без сомнения, ангел, который хранит тебя, почтит твое терпение». Преподобный Авва Дорофей говорит: «Не тот пьяница, кто раз напился, а тот, кто всегда пьет. И не тот блудник, кто раз соблудил, а тот, кто всегда блудит. По духовному ведению и наказания разные. Кто стремится к добродетели и падет, тому надо делать снисхождение, ибо он не стремился ко греху, искусился нечаянно. А кто не стремится к добродетели, тому требуется строгое наказание, чтобы вразумился и стремился к добродетели. Так и твоя единичная немощь заслуживает снисхождения. Просто пустяк. Скорей же, смущает тебя гордынька. Как это я допустила? Господь да хранит вас».
0: Голоса

тех, кто хочет верить. Люби, надейся, верь. И дни неслышную промчатся чередою, и сердце будет свесть невянущей весною, и жизнь и мир предстанут пред тобою еще светлее, чем теперь. Алексей Хомяков.

0: мест Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Пахомий Серп, пещерник.
1: На Святой Горе Афон выпал снег. Шел он много дней и был таким сильным, что завалил все вокруг. На высоких отвесных скалах снег не удерживался и лавиной падал вниз. Среди таких скал, в дикой, уединенной местности Святой Горы, в пещере, жил монах-отшельник по имени Пахомий, приехавший на Афон из Сербии. Люди редко заглядывали в этот неприступный уголок, но осенью, еще до холодов, к Пахомию пришел молодой человек и попросился в послушники. Он собирался в скором времени принять постриг и должен был пройти период ученичества у опытного старшего монаха. Пахомий принял послушника с радостью. Однако вскоре стал замечать, что суровая аскетическая жизнь, которую они вели, стала тяготить ученика. Питались они лишь травой да дикими каштанами, которые и сушили на зиму, а спали на голых камнях. А тут еще этот снегопад. Послушник постоянно ворчал, что выход из пещеры заносит, и приходится каждый день раскапывать его руками. Но это, оказалось, было полбеды. Однажды утром, проснувшись, Пахомий и его ученик поняли, что выбраться из пещеры не смогут. Со скалы сошла лавина и завалила выход. Отец Пахомий не волновался. Такое прежде с ним не раз уже случалось. Но снег на Афоне быстро таял, и уже через день-другой от завала не оставалось и следа. А вот послушника охватила настоящая паника. И как не успокаивал его монах, все было напрасно. «Что же будет, отче?» — попрошал он монаха. «Задохнемся под снегом и даже христианского погребения не сподобимся». «Успокойся, детка», — утешал ученика Пахомий. «Не допустит такого Господь и Пресвятая Богородица. Ты лучше молись». Но послушник твердо решил раскопать хоть самую маленькую лазейку и навсегда покинуть пещеру. Пахомий не стал его отговаривать. День и ночь послушник трудился, и вот, наконец, прокопал лаз, через который смог выползти наружу. Он увидел, что снег около пещеры почти весь растаял. Стало понятно, что еще немного, и снеговой заслон осыпался бы сам собой. Стоило ученику отойти от пещеры на некоторое расстояние, так и случилось. Путь из пещеры был открыт. Послушнику стало стыдно из-за своего маловерия. Он низко поклонился вышедшему из пещеры монаху и попросил у него прощения. «Не пошлет Господь таких испытаний, каких не сможем вынести», — говорил старец Пахомий Серп, пещерник. А со смирением и молитвой, претерпевающим невзгоды, помощь свою подает.
0: Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Пахомий Серп, пещерник.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Фёдор Бородин.
1: Наша православная вера – это преодоление самих себя при помощи евангельских заповедей. Если не работать над собой, если не воспитывать в себе добродетели, главное из которых – смирение, нельзя считать себя по-настоящему православным. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Кирилла Павлова. «Нет ничего хуже, чем иметь религиозное обличие, а в душе скрывать волчьи повадки. Как распознать это? Очень просто. Овечка Божия щиплет травку, а людей не грызет».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Молодость, а именно даровитая, еще более чем посредственная, заносчиво, самолюбиво, а еще чаще тщеславно. Она, выступая на практическое поприще жизни, заботится всего более о своей репутации. И это естественно и даже похвально. Но она заботится не так, как следует. Не хлопочет приобрести имя и почет внутренними своими настоящими достоинствами, а только внешним. Лишь бы хвалили и удивлялись, а за что – это не главное. Вот этот зуд похвалы и тщеславия и портит все в молодости. Служение науке, вообще всякой, не иное что, как служение истине. Но в науках прикладных служить истине не так легко. Тут доступ к правде затруднен не одними только научными препятствиями. Сверх этих препятствий человеческие страсти, предрассудки с разных сторон влияют на доступ к истине и делают ее нередко и вовсе недоступную. Не менее трудно бороться и с собственными страстями и слабостями, если мы в юности с самого детства не развили в себе способность владеть собою. А владеть собою иначе нельзя, как через познание самого себя».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Династия промышленников Прохоровых от поколения к поколению приумножала свой капитал. Миллионы радовали семью, они давали возможность заниматься благотворительностью. «Живите не для богатства, а для Бога», – завещал наследникам основатель династии Василий Прохоров. Василий Иванович, выходец из крепостных, не получил образования. Его университеты – им же созданная знаменитая московская трехгорная мануфактура. А до ее появления Василий занимался пивоварением. Семья Прохоровых была религиозной, и Василий смущал характер его занятий. Да и жена постоянно говорила, что она не может молиться об успехе дела, которое калечит и разоряет людей. Василий продал пивоварню и вложил деньги в организацию ситцевно-бивной мастерской. Дело пошло в гору. Прохоров расширил его и открыл уже фабрику – трехгорную мануфактуру. В России тогда почти не занимались производством ситца, но именно на это и поставил Василий. У него не было конкурентов. Ткани шли на расхват, и Прохоров стал уважаемым купцом. К нему отнеслись с еще большим почтением, когда он занялся благотворительностью. Василий построил в городе 2 дома для престарелых и приют для детей, а заботясь о рабочих своей фабрики, организовал для них медицинский кабинет. У Прохорова была огромная семья – 10 своих и несколько приемных детей. Но только один из наследников, сын Тимофей, по мнению Василия Ивановича, мог занять его место на фабрике. Во время войны 1812 года отец устроил сыну экзамен на прочность. Когда французы подошли к Москве, Василий Иванович спас свои ткани, отправив Тимофея торговать ими в провинцию. Несмотря на трудное для страны время, юноша сумел продать все до последней нитки. Отец понял, из сына выйдет толковый коммерсант, и передал ему мануфактуру. Тимофею было тогда 17 лет. Он вырос на фабрике, хорошо знал рабочих и приходил в негодование от уровня их образования. Первым делом Тимофей стал учить работников грамоте. Но безусого юнца никто и слушать не захотел. Тогда Тимофей подошел к проблеме с другой стороны. Рассудив, что будущее фабрики зависит от квалифицированных рабочих, он решил обучать не взрослых, а детей и открыл первую в Европе ремесленную школу. Днем ученики постигали азы разных профессий, а вечерами осваивали науки. На экзамены Прохоров приглашал других фабрикантов, и те поражались успехом, который делали дети. По окончании школы никто из них не хотел покидать фабрику. На предприятии установилась железная дисциплина. Прохоров строго следил за нравственным обликом своих подчиненных, но и заботился о них по-отечески. На фабрике был самый короткий в России рабочий день. По праздникам и выходным люди отдыхали. Тимофей Васильевич построил родильный дом, больницу, детский сад, дом для престарелых и школу для девочек. И первый в стране рабочий театр. Трехгорная мануфактура процветала. На выставках она завоевывала медали. Сами же Прохоровы за попечение о рабочих получили благодарность от императора Николая I. Право изображать на своих товарах российский герб и потомственное почетное дворянство. Тимофей Васильевич одно время служил судьей и был озабочен судьбой заключенных. Его особой болью стали дети арестантов. Педагоги школы Прохорова приезжали к ним давать уроки, а приходской священник вел занятия по закону Божию. Стараниями Прохорова для заключенных стали проводить богослужения. Он же построил для арестантов храм. Тимофей Васильевич всегда предпочитал слову «дело», а дела были таковы, что современники называли Прохорова самым передовым человеком своего времени. Он оставил после себя замечательный труд о богатении, в котором писал, что богатство допустимо иметь только в том случае, если оно используется на помощь людям. Тимофей Прохоров не думал о наградах, считал, лучшая награда для того, кто творит добрые дела, это прочувствованное понимание того, что он живет в Боге.
0: Имена, имена милосердия.

ныне я вас далеких назову. Напев родимой на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона благоразумного разбойника довольно редко встречается в православных храмах. На ней изображен человек вместе со Христом, вошедший в Царство Небесное. Благоразумным разбойником принято называть преступника, распятого вместе со своим подельником в тот же день, что и Спаситель. Кресты злодеев находились справа и слева от Христа. Разбойник, висевший по левую руку от Иисуса, глумился над ним. Другой сначала ругал Христа, а затем раскаялся и стал жалеть Спасителя. Перед смертью он сказал такие слова: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Христос воодушевил разбойника, проявившего благоразумие, не только пообещав ему прощение грехов, но и возможность первым войти в рай. Евангелие, к сожалению, не сохранило имени этого человека. Он так и вошел в историю как благоразумный разбойник. Но этого оказалось вполне достаточно, ведь преступник, пожалевший Христа, стал символом того, насколько сильно может покаяние изменить судьбу каждого из нас. Поступок благоразумного разбойника нашел отражение в церковных песнопениях. Например, в молитвословии, названном по первым словам «Разрушилась и крестом твоим смерть». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Разрушил еси крестом твоим смерть» не только рассказывает нам о счастливой участи благоразумного разбойника, попавшего в рай, но и кратко описывает подвиг, совершенный Христом. Вот как выглядит церковнославянский текст песнопения: «Разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси, и апостолам проповедать и повелел еси, яко воскресл еси Христе Божие, даруй мирови, велю и милость». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом: «Сокрушил ты крестом своим смерть, открыл разбойнику рай, плач мироносец в радость изменил и своим апостолам проповедовать повелел, что ты воскрес, Христе Божие, даруя миру великую милость». Песнопение сообщает нам, как совершилось дело спасения человечества. Христос через смерть на кресте победил власть ада над душами людей. Первым, как уже было сказано, в рай вошел благоразумный разбойник. За ним последовали иные праведники Ветхого Завета. Спаситель после воскресения явился ученикам и утешил их. После этого апостолы и жены-мироносицы отправились в путешествие по миру, рассказывая многим людям об учении Христа и его воскресении из мертвых.
1: Песнопение «Разрушилась и крестом твоим смерть» акцентирует наше внимание на том, насколько важным для проповеди евангельского учения является каждый человек. Благоразумный разбойник дал людям пример искреннего покаяния. Апостолы и жены-мироносицы возвестили о воскресении Христа многим жителям не только Римской империи, но и иных стран. А теперь давайте послушаем тропарь «Разрушилась и крестом твоим смерть» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии, скупости и богатстве. Один бизнесмен накопил состояние, составляющее миллионы долларов. Он решил, что наконец-то возьмет себе год отдыха от работы и поживет в роскоши, которую может себе позволить. Но не успел он принять это решение, как к нему спустился ангел смерти. Будучи профессиональным торговцем, он решил любым способом уговорить продать ему хоть немного времени. «Дай мне 3 дня жизни, и можешь взять 1/3 моего состояния». Ангел не соглашался. «Ладно, тогда 3 миллиона. Дай мне всего 1 день, чтобы я смог насладиться красотой земли и навестить семью, которую из-за вечной занятости давно не видел». Но ангел был непоколебим. Тогда человек стал умолять дать ему хотя бы 1 минуту, чтобы написать сыну прощальную записку. Это желание было удовлетворено. «Дорожи своим временем», — написал он. «За все свои миллионы долларов я не смог купить и 1 часа».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Крупица веры может менять физический мир вокруг нас. Об этом сказал сам Христос. Впрочем, физический мир можно менять и вовсе без всякой веры. А вот преклонить к себе божественное милосердие без веры не получится. О связи веры и изливаемой на нас милости Божией повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
9: «И влез в корабль, прейдя».
10: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком.
9: И прославивши Бога, давшего власть таковую человеку.
8: Я человек маленький, слабый, у меня нет никаких ресурсов. Что я могу сделать? Эта фраза нам прекрасно знакома. Мы ее слышим от других, да и сами порой размышляем точно так же. Вроде бы все разумно. Действительно, мы всего лишь маленькие люди, у нас нет ни власти, ни финансов, ни апостольской благодати, ни дерзновения святых. Мы всего лишь обыватели, песчинки мироздания. Наверное, также могли подумать о себе эти люди, которые принесли к ногам Христа своего парализованного друга. Но они решили иначе. Несмотря на их молчание на страницах Евангелия, мы можем догадаться, какие мысли и чувства заставили их действовать. Эти люди от кого-то услышали о Христе, о его невозможных для простого человека чудесах. И они решили дерзнуть. Своим дерзновением они показали свою веру. Этой веры оказалось достаточно, чтобы помочь тому, кто и вовсе никак себя не проявлял. Тому, кто просто лежал, не в силах ни пошевелиться, ни сказать какое-то слово. Хотя мы не знаем, возможно, он мог говорить, но на страницах Евангелия он молчит. Господь, вопреки своему обыкновению, ни о чем его не спрашивает. Христу достаточно веры друзей расслабленного. Получается нечто удивительное. Самые простые люди, имен которых не сохранила история, своей верой сумели преклонить милосердие Божие к близкому им человеку. Их вера сделала то, что не смогли бы сделать ни власть, ни деньги, ни образование, ни какое бы то ни было земное могущество. Их вера в буквальном смысле изменила ход истории для одного человека. Их вера преодолела пропасть между человеком и Богом. Эта история звучит в наших храмах не случайно. Она напоминает нам, что и мы обладаем теми же возможностями. Да, мы маленькие, слабые и ничтожные. Но вера меняет все. Она превращает нас в людей, которых Бог и слушает, и слышит. И вот что еще интересно. Бог всегда делает больше, чем мы просим. Так и здесь. Христос не просто даровал здоровье парализованному. Господь освободил этого человека от тех грехов, результатом которых стала его болезнь. Христос не только устранил последствия, Он истребил причину. В основе же этого все та же вера, сильнее которой, пожалуй, нет ничего на этом свете. Да подаст же нам всем Господь веру сильную, живую и действенную, дабы и мы, преклонив милость Божию, получили от Бога совершенное оставление наших грехов.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Выбор. Иногда у нас ночует мой младший брат, Саша. И тогда по утрам я жарю оладушки, его любимое блюдо. Вот и в этот раз воскресенье, но Александру пора уходить на суточное дежурство. И в 6:30 утра у меня уже гора ароматных солнышек из теста на большой тарелке. И позавтракает, и с собой возьмет. «Марин, ну зачем же ты себя дразнишь? К причастию готовилась, голодная, и не попробовать». «Я бы уж обошелся без оладушек», — сказал проснувшийся брат. А я на минуту засомневалась. Может, и вправду сейчас чайку попить? А причаститься и в следующее воскресенье можно. Но отбросила эту мысль как лишнюю и даже провокационную. Кто знает, что там будет через неделю? А вдруг что-то помешает мне быть в храме? Да и как можно пренебрегать самым главным — принятием тела и крови Христовых, причастностью самому Спасителю. Саша уезжает на работу, а я по тихой рассветной улице направляюсь к храму. Купола его все ближе, и на сердце у меня все теплее.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 12 июля. День памяти преподобного Паисия Святогорца, житие которого легло в основу многих художественных и документальных фильмов. О пользе кино о святых, протоиерей Сергий Баранов.
2: Люди изначально подходили к этому фильму не как к развлекательному мероприятию. Они хотели через форму фильма принести человеку информацию о святом, зародить к нему интерес через искусство фильма. И если кто-то уже перерос, и кому-то, может быть, уже это и не нужно, кто-то находится в непрестанном созерцании, может быть, ему и не нужен фильм. Но люди-то разного духовного возраста, и если кому-то это кино помогает остановить свои мысли, свое сердце в теме Бога, в теме святости, смысла жизни, пусть это не просто будет, пусть это действует, пусть спасает людей. Кто-то, может быть, начнет с фильма, а закончит, может быть, в монастыре когда-то. И тогда ему и не нужен будет уже фильм. Его общение с Богом будет другой природы. У каждого свой духовный возраст. Тем более, наверное, для молодежи это очень близко. И ради Бога, пусть лучше смотрит такие фильмы молодежь, нежели что-то пошлое, плохое.
0: Актуальная тема.
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 7 вечера гостьей программы «Лавра» будет первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника Наталья Григорьева. Поговорим о сохранении памяти о преподобном Сергии Радонежском, о его эпохе и влиянии на историю России. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет историк Константин Залесский. Разговор пойдет о судьбе легендарного русского военно-морского и государственного деятеля, участника русско-турецкой войны, адмирала Федора Васильевича Дубасова.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Несколько лет назад мы с подругой отправились на Рождество в Архангельск. Погода была морозная. Долго на улице находиться было невозможно, поэтому передвигались по городу короткими перебежками. Однажды мы решили посетить музей под открытым небом, Малые Карелы. Добраться до него можно было только на автобусе. Туда мы доехали без проблем, а вот обратный путь дался нам очень непросто. Около 2 часов нам пришлось ждать транспорт на 30-градусном морозе. И несмотря на то, что мы были тепло одеты, от холода начали болеть руки и ноги. Невыносимое состояние. Помню, в тот момент мы с подругой сочувственно думали о людях, которые вынуждены в такой холод оставаться на улице. Очень хотелось, чтобы Господь им помог. Я вспомнила этот случай, когда прочитала статью о супружеской паре из Якутии. Они провели на морозе минус 50 градусов почти 2 дня. Историей поделился в интернете знакомый мне священник, который как раз служит в тех краях. Однажды зимой Николай и Наталья, так зовут пару, ехали из поселка Нижнеянск в свою деревню. Из-за метели они сбились с дороги и заблудились среди заснеженных просторов. Вдобавок ко всему, их снегоход заглох и никак не хотел заводиться. Они успели позвонить своим близким и попросить помощи. Ждали, что их найдут, но никто так и не приехал. Как вспоминает Наталья, ей просто хотелось лечь и уснуть, но муж не давал. Николай все время заставлял двигаться, идти вперед. Они пытались самостоятельно найти дорогу к дому. Мысль о детях и родных придавала им сил. Супруги очень замерзли. Им хотелось есть и пить. Николай брал в руки снег, пытался его растопить, чтобы дать жене хоть немного воды. Когда силы окончательно покинули Николая и Наталью, они легли на снег поближе друг к другу, просто обнялись и закрыли глаза. Супруги вспоминают, что тогда им стало очень спокойно. Сколько так пролежали, сами уже не помнят. Когда открыли глаза, увидели лица близких. Брат Натальи их нашел. Муж и жена были спасены. Это событие стало для них настоящим чудом. Позволило им понять, насколько сильно они любят друг друга и что Бог всегда рядом. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери.
3: Прославляя апостолов Петра и Павла в один день, Церковь как будто хочет напомнить нам о разнообразии человеческих характеров и путей, ведущих к Богу. Петр стал одним из ближайших учеников Христа при его земной жизни, а Павел начал проповедовать намного позднее. Петр был женат, а Павел решил всегда оставаться холостым, чтобы семейные дела не мешали его главному призванию. Петр был простым галилейским рыбаком. Павел, напротив, принадлежал к элите. Будучи фарисеем, он не просто погрузился в толкование Моисеева закона. Ему было необходимо применять этот закон на практике. И он горячо ведет борьбу с христианами, которых считает еретиками. Лично едет в Дамаск, чтобы покарать неверных. Петр тоже пламенный, но иначе. Именно он без колебаний произносит еще задолго до воскресения Христова: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». В жизни каждого из двух апостолов был переломный момент. Павлу воскресший Христос явился по дороге в Дамаск, и с этой минуты его жизнь была посвящена проповеди того, кого он прежде гнал. А для Петра, напротив, таким моментом стало отречение, которое он оплакивал всю жизнь. Так что же объединяет судьбы двух таких непохожих людей? Любовь ко Христу, от которой их не смогли отлучить ни гонения, ни тюрьма, ни сама смерть.
2: Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя. Их главной целью
3: стала нести весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы.
2: В этот день мы чествуем святых апостолов Петра и Павла и обращаемся к ним с молитвенной просьбой. Святые Петр и Павел, ученики Христовы, молите Бога о нас. –

0: чашечкой чая в уютной домашней атмосфере быстро завоевали любовь телезрителей. В 1995 году в программе принял участие эстрадный артист разговорного жанра Вадим Танков. Оказалось, что он не только актер театра и кино, но и автор-исполнитель песен и романсов. После выхода в эфир историй о нем и его семье Вадим Сергеевич специально для программы написал песню. В ней звучали простые и очень сердечные строки. «Пока все дома под одной крышей, пока все дома как одна семья, пока других мы тоже слышим, нас разлучить нельзя». В исполнении семейного трио Татьяны Рузавиной, Сергея Таюшева и их сына Сергея песня стала постоянной заставкой программы «Пока все дома».
1: Скажи друзьям, скажи знакомым,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Служение людям – одна из ключевых заповедей Евангелия. К этому Христос призывает всякого своего ученика и последователя. Но как исполнить эту заповедь на практике? Нечто важное по этому поводу мы слышим в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Имущее же дарование по благодати данней нам различно,
3: и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте.
2: Дайте гонящие вы, благословите, а не кляните.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел дает христианам из римской общины ряд

0: практических наставлений. Все они так или иначе касаются служения окружающим. Причем апостол предлагает не абстрактный список заповедей, но перечисляет конкретные области, в которых ученики Христовы могли раскрыть свои духовные таланты. Это и пророчество, и наблюдение за порядком во время богослужения, и учительство, и пасторское кормление, и социальная работа, и труд начальника-администратора, и благотворительность, то есть поддержание общины и собственных средств. Все это те направления, где каждый из нас может принести реальную пользу всей Церкви, как единому телу Христову. Что же важного мы узнаем об этой работе из прозвучавшего отрывка? Ни одно из этих служений не должно становиться поводом к превозношению над окружающими. Ведь эти дары, как говорит Павел, христиане имеют по данной нам благодати. То есть в Церкви на ту или иную должность человека возводит сам Дух Святой. А потому, чем бы верующий ни занимался во благо церковной общине, если он исполняет свои обязанности честно и с полной отдачей, он приносит пользу на своем месте ничуть не меньше, чем самый большой начальник, ведь через него действует сам Господь. И далее апостол Павел говорит еще одну важную вещь. «В усердии не ослабевайте». То есть, какую бы работу я ни делал, мое служение не должно быть временным эмоциональным порывом. Ведь любой сиюминутный порыв в итоге приводит к духовной вялости и апатии. Потому что своим источником он имеет область изменчивой человеческой психики. То усердие, о котором говорит Павел, подпитывается из другого источника. «Духом пламенейте», говорит он, указывая на ровное и постоянное живое горение в сердце человека божественной благодати. Прозвучавший отрывок ставит перед всеми нами важную духовную задачу – рассмотреть в себе тот дар, который нам дан от Бога для служения другим, а потом поддерживать его с неугасающим усердием. И апостол Павел проговаривает сегодня важные ориентиры для этого. Господь хочет, чтобы мы помогали своим ближним, движимые не холодным долгом и не бездумным энтузиазмом. Если так, то в итоге мы замучаем и самих себя, а потом и тех, кого превратили в объект своей любви. Господь хочет, чтобы мы исполняли свое служение в духе пламенеющем, то есть в животворящей благодати Божией. А это значит без ожидания особых духовных ощущений, без претензий на собственную исключительность и мессианство. Не торопясь, без требований награды, аплодисментов, а порой поддержки и понимания со стороны окружающих. Спокойно, изо дня в день, без превозношения над людьми, тихо и незаметно. Обыкновенно именно так наши органы чувств выполняют свою рутинную каждодневную работу. Мы дышим, видим, обоняем, осязаем, слышим, чувствуем. Вроде бы ничего особенного. И что самое важное, именно так действует в жизни каждого человека Господь. Тихо и незаметно, будто бы все случается само собой. И в этом проявляется Его действенная любовь ко всякому из нас.
1: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ване 21 год, и у него есть ментальные нарушения. После окончания коррекционной школы Ваня стал посещать центр «Турмалин». Здесь помогают взрослым с разными особенностями здоровья. Организуют для них полезные занятия, обучают ремеслу, занимаются с ними творчеством. Поначалу Ване было непросто. Молодой человек быстро утомлялся и с трудом контролировал эмоции. Но специалисты центра «Турмалин» помогли ему адаптироваться и научили Ваню удерживать внимание. Постепенно он освоил правила поведения в центре, запомнил имена сотрудников. В центре действует несколько мастерских. Ваня трудится в столярной. Здесь он пилит и шкурит материал. Молодому человеку нравится видеть готовые изделия, в которые вложен его труд. Пока базовые действия даются Ване непросто, но рядом всегда есть опытные специалисты, которые поддерживают и помогают. Помимо мастерской, Ваня с удовольствием посещает музыкальные занятия центра. Особенно ему нравятся церковные песнопения. Они помогают молодому человеку снять напряжение и успокоиться. Из-за особенностей развития Ване невозможно найти рабочее место на рынке труда. В центре «Турмалин» Ваня занят в ремесленных мастерских в том темпе, который подходит именно ему. Он видит осязаемый результат своего труда и становится самостоятельнее. Чтобы центр «Турмалин» мог и дальше помогать особенным людям, поддержите его на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 12 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Апостола Петра до встречи со Христом звали Симоном. Он был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской и старшим братом апостола Андрея Первозванного. Симон первым решительно принял Иисуса Христа как Бога и Спасителя, за что был наречен камнем. Именно так переводится имя Петр. На камне Петровой веры Христос обещал создать церковь, которую не одолеют врата ада. Петр трижды отрекся от Христа, но всю жизнь омывал свое отречение слезами покаяния. По преданию, каждое утро, слыша крик петуха, он вспоминал свой малодушный поступок и начинал горько плакать. После сошествия Святого Духа апостол Петр первым произнес пламенную речь перед народом и обратил ко Христу 3000 человек. Второй проповедью он обратил к вере еще 5000 иудеев. Даже тень апостола Петра исцеляла лежащих на улице больных. Апостол Петр принял мученическую смерть в Риме. Его распяли вниз головой. Это событие описано Генрихом Сенкевичем в книге «Камо грядеши, Господи». Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. В этот день мы особенно просим святых апостолов Петра и Павла. Святые Петр и Павел, ученики Христовы, молите Бога о нас –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стуты Ларсен.
1: В последнее время все чаще приходится слышать о том, что браки среди молодежи быстро распадаются. Нередко молодых обвиняют в легкомыслии, нежелании брать на себя ответственность. На самом деле важен не возраст. Для брака нужно созреть духовно. И тогда даже молодой человек будет готов к любым испытаниям. Юный Николай Пестов, будущий известный русский ученый и писатель, учился на химическом факультете в Московском техническом училище, когда началась Первая мировая война. Он решил, что судьба страны важнее учебы, и отправился на фронт. Следом за Первой мировой в Россию пришла гражданская война. Николай вступил в коммунистическую партию, присоединился к Красной армии и воевал на ее стороне. Он был убежденным атеистом. Все изменилось в 1921 году, когда 28-летний красноармеец увидел во сне Иисуса Христа. Николай отказался от членства в партии и вернулся в Москву, чтобы продолжить обучение на химическом факультете. Параллельно с учебой продолжался духовный поиск Николая. Он посещал лекции богослова Марцинковского, благодаря которым его вера укрепилась. На этих лекциях Пестов познакомился с Зоей, студенткой химического факультета и одной из организаторов встреч с богословом. Они заметили друг друга сразу – задумчивый молодой мужчина в военной форме и скромная девушка, круглая отличница и активистка христианского студенческого кружка. После окончания лекций Николай вызвался проводить Зою домой, и с тех пор они всегда уходили вместе. Пестов вступил в христианский студенческий кружок и стал помогать Зое в организации лекций богослова. Скоро Николай и Зоя поняли, что полюбили друг друга, но не знали, как признаться. Девушка робела перед Пестовым, красивым мужчиной и бывалым офицером, а он терялся перед застенчивой и доброй Зоей. Все решилось, когда Зоя подарила Николаю на день его ангела закладку для Евангелия, на которой были вышиты слова «Пойдем за ним». В этот день они поняли, что их объединяет не только взаимная любовь, но и общая цель – служение Христу. Николай и Зоя решили повенчаться весной 1923 года. Родственники не обрадовались такой новости. Невесту отговаривали выходить замуж за бывшего чекиста и военного комиссара, а сестрам жениха казалось, что из-за избранницы их брат замкнулся в себе. Николая и Зою это противодействие не пугало, и они не поддавались на уговоры подождать со свадьбой. Когда же после венчания родственники собрались за столом, они с удивлением заметили, что жених и невеста не пьют вино и не целуются. «Видно, невеселой будет ваша жизнь», то ли с осуждением, то ли с жалостью, сказали они Зое. На это невеста твердо ответила, что выходит замуж не для веселья. Действительно, веселья в их жизни оказалось мало. Слишком много им предстояло выдержать испытаний. Николай Евграфович стал известным ученым-химиком, профессором, однако не отказывался от своей веры. Для времени самых лютых сталинских репрессий это было не только необычно, но и очень опасно. Если бы кто-нибудь узнал о его убеждениях или встречах со священниками и монахами, Пестову пришлось бы попрощаться не только со своей научной карьерой, но и с жизнью. Поэтому Николай и Зоя вели себя очень осторожно. Им приходилось прятать иконы и говорить шепотом из-за угрозы прослушивания квартиры. Зоя очень волновалась за мужа. Однако Николаю удалось избежать тюрем и лагерей. Самый болезненный удар он получил не от советской власти. В 1943 году, когда старший из троих детей Пестовых отправился на фронт, отец горячо за него молился. Почему-то он надеялся, что бомбы минуют этого веселого, доброго юношу, что он нужен Богу на земле. Но в первом же бою с немцами сын погиб. Николай Евграфович, когда ему принесли горестную весть, рыдал много часов подряд. Его не могли успокоить ни жена, ни дети. Но в глубине души отец понимал, что Бог, возможно, дал его сыну лучшую судьбу, чем была бы у него, останься он в живых. И в конце концов Пестов нашел в себе силы твердо сказать «Слава Богу за все». Позже, в книге «Жизнь для вечности», он излил свое горе и открывшееся ему ощущение полного доверия Богу. Эту книгу он посвятил погибшему Коле. Потеря сына потрясла и Зою. Она долго не могла оправиться от постигшего ее горя, но все равно не опускала рук и продолжала заботиться о муже и двух оставшихся детях. Зоя помогала Николаю и в его писательской работе. Она вычитывала рукописи и напоминала случаи из их семейной жизни, которые можно было бы использовать в качестве примера. Ведь в своих книгах Николай Евграфович часто делился собственным опытом христианского воспитания. Наталья, дочь Пестовых, вышла замуж за священника и родила 5 детей, судьба которых была неразрывно связана с церковью. Один из сыновей стал епископом, 2 – священниками, а 2 дочери – женами священников. Все они с нежностью вспоминали своих дедушку и бабушку, их горячую любовь и искреннюю заботу. Николай и Зоя Пестовы смогли не только выдержать все испытания судьбы, но и воспитать в православии 3 детей, а потом внуков. Так что родственники зря боялись за этот брак. Духовная мудрость, терпение, любовь Николая и Зои Пестовых сделали его по-настоящему счастливым.
0: Семейные истории.

0: «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Крупица веры может менять физический мир вокруг нас. Об этом сказал сам Христос. Впрочем, физический мир можно менять и вовсе без всякой веры. А вот преклонить к себе божественное милосердие без веры не получится. О связи веры и изливаемой на нас милости Божией повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И влез в корабль прежде».
3: «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком».
2: «И прославивши Бога, давшего власть таковую человеку».
1: «Я человек маленький, слабый, у меня нет никаких ресурсов. Что я могу сделать?» Эта фраза нам прекрасно знакома. Мы ее слышим от других, да и сами порой размышляем точно так же. Вроде бы все разумно. Действительно, мы всего лишь маленькие люди, у нас нет ни власти, ни финансов, ни апостольской благодати, ни дерзновения святых. Мы всего лишь обыватели, песчинки мироздания. Наверное, также могли подумать о себе эти люди, которые принесли к ногам Христа своего парализованного друга. Но они решили иначе. Несмотря на их молчание на страницах Евангелия, мы можем догадаться, какие мысли и чувства заставили их действовать. Эти люди от кого-то услышали о Христе, о его невозможных для простого человека чудесах. И они решили дерзнуть. Своим дерзновением они показали свою веру. Этой веры оказалось достаточно, чтобы помочь тому, кто и вовсе никак себя не проявлял. Тому, кто просто лежал, не в силах ни пошевелиться, ни сказать какое-то слово. Хотя мы не знаем, возможно, он мог говорить, но на страницах Евангелия он молчит. Господь, вопреки своему обыкновению, ни о чем его не спрашивает. Христу достаточно веры друзей расслабленного. Получается нечто удивительное. Самые простые люди, имен которых не сохранила история, своей верой сумели преклонить милосердие Божие к близкому им человеку. Их вера сделала то, что не смогли бы сделать ни власть, ни деньги, ни образование, ни какое бы то ни было земное могущество. Их вера в буквальном смысле изменила ход истории для одного человека. Их вера преодолела пропасть между человеком и Богом. Эта история звучит в наших храмах не случайно. Она напоминает нам, что и мы обладаем теми же возможностями. Да, мы маленькие, слабые и ничтожные, но вера меняет все. Она превращает нас в людей, которых Бог и слушает, и слышит. И вот что еще интересно. Бог всегда делает больше, чем мы просим. Так и здесь. Христос не просто даровал здоровье парализованному. Господь освободил этого человека от тех грехов, результатом которых стала его болезнь. Христос не только устранил последствия, Он истребил причину. В основе же этого все та же вера, сильнее которой, пожалуй, нет ничего на этом свете. Да подаст же нам всем Господь веру сильную, живую и действенную, дабы и мы, преклонив милость Божию, получили от Бога совершенное оставление наших грехов.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Завороженным взором смотрю, как бесчисленные серебристые мальки играются на мелководье. А иногда вздрагиваю при шумном всплеске большой рыбы на середине речки. Опасно для нас, в отличие от мальков, духовное мелководье. Удел душ, склонных к любопытству и празднословию, а значит, по необходимости, к рассеянности ума и спешке на молитве. Как большая рыба ищет глубины, так и нам должно учиться молиться не устами и перстами, но чистым умом и мирным сердцем, привлекая смирением и терпением благодать Господню в глубину нашего духа.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вечера».

0: 12 июля Православная Церковь отмечает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот праздник назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру, сыгравших в его распространении ключевую роль и принявших мученическую смерть за свою веру. Дата праздника непереходящая. Он всегда отмечается 12 июля и входит в число великих. Ему предшествует пост, именуемый апостольским или Петровым. Апостол Петр – один из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Был родом из Вифсаиды Галилейской. До проповедования христианства он был обычным рыбаком. При рождении его звали Симоном. Его родным братом был апостол Андрей Первозванный. Святой Петр был одним из самых преданных учеников Господа, и именно он исповедовал Христа Сыном Божиим. Во время ареста и судов над Иисусом Христом святой Петр трижды отрекся от Него, но потом искренне покаялся в этом, и воскресший Спаситель простил его и восстановил в апостольстве. Святой Петр прославился чудесами по молитвам ко Христу и проповедью Евангелия среди многих народов Малой Азии, Северной Африки и части Европы. Второй святой, которого вспоминают 12 июля, апостол Павел, был родом из Тарса в Малой Азии. До крещения он носил имя Савл. Он был образованным человеком, сыном знатных людей и обладал правами римского гражданина. Павел не был в числе 12 учеников Христа и при его земной жизни с ним не встречался. Более того, изначально он принимал участие в гонениях на первых христиан. Чудесное обращение Павла ко Христу произошло, когда он держал путь в Дамаск, где планировал организовать очередные гонения. Он был ослеплен светом и услышал голос Господа. Это привело его к духовному прозрению и к крещению. После этого события Павел стал одним из преданных учеников Господа, за что, как и Петр, получил наименование первоверховного апостола. Он совершил 4 миссионерских путешествия. За распространение христианства апостол Павел, как и Петр, был казнен в Риме при императоре Нероне. Церковь почитает Петра и Павла как двух самых ревностных служителей Христа, наиболее потрудившихся в деле распространения веры и укрепления христианства. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио. Добрые истории.
1: Рассказывает ученый и писатель Ирина Конюхова.
2: Почему-то считают, что мы сейчас черствые стали. Ничего подобного. И мне кажется, люди это ценят и понимают, что их отзывчивость, она очень ценная. Когда мы с моим мужем Федором Конюховым находились в аэропорту Нортхэма последний день перед его стартом для кругосветного полета на воздушном шаре, в это время с нами там рядом находились люди из русской общины. Самый холодный день в Австралии зима. Он должен был стартовать на воздушном шаре. И к нам приехала группа волонтеров, которые помогали готовиться к этой экспедиции. Что меня потрясло. Я увидела стойкость человека, доброго человека. Был мороз, наверное, минус 7 градусов. Люди были одеты в тонкие куртки. И можете себе представить, что эти люди с вечера до самой ночи находились и смотрели, как надувается шар. Простоять всю ночь на морозе австралийцу минус 7, я считаю, это подвиг. Чтобы делать добро, не обязательно конкретные действия, поступки. Достаточно сопереживания, достаточно нахождения рядом. Демонстрация того, что ты не один, оно дает возможность человеку почувствовать себя действительно защищенным в любом проекте. И вот это вот меня потрясло. Потрясло, как русская община всю ночь стояла на холоде, провожая Федора. И в итоге они 10 часов простояли, помогали. И вот утром рано он поднялся в небо, и они еще долго стояли, пока шар не скрылся. Вот это был, считаю, очень большой подвиг доброты этих людей. Хотя кто они им? И, в общем-то, он им. На самом деле это люди, которые просто приехали от сердца поддержать.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Святой Павел до встречи с Христом носил еврейское имя Савл. Он был римским гражданином, имел блестящее образование и готовился стать раввином. Как фарисей, Савл искренне возмущался распространением веры Христовой и лично преследовал христиан. Когда он направлялся в Дамаск, чтобы покарать еретиков, в дороге его ослепил ярчайший свет, из которого раздался голос: «Савл, почему ты гонишь меня?» «Кто ты?» – спросил ослепший Савл. И услышал в ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь». Спутники под руки привели Савла в Дамаск, и здесь он нашел христиан, но уже не за тем, чтобы их казнить. Савл принял крещение с именем Павел. В момент погружения в воду к нему вернулось зрение. С этой минуты он стал ревностным проповедником прежде гонимого учения. Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры. Они оба считаются столпами церкви и первоверховными апостолами. Оба апостола мученически скончались в Риме при императоре Нероне. Память апостолов Петра и Павла празднуется в один день.
4: Церковь прославляет первоверховных апостолов. Величаем вас, апостолы Христовы Петр и Павел, весь мир учениями своими просветившие и все концы земли ко Христу приведшие.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1906 году в рамках масштабного проекта «Русские сезоны» парижская публика познакомилась с национальным искусством России, живописью, скульптурой и музыкой. Русская культура стала подлинным откровением для парижан, но спустя 3 года их ждал еще более впечатляющий сюрприз – балет. С тех пор русские балеты

Оркестровая композиция в народном стиле. И в процессе сочинения перед глазами возник образ игрушечного плясуна. Стравинский долго не мог найти подходящее название для этой музыки. Но в конце концов его осенило. «Петрушка». Так родился балет, раскрывающий незамысловатую историю трех кукол – Петрушки, Балерины и Арапа. Главное достоинство этого балета – в красочной, яркой музыке в русском лубочном стиле. Перед глазами встают образы масленичной ярмарки, уличных балаганов, шарманки и кукольного театра. Фрагмент «Русская» из балета «Петрушка» Игоря Стравинского прозвучит в исполнении симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Дирижер Юрий Тимирканов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Служение людям – одна из ключевых заповедей Евангелия. К этому Христос призывает всякого своего ученика и последователя. Но как исполнить эту заповедь на практике? Нечто важное по этому поводу мы слышим в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Имущее же дарование по благодати, данней нам различно,
3: и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли –

0: твори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте.
1: Дайте гонящие вы, благословите, а не кляните.
2: Только что прозвучавшем отрывке апостол Павел дает христианам из римской общины ряд практических наставлений. Все они так или иначе касаются служения окружающим. Причем апостол предлагает не абстрактный список заповедей, но перечисляет конкретные области, в которых ученики Христовы могли раскрыть свои духовные таланты. Это и пророчество, и наблюдение за порядком во время богослужения, и учительство, и пастырское кормление, и социальная работа, и труд начальника-администратора, и благотворительность, то есть поддержание общины и собственных средств. Все это те направления, где каждый из нас может принести реальную пользу всей Церкви, как единому телу Христову. Что же важного мы узнаем об этой работе из прозвучавшего отрывка? Ни одно из этих служений не должно становиться поводом к превозношению над окружающими. Ведь эти дары, как говорит Павел, христиане имеют по данной нам благодати. То есть в Церкви на ту или иную должность человека возводит сам Дух Святой. А потому, чем бы верующий ни занимался, во благо церковной общине, если он исполняет свои обязанности честно и с полной отдачей, он приносит пользу на своем месте ничуть не меньше, чем самый большой начальник, ведь через него действует сам Господь. И далее апостол Павел говорит еще одну важную вещь. «В усердии не ослабевайте». То есть какую бы работу я ни делал, мое служение не должно быть временным эмоциональным порывом. Ведь любой сиюминутный порыв в итоге приводит к духовной вялости и апатии. Потому что своим источником он имеет область изменчивой человеческой психики. То усердие, о котором говорит Павел, подпитывается из другого источника. «Духом пламенейте», — говорит он, указывая на ровное и постоянное живое горение в сердце человека божественной благодати. Прозвучавший отрывок ставит перед всеми нами важную духовную задачу – рассмотреть в себе тот дар, который нам дан от Бога для служения другим, а потом поддерживать его с неугасающим усердием. И апостол Павел проговаривает сегодня важные ориентиры для этого. Господь хочет, чтобы мы помогали своим ближним, движимые не холодным долгом и не бездумным энтузиазмом. Если так, то в итоге мы замучаем и самих себя, а потом и тех, кого превратили в объект своей любви. Господь хочет, чтобы мы исполняли свое служение в духе пламенеющем, то есть в животворящей благодати Божией. А это значит, без ожидания особых духовных ощущений, без претензий на собственную исключительность и мессианство, не торопясь, без требований награды, аплодисментов, а порой поддержки и понимания со стороны окружающих, спокойно, изо дня в день, без превозношения над людьми, тихо и незаметно. Обыкновенно именно так наши органы чувств выполняют свою рутинную каждодневную работу. Мы дышим, видим, обоняем, осязаем, слышим, чувствуем. Вроде бы ничего особенного. И что самое важное, именно так действует в жизни каждого человека Господь. Тихо и незаметно, будто бы все случается само собой. И в этом проявляется Его действенная любовь ко всякому из нас.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Иван Крошкин. Культуролог, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Случалось ли вам находиться в ситуации, когда голос совести настолько ясный и четкий, что невозможно делать вид, что не слышишь? Он к чему-то призывает. И, возможно, речь идет о шансе помочь Богу в этом мире. Вот так было со мной. Однажды мне позвонила подруга Вера. «Вань, привет. Можешь срочно помочь? Тут человек на улице лежит, я не знаю, что делать». «Да, Вер, сначала надо спросить, нужна ли ему скорая помощь, еда, теплая одежда, или ему необходимо куда-то добраться». Позже Вера подробно рассказала, что произошло тем вечером. Обычно, когда она видела на улице лежащего пьяного человека, то проходила мимо, отворачивала голову в сторону, занимала мысли чем-нибудь другим. В этот раз совесть начала буквально сжечь и что-то подсказывало, что надо помочь человеку. Она все сделала, как я сказал. Мужчину звали Олегом. Он был сильно пьян, однако прилично одет. Просил поесть и хотел добраться домой. Перед тем, как посадить его в такси, Вера разговорилась с Олегом. Он поведал, что всегда носит с собой одну книгу – Евангелие. Когда у него возникает вопрос, он открывает ее и находит ответ от Бога. Подруга моя, в свою очередь, рассказала, что тоже любит читать Евангелие, что даже ходит на евангельские встречи с друзьями. Она поделилась этим просто, чтобы поддержать разговор. «А можно с вами?» – неожиданно спросил ее Олег. «Только телефона у меня нет, чтобы ваш сохранить. Напишите на бумажке адрес, где вы собираетесь». «Да, конечно. Только вот ближайшая встреча в воскресенье в 15 часов. А сегодня понедельник. Значит, до встречи еще целая неделя». На обрывке тетрадного листа Вера написала адрес с точностью до подъезда и время. Хотя едва ли надеялась, что он вообще запомнит их разговор. Прошла неделя. Встреча была запланирована у меня дома. В назначенный час мы вместе с Верой вышли из подъезда проверить, приехал ли Олег. Приехал. Он тихо сидел у заборчика с большим рюкзаком. «Ой, здрасте, я вас жду. Приехал заранее чуток, с Владимирской области». Поприветствовал нас новый знакомый. «Ого, как, это вы так издалека ехали, чтобы почитать Евангелие?» Удивилась Вера. «Ну как, я ведь обещал». От Олега пахло выпивкой. Мы вместе поднялись в квартиру и начали встречу. После чтения Евангелия поговорили о зависимостях. Я рассказал, что от зависимости освобождает только Бог. Физически лечиться хорошо, но действительно свободу дает лишь Господь. Он меняет наше сердце. И вдруг Олег поднимается, подходит к своему большому выцветшему рюкзаку, достает из него бутылку спиртного, ставит на стол и говорит: «Заберите это от меня. Я хочу изменить свою жизнь». Мы договорились продолжать общение. После встречи он сказал, что поедет к себе во Владимирскую область искать работу и попробует начать новую жизнь. И все это произошло благодаря голосу совести, к которому прислушалась тем вечером Вера. Поступила по-божье, заметила, услышала человека, лежавшего в кустах. Пожалела, если хотите. Увидела в заблудшем живую душу. Когда мы поступаем по-христиански, мы становимся помощниками Божьими на земле. Даем Ему возможность через нас действовать. Вот так Бог дал Олегу возможность обрести новую жизнь. И мы так хотим верить, что с помощью Божьей и при собственном усердии у него это получится.
0: Частное мнение.

Сегодня, 12 июля, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань. Воскресное чтение» на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Один из самых известных и почитаемых греческих старцев родился в 1924 году. Его родители жили на территории Турции в области Каппадокия. При рождении мальчик получил имя Арсениус в честь крестившего его архимандрита Арсения Каппадокийского, которого малоазийские греки почитали при жизни и прославили после кончины как святого. По преданию, преподобный Арсений предсказал крестнику монашеское будущее. Вскоре после рождения мальчика его семья переселилась в Грецию. Уже в молодости Арсений твердо решил стать монахом. Но сначала он отслужил в армии, а потом помог родителям вырастить его младших сестер. В 1950 году он исполнил свое желание и стал послушником на Афоне. Отец Паисий подвязался на Святой Афонской горе в монастыре Стамион близ греческого города Янина и на Святой горе Синай. Еще будучи мирянином, он не раз переживал мистический опыт жизни во Христе. В годы монашества преподобному не раз являлась Пресвятая Богородица. Со временем мудрость и простота старца стали привлекать к нему людей. Многим помогали его наставления в вере. Многие находили в его словах утешение от скорбей. Очевидцы говорили, что преподобный Паисий словно расточает вокруг себя божественное утешение. Сам Паисий подчеркивал, что всем в своей жизни обязан Евангелию и лишь старается по мере сил исполнять заповедь Спасителя о любви к ближнему. Старец Паисий говорил: «Бог творит чудо, когда мы сердечно соучаствуем в боли другого человека». Преподобный скончался в 1994 году. В 2015 году его причислили к лику святых. В России святого Паисия Святогорца почитают не меньше, чем в Греции. Мы прославляем подвижника и праведника и просим: преподобный Паисий, моли Бога о нас.

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Когда мы говорим о том, как на Русь пришло христианство, то в первую очередь, конечно, вспоминаем святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Но порой забываем, что за целых 30 лет до Владимира крестилась его бабка, великая княгиня Ольга. Она взошла на трон после смерти своего супруга, князя Игоря, в X веке и княжила с 945 по 960 год. Ольга, первая из русских правителей, приняла христианство. История крещения княгини Ольги известна нам по нескольким историческим источникам. Так, в повести временных лет упоминается, что Ольга крестилась в столице Византии, Константинополе, или по-русски Царьграде. Там же сообщается, что в крещении она приняла имя Елена, а ее крестным отцом стал никто иной, как сам византийский император Константин VII, Богорянородный. Этот правитель интересен тем, что оставил после себя несколько литературных сочинений. В их числе трактат, который называется «О церемониях византийского двора». Именно в нем можно отыскать весьма интересные подробности визита княгини Ольги в Царьград. Константин описывает торжественный прием Ольги в императорском дворце. Точнее, приемы. Княгиня во время своего визита в Константинополь встретилась с императором дважды. Константин Багрянородный даже упоминает числа и дни недели. Четверг 9 сентября и воскресенье 18 сентября. Любопытно, что при этом автор не уточняет года, в который произошло событие. Однако повесть временных лет сообщает, что Ольга прибыла в Царьград в 957-м. Визит киевской княгини был скорее частным, чем официальным. Тем не менее, Ольгу приняли в Большом императорском дворце на самом высоком уровне. Ей было дозволено сидеть в присутствии Константина, тогда как по обычаю гости византийского императора могли разговаривать с ним исключительно стоя. Константин Багрянородный описывает званый обед, который был дан в честь Ольги. Он пишет: «Княгиня села за отдельным столом. На обеде присутствовали певчие и пели царские словословия. Были также всякие сценические представления». Император сообщает любопытные живые детали. Например, говорит о том, что десерт подавался особо, за золотым столом, на блюдах, украшенных эмалью и дорогими камнями. Однако удивительно, что в своей книге император и крестный отец Ольги ни словом не обмолвился о крещении русской княгини. В связи с этим появились версии о том, что Ольга, вероятно, могла креститься не в Царьграде, а где-то еще. Однако большинство историков не видят здесь ничего удивительного. Так, например, по мнению известного византиниста Александра Острогорского, все как раз логично. Сочинение императора «О церемониях византийского двора» посвящено светскому придворному этикету и церемониалу. Крещение же – церковное таинство, и в тематику произведения попросту не вписывалось. Кроме того, о том, что Ольга приняла христианство именно во время своего приезда в Царьград, сообщает византийский историк Иоанн Скилица. Он пишет, что княгиня вернулась из Константинополя домой, крещенная и открыто сделавшая выбор в пользу истинной веры. Эти слова в точности соотносятся с нашей повестью временных лет, которая так рассказывает о крещении княгини Ольги. «И крестил ее царь с патриархом. Просветившись же, она радовалась душой и телом, так как возлюбила свет и оставила тьму».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, углический феоктист. Крупица веры может менять физический мир вокруг нас. Об этом сказал сам Христос. Впрочем, физический мир можно менять и вовсе без всякой веры. А вот преклонить к себе божественное милосердие без веры не получится. О связи веры и изливаемой на нас милости Божией повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И влез в корабль прежде».
3: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком.
2: И прославивши Бога, давшего власть таковую человеку.
1: Я человек маленький, слабый, у меня нет никаких ресурсов. Что я могу сделать? Эта фраза нам прекрасно знакома. Мы ее слышим от других, да и сами порой размышляем точно так же. Вроде бы все разумно. Действительно, мы всего лишь маленькие люди. У нас нет ни власти, ни финансов, ни апостольской благодати, ни дерзновения святых. Мы всего лишь обыватели, песчинки мироздания. Наверное, также могли подумать о себе эти люди, которые принесли к ногам Христа своего парализованного друга. Но они решили иначе. Несмотря на их молчание на страницах Евангелия, мы можем догадаться, какие мысли и чувства заставили их действовать. Эти люди от кого-то услышали о Христе, о его невозможных для простого человека чудесах. И они решили дерзнуть. Своим дерзновением они показали свою веру. Этой веры оказалось достаточно, чтобы помочь тому, кто и вовсе никак себя не проявлял. Тому, кто просто лежал, не в силах ни пошевелиться, ни сказать какое-то слово. Хотя мы не знаем, возможно, он мог говорить, но на страницах Евангелия он молчит. Господь, вопреки своему обыкновению, ни о чем его не спрашивает. Христу достаточно веры друзей расслабленного. Получается нечто удивительное. Самые простые люди, имен которых не сохранила история, своей верой сумели преклонить милосердие Божие к близкому им человеку. Их вера сделала то, что не смогли бы сделать ни власть, ни деньги, ни образование, ни какое бы то ни было земное могущество. Их вера в буквальном смысле изменила ход истории для одного человека. Их вера преодолела пропасть между человеком и Богом. Эта история звучит в наших храмах не случайно. Она напоминает нам, что и мы обладаем теми же возможностями. Да, мы маленькие, слабые и ничтожные. Но вера меняет все. Она превращает нас в людей, которых Бог и слушает, и слышит. И вот что еще интересно. Бог всегда делает больше, чем мы просим. Так и здесь. Христос не просто даровал здоровье парализованному. Господь освободил этого человека от тех грехов, результатом которых стала его болезнь. Христос не только устранил последствия, Он истребил причину. В основе же этого все та же вера, сильнее которой, пожалуй, нет ничего на этом свете. Да подаст же нам всем Господь веру сильную, живую и действенную, дабы и мы, преклонив милость Божию, получили от Бога совершенное оставление наших грехов.

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Обжигающий холод, долгий миг, громкое молчание, взрослый ребенок. Сегодня мы поговорим о таком интересном явлении, как оксюморон, или сочетание противоположностей. Термин пришел к нам из греческого языка и означает «остроумно-глупое». От «оксис» – «острый» и «морос» – «глупый». Интересно, что соединение этих слов само по себе – оксюморон. Намеренно соединяя несовместимые по смыслу понятия, мы используем эффект неожиданности, вызываем интерес собеседника. Зачастую данная фигура речи встречается в поэзии и прозе как яркая художественная краска. Вспомним известные пушкинские строчки «Люблю я пышные природы увиданье», где словосочетание «пышное увиданье» является оксюмороном. Или, например, у Ивана Бунина встречаем «Таинственно шумит лесная тишина, незримо по лесам поет и бродит осень». «Тишина шумит» – поэтический образ, который содержит сочетание противоположностей. Оксюморон часто встречается в названиях литературных произведений. «Живой труп» Льва Толстого, «Барышня-крестьянка» Пушкина, «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца. Этот удивительный языковой прием придает эмоциональность тексту, помогает отрешиться от обыденности, увидеть явление в новом свете. Встречается оксюморон и в Евангелии. Например, апостол Павел в 20 стихе послания к Коринфянам спрашивает: «Где мудрый? Где книжник? Где спорщик этого века? Разве не сделал Бог неразумной мудрость мира?» Оксюморон «неразумная мудрость» отражает мысль, что так называемая земная мудрость несостоятельна перед мудростью Божьей. Оказывается, сочетание несочетаемого – довольно распространенное явление. Оно позволяет сделать наше высказывание более глубоким и ярким, а зачастую украсить его юмором. В этот ужасно прекрасный день с вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые, те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны, а русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит, те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские. Это прям видно сразу. Они возле престола стоят. Ну, и вот Василий Блаженный видно, вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
2: Территория, да?
3: Да,
2: территория,
3: да. Вот внизу мы видим по центру князь Владимир, и справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер, здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: И социальному служению Русской Православной Церкви к началу 2022 года число таких волонтеров превысило 300 человек. И это представители разных профессий – педагоги и водители, маркетологи и дизайнеры, полицейские и бизнесмены. Одна из них – Мария Соломонова – посещает больных в качестве «требной сестры». Так называют сестер милосердия, которые помогают священнику при совершении таинств по просьбе, требованию верующих. Покаяние, причастие, крещение, соборование. Больничная требная сестра не только помогает священнику, но и становится связующим звеном между ним и пациентами. С каждым из них она старается найти общий язык, ведь ее главная задача – слушать, сопереживать и утешать. Наверное, теплое слово – это то, что я сама больше всего хотела бы получить, оказавшись в больнице, размышляет Мария Соломонова. Женщина помнит, как впервые готовилась выйти в красную зону и признается. «Было страшно, я боялась что-то нарушить, как будто шла не в реанимацию, а в секретную лабораторию, боялась заразиться, если неправильно надену защитный костюм. Страх сопровождал ее и через неделю, когда пришла во второй раз, и позже. Марии помогали деловой настрой, спокойствие опытных волонтеров и, конечно, молитва». Чтобы стать добровольцем службы милосердия, нужно получить благословение епископа Пантелеимона, который лично беседует с каждым кандидатом. На базе учебного центра больницы «Святителя Алексия» организованы краткосрочные курсы для волонтеров. На первых двух занятиях медики рассказывают и показывают, как ухаживать за лежачими больными. А на третьей, заключительной встрече, владыка Пантелеимон напоминает, что делать это надо с сочувствием и любовью. Именно так разговаривает с подопечными Мария Соломонова. На ее вопрос, нужно ли кому-то из пациентов встретиться со священником, все отвечают по-разному. Одни рады приобщиться к таинствам, другие никогда не имели такого опыта, но в больничных условиях ощущают необходимость поговорить с батюшкой. От многих, к сожалению, требная сестра слышит одну и ту же избитую фразу. «Священник? А разве уже пора?» Но она не обижается. «Я люблю людей и благодарна за возможность вглядываться в их лица, считывать их реакции и переживания», — говорит женщина. «По-моему, такое отношение к больным – залог успешной работы волонтера». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Радио «Вера».
5: Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Икона Божией Матери Касперовская по своей иконографии схожа с иконой Божией Матери Корсунской. В Россию образ в конце 16 века привезли сербы из Трансильвании. Они получили приглашение русского правительства обосноваться в Херсонской губернии.
6: Икона передавалась по наследству, пока не перешла к помещице Иулиании Иоанновне Касперовой. Она получила ее как родовую святыню в 1809 году. Образ был признан Святейшим Синодом чудотворным после целого ряда исцелений, произошедших по молитве к иконе в начале 40-х годов XIX века. Одесситы считают, что во время Крымской войны весной 1854 года Богородица по молитвам перед ее чудотворным образом спасла город. Одессу окружил британский флот, шла непрерывная бомбардировка с моря. Жители пронесли крестным ходом чудотворную икону и устроили торжественный молебен, и вскоре осада была снята. Тогда и постановили в поучение потомству событие это сделать незабвенным и праздновать ежегодно. С 1936 года Касперовский образ Богородицы хранится в Одесском кафедральном Успенском соборе. Чествуя Касперовскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас! –

односельчанин, но с притворным недоумением пожимает плечами. И кто его знает, зачем он вздыхает? Эта строчка рефреном прошла через весь текст. Автор сопроводил стихи пояснением. Если вам текст приглянется, и вы решите написать музыку, то будет очень хорошо. Мне хотелось бы только, чтобы песня не была скороговорочной, чтобы музыка была плавной, быть может, несколько замедленной. Что касается припева, то он, по моему разумению, должен быть каким-то шутливым, что ли. Ведь девушка знает, почему все происходит, но из девичьей скромности делает вид, что не понимает, в чем дело. Композитор полностью раскрыл замысел поэта. Кроме того, в песне появился оттенок нежной грусти, придавший ей особую привлекательность. После того, как песню «На закате ходит парень» исполнил хор имени Пятницкого, ее подхватил народ. Произведение, созданное в 1937 году, оставалось на слуху многие годы. И во время Великой Отечественной войны фронтовики напевали. И кто его знает? Вот только речь они вели не о влюбленном юноше, а об Адольфе Гитлере. Бойцы сочиняли сатирические стихи о фашистах и исполняли их на мелодию Захарова. Когда же лихолетие ушло в прошлое, в народный песенный репертуар вернулось стихотворение Исаковского.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Служение людям – одна из ключевых заповедей Евангелия. К этому Христос призывает всякого своего ученика и последователя. Но как исполнить эту заповедь на практике? Нечто важное по этому поводу мы слышим в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Имущее же дарование по благодати, данней нам различно,
3: и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте.
2: Дайте гонящие вы, благословите, а не кляните».
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел дает христианам из римской общины ряд практических наставлений. Все они так или иначе касаются служения окружающим. Причем апостол предлагает не абстрактный список заповедей, но перечисляет конкретные области, в которых ученики Христовы могли раскрыть свои духовные таланты. Это и пророчество, и наблюдение за порядком во время богослужения, и учительство, и пасторское кормление, и социальная работа, и труд начальника-администратора, и благотворительность, то есть поддержание общины и собственных средств. Все это те направления, где каждый из нас может принести реальную пользу всей Церкви, как единому телу Христову. Что же важного мы узнаем об этой работе из прозвучавшего отрывка? Ни одно из этих служений не должно становиться поводом к превозношению над окружающими. Ведь эти дары, как говорит Павел, христиане имеют по данной нам благодати. То есть в Церкви на ту или иную должность человека возводит сам Дух Святой. А потому, чем бы верующий ни занимался во благо церковной общине, если он исполняет свои обязанности честно и с полной отдачей, он приносит пользу на своем месте ничуть не меньше, чем самый большой начальник, ведь через него действует сам Господь. И далее апостол Павел говорит еще одну важную вещь. «В усердии не ослабевайте». То есть, какую бы работу я ни делал, мое служение не должно быть временным эмоциональным порывом. Ведь любой сиюминутный порыв в итоге приводит к духовной вялости и апатии. Потому что своим источником он имеет область изменчивой человеческой психики. То усердие, о котором говорит Павел, подпитывается из другого источника. «Духом пламенейте», — говорит он, указывая на ровное и постоянное живое горение в сердце человека божественной благодати. Прозвучавший отрывок ставит перед всеми нами важную духовную задачу — рассмотреть в себе тот дар, который нам дан от Бога для служения другим, а потом поддерживать его с неугасающим усердием. И апостол Павел проговаривает сегодня важные ориентиры для этого. Господь хочет, чтобы мы помогали своим ближним, движимые не холодным долгом и не бездумным энтузиазмом. Если так, то в итоге мы замучаем и самих себя, а потом и тех, кого превратили в объект своей любви. Господь хочет, чтобы мы исполняли свое служение в духе пламенеющем, то есть в животворящей благодати Божией. А это значит, без ожидания особых духовных ощущений, без претензий на собственную исключительность и мессианство, не торопясь, без требований награды, аплодисментов, а порой поддержки и понимания со стороны окружающих, спокойно, изо дня в день, без превозношения над людьми, тихо и незаметно. Обыкновенно именно так наши органы чувств выполняют свою рутинную каждодневную работу. Мы дышим, видим, обоняем, осязаем, слышим, чувствуем. вроде бы ничего особенного. И что самое важное, именно так действует в жизни каждого человека Господь. Тихо и незаметно, будто бы все случается само собой. И в этом проявляется Его действенная любовь ко всякому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Меня дважды несправедливо уличали в воровстве, и оба раза в магазине. И оба раза подозревали, что я стянула с прилавка шоколадку. Первый раз меня, первоклашку, остановили на кассе и заставили вывернуть карманы и показать содержимое портфеля, потому что перед этим я долго рассматривала красивые обертки в отделе самообслуживания, да так ничего и не купила. Я не сразу сообразила, чем продиктовано столь строгое внимание со стороны взрослой тети, а когда поняла, жгучая обида затопила меня изнутри, и я побежала домой со всех ног, желая донести свои слезы до бабушки. Она утешит и будет хорошо. Я ведь и сама хорошая. Но разве ж со мной так можно? Разве можно оскорблять меня этим диким подозрением в воровстве? История повторилась через много лет, когда меня вновь остановили на кассе и попросили показать, что именно носила я по торговому залу в цветном пластиковом пакете. А была там только большая шоколадка, купленная в другом месте. При проверке кассовый аппарат почему-то прочитал эту шоколадку как родную, то есть определил как товар со склада именно этого супермаркета. Все мои объяснения не имели никакого значения ни для охранника, ни для кассира. Тут бы осознать, что не зря ниспослана мне ситуация, что именно сейчас я сдаю экзамен на смирение, на умение с миром принимать все, что приходит. Но куда там? Захлестнула обида. Та самая, из детства. Я же хорошая. Да как вы вообще подумать можете? Ведь это же я. А вокруг уже столпились любопытные, все больше знакомые, соседи, мамы малышей, с которыми я общаюсь, гуляя с детьми во дворе. Позор какой, да еще и ни за что. Я не стала платить за шоколадку второй раз и в слезах убежала домой. Моя 15-летняя дочь тут же подхватилась и помчалась в магазин сражаться за маму и восстанавливать справедливость. То ли она обаяла охранника, то ли нашла какие-то весомые аргументы, но вернулась с победой. И с шоколадкой. На, мам, все нормально. Только вот на душе у меня легче не стало, потому что экзамен я провалила. Успокоившись, поняла, попросив прощения за несодеянный грех, достойно приняв обвинение, переступив через свое оскорбленное «я», могла бы обрести что-то куда более утешительное, чем кондитерское изделие в ярком фантике. Это был бы маленький шажок ко Христу. Ко Христу, который добровольно принял страшные страдания, взошел на крест, будучи безгрешным абсолютно. Ради нас, ради меня. Разве ж по справедливости Он страдал? Нет, только лишь по любви. К нам, недобрым, обидчивым, и ко мне в том числе. А я? Да разве ж я безгрешна? Но не ворую, а в остальном. Борясь за справедливость, злясь на обвинителей и оправдываясь, я сочеталась не Христу, а миру всему, увы. И награду получила мирскую – шоколадка. Ам и нету. «Царствие мое не от мира сего есть», – говорит Спаситель. И утешения его бесценны, их через кассовый аппарат не проведешь.
0: Частное мнение.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера». Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на «Радио Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Честное мнение. Каждый день на «Радио Вера».

Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан. Византийский император Константин Великий построил в IV веке храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. Уже в первые века христианства память апостолов Петра и Павла праздновали в один день, прославляя духовную твердость святого Петра и разум святого Павла. В русской церкви почитать святых апостолов Петра и Павла стали сразу после крещения Руси. По церковному преданию, святой равноапостольный князь Владимир привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была подарена Новгородскому Софийскому собору. В этом же соборе до сих пор сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. В Киевском Софийском соборе настенные росписи, изображающие апостолов Петра и Павла, относятся к XI-XII векам. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичьей горе в 1185 году. Примерно в это же время началось строительство Петровского монастыря в Ростове. Петропавловский монастырь существовал в XIII веке в Брянске. Сейчас в России первоверховным апостолам Петру и Павлу посвящено несколько десятков храмов и монастырей. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь», восхваляющее апостолов Петра и Павла. «Первенствующий из апостолов и вселенские учители, владыку всего молите, мир вселенной даровать и душам нашим великую милость».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Дочь нижегородского священника, протоиерея Виктора Лаврского, Александра, росла единственной девочкой в многодетной семье. Наверное, поэтому она старалась ни в чем не отставать от четверых братьев. И книги девочка читала те же, что и мальчишки. Часами просиживала за романами Жюля Верна и Даниэля Дефо. Сашу восхищали сильные характеры героев, путешественников и первооткрывателей. Она заслушивалась рассказами старой няни, крестьянки Авдотьи, о том, как женщина пешком ходила на богомолье в Киев, с котомкой за плечами, ночуя под открытым небом. Девочка мечтала, что когда-нибудь и сама станет путешественницей, отправится в далекие края и будет приносить пользу науке и людям. Детская мечта сбылась. Александра Лаврская в замужестве Потанина стала выдающимся этнографом, исследовательницей отдаленных районов Центральной Азии и первой женщиной, принятой в члены Русского географического общества. Все началось в 1872 году. 29-летняя Александра приехала в Вологодскую губернию навестить брата, который жил в городе Никольске. Брат познакомил ее с другом, Григорием Потаниным. Оказалось, что молодой человек серьезно увлекался географией и этнографией. Особенно привлекала его Азия. Он бывал в экспедициях, ездил в казахские степи, к озеру Зайсан и Тарбагатайскому хребту. Александра с горящими глазами слушала рассказы нового знакомого. Когда уехала домой, они с Григорием начали переписываться. А в 1874-м Александра Лаврская стала Потаниной. Молодые люди обвенчались. Тогда же Григория приняли в Русское географическое общество и назначили руководителем экспедиции в северо-западную Монголию. Лучшего свадебного подарка Александра не могла и представить. Ведь вместе с мужем отправилась в экспедицию и она. Всего в ее жизни будет 4 научных экспедиции на восток. Опасных, тяжелых, долгих, полных неизвестности. Алтай, Монголия, Восточный Тибет, Северный Китай. Александра Викторовна вела там обширную исследовательскую работу. Занималась зарисовками животных, составлением гербариев, сбором окаменелостей, метеорологическими исследованиями. А главное, описывала уклад жизни местных народов и их традиций. Собирала легенды, сказки и предания тувинцев, казахов и монголов. Это была уникальная работа. Ведь местные далеко не всегда проявляли дружелюбие. Однако доброта и радушие Александры Викторовны вызывали у них доверие. Местные жители охотно общались с Александрой Викторовной, приглашали женщину в свои дома. Потанина не только вела наблюдения, но и помогала жителям горных деревушек. Например, ее часто звали, когда требовалась медицинская помощь. Знаменитый исследователь Центральной Азии академик Владимир Обручев писал о Потаниной. На равных условиях с мужчинами она качалась целый день на верблюде или лошади, ночевала в палатке или юрте, согревалась у огонька, довольствовалась скудной походной пищей, спала на земле. Кажется, редкая женщина смогла бы вынести такие трудности. Но Потанину поддерживала любовь к супругу и вера. В экспедициях она не расставалась с Евангелием, читала его всякий раз, как только выпадала свободная минута. Из каждой экспедиции Александра Викторовна привозила ценнейший исследовательский материал. Она бывала там, где до нее не ступала нога русского человека. При жизни Потанина издала более десятка этнографических работ, которыми зачитывались даже далекие от науки люди. Монголия и монголы. Из путешествий по Восточной Сибири, Тибету и Китаю. За очерк «Рассказы о бурятах» она получила большую золотую медаль Русского географического общества. Во время четвертой поездки на восток, в маленьком, затерянном в горах тибетском поселке, Потанине неожиданно стало плохо. Случился инфаркт. Довести путешественницу до ближайшего госпиталя не успели. 19 сентября 1893 года Александра Потанина скончалась. Последний приют исследовательница нашла в бурятском городе Кяхта. В память о ней назван горный ледник в Монголии – Александрин, по имени путешественницы. А один из кратеров на планете Венера носит ее фамилию.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Крупица веры может менять физический мир вокруг нас. Об этом сказал сам Христос. Впрочем, физический мир можно менять и вовсе без всякой веры. А вот преклонить к себе божественное милосердие без веры не получится. О связи веры и изливаемой на нас милости Божией повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И влез в корабль прежде».
3: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком.
2: И прославивши Бога, давшего власть таковую человеку.
1: Я человек маленький, слабый, у меня нет никаких ресурсов. Что я могу сделать? Эта фраза нам прекрасно знакома. Мы ее слышим от других, да и сами порой размышляем точно так же. Вроде бы все разумно. Действительно, мы всего лишь маленькие люди, у нас нет ни власти, ни финансов, ни апостольской благодати, ни дерзновения святых. Мы всего лишь обыватели, песчинки мироздания. Наверное, также могли подумать о себе эти люди, которые принесли к ногам Христа своего парализованного друга. Но они решили иначе. Несмотря на их молчание на страницах Евангелия, мы можем догадаться, какие мысли и чувства заставили их действовать. Эти люди от кого-то услышали о Христе, о его невозможных для простого человека чудесах. И они решили дерзнуть. Своим дерзновением они показали свою веру. Этой веры оказалось достаточно, чтобы помочь тому, кто и вовсе никак себя не проявлял. Тому, кто просто лежал, не в силах ни пошевелиться, ни сказать какое-то слово. Хотя мы не знаем, возможно, он мог говорить, но на страницах Евангелия он молчит. Господь, вопреки своему обыкновению, ни о чем его не спрашивает. Христу достаточно веры друзей расслабленного. Получается нечто удивительное. Самые простые люди, имен которых не сохранила история, своей верой сумели преклонить милосердие Божие к близкому им человеку. Их вера сделала то, что не смогли бы сделать ни власть, ни деньги, ни образование, ни какое бы то ни было земное могущество. Их вера в буквальном смысле изменила ход истории для одного человека. Их вера преодолела пропасть между человеком и Богом. Эта история звучит в наших храмах не случайно. Она напоминает нам, что и мы обладаем теми же возможностями. Да, мы маленькие, слабые и ничтожные, но вера меняет все. Она превращает нас в людей, которых Бог и слушает, и слышит. И вот что еще интересно. Бог всегда делает больше, чем мы просим. Так и здесь. Христос не просто даровал здоровье парализованному. Господь освободил этого человека от тех грехов, результатом которых стала его болезнь. Христос не только устранил последствия, Он истребил причину. В основе же этого все та же вера, сильнее которой, пожалуй, нет ничего на этом свете. Да подаст же нам всем Господь веру сильную, живую и действенную, дабы и мы, преклонив милость Божию, получили от Бога совершенное оставление наших грехов.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Наталья Москвитина.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Задержка багажа. Терминал аэропорта встретил прохладой. Но за его прозрачными стеклянными стенами меня ждет горячий воздух южного утра. Так хочется поскорее в него окунуться. Сейчас получу свои чемоданы и вперед к теплому морю и яркому солнцу. Багажная лента медленно движется, попутчики подхватывают свои вещи и радостно устремляются к выходу. А моих все нет и нет. Начинаю злиться. Что, если мой багаж потеряли или отправили по ошибке другим рейсом куда-нибудь в Австралию? Я полна решимости идти и ругаться с администрацией. Но вдруг кто-то тихонько касается моего плеча. Оборачиваюсь – женщина. Пожилая, седоволосая, в аккуратной соломенной шляпке. Спрашивает, с какого я рейса. Оказывается, мы летели вместе. Она приветливо улыбается, интересуется, хорошо ли я перенесла полет. Говорит, что летела в первый раз в своей жизни и радостно делится эмоциями. Обсуждаем предупредительных и вежливых стюардесс. Вспоминаем, как пилот всю дорогу общался и шутил с пассажирами по громкой связи. Как перед самой посадкой нас здорово тряхнуло в воздушной яме. «О, а вот и, кажется, наши чемоданы», — вдруг говорит женщина. «Надо же, а я за разговором совсем забыла о багаже. Смотрю на ленту, на ней в целости и сохранности лежат все мои вещи». И рядом небольшая сумка на колесиках. Ее забирает собеседница. Решила было пожаловаться ей на нерасторопность грузчиков, но женщина смеется. «Ничего», — говорит она, — «зато приятно было с вами пообщаться». Мы прощаемся, она идет в кафе выпить чаю, а я выхожу из терминала в жаркое южное лето. И думаю о том, что если бы не эта женщина с ее доброжелательным спокойствием, я бы сейчас, наверное, уже ругалась с администраторами. Но теперь уверена, даже у неприятностей порой есть свои плюсы.

0: Вера.
1: Актуальная тема.
2: Сегодня 12 июля. День апостолов Петра и Павла. О жизненных параллелях апостолов настоятель Сергиевского храма в деревне Костино Московской области, председатель епархиального отдела по организованному православному отдыху, паломничеству и туризму Сергиево-Посадской епархии священник Виктор Селезнев.
3: В первую очередь апостол Петра и Павла обняет глубокое покаяние и преображение, изменение жизни ради Христа, ревностная проповедь о Христе. Петр в ночь предательства трижды отрекся от Христа, но потом искренне раскаялся, и воскресший Господь троекратно восстановил его в апостольском достоинстве. И Петр всю свою жизнь помнил о своем падении. Павел до обращения был ревностным гонителем христиан. Он сторожил одежды побивавших камнями первомученика Стефана и шел в Дамаск, чтобы предавать мучениям последователей Христа. Но на пути в Дамаск ему явился сам Господь, и это привело его к глубокому обращению и покаянию. Савл стал Павлом и превратился в одного из самых ревностных проповедников. У обоих первоверховных апостолов начальное нареченное имя сменилось служение другим. Симон стал Петром, Кифой, камень, скала, Савл или Саул, те знаменитый первому царю Израиля, становился Павлом, малым, умалившимся пред Христом. Оба апостола воскрешали: Петр Тавифу, Павел юношей и Евтиха, упавшего с высокого окна и разбившегося. Оба претерпевали неоднократные аресты. Оба были чудесным образом изводимы ангелами из темничного заключения. По церковному преданию, обоих казнили в Риме при императоре Нероне. Либо в один день, либо с разницей ровно в год. Именно это во многом и стало поводом для совместного празднования. Уже в IV веке в Риме сложилась традиция одновременно почитать обоих святых. И Петр, и Павел не боялись открыто говорить о Христе, несмотря на гонения, тюрьмы, угрозу смерти. Хотя их пути и методы проповеди различались, вместе они заложили фундамент христианской миссии и внесли огромный вклад в становление Церкви Христовой. Апостолов объединяло единство во Христе и преданность Господу даже до смерти. Несмотря на различия в происхождении, характере и подходах, оба следовали за Христом до конца. И в этом их главное общее основание.
1: Актуальная тема. Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
4: Сегодня в 7 вечера гостьей программы «Лавра» будет первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника Наталья Григорьева. Поговорим о сохранении памяти о преподобном Сергии Радонежском, о его эпохе и влиянии на историю России. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет историк Константин Залесский. Разговор пойдет о судьбе легендарного русского военно-морского и государственного деятеля, участника русско-турецкой войны, адмирала Федора Васильевича Дубасова.

радио. Вера. Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Апостола Петра до встречи со Христом звали Симоном. Он был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской и старшим братом апостола Андрея Первозванного. Симон первым решительно принял Иисуса Христа как Бога и Спасителя, за что был наречен камнем. Именно так переводится имя Петр. На камне Петровой веры Христос обещал создать церковь, которую не одолеют врата ада. Петр трижды отрекся от Христа, но всю жизнь омывал свое отречение слезами покаяния. По преданию, каждое утро, слыша крик петуха, он вспоминал свой малодушный поступок и начинал горько плакать. После сошествия Святого Духа апостол Петр первым произнес пламенную речь перед народом и обратил ко Христу 3000 человек. Второй проповедью он обратил к вере еще 5000 иудеев. Даже тень апостола Петра исцеляла лежащих на улице больных. Апостол Петр принял мученическую смерть в Риме. Его распяли вниз головой. Это событие описано Генрихом Сенкевичем в книге «Камо грядеши, Господи». Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. В этот день мы особенно просим святых апостолов Петра и Павла. Святые Петр и Павел, ученики Христовы, молите Бога о нас. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Дирижер Паава Ярви.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Служение людям – одна из ключевых заповедей Евангелия. К этому Христос призывает всякого своего ученика и последователя. Но как исполнить эту заповедь на практике? Нечто важное по этому поводу мы слышим в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Имущее же дарование по благодати, данней нам различно».
3: И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте.
2: Благословляйте гонящие вы, благословите, а не кляните.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел дает христианам из римской общины ряд практических наставлений. Все они так или иначе касаются служения окружающим. Причем апостол предлагает не абстрактный список заповедей, но перечисляет конкретные области, в которых ученики Христовы могли раскрыть свои духовные таланты. Это и пророчество, и наблюдение за порядком во время богослужения, и учительство, и пасторское кормление, и социальная работа, и труд начальника-администратора, и благотворительность, то есть поддержание общины и собственных средств. Все это те направления, где каждый из нас может принять

0: реальную пользу всей Церкви как единому телу Христову. Что же важного мы узнаем об этой работе из прозвучавшего отрывка? Ни одно из этих служений не должно становиться поводом к превозношению над окружающими. Ведь эти дары, как говорит Павел, христиане имеют по данной нам благодати. То есть в Церкви на ту или иную должность человека возводит сам Дух Святой. А потому, чем бы верующий ни занимался во благо церковной общине, если он исполняет свои обязанности честно и с полной отдачей, он приносит пользу на своем месте ничуть не меньше, чем самый большой начальник, ведь через него действует сам Господь. И далее апостол Павел говорит еще одну важную вещь. «В усердии не ослабевайте». То есть, какую бы работу я ни делал, мое служение не должно быть временным эмоциональным порывом. Ведь любой сиюминутный порыв в итоге приводит к духовной вялости и апатии. Потому что своим источником он имеет область изменчивой человеческой психики. То усердие, о котором говорит Павел, подпитывается из другого источника. «Духом пламенейте», говорит он, указывая на ровное и постоянное живое горение в сердце человека божественной благодати. Прозвучавший отрывок ставит перед всеми нами важную духовную задачу – рассмотреть в себе тот дар, который нам дан от Бога для служения другим, а потом поддерживать его с неугасающим усердием. И апостол Павел проговаривает сегодня важные ориентиры для этого. Господь хочет, чтобы мы помогали своим ближним, движимые не холодным долгом и не бездумным энтузиазмом. Если так, то в итоге мы замучаем и самих себя, а потом и тех, кого превратили в объект своей любви. Господь хочет, чтобы мы исполняли свое служение в духе пламенеющем, то есть в животворящей благодати Божией. А это значит, без ожидания особых духовных ощущений, без претензий на собственную исключительность и мессианство, не торопясь, без требований награды, аплодисментов, а порой поддержки и понимания со стороны окружающих, спокойно, изо дня в день, без превозношения над людьми, тихо и незаметно. Обыкновенно именно так наши органы чувств выполняют свою рутинную каждодневную работу. Мы дышим, видим, обоняем, осязаем, слышим, чувствуем. Вроде бы ничего особенного. И что самое важное, именно так действует в жизни каждого человека Господь. Тихо и незаметно, будто бы все случается само собой. И в этом проявляется Его действенная любовь ко всякому из нас.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
0: Частное мнение.
2: На улице, на веревке, на ветру мотается замерзшее полотенце, а из окна на него глядят мои анемоны. Эх, в том-то и дело, что это теперь они на него из окна глядят. А вчера сами были там, окаменевшие от холода. Не уследила я за весенней погодой, не прикрыла клумбу. Вот так и вышло, что в одну ночь стужа пришла, да все поморозило. И застыли бутончики моих цветов, даже от ветра не шевелились, торчали бесцветными призрачными статуэтками. Мелькнула у меня идея, а если отогреть? Потихоньку, помаленьку, осторожненько. А вдруг? Выкопала я их, похожих на сосульки. Сначала положила между форточками, открытой и закрытой, почти снаружи. Через час в сени перенесла, там уж потеплее. Лежали на лавке в темноте, без сознания еще. А вечером, гляжу, они мягонькие стали, но упругие, живые. Поселила в избу, в горшок с землей, спать легла. Утром, гляжу, растут, распускаются, головки крепкие и все же разноцветные, а были-то прозрачные, бедняги. Соседка зашла, удивилась. «Неужели выжили? Странно. Я вон свои раньше твоего выкопала и сразу самое тепло унесла, у печки пристроила. А все равно скукожились, выбросить пришлось». Ушла соседка, а я задумалась. Анемоны наши, похоже, они на людей, которых жизнь поранила. Замерзли души у таких несчастных, остекленели. Ни тепло людское не чувствуют, ни доброту Божью. Маются бедные, но людей сторонятся, в храм не идут. И вот когда встречаешь такого человека, от всего сердца помочь хочешь. Тут главное желание поскорее отогреть. И ты, богатый друзьями, любимым делом, окормленный храмом, вываливаешь на бедного человека все рецепты своего благополучия. Мол, к людям иди, в работу устраивайся, в храм каждый день. Еще и молитвы ему напишешь, от души побольше. А уж если человек близкий, то потащишь его за собой по жизни, настаивать будешь. Я неспроста это говорю. Сама сколько раз вот так бросалась отогревать. Так же, как моя соседка, своя анемона. И результат был такой же, плачевный. Потому что несчастный человек, он как замерзший цветок. Не выдержит его душа резкого тепла, отпрянет, сожмется. И рецепты все не осилить ему сразу. Может, даже возьмется, но, скорее всего, не сдюжит. Выходит только вред от такой жаркой помощи. Думаю, священники эту премудрость хорошо знают. Умеют они осторожно отогреть душу замерзшую. Но нам, миряну, тоже стоило бы поучиться. И когда беремся спасать бедующего человека, быть с ним побережнее. Пусть один совет, пусть всего одна молитва, пусть хоть разок придет в храм. На первых порах и этого довольно для онемевшей души. Постепенно, но оживет такая душа в Божьем тепле, а потом и большее осилит. Да, с анемонами я справилась, но учиться бы мне и с людьми терпению и неспешности. Ведь людские души, они и правда такие же ранимые, как цветы.
0: Частное мнение. Радио.

0: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Святой Павел до встречи с Христом носил еврейское имя Савл. Он был римским гражданином, имел блестящее образование и готовился стать раввином. Как фарисей, Савл искренне возмущался распространением веры Христовой и лично преследовал христиан. Когда он направлялся в Дамаск, чтобы покарать еретиков, в дороге его ослепил ярчайший свет, из которого раздался голос: «Савл, почему ты гонишь меня?» «Кто ты?» — спросил ослепший Савл. И услышал в ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь». Спутники под руки привели Савла в Дамаск, и здесь он нашел христиан, но уже не за тем, чтобы их казнить. Савл принял крещение с именем Павел. В момент погружения в воду к нему вернулось зрение. С этой минуты он стал ревностным проповедником прежде гонимого учения. Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры. Они оба считаются столпами церкви и первоверховными апостолами. Оба апостола мученически скончались в Риме при императоре Нероне. Память апостолов Петра и Павла празднуется в один день. Церковь прославляет первоверховных апостолов. «Величаем вас, апостолы Христовы Петр и Павел, весь мир учениями своими просветившие и все концы земли ко Христу приведшие».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Священник Григорий Амфитеатров, настоятель Покровской церкви села Высокое, что в Орловской губернии, вышел на крыльцо своего дома. Полной грудью вдохнул свежий весенний воздух, поднял глаза к голубому апрельскому небу и дрожащим от радости и волнения голосом вознес Господу благодарственную молитву. Только что у отца Георгия родился сын. Мальчика нарекли Федором. Супруга отца Георгия, матушка Анастасия, беспокоилась за сына. Ребенок появился на свет слабеньким. Счастливый отец утешал жену. «Не бойся, уповай на Бога и посмотришь еще, какой богатырь у нас с тобой вырастет», — говорил он. Так и случилось. Постепенно младенец становился крепче. Время летело быстро, и вот уже маленький Федя научился ходить и говорить. Однажды, когда малыш, играя, лепетал что-то, родители ясно услышали, как забавно, коверкая звуки, он произнес название их церкви — Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь была для Феди вторым домом. По утрам он просыпался чуть свет, чтобы проводить отца в храм, а потом, за руку с матушкой, сам радостно спешил на литургию. Когда мальчик подрос, родители стали доверять ему работу по хозяйству. У Амфитеатровых была большая пасека. Однажды утром отец отправил Федора стеречь ульи. Федя взял с собой книгу с житиями святых. Удобно устроившись в тени, мальчик открыл книгу и погрузился в чтение. Между тем наступил полдень. Родители ждали сына к обеду, а он все не шел. Тогда отец решил сам сходить за столь усердным помощником и обнаружил сторожа крепко спящим, а один из ульев – пустым. Отец Георгий разбудил сына и стал сокрушаться, что рой теперь наверняка кто-нибудь перехватил. А Федор с кротостью отвечал: «Что же худого, если рой теперь у других людей? Может, статься, они бедны и нуждаются?» Отца поразили мудрые слова мальчика. После этого случая родители по-особенному стали относиться к Федору. «Добрый он, мой сыночек Феденька», — говорил отец знакомым. «Дай Бог всякому православному иметь такое утешение в жизни семейной». Присматриваясь к сыну, отец и мать стали замечать, что он любит уединение, а чтение Священного Писания предпочитает прогулкам и играм. Однажды отцу Георгию за каким-то делом срочно понадобился Федор. Но мальчика нигде не было. Отец искал сына во дворе, в саду, на пасеке. Все безрезультатно. Тогда он решил подняться на сарай, чтобы осмотреть окрестности сверху. Гляжу, вот он, мой голубчик, стоит в зарослях травы на коленях и Богу молится, вспоминал отец Георгий. Не раз между собой родители Федора говорили о том, что сын, того и гляди, попросится в монастырь. Так и вышло. Федор получил образование, окончил духовное училище и семинарию и вернулся домой. Матушка Анастасия к тому времени скончалась. Отец Георгий надеялся устроить сына и решил искать ему невесту. А Федор, хоть и давно мечтал о монашестве, из любви к родителю не посмел ему перечить. Однако время шло, а сватовство не ладилось. И однажды, после очередного неудачного визита к потенциальной невесте, Федор упал отцу в ноги и попросил отпустить его в монастырь. Тогда отец Георгий снял с полки образ Спасителя и со слезами благословил сына на постриг. В монашестве Федор получил имя Филарет в честь своего любимого святого Филарета Милостивого. Через многие годы, пройдя длинный духовный путь и став митрополитом киевским, он будет с любовью вспоминать отцовский дом. Будет мечтать о том, чтобы как в детстве оказаться на пасеке и уснуть на ворохе сена, вдыхая сладкий запах пчелиного меда. А его отец в сердечной простоте и любви к своему сыну скажет: «Каков был Феденькой, таков и остался Филаретом. Да, кажется, еще лучше стал».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Певица, автор-исполнитель Анна Широченко.
4: Как-то пришлось мне разбирать вещи в доме умерших родственников. В молодости они много путешествовали по стране, по Советскому Союзу. Отовсюду привозили наборы открыток с видами городов и складывали их в стопку. Открыв один набор, второй, третий, я подумала, зачем было покупать столько? Один набор мог бы заменить все остальные. Фотографии одного города почти ничем не отличались от другого. Везде был райком партии, площадь революции, улица Свободы, памятник Ленину и так далее. Усадьбы, храмы и исторические строения в эти наборы практически не входили. А позже я обнаружила целое богатство в доме родственников. Старинные открытки. От каждой из них невозможно было оторваться, даже если на ней были изображены просто старинные улочки. Настолько они были самобытны. Каждый дом уникален. Башенки, лепнины, резные ставни. Все строения в разных стилях. Они невольно отражали вкусы и характеры своих хозяев. А сколько фотографий храмов, монастырей, усадеб, многие из которых уже бесследно исчезли. Мне казалось, что, живя в окружении такой красоты, просто невозможно было мыслить грубо и примитивно. А потом я перевернула открытки. Это были почтовые послания начала прошлого века, исписанные мелким почерком. Я стала их читать, и будто прямо на моих глазах патриархальная красота, эта жизнь стала рушиться. Читаю. «Дорогая Наденька, так хотелось навестить тебя, но не смогла. Толпы народа заполнили улицы. Снова кто-то бастует. Люди размахивают руками, ходят с плакатами, что-то кричат. Проехать не удалось. Даст Бог, удастся на дня. Я соскучилась по тебе. Мне так тревожно. Твоя Агния». А потом я увидела на полке старые Евангелия. Открыла его. На титульном листе надпись, сделанная красными чернилами. «Христос воскресе! На молитвенную память о грешном иноке Серафиме, дорогому Борису, начинающему свой монашеский подвиг». Ниже евангельская цитата и год 1913. Так тепло мне стало от этого пасхального приветствия, и близкие люди, с которыми нас разделяет целое столетие, вздохнула о них. Как сложилась их жизнь? Удалось ли сохранить веру? Или их закружил страшный вихрь революции? И что суждено нам? Так хочется быть верными Христу до конца, во всех испытаниях.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Крупица веры может менять физический мир вокруг нас. Об этом сказал сам Христос. Впрочем, физический мир можно менять и вовсе без всякой веры. А вот преклонить к себе божественное милосердие без веры не получится. О связи веры и изливаемой на нас милости Божией повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И влез в корабль прежде».
3: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком.
2: И прославивши Бога, давшего власть таковую человеку.
1: Я человек маленький, слабый, у меня нет никаких ресурсов. Что я могу сделать? Эта фраза нам прекрасно знакома. Мы ее слышим от других, да и сами порой размышляем точно так же. Вроде бы все разумно. Действительно, мы всего лишь маленькие люди. У нас нет ни власти, ни финансов, ни апостольской благодати, ни дерзновения святых. Мы всего лишь обыватели, песчинки мироздания. Наверное, так же могли подумать о себе эти люди, которые принесли к ногам Христа своего парализованного друга. Но они решили иначе. Несмотря на их молчание на страницах Евангелия, мы можем догадаться, какие мысли и чувства заставили их действовать. Эти люди от кого-то услышали о Христе, о его невозможных для простого человека чудесах. И они решили дерзнуть. Своим дерзновением они показали свою веру. Этой веры оказалось достаточно, чтобы помочь тому, кто и вовсе никак себя не проявлял. Тому, кто просто лежал, не в силах ни пошевелиться, ни сказать какое-то слово. Хотя мы не знаем, возможно, он мог говорить, но на страницах Евангелия он молчит. Господь, вопреки своему обыкновению, ни о чем его не спрашивает. Христу достаточно веры друзей расслабленного. Получается нечто удивительное. Самые простые люди, имен которых не сохранила история, своей верой сумели преклонить милосердие Божие к близкому им человеку. Их вера сделала то, что не смогли бы сделать ни власть, ни деньги, ни образование, ни какое бы то ни было земное могущество. Их вера в буквальном смысле изменила ход истории для одного человека. Их вера преодолела пропасть между человеком и Богом. Эта история звучит в наших храмах не случайно. Она напоминает нам, что и мы обладаем теми же возможностями. Да, мы маленькие, слабые и ничтожные, но вера меняет все. Она превращает нас в людей, которых Бог и слушает, и слышит. И вот что еще интересно. Бог всегда делает больше, чем мы просим. Так и здесь. Христос не просто даровал здоровье парализованному. Господь освободил этого человека от тех грехов, результатом которых стала его болезнь. Христос не только устранил последствия, Он истребил причину. В основе же этого все та же вера, сильнее которой, пожалуй, нет ничего на этом свете. Да подаст же нам всем Господь веру сильную, живую и действенную, дабы и мы, преклонив милость Божию, получили от Бога совершенное оставление наших грехов.
0: Евангелие.

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Завороженным взором смотрю, как бесчисленные серебристые мальки играются на мелководье, а иногда вздрагиваю при шумном всплеске большой рыбы на середине речки. Опасно для нас, в отличие от мальков, духовное мелководье, удел душ, склонных к любопытству и празднословию, а значит, по необходимости, к рассеянности ума и спешке на молитве. Как большая рыба ищет глубины, так и нам должно учиться молиться не устами и перстами, но чистым умом и мирным сердцем, привлекая смирением и терпением благодать Господню в глубину нашего духа.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половины молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитвы Иисусовой есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: страшная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: радио.
1: Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Один из самых известных и почитаемых греческих старцев родился в 1924 году. Его родители жили на территории Турции в области Каппадокия. При рождении мальчик получил имя Арсениус в честь крестившего его архимандрита Арсения Каппадокийского, которого малоазийские греки почитали при жизни и прославили после кончины как святого. По преданию, преподобный Арсений предсказал крестнику монашеское будущее. Вскоре после рождения мальчика его семья переселилась в Грецию. Уже в молодости Арсений твердо решил стать монахом. Но сначала он отслужил в армии, а потом помог родителям вырастить его младших сестер. В 1950 году он исполнил свое желание и стал послушником на Афоне. Отец Паисий подвязался на Святой Афонской горе в монастыре Стамион близ греческого города Янина и на Святой горе Синай. Еще будучи мирянином, он не раз переживал мистический опыт жизни во Христе. В годы монашества преподобному не раз являлась Пресвятая Богородица. Со временем мудрость и простота старца стали привлекать к нему людей. Многим помогали его наставления в вере. Многие находили в его словах утешение от скорбей. Очевидцы говорили, что преподобный Паисий словно расточает вокруг себя божественное утешение. Сам Паисий подчеркивал, что всем в своей жизни обязан Евангелию и лишь старается по мере сил исполнять заповедь Спасителя о любви к ближнему. Старец Паисий говорил: «Бог творит чудо, когда мы сердечно соучаствуем в боли другого человека». Преподобный скончался в 1994 году. В 2015 году его причислили к лику святых. В России святого Паисия Святогорца почитают не меньше, чем в Греции. Мы прославляем подвижника и праведника и просим: преподобный Паисий, моли Бога о нас».

0: 1976 году состоялась премьера молодежной киноповести «Моя любовь на третьем курсе», снятая режиссером Юрием Борецким по пьесе Михаила Шатрова «Лошадь Пржевальского». Картина о студенческом отряде на Целине не вошла в Золотой фонд кинематографа, но в ней прозвучала великолепная песня «Как молоды мы были». Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов сочинили ее специально для фильма. Песня была написана в расчете на женский голос. Предполагалось, что ее исполнит одна из героинь. Однако обстоятельства сложились иначе. Звукорежиссер картины Виктор Бабушкин случайно услышал на Мосфильме, как Александр Градский участвует в озвучивании картины Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». Вокальные данные молодого певца потрясли Виктора Борисовича. И он предложил коллегам именно Градскому поручить исполнение песни «Как молоды мы были». Борецкий, Пахмутова и Добронравов согласились, хотя и с некоторым недоверием, которое усилилось после того, как молодой человек дерзко заявил, что партитуру стоит откорректировать. Он посчитал, что третий куплет нужно петь на октаву выше, чтобы усилить смысловой акцент. Александра Пахмутова пожала плечами. «Это будет высоко для вас», но аранжировку изменила. Когда Александр Градский исполнил эту песню впервые, ему было 26 лет. Он сам признавался, что был в ту пору слишком юным для мудрого текста Николая Добронравова. «Как молоды мы были, 40 с лишним лет» звучало на всех концертах Александра Борисовича Градского.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, яд только малом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Служение людям – одна из ключевых заповедей Евангелия. К этому Христос призывает всякого своего ученика и последователя. Но как исполнить эту заповедь на практике? Нечто важное по этому поводу мы слышим в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Имущее же дарование по благодати, данней нам различно».
3: И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы,

0: Ивы в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте.
1: Дайте гонящие вы, благословите, а не кляните.
2: Только что прозвучавшем отрывке апостол Павел дает христианам из римской общины ряд практических наставлений. Все они так или иначе касаются служения окружающим. Причем апостол предлагает не абстрактный список заповедей, но перечисляет конкретные области, в которых ученики Христовы могли раскрыть свои духовные таланты. Это и пророчество, и наблюдение за порядком во время богослужения, и учительство, и пасторское кормление, и социальная работа, и труд начальника-администратора, и благотворительность, то есть поддержание общины и собственных средств. Все это те направления, где каждый из нас может принести реальную пользу всей Церкви, как единому телу Христову. Что же важного мы узнаем об этой работе из прозвучавшего отрывка? Ни одно из этих служений не должно становиться поводом к превозношению над окружающими. Ведь эти дары, как говорит Павел, христиане имеют по данной нам благодати. То есть в церкви на ту или иную должность человека возводит сам Дух Святой. А потому, чем бы верующий ни занимался, во благо церковной общине, если он исполняет свои обязанности честно и с полной отдачей, он приносит пользу на своем месте ничуть не меньше, чем самый большой начальник, ведь через него действует сам Господь. И далее апостол Павел говорит еще одну важную вещь. «В усердии не ослабевайте». То есть какую бы работу я ни делал, мое служение не должно быть временным эмоциональным порывом. Ведь любой сиюминутный порыв в итоге приводит к духовной вялости и апатии. Потому что своим источником он имеет область изменчивой человеческой психики. То усердие, о котором говорит Павел, подпитывается из другого источника. «Духом пламенейте», говорит он, указывая на ровное и постоянное живое горение в сердце человека божественной благодати. Прозвучавший отрывок ставит перед всеми нами важную духовную задачу – рассмотреть в себе тот дар, который нам дан от Бога для служения другим, а потом поддерживать его с неугасающим усердием. И апостол Павел проговаривает сегодня важные ориентиры для этого. Господь хочет, чтобы мы помогали своим ближним, движимые не холодным долгом и не бездумным энтузиазмом. Если так, то в итоге мы замучаем и самих себя, а потом и тех, кого превратили в объект своей любви. Господь хочет, чтобы мы исполняли свое служение в духе пламенеющем, то есть в животворящей благодати Божией. А это значит, без ожидания особых духовных ощущений, без претензий на собственную исключительность и мессианство, не торопясь, без требований награды, аплодисментов, а порой поддержки и понимания со стороны окружающих, спокойно, изо дня в день, без превозношения над людьми, тихо и незаметно. Обыкновенно именно так наши органы чувств выполняют свою рутинную каждодневную работу. Мы дышим, видим, обоняем, осязаем, слышим, чувствуем. Вроде бы ничего особенного. И что самое важное, именно так действует в жизни каждого человека Господь. Тихо и незаметно, будто бы все случается само собой. И в этом проявляется Его действенная любовь ко всякому из нас.
3: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 12 июля. День апостолов Петра и Павла. О жизненных параллелях апостолов настоятель Сергиевского храма в деревне Костино Московской области, председатель епархиального отдела по организованному православному отдыху, паломничеству и туризму Сергиево-Посадской епархии священник Виктор Селезнев.
2: В первую очередь апостол Петра и Павла обняет глубокое покаяние и преображение, изменение жизни ради Христа, ревностная проповедь о Христе. Петр в ночь предательства трижды отрекся от Христа, но потом искренне раскаялся, и воскресший Господь троекратно восстановил его в апостольском достоинстве. И Петр всю свою жизнь помнил о своем падении. Павел до обращения был ревностным гонителем христиан. Он сторожил одежды побивавших камнями первомученика Стефана и шел в Дамаск, чтобы предавать мучениям последователей Христа. Но на пути в Дамаск ему явился сам Господь, и это привело его к глубокому обращению и покаянию. Савл стал Павлом и превратился в одного из самых ревностных проповедников. У обоих первоверховных апостолов начальное нареченное имя сменилось служение другим. Симон стал Петром, Кифой, камень, скала, Савл или Саул, те знаменитый первому царю Израиля, становился Павлом, малым, умалившимся пред Христом. Оба апостола воскрешали: Петр Тавифу, Павел юношей и Евтиха, упавшего с высокого окна и разбившегося. Оба претерпевали неоднократные аресты. Оба были чудесным образом изводимы ангелами из темничного заключения. По церковному преданию, обоих казнили в Риме при императоре Нероне. Либо в один день, либо с разницей ровно в год. Именно это во многом и стало поводом для совместного празднования. Уже в 4 веке в Риме сложилась традиция одновременно почитать обоих святых. И Петр, и Павел не боялись открыто говорить о Христе, несмотря на гонения, тюрьмы, угрозу смерти. Хотя их пути и методы проповеди различались, вместе они заложили фундамент христианской миссии и внесли огромный вклад в становление Церкви Христовой. Апостолов объединяло единство во Христе и преданность Господу даже до смерти. Несмотря на различия в происхождении, характере и подходах, оба следовали за Христом до конца. И в этом их главное общее основание.
0: Актуальная тема.

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Зачем нужно поститься?
2: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
1: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
2: А что?
1: А кто?
2: А где?
1: А почему?
3: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
4: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
2: в 9:30
4: на радио «Вера».
3: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

зачем пришел, куда иду, что я бессмертен.

0: быть орудием мира твоего.
1: И всех святых помилует и спасет нас.

Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Икона Божией Матери Касперовская по своей иконографии схожа с иконой Божией Матери Корсунской. В Россию образ в конце XVI века привезли сербы из Трансильвании. Они получили приглашение русского правительства обосноваться в Херсонской губернии. Икона передавалась по наследству, пока не перешла к помещице Иулиании Иоанновне Касперовой. Она получила ее как родовую святыню в 1809 году. Образ был признан Святейшим Синодом чудотворным после целого ряда исцелений, произошедших по молитве к иконе в начале 40-х годов XIX века. Одесситы считают, что во время Крымской войны весной 1854 года Богородица по молитвам перед ее чудотворным образом спасла город. Одессу окружил британский флот, шла непрерывная бомбардировка с моря. Жители пронесли крестным ходом чудотворную икону и устроили торжественный молебен, и вскоре осада была снята. Тогда и постановили в поучение потомству событие это сделать незабвенным и праздновать ежегодно. С 1936 года Касперовский образ Богородицы хранится в Одесском кафедральном Успенском соборе. Чествуя Касперовскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас! –

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В мае 1703 года Петр I заложил крепость Санкт-Петербург на Заячьем острове, там, где река Нева выходила в Финский залив. Эту территорию русские войска отбили у шведов в первые годы долгой Северной войны. Впрочем, когда-то берега Невы были русскими. Здешние земли принадлежали Новгородской республике, однако еще в XIII веке перешли под контроль Швеции. И вот историческая справедливость восторжествовала. У России появилась возможность получить и закрепить за собой выход в Балтику. Крепость в устье Невы получила впоследствии название Петропавловская, а Санкт-Петербургом стал именоваться город, разраставшийся за ее пределами. Петр собирался превратить его в новую столицу. Однако дальновидный царь прекрасно понимал, шведы с потерей не смирятся, и прежде необходимо позаботиться о ее безопасности. Защитой будущей столицы Российской империи стала крепость Кронштадт. В сырой холодный октябрьский день 1703 года Петр I на небольшой парусной лодке отправился к острову Котлин в Финском заливе. Царь провел замеры глубины вокруг острова, чтобы понять, смогут ли там пройти крупные корабли. С южной стороны Котлина глубина оказалась достаточной для прохода самых больших судов. Тогда Петр приказал основать здесь мощную фортицию, то есть крепость. Царь лично разработал макет главной башни, в которой помещалось 14 артиллерийских орудий. Крепость возвели фактически всего за одну зиму. 18 мая 1704 года состоялось торжественное открытие форта. Крепость осветил новгородский митрополит Иов. Петр I записал в своем дневнике: «Наречена сия крепость Кроншлот, то есть коронный замок, и торжество в нем было трехдневное». Коменданту Кроншлота, полковнику Федоту Толбухину, царь лично дал приказ держать сию цитадель с Божьей помощью, аще случится, хотя до последнего человека. Крепость не подвела. Уже через несколько месяцев Кроншлот успешно отразил атаку шведской эскадры. Противник не успокоился и предпринял новые попытки напасть на крепость в 1705 и 1706 году. Все они оказались безуспешными для врага. Постепенно по указанию царя на Котлине возводились новые береговые укрепления, склады и мастерские. Появилась гавань для стоянки кораблей. К началу 1720-х годов остров стал главной базой молодого Балтийского флота. Постепенно на месте крепости вырос целый город, который обрел свой официальный статус и имя в октябре 1723-го. Петр, тогда уже император, прибыл на Котлин для торжественной закладки города-крепости Кронштадт, которая, по замыслу государя, служила бы делу обороны со всех сторон. Любопытно, что на гербе нового города, который разработал итальянский геральдист Франческо Санти, запечатлен походный солдатский котелок. По всей вероятности, это дань легенде, согласно которой название острова Котлин происходит от котелка, в панике оставленного на костре шведами, бегущими от русских солдат. Есть, однако, мнение, что свое название остров получил из-за похожей на котел горловины Финского залива. Так или иначе, котелок остался увековеченным на гербе Кронштадта. Небольшой городок стал местом славных исторических событий. В 1815 году в Кронштадте был спущен на воду первый в России пароход. В 1879 в городе появился величественный Владимирский морской собор. Его настоятелем стал священник Иоанн Сергиев, сегодня известный как святой праведный Иоанн Кронштадтский. В годы Великой Отечественной войны во время блокады Ленинграда через Кронштадт проходила дорога жизни. Крепость, когда-то основанная Петром для охраны рубежей, продолжала стоять на защите Отечества. Сегодня Кронштадт влился в состав Санкт-Петербурга, но при этом не потерял статус города, уникального, с богатой древней историей.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Крупица веры может менять физический мир вокруг нас. Об этом сказал сам Христос. Впрочем, физический мир можно менять и вовсе без всякой веры. А вот преклонить к себе божественное милосердие без веры не получится. О связи веры и изливаемой на нас милости Божией повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И влез корабль прежде».
3: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком.
2: «И прославивши Бога, давшего власть таковую человеку».
1: Я человек маленький, слабый, у меня нет никаких ресурсов. Что я могу сделать? Эта фраза нам прекрасно знакома. Мы ее слышим от других, да и сами порой размышляем точно так же. Вроде бы все разумно. Действительно, мы всего лишь маленькие люди, у нас нет ни власти, ни финансов, ни апостольской благодати, ни дерзновения святых. Мы всего лишь обыватели, песчинки мироздания. Наверное, также могли подумать о себе эти люди, которые принесли к ногам Христа своего парализованного друга. Но они решили иначе. Несмотря на их молчание на страницах Евангелия, мы можем догадаться, какие мысли и чувства заставили их действовать. Эти люди от кого-то услышали о Христе, о его невозможных для простого человека чудесах. И они решили дерзнуть. Своим дерзновением они показали свою веру. Этой веры оказалось достаточно, чтобы помочь тому, кто и вовсе никак себя не проявлял. Тому, кто просто лежал, не в силах ни пошевелиться, ни сказать какое-то слово. Хотя мы не знаем, возможно, он мог говорить, но на страницах Евангелия он молчит. Господь, вопреки своему обыкновению, ни о чем его не спрашивает. Христу достаточно веры друзей расслабленного. Получается нечто удивительное. Самые простые люди, имен которых не сохранила история, своей верой сумели преклонить милосердие Божие к близкому им человеку. Их вера сделала то, что не смогли бы сделать ни власть, ни деньги, ни образование, ни какое бы то ни было земное могущество. Их вера в буквальном смысле изменила ход истории для одного человека. Их вера преодолела пропасть между человеком и Богом. Эта история звучит в наших храмах не случайно. Она напоминает нам, что и мы обладаем теми же возможностями. Да, мы маленькие, слабые и ничтожные, но вера меняет все. Она превращает нас в людей, которых Бог и слушает, и слышит. И вот что еще интересно. Бог всегда делает больше, чем мы просим. Так и здесь. Христос не просто даровал здоровье парализованному. Господь освободил этого человека от тех грехов, результатом которых стала его болезнь. Христос не только устранил последствия, Он истребил причину. В основе же этого все та же вера, сильнее которой, пожалуй, нет ничего на этом свете. Да подаст же нам всем Господь веру сильную, живую и действенную, дабы и мы, преклонив милость Божию, получили от Бога совершенное оставление наших грехов.

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Не мадригал Ленский пишет в альбоме Ольги молодой. Его перо любовью дышит, нехладно блещет остротой. Что не заметит, не услышит об Ольге, он про то и пишет. И полны истины живой текут элегии рекой. Эти строки из романа Пушкина «Евгений Онегин» я привела не просто так. Дело не только в том, что один из главных персонажей произведения Владимир Ленский – 18-летний поэт, а еще и в том, что сочинять стихи во времена Пушкина умели почти все. Конечно, шедевры писали немногие, но средним уровнем обладало большинство. Образовательные заведения того времени вводили стихосложение в учебную программу. Как не вспомнить профессора Царскосельского лицея Николая Федоровича Кашанского? Именно он преподавал ученикам, в числе которых был Александр Сергеевич Пушкин, основы стихосложения, открывал перед ними красоту греческой и римской поэзии, разбирал лучшие образцы этого искусства. А, например, о московском благородном пансионе драматург XIX века Николай Сушков пишет: «Домашние театры, балы, концерты, чтение лучших произведений на преподаваемых языках, занятия литературою, речи, стихотворения и разговоры воспитанников на торжественных актах, при стечении родителей, родственников, ученых, духовных особ, гражданских сановников и сторонних посетителей – все это вместе должно было образовать их для светской общественной жизни». Из этой цитаты можно понять, что умение слагать стихи – не узкоспециальная сфера, а территория гуманитарного развития личности. В чем же польза данного занятия и нужно ли его преподавать в современных школах? Мне кажется, это было бы полезно по нескольким причинам. Во-первых, практика стихосложения развивает эстетическое чувство. Дает ответ, что такое красота и как ее можно выразить. Стихосложение, или, как его называли в XIX веке, версификация, закладывает и основы ораторского искусства. Ведь здесь и владение словом, и кругозор, и умение подобрать нужный выразительный прием, передать мысль и чувства. Составление поэтических строк в определенном размере развивает чувство ритма, музыкальность, навык восприятия образного текста на слух. Подбор рифмы – интересный процесс. Это не только тренировка кругозора, но и прекрасное развлечение. Наверное, многим знакома игра «Буриме» – составление стихов на заданные рифмы. Если еще нет, обязательно поиграйте. Да, не все рождены стать великими поэтами или писателями, но каждый из нас может научиться основам этого искусства, чтобы лучше понимать и любить русскую культуру. С вами была Нина Резник.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 12 июля, день памяти преподобного Паисия Святогорца, житие которого легло в основу многих художественных и документальных фильмов. О пользе кино о святых, протоиерей Сергий Баранов.
2: Люди изначально подходили к этому фильму не как к развлекательному мероприятию. Они хотели через форму фильма принести человеку информацию о святом, зародить к нему интерес через искусство фильма. И если кто-то уже перерос, и кому-то, может быть, уже это и не нужно, кто-то находится в непрестанном созерцании, может быть, ему и не нужен фильм. Но люди-то разного духовного возраста, и если кому-то это кино помогает остановить свои мысли, свое сердце в теме Бога, в теме святости, смысла жизни, пусть это не просто будет, пусть это действует, пусть спасает людей. Кто-то, может быть, начнет с фильма, а закончит, может быть, в монастыре когда-то. И тогда ему и не нужен будет уже фильм. Его общение с Богом будет другой природы. У каждого свой духовный возраст. Тем более, наверное, для молодежи это очень близко. И ради Бога, пусть лучше смотрит такие фильмы молодежь, нежели что-то пошлое, плохое.
0: Актуальная тема.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые

12 июля Православная Церковь отмечает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот праздник назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедавших христианство по всему миру, сыгравших в его распространении ключевую роль и принявших мученическую смерть за свою веру. Дата праздника непереходящая. Он всегда отмечается 12 июля и входит в число великих. Ему предшествует пост, именуемый апостольским или Петровым. Апостол Петр – один из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Был родом из Вифсаиды Галилейской. До проповедования христианства он был обычным рыбаком. При рождении его звали Симоном. Его родным братом был апостол Андрей Первозванный. Святой Петр был одним из самых преданных учеников Господа, и именно он исповедовал Христа Сыном Божиим. Во время ареста и судов над Иисусом Христом святой Петр трижды отрекся от Него, но потом искренне покаялся в этом, и воскресший Спаситель простил его и восстановил в апостольстве. Святой Петр прославился чудесами по молитвам ко Христу и проповедью Евангелия среди многих народов Малой Азии, Северной Африки и части Европы. Второй святой, которого вспоминают 12 июля, апостол Павел, был родом из Тарса в Малой Азии. До крещения он носил имя Савл. Он был образованным человеком, сыном знатных людей и обладал правами римского гражданина. Павел не был в числе 12 учеников Христа и при его земной жизни с ним не встречался. Более того, изначально он принимал участие в гонениях на первых христиан. Чудесное обращение Павла ко Христу произошло, когда он держал путь в Дамаск, где планировал организовать очередные гонения. Он был ослеплен светом и услышал голос Господа. Это привело его к духовному прозрению и к крещению. После этого события Павел стал одним из преданных учеников Господа, за что, как и Петр, получил наименование первоверховного апостола. Он совершил 4 миссионерских путешествия. За распространение христианства апостол Павел, как и Петр, был казнен в Риме при императоре Нероне. Церковь почитает Петра и Павла как двух самых ревностных служителей Христа, наиболее потрудившихся в деле распространения веры и укрепления христианства. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: радио. Добрые истории
1: рассказывает сербский священник Александр Волков.
2: История случилась в начале 2010 года. Одному моему приятелю негде было жить. Его выселили из квартиры, уволили с работы. В Москве не было ни родных, ни друзей. Ему было так плохо, что он даже расплакался. К нему подошел мужчина восточной внешности. Он был из Таджикистана. Мой приятель и поведал ему свою историю. Тогда таджик пригласил его пожить у него дома. Выхода не было, и мой приятель согласился. Его кормили вкусным пловом, заботились о нем и ухаживали, если он заболевал. Спустя время приятель смог встать на ноги, и теперь он часто помогает этой семье. Нужно всегда помнить людей, которые тебе помогают, и всегда быть готовым прийти к ним на помощь.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Прославляя апостолов Петра и Павла в один день, Церковь как будто хочет напомнить нам о разнообразии человеческих характеров и путей, ведущих к Богу. Петр стал одним из ближайших учеников Христа при его земной жизни, а Павел начал проповедовать намного позднее. Петр был женат, а Павел решил всегда оставаться холостым, чтобы семейные дела не мешали его главному призванию. Петр был простым галилейским рыбаком, Павел, напротив, принадлежал к элите. Будучи фарисеем, он не просто погрузился в толкование Моисеева закона. Ему было необходимо применять этот закон на практике. И он горячо ведет борьбу с христианами, которых считает еретиками. Лично едет в Дамаск, чтобы покарать неверных. Петр тоже пламенный, но иначе. Именно он без колебаний произносит еще задолго до воскресения Христова: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». В жизни каждого из двух апостолов был переломный момент. Павлу воскресший Христос явился по дороге в Дамаск, и с этой минуты его жизнь была посвящена проповеди того, кого он прежде гнал. А для Петра, напротив, таким моментом стало отречение, которое он оплакивал всю жизнь. Так что же объединяет судьбы двух таких непохожих людей? Любовь ко Христу, от которой их не смогли отлучить ни гонения, ни тюрьма, ни сама смерть. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя. Их главной целью стало нести весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы. В этот день мы чествуем святых апостолов Петра и Павла и обращаемся к ним с молитвенной просьбой. Святые Петр и Павел, ученики Христовы, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1941 году, в самый разгар событий Великой Отечественной войны, советский композитор армянского происхождения Арам Хачатурян в одном из интервью сообщил, что планирует создать балет «Спартак», повествующий об отважном римском гладиаторе, жившем в первом веке до Рождества Христова. «Спартак» организовал восстание рабов, но в одном из сражений был убит. Этот сюжет оказался особенно важен в военное время. Как писал Хачатурян, «нужно, чтобы народы знали и вспоминали имена тех, кто еще на заре человеческой истории смело поднимался за свою свободу и независимость». Однако работа над балетом продвигалась медленно и в конце концов была отложена на несколько лет. Уже после окончания войны, в 1950 году, Арам Ильич побывал в Италии. Величавая древность ее памятников вдохновила композитора вернуться к античной истории. «Спартак» повествует о человеческом героизме, а еще о любви. Музыкальные страницы, раскрывающие глубину взаимоотношений Спартака и его жены Фригии, относятся к наиболее выразительным эпизодам балета. В них в полной мере проявляется особый стиль Хачатуряна, в котором европейские созвучия и формы органично сочетаются с характерными для национальной армянской музыки интонациями. Особенную известность получила «Адажио Спартака» и «Фригии». Это балетная сцена – гимн верности и любви. «Адажио Спартака и Фригии» из балета «Спартак» Арама Хачатуряна прозвучит в исполнении симфонического оркестра Большого театра. Дирижер Александр Лазарев.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Служение людям – одна из ключевых заповедей Евангелия. К этому Христос призывает всякого своего ученика и последователя. Но как исполнить эту заповедь на практике? Нечто важное по этому поводу мы слышим в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Имущее же дарование по благодати, данней нам различно,
3: и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте».
2: «Дайте гонящие вы, благословите, а не кляните».
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел дает христианам из римской общины ряд практических наставлений. Все они так или иначе касаются служения окружающим. Причем апостол предлагает не абстрактный список заповедей, но перечисляет конкретные области, в которых ученики Христовы могли раскрыть свои духовные таланты. Это и пророчество, и наблюдение за порядком во время богослужения, и учительство, и пасторское кормление, и социальная работа, и труд начальника-администратора, и благотворительность, то есть поддержание общины и собственных средств. Все это те направления, где каждый из нас может принести реальную пользу всей Церкви, как единому телу Христову. Что же важного мы узнаем об этой работе из прозвучавшего отрывка? Ни одно из этих служений не должно становиться поводом к превозношению над окружающими. Ведь эти дары, как говорит Павел, христиане имеют по данной нам благодати. То есть в Церкви на ту или иную должность человека возводит сам Дух Святой. А потому, чем бы верующий ни занимался во благо церковной общине, если он исполняет свои обязанности честно и с полной отдачей, он приносит пользу на своем месте ничуть не меньше, чем самый большой начальник, ведь через него действует сам Господь. И далее апостол Павел говорит еще одну важную вещь. «В усердии не ослабевайте». То есть, какую бы работу я ни делал, мое служение не должно быть временным эмоциональным порывом. Ведь любой сиюминутный порыв в итоге приводит к духовной вялости и апатии. Потому что своим источником он имеет область изменчивой человеческой психики. То усердие, о котором говорит Павел, подпитывается из другого источника. «Духом пламенейте», — говорит он, указывая на ровное и постоянное живое горение в сердце человека божественной благодати. Прозвучавший отрывок ставит перед всеми нами важную духовную задачу — рассмотреть в себе тот дар, который нам дан от Бога для служения другим, а потом поддерживать его с неугасающим усердием. И апостол Павел проговаривает сегодня важные ориентиры для этого. Господь хочет, чтобы мы помогали своим ближним, движимые не холодным долгом и не бездумным энтузиазмом. Если так, то в итоге мы замучаем и самих себя, а потом и тех, кого превратили в объект своей любви. Господь хочет, чтобы мы исполняли свое служение в духе пламенеющем, то есть в животворящей благодати Божией. А это значит, без ожидания особых духовных ощущений, без претензий на собственную исключительность и мессианство, не торопясь, без требований награды, аплодисментов, а порой поддержки и понимания со стороны окружающих, спокойно, изо дня в день, без превозношения над людьми, тихо и незаметно. Обыкновенно именно так наши органы чувств выполняют свою рутинную каждодневную работу –

0: Мы дышим, видим, обоняем, осязаем, слышим, чувствуем. Вроде бы ничего особенного. И что самое важное, именно так действует в жизни каждого человека Господь. Тихо и незаметно, будто бы все случается само собой. И в этом проявляется Его действенная любовь ко всякому из нас.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Егор Назаренко, журналист, алтарник, увлечен историей и этнографией.
0: Частное мнение.
2: Мы называем Бога нашим небесным Отцом. Он наш родитель, а мы его дети. Однажды я ощутил это особенно ярко, когда обнаружил, что отношения с Богом проходят кризисы, похожие на те, что бывают в отношениях земных отцов и детей. Младенец нуждается в родителях абсолютно. Его носят на руках, кормят с ложки, помогают делать первые шаги, так же и с Отцом Небесным. Когда я только уверовал, только пришел в церковь, также нуждался в постоянной поддержке, помощи. Когда осваивал первые молитвы, впервые исповедовался, впервые оказался на службе, ничего не понимая из происходящего. Господь посылал мне людей, на которых я мог опереться. И, конечно, я у него выпрашивал подарки. И он дарил, как дарят детям родители, балуя. Спустя годы, повзрослев, дети начинают искать самостоятельности, независимости, начинают тяготиться опекой родителей. Что-то похожее стало происходить и в моем общении с Богом спустя несколько лет после моего воцерковления. Произошло некое охлаждение с моей стороны. Я чувствовал, что устал от всего. Не хотелось ни приходить на литургию, ни вообще молиться. Ничего. И объяло страшное чувство отдаления от Бога. Что же это? В отношениях с родителями наступает момент, когда молодой человек хочет жить самостоятельно. Вроде уже не нужна ни защита отца, ни опека матери. Он уходит днем и приходит вечером. В ответ на пожелания родителей, ну хоть бы что-то рассказал о своей жизни, только отмашки, не торопится делиться. Не похоже ли это на отношение к молитве в этот период взросления? Дескать, Боже, сам тут разберусь. И чем дальше, тем больше затягивает юношеская жизнь, своя, независимая, учеба, работа, личная жизнь. Когда тут успевать обращать внимание на родителей? Дай Бог, позвонишь поздравить с праздниками и дежурно отчитаться, что все нормально. Это этап кризиса в отношениях, когда старые схемы уже не работают, а новые еще не сформировались. Так у меня было и с Богом. Помню, хватало сил только, чтобы сказать: «Господи, благослови на сон», встав перед иконами или уже лежа в кровати. Когда начинаются взрослые отношения с родителями? Думаю, в момент осознания, что в них, в родителях, нет физической потребности, как у младенцев. Мы не зависим от них и можем при желании уйти, не видеть их больше. Мы можем уйти и от Бога во время кризиса. Он нас не держит. Но каково нам? Вроде и свобода, и холод внутри. Из того состояния мне помогло выйти осознание, что можно выстроить с Богом другие отношения. Он перестал быть для меня родителем, который смотрит за каждым шагом, у которого нужно выпрашивать игрушки. Я ощутил, что взрослые отношения с Богом, как и с родителями, начинаются тогда, когда меньше просишь, а больше приглашаешь в свою жизнь. Делишь с ним радости и печали. Общение становится простым и понятным. Звоню родителям: «Мам, пап, как дела? Приходите в гости, чаю попьем с тортиком». И мы сидим вместе за столом, и нам хорошо просто от пребывания рядом с близкими людьми. Также мы можем призывать и Бога в свои бытовые радости, делиться всем, что дорого, быть с Господом рядом, просто потому что сердце любит Его.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» — это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня священник Анатолий Гловацкий, историк Сергей Цибульский и автор просветительских проектов о православии Алексей Шириков будут размышлять о том, как людям при наличии свободы и разногласий сохранять единство в Боге.

Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Апостола Петра до встречи со Христом звали Симоном. Он был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской и старшим братом апостола Андрея Первозванного. Симон первым решительно принял Иисуса Христа как Бога и Спасителя, за что был наречен камнем. Именно так переводится имя Петр. На камне Петровой веры Христос обещал создать церковь, которую не одолеют врата ада. Петр трижды отрекся от Христа, но всю жизнь омывал свое отречение слезами покаяния. По преданию, каждое утро, слыша крик петуха, он вспоминал свой малодушный поступок и начинал горько плакать. После сошествия Святого Духа апостол Петр первым произнес пламенную речь перед народом и обратил ко Христу 3000 человек. Второй проповедью он обратил к вере еще 5000 иудеев. Даже тень апостола Петра исцеляла лежащих на улице больных. Апостол Петр принял мученическую смерть в Риме. Его распяли вниз головой. Это событие описано Генрихом Сенкевичем в книге «Кама грядеши Господи». Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь, своей жизнью и смертью свидетельствовали о Христе. В этот день мы особенно просим святых апостолов Петра и Павла. Святые Петр и Павел, ученики Христовы, молите Бога о нас. –

0: радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В августе 1914 года Российская империя вступила в Первую мировую войну. На фронт потянулись добровольцы. Когда один из них появился на пороге призывного пункта в Петрограде, офицеры на несколько мгновений потеряли дар речи. Перед ними стоял чернокожий молодой человек. В столице России начала 20 века люди негроидной расы были большой редкостью. Впрочем, сам 24-летний Марсель Пля ощущал себя вполне русским человеком, хотя и родился на островах Полинезии, которые в то время считались французскими. Это выяснилось, когда один из офицеров, оправившись от изумления, наконец заглянул в его документы. Он с удивлением спросил чернокожего парня, почему же в таком случае он не поехал во Францию, которая тоже воюет, и не присоединился к армии там. И Марсель с широкой белозубой улыбкой и едва заметным акцентом ответил: «Хочу служить России». Пля успел сродниться с русской землей, женился. У него подрастали дети. Россия стала для полинезийца второй родиной. А когда родина в опасности, нужно ее защищать. Именно так рассуждал Марсель, когда решил отправиться добровольцем на фронт Первой мировой. До войны он трудился на русско-балтийском вагонном заводе. Сначала в цехе сборки автомобилей. А потом, когда на Руссо-Балти открылся авиационный цех, перевелся туда и стал собирать аэропланы. Неудивительно, что в армии Марселя зачислили в эскадру воздушных кораблей. Пля получил звание рядового и должность младшего моториста. В составе экипажа знаменитого самолета-бомбардировщика Илья Муромец Пля отправился на Северный фронт. 13 апреля 1916 года он в очередной раз по просьбам однополчан рассказывал историю своей жизни. О том, как 9 лет назад богатый петербургский купец привез из торговой поездки домой чернокожую няньку для своих детей. Этой нянькой была мать Марселя. Мальчик отправился в далекую Россию вместе с ней. Ему тогда исполнилось 17 лет. Внезапно рассказ Марселя прервал сигнал боевой тревоги. Илья Муромец с экипажем из 3 человек, включая Марселя Пля, вылетел в направлении латвийской железнодорожной станции Даудзевас. Там шел тяжелый бой. Противник ожесточенно палил в небо из зенитных орудий. Уже через несколько минут самолет получил серьезные повреждения. Машина постепенно теряла высоту. Говоря прямо, медленно падала. Экипаж ожидал либо гибель, либо, если повезет, остаться в живых, плен. Вдруг раненый командир воздушного корабля с изумлением увидел, как Марсель вылезает из кабины. И не сразу понял, что происходит. А Пля тем временем осторожно вышел на крыло летящего самолета. С трудом удерживая равновесие, закрепился ремнем и прямо на ходу починил и запустил один из подбитых двигателей. Этого хватило, чтобы самолет с 70 пробоинами в фюзеляже дотянул до аэродрома и относительно благополучно там приземлился. За свой героический поступок рядовой Марсель Пля получил орден «Георгиевский крест 3-й степени». В ноябре того же 1916 года Марсель совершил еще один подвиг. В одном из экипажей не хватало стрелка. Занять это место на ближайшем боевом вылете добровольно вызвался Пля. Его взяли с некоторыми сомнениями, ведь Марсель был техником, а не стрелком. Но когда бомбардировщик поднялся в небо, Пля удивил всех. В первые же минуты пулеметной очередью он сбил 2 немецких самолета. А третий, испугавшись такой горячей встречи, развернулся, даже не вступив в бой. На земле Марселя подхватили на руки однополчане. Кричали «качать победителя!». А он, как всегда, улыбался. И говорил, что место стрелка в самолете не очень удобное, а то бы и третий немец от него не ушел. Интересно, что конструктор Ильи Муромца, инженер Игорь Сикорский, учел замечания Марселя и впоследствии усовершенствовал сиденье для стрелка. А унтер-офицер Пля за проявленную доблесть и героизм при выполнении боевого задания получил еще один Георгиевский крест. После этого случая о Марселе написали в журнале «Огонек». «Искрятся черным черные глаза, сверкают зубы и лоснится широкий нос, а на голове русская солдатская фуражка». Именно таким остался он на одной из немногих сохранившихся фотографий. Марсель Пля. Русский солдат и герой, родом с далеких Полинезийских островов.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1979 год. Чехов, этот великий открыватель добра в человеческих душах, этот человек с молоточком, который всем счастливым и довольным хотел напомнить о несчастных, мой любимый писатель. Человек создан для больших трудов и больших радостей, считал Чехов. И потому так важно было писателю показать несообразность жизни, которая мешает человеку реализовать богатство своих возможностей. Он любил человека горькой, но верной любовью. Гуманизм — не декларация чеховской литературы, а самая ее суть. Пристально вглядываясь в будничное течение жизни, подмечая пошлость, глупость и мелочность житейских страстей человека, Чехов умел выявить сокровенное существо характера. И по Чехову всегда выходило, что и самый плохой, никчемный человек не вовсе плох, есть в нем человеческое. Потому и горевал Чехов, потому и жалел своих персонажей.
0: Голоса.

0: брат, жив, чтобы мир внутри себя стяжать.
1: Радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
2: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды я проездом оказалась в Николо-Сольбинском монастыре под Ярославлем. Мне даже удалось попасть на вечернюю службу в небольшом храме, в который еще не провели электричество и который освещался только светом свечей и лампадок. Это было незабываемо. На стенах храма в сиянии огней поблескивали лики святых. А сестры тихо, неспешно пели. Было ощущение, что я попала в первые века после Рождества Христова, когда христиане, опасаясь гонений римских властей, совершали богослужение под покровом ночи лишь при свете лампад. Именно тогда возникло одно из древних богослужебных песнопений, которое начинается словами «Свете тихий». Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть песнопения обращена ко Христу, который именуется в молитве «тихим светом». Так подчеркивается, что Господь пришел на землю не в сиянии божественной славы, а простым человеком. В переводе на русский язык первый отрывок, который содержит обращение молящихся к Господу, звучит так. «Тихий свет святой славы, бессмертного Отца Небесного, Иисус Христос». По-церковно-славянски эта строчка звучит так. «Свете тихие, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго, блаженного Иисусе Христе». Давайте послушаем первый фрагмент песнопения «Свете тихий».

Песнопение продолжается словами, которые так переводятся на русский язык. «Достигнув времени заката, видев свет вечерний, воспеваем Отца и Сына и Святого Духа Бога». В тексте второго фрагмента слышится благодарность христианина за еще один прожитый день. Вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Пришедши на запад солнце, видевши свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога». Послушаем вторую часть песнопения. –

Третья часть молитвы «Свети Тихий» упоминает святых, воспевающих Господа. Вот как строчка звучит по-русски. «Ты, Сын Божий, дающий жизнь, достоин во все времена быть воспеваемым голосами преподобных, потому мир тебя прославляет». Вот как этот отрывок звучит по-церковнославянски. «Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий живот даяй, тем же мир тя славит». Послушаем третью часть.

С того самого дня, когда я попала на вечернюю службу в Николо-Сольбинский монастырь, как-то особенно полюбила песнопение «Свете Тихий», которое пели сестры во время службы, ближе к ее началу. В этом песнопении для меня прозвучала тихая, спокойная радость православной веры, с ее мирным духом, с благодарностью за каждый прожитый день, с чувством соборной молитвы, когда вместе с нами, ныне живущими, молится весь сон христианских святых. Давайте послушаем песнопение «Свете Тихий» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Святой Павел до встречи с Христом носил еврейское имя Савл. Он был римским гражданином, имел блестящее образование и готовился стать раввином. Как фарисей, Савл искренне возмущался распространением веры Христовой и лично преследовал христиан. Когда он направлялся в Дамаск, чтобы покарать еретиков, в дороге его ослепил ярчайший свет, из которого раздался голос: «Савл, почему ты гонишь меня?» «Кто ты?» — спросил ослепший Савл. И услышал в ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь». Спутники под руки привели Савла в Дамаск, и здесь он нашел христиан, но уже не за тем, чтобы их казнить. Савл принял крещение с именем Павел. В момент погружения в воду к нему вернулось зрение. С этой минуты он стал ревностным проповедником прежде гонимого учения. Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры. Они оба считаются столпами церкви и первоверховными апостолами. Оба апостола мученически скончались в Риме при императоре Нероне. Память апостолов Петра и Павла празднуется в один день. Церковь прославляет первоверховных апостолов. Величаем вас, апостолы Христовы Петр и Павел, весь мир учениями своими просветившие и все концы земли ко Христу приведшие.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
8: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
9: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
10: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
11: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
12: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
13: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
14: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
12: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
15: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
16: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Согласитесь, если вспомните историю освоения сибирских просторов во второй половине 20 века. Маленький поселок в тайге появился благодаря строительству Саяно-Шушенской гидроэлектростанции на реке Енисей. Она стала питать энергией все промышленные предприятия, коих немало построили тогда в Сибири.
18: Черемушки находятся где-то возле ГЭС?
17: Совсем рядом. Поселок основали строители, которые возводили плотину на Енисее. Вслед за ними там поселились гидроэнергетики. Когда Анатолий Левитин писал свою картину, в саянских черемушках жили и те, и другие. Это 1978 год. Строительство еще в разгаре, но станция уже вырабатывает электричество.
18: Значит, перед нами на картине молодой развивающийся поселок.
17: С молодыми перспективными жителями. Работать сюда приезжали со всех концов страны и, как правило, по направлению из институтов.
18: Интересно, вчерашние студенты были счастливы вдали от родных?
17: Для счастья были все условия. Знания и молодой задор востребованы, а красота вокруг неописуемая. Родными люди становились друг другу здесь, в Саянах. Вспыхивала любовь, появлялись новые семьи.
18: Анатолий Левитин подчеркнул это в своей работе. Мы видим, как в дом входит свадебная процессия. А у соседнего подъезда молодые люди настраивают гитары, чтобы спеть для девушки.
17: А основной акцент художник сделал на детской коляске, которая стоит на балконе четвертого этажа. В ней мирно посапывает новый сибиряк, коренной житель Черемушек. Его колыбель озарена светом. Луч падает от электрической лампы в комнате, но при этом сияние настолько чистое, ясное, яркое, что кажется неземное.
18: Это свет любви, свет надежды на счастье. Анатолий Левитин так тонко передал настроение молодых покорителей Сибири, словно сам был одним из них.
17: Художнику в 1978 году уже исполнилось 56 лет. Он прошел Великую Отечественную и знал цену жизни. Наверное, поэтому Анатолий Левитин так остро сочувствует радостным перспективам, которые открылись для ребят и девчат в таежном краю. Его картина «Вечер в саянских черемушках» словно отеческое благословение новому поколению.
19: Картину Анатолия Левитина «Вечер в саянских черемушках» можно увидеть в Музее изобразительных искусств Кузбасса.
0: «Краски России».

0: IV-V веках. Самое известное произведение святого Палладия – труд «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов, рассказывающий о подвигах ранних христианских подвижников. Цитата о том, что и сама ложь, и некритичное отношение к ней одинаково предосудительны, взята из его сочинения «Диалог о жизни Иоанна Златоуста».
1: Цитата

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Ирина Конюхова – супруга легендарного путешественника, священника Федора Конюхова. А еще она замечательная писательница и счастливая, любящая женщина. Свою до глубины души трогательную историю любви к мужу она тонко и проникновенно поведала в книге «Моя жизнь с путешественником». Это фрагменты дневников, которые Ирина вела в ожидании супруга из очередной кругосветки. Ее подробные, полные удивительно светлых чувств письма к мужу, глубокие размышления о смысле человеческого бытия и, конечно же, уникальные путевые заметки и очерки. Ведь автор не раз присоединялась к мужу в его морских и сухопутных походах. Чего стоит одно только пересечение Атлантики на крошечной двухместной яхте. Неописуемой красоты морские закаты и восходы сменялись грозными штормами. За бортом бескрайний океан и ни одной живой души вокруг. Ну, разве что дельфины и киты. А какой захватывающей оказалась поездка по Калмыкии и Монголии в верблюжьем караване в экспедиции под названием «По следам Великого Шелкового пути». Но выпало на долю жены путешественника и долгое ожидание. Каково это – жить, зная, что самый близкий человек находится где-то посреди бушующего океана? По полгода не видеть его и даже не слышать голоса Ирина Конюхова знает не понаслышке. И без ропота называет ожидание своим путем в жизни, который

0: даровал ей мудрость, смирение, научил терпению и подлинной любви, той, для которой не существует расстояний. Ведь жизнь, какая бы она ни была, дается нам в радость, уверен автор. Вот почему даже описание долгих дней разлуки с мужем в книге Ирины Конюховой «Моя жизнь с путешественником» наполнено спокойствием. Автор учится даже в самые тревожные моменты молиться. И своим примером учит этому и нас, читателей. Каждое утро, просыпаясь, я благодарю Всевышнего за то, что Он дал еще день жизни мне и моим близким, за то, что есть у меня все для счастья, пишет Ирина. У нее получилась невероятно искренняя, чистая и живая книга о любви. Любовь сама автор считает Божьим даром. Любовь, уверена писательница, никогда не заканчивается, как и дорога. Поэтому главное – идти. А как не оступиться на пути, Ирина Конюхова подскажет в своей книге «Моя жизнь с путешественником». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона при встрече – помолиться об их оленях. Связь человека и животного для оленеводов – одна из главных. Поэтому во время миссионерских поездок представители Якутской епархии привозят им вакцины для животных. Уберечь стадо от инфекционных заболеваний – важная мера для кочевников. Оленей они используют как транспорт. Из шкур животных шьют одежду, а мясо употребляют в пищу. Помимо вакцин, отец Тихон привозит оленеводам продукты, одежду, лекарства и другие необходимые вещи. За прошедший год миссионерский отдел Якутской епархии подружился со многими стойбищами, то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом, говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас социальному и миссионерскому отделу Якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Служение людям – одна из ключевых заповедей Евангелия. К этому Христос призывает всякого своего ученика и последователя. Но как исполнить эту заповедь на практике? Нечто важное по этому поводу мы слышим в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Имущее же дарование по благодати, данней нам различно».
3: И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте.
2: Дайте гонящие вы, благословите, а не кляните.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел дает христианам из римской общины ряд практических наставлений. Все они так или иначе касаются служения окружающим. Причем апостол предлагает не абстрактный список заповедей, но перечисляет конкретные области, в которых ученики Христовы могли раскрыть свои духовные таланты. Это и пророчество, и наблюдение за порядком во время богослужения, и учительство, и пасторское кормление, и социальная работа, и труд начальника-администратора, и благотворительность, то есть поддержание общины и собственных средств. Все это те направления, где каждый из нас может принести реальную пользу всей Церкви, как единому телу Христову. Что же важного мы узнаем об этой работе из прозвучавшего отрывка? Ни одно из этих служений не должно становиться поводом к превозношению над окружающими. Ведь эти дары, как говорит Павел, христиане имеют по данной нам благодати. То есть в Церкви на ту или иную должность человека возводит сам Дух Святой. А потому, чем бы верующий ни занимался во благо церковной общине, если он исполняет свои обязанности честно и с полной отдачей, он приносит пользу на своем месте ничуть не меньше, чем самый большой начальник, ведь через него действует сам Господь. И далее апостол Павел говорит еще одну важную вещь. «В усердии не ослабевайте». То есть, какую бы работу я ни делал, мое служение не должно быть временным эмоциональным порывом. Ведь любой сиюминутный порыв в итоге приводит к духовной вялости и апатии. Потому что своим источником он имеет область изменчивой человеческой психики. То усердие, о котором говорит Павел, подпитывается из другого источника. «Духом пламенейте», — говорит он, указывая на ровное и постоянное живое горение в сердце человека божественной благодати. Прозвучавший отрывок ставит перед всеми нами важную духовную задачу — рассмотреть в себе тот дар, который нам дан от Бога для служения другим, а потом поддерживать его с неугасающим усердием. И апостол Павел проговаривает сегодня важные ориентиры для этого. Господь хочет, чтобы мы помогали своим ближним, движимые не холодным долгом и не бездумным энтузиазмом. Если так, то в итоге мы замучаем и самих себя, а потом и тех, кого превратили в объект своей любви. Господь хочет, чтобы мы исполняли свое служение в духе пламенеющем, то есть в животворящей благодати Божией. А это значит без ожидания особых духовных ощущений, без претензий на собственную исключительность и мессианство, не торопясь, без требований награды, аплодисментов, а порой поддержки и понимания со стороны окружающих, спокойно, изо дня в день, без превозношения над людьми, тихо и незаметно. Обыкновенно именно так наши органы чувств выполняют свою рутинную каждодневную работу. Мы дышим, видим, обоняем, осязаем, слышим, чувствуем. Вроде бы ничего особенного. И что самое важное, именно так действует в жизни каждого человека Господь. Тихо и незаметно, будто бы все случается само собой. И в этом проявляется Его действенная любовь ко всякому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: встречаем праздник.
1: В Новом Завете ничего не сказано о том, как выглядели апостолы Петр и Павел, хотя тонкими штрихами рисуется обрис их характеров: прямолинейный, вспыльчивый Петр и серьезный, рассудительный Павел. До нас дошли изображения первоверховных апостолов. В разных рисунках из разных стран воспроизводятся два типажа. Петра всегда изображают широколицем, с круглой короткой седой бородой, с короткими кудрявыми седыми волосами. У Павла слегка удлиненное лицо, острые черты, залысины, длинная темная борода. Историк Евсевий Кесарийский считал, что первые христиане сохранили в памяти облик святых. Существовало предание, согласно которому евангелист Лука написал не только первую икону Богородицы, но и первую икону апостолов Петра и Павла. Поэтому изображение Петра и Павла можно считать портретами. Из всех апостолов их двоих чаще всего пишут на иконах. Как правило, это парное изображение, а не отдельные образы. Ведь у всехвальных апостолов один день памяти. Но такой тип иконы связан не только с удобством. Блаженный Августин так объяснял это: «В один день совершаем память страдания апостолов этих, ибо по духу и близости страданий своих они составляют одно. Петр и Павел вдвоем представляют полноту церкви. Петр символизирует проповедь иудеям, а Павел – язычникам». Хотя на самом деле все было немного сложнее. Апостолам, хоть они и были близкими по духу людьми, объединенными любовью ко Христу, случалось вступать в дискуссии и спорить друг с другом. Между ними некоторое время не было единства относительно того, кому в первую очередь проповедовать Евангелие. Петр рассуждал, что Христос послал их к заблудшим сынам Израиля. То есть в благой вести о приходе Спасителя нуждались те, кто так ждал обещанного Мессию, кто выстраивал свою жизнь по закону Моисееву. Павел, напротив, считал, что искупительная жертва Христа отменяет необходимость строго следовать нормам Ветхого Завета, тем более для тех, кто его никогда не придерживался. Для того, чтобы достигнуть единства, в середине первого века апостолы созвали в Иерусалиме собор. На нем большинство подтвердило точку зрения Павла. В любом случае, это несовпадение мнений не переросло в конфликт. Апостолы остались близкими друг другу людьми. Не случайно существует особый тип икон Петра и Павла. На них апостолы крепко и сердечно обнимают друг друга. В основе сюжета лежит предание о встрече Петра и Павла перед их мученической смертью. В середине 60-х годов император Нерон развязал гонения на христиан. Петр был арестован, еще раньше схвачен Павел. Оба находились в Риме. Их держали в разных тюрьмах, но повели к месту казни так, что апостолы встретились. Петр и Павел обнялись, как родные братья. На этом месте, на Остийской дороге, сейчас стоит церковь, посвященная обоим апостолам.

встречаем праздник. Светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем. У девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали. Александр Блок.

Вера. Светлое радио. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Книга притчи Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма ученого-астронома Елены Казимирчак-Полонской художнику-иконописцу Юлии Рейтлингер. 20-е годы 20 века. Украина. Город Луцк. Никогда не бывала ни в одной церкви после атеизма. Не знала правил исповеди. Думала, что можно только в Великий пост. Не помнила богослужения. Не тянулась к обряду, только к таинству покаяния и обновления, чтобы Бог услышал, что каюсь за всю жизнь. Хочу и буду жить по-новому. Прихожу в Покровскую церковь. Еще рано. Чудный тихий вечер. Выходит в церковный сад батюшка, пожилой, но энергичный. А у меня на душе настроение мытаря. Спрашиваю, можно ли исповедоваться. И не смею мечтать, что да. За священником стоит сам Бог, к которому хочу идти. И вдруг он ласково отвечает, как будто живой Бог через него дает прямой ответ душе. Если душа жаждет покаяния, Бог принимает всегда и сегодня. Я восприняла именно как живой ответ и пошла на всенощную, и после нее исповедоваться».

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. За 2000 лет до Рождества Христова земля Израиля не имела единого хозяина. Оседлые народы строили города, и в каждом правил свой царь. Кочевые племена переходили с одного места на другое в поисках сочных пастбищ для скота. В странствиях проводил свои дни пророк Авраам. Чтобы обеспечить семью и животных водой, он выкапывал колодцы в тех местах, где паслись его стада. Один из таких обустроенных источников захватили жители филистимского города Герара. Авраам упрекнул за это царя филистимлян Авимелеха. Чтобы исчерпать конфликт, библейский патриарх подарил правителю Герара ягнят из своего стада, после чего тот подтвердил право евреев на колодец. Свой договор вожди народов скрепили клятвой. Книга Бытия рассказывает, что место, где произошла эта история, назвали Беэр-Шева, что в переводе с древнееврейского означает «колодец клятвы». В Израиле и сейчас существует город с таким названием. А сохранился ли сам библейский колодец? Ответ на этот вопрос пыталась найти в 60-х и 70-х годах 20 века археологическая экспедиция под руководством израильского профессора Йоханана Ахарони.
1: Туристов, посещающих современную Беэр-Шеву, в первую очередь знакомят с главной достопримечательностью города, которая находится в центральной исторической его части. Это высеченный в скальных породах колодец диаметром в 3,5 и глубиной в 13,5 метров. Верхняя его часть облицована камнем. Путешественникам этот колодец представляют как тот самый, выкопанный Авраамом в 21 веке до нашей эры. Однако эта версия опирается исключительно на предания бедуинов, издавна обитавших в этих местах. Научные же данные указывают на то, что колодец относится к византийскому периоду истории Палестины, который длился с 4 по 7 век от Рождества Христова.
0: Именно период византийского правления оставил в Беэр-Шеве наибольшее количество материальных свидетельств. Чуть позже, в 8 веке, город был разрушен. И воссоздали его только в 80-х годах 19-го столетия. В то далекое время, когда пророк Авраам у колодца заключил договор с Авимелехом, Беэр-Шева, по данным археологов, существовала не там, где город стоит сейчас, а на несколько километров восточнее. Именно здесь экспедиция профессора Ахарони обнаружила в недрах холма древние руины, и среди них колодец. Тот ли, что связан с именем ветхозаветного праведника?
1: Археологические раскопки холма показали, что на этом месте во времена пророка Авраама существовало развитое поселение. Среди находок, датированных 3-м тысячелетием до нашей эры, встречается филистимская керамика. В ходе раскопок был обнаружен и каменный колодец, по первым предположениям археологов, тот, который чуть не стал причиной конфликта между евреями и филистимлянами в 21 веке до Рождества Христова. Но дальнейшие исследования показали, что колодец был сооружен на 10 с лишним столетий позднее, а именно во времена правление царя Давида.
0: И все-таки археологи не торопятся отказываться от своей первоначальной версии относительно найденного колодца. Их внимание привлек тот факт, что колодец находится за периметром мощных городских стен. Такое расположение было крайне неудобно, а в случае осады жители и вовсе лишались возможности набрать из него воды. Водоносный слой в районе холма расположен достаточно высоко. Вероятно, были в городе и другие колодцы. Что же заставляло людей бережно сохранять этот источник за воротами? Ученые предположили гипотезу. Во времена царя Давида люди знали о том, что именно здесь находился колодец пророка Авраама, и потомки пророка воссоздали его на прежнем месте. Эта версия не является безукоризненной. Доказательств того, что найденный колодец тот самый, о котором повествует Библия, по-прежнему недостаточно. Но сохранившееся до наших дней библейское название города Беэр-Шева, колодец клятвы, свидетельствует о том, что договор пророка Авраама с царем филистимлян действительно имел место. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Радио «Вера».

0: Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Один из самых известных и почитаемых греческих старцев родился в 1924 году. Его родители жили на территории Турции в области Каппадокия. При рождении мальчик получил имя Арсениус в честь крестившего его архимандрита Арсения Каппадокийского, которого малоазийские греки почитали при жизни и прославили после кончины как святого. По преданию, преподобный Арсений предсказал крестнику монашеское будущее. Вскоре после рождения мальчика его семья переселилась в Грецию. Уже в молодости Арсений твердо решил стать монахом. Но сначала он отслужил в армии, а потом помог родителям вырастить его младших сестер. В 1950 году он исполнил свое желание и стал послушником на Афоне. Отец Паисий подвязался на Святой Афонской горе в монастыре Стамион близ греческого города Янина и на Святой горе Синай. Еще будучи мирянином, он не раз переживал мистический опыт жизни во Христе. В годы монашества преподобному не раз являлась Пресвятая Богородица. Со временем мудрость и простота старца стали привлекать к нему людей. Многим помогали его наставления в вере, многие находили в его словах утешение от скорбей. Очевидцы говорили, что преподобный Паисий словно расточает вокруг себя божественное утешение. Сам Паисий подчеркивал, что всем в своей жизни обязан Евангелию и лишь старается по мере сил исполнять заповедь Спасителя о любви к ближнему. Старец Паисий говорил: «Бог творит чудо, когда мы сердечно соучаствуем в боли другого человека». Преподобный скончался в 1994 году. В 2015 году его причислили к лику святых. В России святого Паисия Святогорца почитают не меньше, чем в Греции. Мы прославляем подвижника и праведника и просим: преподобный Паисий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как все это время жил я среди вас». Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников». Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом. Блаженнее давать, чем брать. И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился». Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пастырство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Совсем немного времени, и твое имя узнают далеко за пределами Византии.
5: Да благословит вас Бог, Ваше Величество, за все. Ваша милость и щедрость не знают пределов, но я буду настаивать на своем решении.
4: И слышать не желаю. Следуй за мной.
6: Через 3 года уговоров, увидев совершенную непреклонность юноши, император Андроник II все же согласился отпустить его в монастырь. Юноша отправился на Афонский полуостров. Он выходил из своей кельи лишь для участия в богослужениях. Все остальное время он употреблял на молитву. Уже в юном возрасте Григорий Палама стал известным богословом. В уединении у него сформировались взгляды, которые повлияли на дальнейшее развитие православной мысли. В это время на Афоне развивалось монашеское движение, получившее название «исихазм». Основой этого движения стала практика непрерывного произнесения молитвы Иисусовой. В XIV веке в Византии возникли споры вокруг этого метода молитвы и учения исихастов. Григорий, который к тому времени стал известен миру как Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, вступил в спор с противниками учения исихастов и написал 3 трактата в защиту священно-безмолвствующих. В них он говорит о том, что молитва не только умственное, но и телесное делание, охватывающее всего человека. Тело, как считал Палама, орудие души, и богоподобный человеческий дух способен животворить плоть. Так что молитва должна требовать сосредоточения и телесных сил. Но главным богословским наследием святителя Григория стало учение о различии нетварных энергий божества и божественной сущности. Нетварные энергии – это творческие действия божества, которые совечны Богу. Весь Бог целиком присутствует в каждой своей энергии. Эти энергии не есть нечто отдельное от Бога, это сам Бог в его обращении к миру. Святитель Григорий считал, что стать причастником божеского естества можно уже в этой жизни, по причастности к этой энергии или, как ее еще называют, по благодати. Согласно учению исихастов, все творение является осуществлением божественных энергий. Преображение и устремление к божественному свету, которое проповедует Палама, это преображение целостное и всеобъемлющее. Не только души, но и тело, которое Палама называл «обожение». Осуществляется оно путем приобщения к энергии божества, которая неразрывно связана с сущностью Божией и потому несет с собой бессмертие и вечную жизнь. Святитель Григорий Палама молился и писал свои труды в уединении, которое не раз нарушалось политическими и богословскими спорами, возникавшими в Византии. Они постоянно требовали его присутствия. Император продолжал обращаться к ученому мужу за помощью. Архиепископ сделал для просвещения народов гораздо больше, чем мог бы сделать просто ученый богослов. Уже при жизни Григория Паламы по его молитвам происходило множество чудесных исцелений. Тысячи иноверцев обращались в христианство благодаря его проповеди. Всего через 9 лет после смерти Григорий Палама был прославлен православной церковью в лике святителя. Его памяти посвящена 2-я неделя Великого Поста. И это не просто проявление любви и почитания. Прежде всего, церковь засвидетельствовала этими почестями важность истин, которые Бог открыл нам через Григория Паламу. И даже тех, кто плохо разбирается в богословии, вряд ли оставят равнодушными слова святителя. «Как отделение души от тела есть смерть тела, так и отделение души от Бога есть смерть души.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. И ты порой полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение, писал поэт Роберт Рождественский. Для чего приходит это мгновение? Для подвига. Героиня повести Агнес Джиберн «Маленькая арена жизни», девушка по имени Магда, всю жизнь с нетерпением ждет такого мгновения. Она мечтает о подвиге, прекрасном героическом поступке. Девушка уверена, что у нее хватит для него мужества и самоотверженности. При этом Магда, совершенно того не замечая, изо дня в день упускает возможность попрактиковаться в таких неразлучно связанных с настоящим подвигом добродетелях, как терпение, великодушие, милосердие, чуткость и доброта. Магда от них отмахивается. Но разве это великое дело? Выполнить мамино поручение вместо сестренки, удержаться от резкого слова, от едкого замечания, от злорадной усмешки, от небольшого самоутверждения за счет подруги. «Я искуплю все эти мелочи, когда совершу нечто действительно стоящее», — успокаивает себя Магда. И напряженно ждет, когда же оно придет, ее мгновение. И оно приходит. Магда в прямом смысле слова встречается лицом к лицу с возможностью совершить подвиг. Во время званного обеда на одной из девушек, Патрисии, загорается платье. Магда стоит неподалеку, и именно к ней Патрисия кидается с криком о помощи. Все, что нужно сделать Магде, это накинуть на Патрисию свою шаль. Но она с визгом убегает прочь, предоставляя другим спасать несчастную. А потом горько сожалеет о своем малодушии, не понимая, что оно стало закономерным итогом. Не привыкнув заботиться о ближних в мелочах, не сумеешь помочь им и в беде. Священник Александр Ельчининов, духовный писатель 20-го столетия, писал: «Самое незначительное действие, мимоходом брошенное слово, важны и реальны, как реально все в мире. Поэтому ничто нельзя почитать недостойным внимания». Магда в конце повести осознает, насколько неподготовленной к героическому поступку она оказалась, и решает, что отныне не будет пренебрегать маленькими возможностями доброделания, которые повседневно окружают всех нас.
0: Прочтение. Размышления о литературе. В эфире «Радио Вера».

огненных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
1: Быть с нами.
0: Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
4: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Крупица веры может менять физический мир вокруг нас. Об этом сказал сам Христос. Впрочем, физический мир можно менять и вовсе без всякой веры. А вот преклонить к себе божественное милосердие без веры не получится. О связи веры и изливаемой на нас милости Божией повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
5: «И влез корабль прежде».
6: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком.
5: И прославивши Бога, давшего власть таковую человеку.
4: Я человек маленький, слабый, у меня нет никаких ресурсов. Что я могу сделать? Эта фраза нам прекрасно знакома. Мы ее слышим от других, да и сами порой размышляем точно так же. Вроде бы все разумно. Действительно, мы всего лишь маленькие люди. У нас нет ни власти, ни финансов, ни апостольской благодати, ни дерзновения святых. Мы всего лишь обыватели, песчинки мироздания. Наверное, также могли подумать о себе эти люди, которые принесли к ногам Христа своего парализованного друга. Но они решили иначе. Несмотря на их молчание на страницах Евангелия, мы можем догадаться, какие мысли и чувства заставили их действовать. Эти люди от кого-то услышали о Христе, о его невозможных для простого человека чудесах. И они решили дерзнуть. Своим дерзновением они показали свою веру. Этой веры оказалось достаточно, чтобы помочь тому, кто и вовсе никак себя не проявлял. Тому, кто просто лежал, не в силах ни пошевелиться, ни сказать какое-то слово. Хотя мы не знаем, возможно, он мог говорить, но на страницах Евангелия он молчит. Господь, вопреки своему обыкновению, ни о чем его не спрашивает. Христу достаточно веры друзей расслабленного. Получается нечто удивительное. Самые простые люди, имен которых не сохранила история, своей верой сумели преклонить милосердие Божие к близкому им человеку. Их вера сделала то, что не смогли бы сделать ни власть, ни деньги, ни образование, ни какое бы то ни было земное могущество. Их вера в буквальном смысле изменила ход истории для одного человека. Их вера преодолела пропасть между человеком и Богом. Эта история звучит в наших храмах не случайно. Она напоминает нам, что и мы обладаем теми же возможностями. Да, мы маленькие, слабые и ничтожные. Но вера меняет все. Она превращает нас в людей, которых Бог и слушает, и слышит. И вот что еще интересно. Бог всегда делает больше, чем мы просим. Так и здесь. Христос не просто даровал здоровье парализованному. Господь освободил этого человека от тех грехов, результатом которых стала его болезнь. Христос не только устранил последствия, Он истребил причину. В основе же этого все та же вера, сильнее которой, пожалуй, нет ничего на этом свете. Да подаст же нам всем Господь веру сильную, живую и действенную, дабы и мы, преклонив милость Божию, получили от Бога совершенное оставление наших грехов.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников. Иеромонах Алексий, подвижник Московского Симонова монастыря.
1: В конце 18 века брянские леса, что раскинулись по левому берегу реки Десны, были дремучими и непроходимыми. В их глуши в 1775 году поселился монах по имени Алексий с двумя инокими-послушниками. Придя на небольшую поляну, окруженную вековыми елями, рядом с которыми протекал ручей, путники решили остаться на этом месте. Нужно было строить кельи, но небольшой топорик, который был у отшельников с собою, не годился для такого дела. Тогда отец Алексий решил найти ближайшую деревню и попросить там необходимые инструменты. Послушников он оставил на поляне, попросив их пока насобирать хвороста и наломать еловых веток для крыш и лежанок, а сам отправился в путь. Минул день, подошел к концу другой, а монах Алексий все не возвращался. Один из послушников, устав от ожидания, в сердцах воскликнул, обращаясь к товарищу. «Да уж не бросил ли он нас здесь? Может, в деревне-то ему лучше показалось, он и решил остаться. А у нас ни инструментов, ни пищи. Пропадем!» Больших трудов стоило второму послушнику убедить возмущенного товарища в том, что отец Алексий не мог так поступить. «Давай лучше помолимся за него», — сказал он, и оба послушника опустились на колени перед образом Спасителя, который принесли с собою, и стали молиться. Вдруг из глубины потемневшего в наступивших сумерках леса раздались громкие удары, словно кто-то бил палкой о палку. Вслед за ударами послышался оклик, и товарищи с несказанной радостью узнали голос отца Алексия. Они тоже начали стучать палками и громко кричать, чтобы отец Алексий смог услышать их и найти дорогу. Когда, наконец, монах показался на поляне, послушники с радостными приветствиями кинулись к нему. Оказалось, отец Алексий, возвращаясь из деревни, которая находилась довольно далеко, заблудился. «Видно, молились вы за меня крепко», — сказал он послушникам. «Вывел Господь». Послушнику, роптавшему на старца, стало стыдно. Он повинился перед монахом и искренне раскаялся в своих словах. Отец Алексий принес топор и рубанок. Отшельники построили кельи, в которых в молитвенном уединении прожили несколько лет, после чего разошлись по разным обителям. Монах Алексий поселился в Московском Симоновом монастыре. «Негодование и ропот до Божьего слуха не доходят», — говорил иеромонах Алексий, подвижник Московского Симонова монастыря. «А на сердечную молитву Господь тотчас откликается».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Иеромонах Алексий, подвижник Московского Симонова монастыря.

0: Радио «Вера».
1: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб. Сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я уж слабый.

Вера. Светлое радио. Покаяться не значит оплакивать прошлое. Покаяться значит повернуться лицом к Богу, взглянуть Ему в лицо, вслушаться в Его слова, восстановить отношения любви и взаимной верности. Митрополит Сурожский Антоний Блум.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Суржского Антония Блума. Во время немецкой оккупации я преподавал в русской гимназии в Париже. Среди воспитателей был человек. Он был замкнутый, ни с кем почти не общался, и никто, собственно, о нем ничего не знал. В частности, не знали, в какой нищете он сам живет. Он мало что мог делать и по возрасту, и по здоровью, и по незнанию французского языка. И вот такая картина. Мальчики, девочки бегут в школу. Идет туда же этот воспитатель. У дороги сидит нищий. Пред ним шапка. Много народу проходит. Некоторые проходят мимо, не замечая его. А некоторые, проходя, просто в эту шапку кидают монетку, а на человека даже не посмотрят. Они свое сделали. Он для них не человек, он нищий. А нищий — это просто шапка. И вот подходит этот воспитатель. Он остановился, снял шляпу и что-то сказал нищему. Ничего ему не дал, а нищий вскочил на ноги, обнял его, и они расстались. Это видели дети. Когда он пришел в гимназию, дети его окружили и засыпали вопросами. «Кто этот человек? Он что, вам родственник или знакомый? Почему вы сняли шляпу? Вы ничего ему не дали, почему же он вскочил и вас поцеловал?» И загнали воспитателя в угол, ему пришлось ответить. И он ответил им приблизительно следующее. «Я шел пешком с другого конца Парижа, потому что у меня на метро денег не было. Я шел по дороге и издали увидел этого нищего. Видел, как проходили люди мимо. Видел, как некоторые бросали монетку в его шапку, даже не взглянув на него. И я подумал, что если я мимо него пройду и не окажу ему внимания, у него, может, умрет последняя вера в человека. На него не только не взглянули, но даже не потрудились от своего достатка самую малую полушку бросить ему. А денег не было, давать было нечего. Я остановился и снял шляпу перед ним, чтобы он почувствовал, что мы на равных, что я в нем вижу равного себе человека, а не нищего. И ему объяснил: «Простите, я ничего вам не могу дать, у меня ничего нет». И этот человек вскочил и меня обнял. Я сам с этим нищим говорил и прежде, и поговорил после этого события. И он мне сказал, что никогда его никто не одарил так богато, так щедро, как этот человек, который ему не дал ничего, но признал в нем равного себе человека. Снял перед ним шляпу. Объяснил, почему он не может ему помочь, и попросил у него за это прощения.

0: О, Георгий Петрович, приветствую вас, дорогой. Выглядите, ну, просто замечательно. Когда вас из больницы выписывали, вы, помнится, приуныли, а сейчас молодец-огурец.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей Борисович. Да-да, все так и есть, как вы говорите. Я только что из отличного санатория вернулся. Там и номер, и питание, и медицинское обслуживание. Все было на высшем уровне. Жил целый месяц, как у Христа за пазухой. Очень меткий образ, кстати. Точнее, не скажешь. И его-то уж точно наш народ создал. А то я помню, как вы мне доказали, что «темна вода во облацех воздушных» — это цитаты из Псалтыри, из 17-го псалма.
0: Наверное, у каждого народа существуют свои крылатые выражения, обозначающие высшую степень защищенности. И чаще всего в них описана тесная связь с Богом, близость к Нему. В Псалтыри, кстати, тоже можно встретить подобные яркие фразеологизмы. Например, в 56-м псалме: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня. У Тебя ищет убежище душа моя. Под сенью крыл Твоих укрываюсь я, пока не пройдет беда».
1: Да, под крылом у Бога тоже хорошо сказано.
0: А вот дальше в этом псалме есть еще одно привычное нам выражение. Царь Давид говорит о своих врагах: «На пути моем выкопали яму, да только сами в нее и упали».
1: Значит, кто яму копает, тот сам в нее и упадет. Тоже из Псалтыри? Ну, ничего себе!
0: Собственно, удивляться тут особенно нечему. Ведь в дореволюционное время читать учились по священным книгам, в том числе и по Псалтыри. А неграмотные люди во время богослужения в церкви наизусть выучивали многие псалмы. Ведь песнями царя Давида насыщены практически все православные службы. Так и получилось, что сборник древнееврейских песен обогатил наш родной язык.
1: Андрей Борисович, а можно полюбопытствовать, что за беда заставила царя Давида спрятаться Богу под крыло?
0: Давида много лет преследовал его предшественник на троне, царь Саул. Это гонение приобрело какой-то просто маниакальный характер. Остановить Саула не могли ни его дочь, жена Давида, Мелхола, ни сын Иоаннафан, любивший псалмопевца как брата. К тому же нездоровое раздражение царя против Давида подогревали многие придворные, завидовавшие талантливому музыканту и удачливому воину. Псалмопевец сетовал: «Душа моя среди львов и среди хищников-людоедов. Их зубья — копья и стрелы, их язык — острый меч».
1: А в какой момент именно этот псалом был написан? При каких обстоятельствах?
0: О, при удивительных. Давид скрывался от Саула, на этот раз в Иудейской пустыне, в той ее части, которая богата скалами и пещерами. В глубине одной из таких пещер и укрывался псалмопевец со своими спутниками. Давид молился по своему обыкновению: «Я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, который добр ко мне. Он пошлет помощь с небес, чтобы меня спасти, посмеяться над теми, кто гонит меня». И надо же такому было случиться, что именно сюда зашел по нужде царь Саул с огромным войском, рыскавший в поисках беглеца по окрестностям. Саул в темноте не заметил, что внутри пещеры кто-то есть, зато Давид его прекрасно видел.
1: Это ж надо! Из всех пещер Иудейской пустыни Саула занесло именно в ту, где был преследуемый им человек. Вот уж точно, попал в яму, которую выкопал сам. А какой замечательный момент выдался Давиду отомстить за все обиды.
0: Да, возможность такая у псалмопевца была. Но у него не было ни малейшего желания причинить помазаннику Божьему даже малейший вред. Когда Саул сбросил на землю плащ, Давид незаметно отрезал от него кусок ткани и даже в этом раскаивался.
1: А зачем ему понадобился этот клочок одежды Саула?
0: Когда Саул вышел из пещеры на дорогу, Давид догнал его, поклонился до земли и сказал: «Зачем ты слушаешь тех, кто говорит, будто я хочу убить тебя? Вот край твоего плаща. Ты был в моих руках, и я не причинил тебе зла. Зачем же ты гоняешься за мной по горам?»
1: И что Саул?
0: Саул заплакал, назвал Давида сыном, сказал, кто бы еще мог, поймав своего врага, отпустить его с миром.
1: Раскаялся, значит?
0: Раскаялся, но ненадолго. Вскоре Саул опять стал угрожать псалмопевцу. И второй раз оказался перед ним в беззащитном положении. Давид смог незаметно войти в походный шатер, где царь спал крепким сном. Псалмопевец вынес копье Саула и чашу, стоявшую у его изголовья, и вновь предъявил эти предметы как доказательство своих добрых намерений. И Саул опять плакал, а вскоре снова пустился преследовать ни в чем не виноватого перед ним человека.
1: Андрей Борисович, а ведь это чудо, что не убил Саул Давида.
0: Давид тоже так считал. Он пел в благодарности Творцу: «Будь превознесен, Боже, выше небес, и над всею землей да будет слава Твоя». И еще такие удивительные слова: «Твердо сердце мое, Боже, твердо сердце мое, буду петь, воспевать песнопенья. Пробудись же, душа моя, пробудитесь, арфа и лира, и я разбужу рассвет. Среди народов прославлю Тебя, Господь, среди всех племен Тебя воспою. Велика милость Твоя до небес, верность Твоя до облаков. Будь превознесен, Боже, выше небес, и над всей землей да будет слава Твоя».
1: Наверное, он, добрая душа, еще и за Саула радовался, что тот хоть ненадолго свою злобу оставил. Еще и за это Богу хвалу возносил.
0: Да, многие толкователи псалтыри считают, что 56-й псалом – это проповедь непамятозлобия и великодушия.
1: Как же я рад был повидаться с вами, Андрей Борисович. Соскучился по нашим разговорам. Вы, если в гости не можете выбраться, так хоть звоните, что ли.
0: И позвоню, и приеду, Георгий Петрович. Наговоримся еще, обещаю.
2: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык – острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава.

0: Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Икона Божией Матери Касперовская по своей иконографии схожа с иконой Божией Матери Корсунской. В Россию образ в конце XVI века привезли сербы из Трансильвании. Они получили приглашение русского правительства обосноваться в Херсонской губернии. Икона передавалась по наследству, пока не перешла к помещице Иулиании Иоанновне Касперовой. Она получила ее как родовую святыню в 1809 году. Образ был признан Святейшим Синодом чудотворным после целого ряда исцелений, произошедших по молитве к иконе в начале 40-х годов XIX века. Одесситы считают, что во время Крымской войны весной 1854 года Богородица по молитвам перед ее чудотворным образом спасла город. Одессу окружил британский флот, шла непрерывная бомбардировка с моря. Жители пронесли крестным ходом чудотворную икону и устроили торжественный молебен, и вскоре осада была снята. Тогда и постановили в поучение потомству события это сделать незабвенным и праздновать ежегодно. С 1936 года Касперовский образ Богородицы хранится в Одесском кафедральном Успенском соборе. Чествуя Касперовскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести».

0: 12 июля Православная Церковь отмечает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот праздник назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедавших христианство по всему миру, сыгравших в его распространении ключевую роль и принявших мученическую смерть за свою веру. Дата праздника непереходящая. Он всегда отмечается 12 июля и входит в число великих. Ему предшествует пост, именуемый апостольским или Петровым. Апостол Петр – один из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Был родом из Вифсаиды Галилейской. До проповедования христианства он был обычным рыбаком. При рождении его звали Симоном. Его родным братом был апостол Андрей Первозванный. Святой Петр был одним из самых преданных учеников Господа, и именно он исповедовал Христа Сыном Божиим. Во время ареста и судов над Иисусом Христом святой Петр трижды отрекся от Него, но потом искренне покаялся в этом, и воскресший Спаситель простил его и восстановил в апостольстве. Святой Петр прославился чудесами по молитвам ко Христу и проповедью Евангелия среди многих народов Малой Азии, Северной Африки и части Европы. Второй святой, которого вспоминают 12 июля, апостол Павел, был родом из Тарса в Малой Азии. До крещения он носил имя Савл. Он был образованным человеком, сыном знатных людей и обладал правами римского гражданина. Павел не был в числе 12 учеников Христа и при его земной жизни с ним не встречался. Более того, изначально он принимал участие в гонениях на первых христиан. Чудесное обращение Павла ко Христу произошло, когда он держал путь в Дамаск, где планировал организовать очередные гонения. Он был ослеплен светом и услышал голос Господа. Это привело его к духовному прозрению и к крещению. После этого события Павел стал одним из преданных учеников Господа, за что, как и Петр, получил наименование первоверховного апостола. Он совершил 4 миссионерских путешествия. За распространение христианства апостол Павел, как и Петр, был казнен в Риме при императоре Нероне. Церковь почитает Петра и Павла как двух самых ревностных служителей Христа, наиболее потрудившихся в деле распространения веры и укрепления христианства. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Всегда бывает в дни христианских праздников.
3: О чем я и говорю. Картина выражает радость о Христе. И разве не удивительно, что она появилась в то время, когда агрессивная антирелигиозная кампания в стране набирала обороты? К 1922 году от рук большевиков погибло уже около 10 тысяч православных, архиереев, священников, активных прихожан. Сергей Милорадович наверняка понимал, что может разделить их участь.
2: Я бы сказала, не участь, а подвиг. Аресты обошли художника стороной, но проживать день за днем под постоянной угрозой и не скрывать своей веры, согласитесь, тоже исповедничество.
3: Безусловно. И чтобы иметь такую крепость духа, нужно достойно прожить предыдущие годы.
2: Камертоном такого достоинства для Сергея Милорадовича всегда служила церковь. Он родился в подмосковном селе, в семье диакона, вырос при храме. И вся его жизнь протекала в церковном пространстве. 7 лет Сергей осиротел. Его воспитывали сначала дедушка, затем дядя, брат отца. Оба они также служили диаконами. В 10 лет мальчика отдали учиться в школу при Московской духовной семинарии. Здесь он получил первые навыки рисования. Чуть позже, уже будучи семинаристом, Сергей попробовал свои силы в иконописи. А еще через несколько лет, по окончании Московского училища живописи, ваяния и зодчества, преподавал в епархиальном училище иконописания.
3: По картине «Монахиня у иконостаса», кстати, заметно, что автор владеет иконописным мастерством. Образы Богородицы и Христа, праздничные иконы на алтарной перегородке переданы очень бережно.
2: О, Сергей Милорадович разбирался в иконописи. Сохранились его преподавательские проекты об особенностях иконописного канона. В них художник убеждает коллег, что нельзя формально копировать древние образцы, воспроизводить в землистых оттенках лики, потемневшие от времени, лишать иконы свежести красок. А с другой стороны, предостерегает от нарочитой реалистичности в изображении святых. Настаивает, что слишком вольное изображение евангельских событий противоречит традиции.
3: То есть церковность и здесь выступала для Сергея Милорадовича мерилом подлинности.
2: Церковь Христова была для художника альфой и омегой. Он ею дышал и посвящал работы, исполненные света, такие как картина «Монахиня у иконостаса». Отрадно и знаменательно, что это полотно стало экспонатом Музея истории и религии. Ведь оно и вправду часть наследия христианской веры, иллюстрация летописи любви человека ко Христу.
1: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Когда речь заходит о воспитании детей, многие родители обращают внимание только на внешнее поведение, учат ребенка только вежливости, не обращая внимания на внутреннее состояние. Святые отцы советуют не забывать о том, что человеческие страсти имеют зачатки уже у маленьких детей. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из сердца их плевел грехов, скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных привычек, наклонностей и страстей. Враг и плоть грешная не щадят и детей».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Американская писательница Сьюзен Кулидж росла в многодетной семье и среди братьев и сестер была заводилой. Придумывала игры, а еще сочиняла сказки и разные истории. Детское увлечение переросло в настоящее мастерство. В 1871 году, когда Сьюзен исполнилось 36 лет, вышла в свет ее первая книга рассказов. А спустя еще год Кулидж написала и издала, пожалуй, самое известное свое произведение – повесть «Что Кейти делала». История девочки-подростка, которой однажды пришлось столкнуться с недетскими трудностями, справиться с ними и выйти из них новым человеком, покорила читателей простотой и ясностью стиля, мягким юмором и живостью изложения. А главная героиня повести по имени Кейти Карр стала примером для детей и взрослых во всем мире. Что же в этой девочке необычного? На первый взгляд, вроде бы ничего особенного. Кейти – старшая дочь в большом семействе доктора Карра. Ее мама умерла, а доктор все время пропадает на работе и нечасто может позволить себе провести время с детьми. Поэтому их воспитывает тетушка. Но ребята плохо ее слушаются, шалят, своевольничают. И больше всех Кейти. Конечно, девочка помнит, как мама незадолго до смерти сказала, что очень скоро ей, как старшей, придется взять на себя заботы о других детях. Но ведь так не хочется взрослеть, если можно тайком от тетушки забраться в дождливый день на сеновал и вместе с братьями и сестрами сочинять стихи. Особенно ребятам нравилось зарифмовывать библейские сюжеты. Они даже мечтали когда-нибудь издать свое совместное творчество, снабженное портретами авторов. А еще можно пойти в сарай, где на высокой балке под потолком висят качели. А если тетушка не разрешает, можно сбежать тайком. Подумаешь, покачаться всего несколько минут, ничего плохого не случится. Так рассуждала Кейти. Но, увы, случилось. Девочка раскачалась слишком сильно и высоко, не удержалась и упала с качелей. Подняться с земли она не смогла. Кейти повредила позвоночник. Возможно, больше она никогда не сможет ходить. Такой сюжетный поворот оказывается очень неожиданным. Становится понятно, что книга намного серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд. Из легкомысленной истории о шалостях непослушных детей

0: повесть «Что Кейти делала» в одну секунду превращается в произведение о выборе, преодолении и переосмыслении. В своем новом положении Кейти находит силы на то, чего не могла или не хотела сделать, будучи здоровой. Из главной непоседы превратиться в настоящую старшую сестру, сумевшую объединить остальных детей уже не в проказах, а в заботах о доме и отце. Как девочке это удалось? Возможно, ответ мы найдем в словах тетушки Кейти. Желая подбодрить больную, она напомнила о том, что Бог никогда не покидает человека. И если нам тяжело, Он готов помочь. Главное – попросить Его о помощи. И когда, прочитав книгу Сьюзен Кулидж, мы узнаем, что Кейти делала, то, возможно, научимся у нее не унывать в трудные времена. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: радио. Часть речи.
1: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Икона». «Знаешь, отче дьяконе, — просиял батюшка от какой-то мысли, — поднесем ему икону святого и всехвального апостола Павла. Дар этот будет душевный и на всю жизнь памятный. Орден-то он спрячет и забудет, а икона-то висеть будет на почетном месте. Лампадка перед ней. Взглянет Павел Ефремович на Божий огонек и скажет: «Ай да молодцы прихожане!» И причт».
2: Причт – это штат людей, служащих в одном храме. В причт входят как священнослужители, то есть посвященные в духовный сан – это священники и диаконы, так и церковнослужители, сана не имеющие – это пономари, чтецы, псаломщики, регенты, певчие и другие работники. Состав причта утверждается правящим архиереем. Причт составляет костяк христианской общины, объединенной церковной жизнью.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Город Абакан стоит в горах Южной Сибири, в том месте, где река Абакан впадает в Енисей. В 1675 году здесь, на земле кочевников-хакасов, появилась русская крепость. Коренные жители восприняли от православных переселенцев веру в Спасителя. Изучая под руководством священников историю христианства, хакасы горячо полюбили святителя Николая Чудотворца. Икона угодника Божьего имелась в каждой юрте. В 1864 году в Абакане на народные деньги был построен деревянный храм, посвященный святителю. После революции 1917 года Никольскую церковь закрыли безбожники. Однако во время Великой Отечественной войны православные абаканцы добились от властей разрешения возобновить богослужение. Под сводами Никольского храма горожане соборно молились о победе над захватчиками. В последующем церковь несколько десятилетий оставалась единственной действующей в городе. В 80-х годах 20 века ее перестроили в камне, сохранив исторические очертания. В 1995 году обновленный Никольский храм стал кафедральным, то есть главным собором Абаканско-Кызыльской епархии.
2: Радио «Вера» в Абакане можно слушать на частоте 92 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 12 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Служение людям – одна из ключевых заповедей Евангелия. К этому Христос призывает всякого своего ученика и последователя. Но как исполнить эту заповедь на практике? Нечто важное по этому поводу мы слышим в отрывке из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
5: «Имущее же дарование по благодати, данней нам различно».
6: И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте.
5: Дайте гонящие вы, благословите, а не кляните.
4: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел дает христианам из римской общины ряд практических наставлений. Все они так или иначе касаются служения окружающим. Причем апостол предлагает не абстрактный список заповедей, но перечисляет конкретные области, в которых ученики Христовы могли раскрыть свои духовные таланты. Это и пророчество, и наблюдение за порядком во время богослужения, и учительство, и пасторское кормление, и социальная работа, и труд начальника-администратора, и благотворительность, то есть поддержание общины и собственных средств. Все это те направления, где каждый из нас может принести реальную пользу всей Церкви, как единому телу Христову. Что же важного мы узнаем об этой работе из прозвучавшего отрывка? Ни одно из этих служений не должно становиться поводом к превозношению над окружающими. Ведь эти дары, как говорит Павел, христиане имеют по данной нам благодати. То есть в Церкви на ту или иную должность человека возводит сам Дух Святой. А потому, чем бы верующий ни занимался во благо церковной общине, если он исполняет свои обязанности честно и с полной отдачей, он приносит пользу на своем месте ничуть не меньше, чем самый большой начальник, ведь через него действует сам Господь. И далее апостол Павел говорит еще одну важную вещь. «В усердии не ослабевайте». То есть, какую бы работу я ни делал, мое служение не должно быть временным эмоциональным порывом. Ведь любой сиюминутный порыв в итоге приводит к духовной вялости и апатии. Потому что своим источником он имеет область изменчивой человеческой психики. То усердие, о котором говорит Павел, подпитывается из другого источника. «Духом пламенейте», — говорит он, указывая на ровное и постоянное живое горение в сердце человека божественной благодати. Прозвучавший отрывок ставит перед всеми нами важную духовную задачу – рассмотреть в себе тот дар, который нам дан от Бога для служения другим, а потом поддерживать его с неугасающим усердием. И апостол Павел проговаривает сегодня важные ориентиры для этого. Господь хочет, чтобы мы помогали своим ближним, движимые не холодным долгом и не бездумным энтузиазмом. Если так, то в итоге мы замучаем и самих себя, а потом и тех, кого превратили в объект своей любви. Господь хочет, чтобы мы исполняли свое служение в духе пламенеющем, то есть в животворящей благодати Божией. А это значит, без ожидания особых духовных ощущений, без претензий на собственную исключительность и мессианство, не торопясь, без требований награды, аплодисментов, а порой поддержки и понимания со стороны окружающих, спокойно, изо дня в день, без превозношения над людьми, тихо и незаметно. Обыкновенно именно так наши органы чувств выполняют свою рутинную каждодневную работу. Мы дышим, видим, обоняем, осязаем, слышим, чувствуем. Вроде бы ничего особенного. И что самое важное, именно так действует в жизни каждого человека Господь. Тихо и незаметно, будто бы все случается само собой. И в этом проявляется Его действенная любовь ко всякому из нас.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На юге Ленинградской области, в 160 километрах от Санкт-Петербурга, есть деревенька Романщина. В 17 веке царь Алексей Романов пожаловал здешние земли боярину Ивану Елагину. Помещик построил в имении усадьбу и деревянный храм во имя Ильи Пророка. Эти здания не сохранились. А вот каменная церковь Тихвинской иконы Божией Матери, возведенная в 1772 году, до сих пор стоит на деревенском кладбище. Ее построил внук Ивана Михеевича Ефим Назарьевич Елагин. Церковный погост в Романщине стал родовым местом упокоения Елагиных. Сохранилась здесь также могила Жана Батиста Прево де Сансака, маркиза де Траверсе. Французский дворянин, которого в России называли Иваном Ивановичем, был незаурядным человеком. Он родился в середине 18-го столетия и часть жизни провел в России. Служил адмиралом, возглавлял морское министерство, а также занимал должность губернатора Севастополя. В 1819 году маркиз де Траверсе организовал экспедицию под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева к берегам Антарктики. 28 января 1820 года эти первопроходцы открыли Антарктиду и назвали один из ее архипелагов именем Ивана де Траверсе. Уйдя на покой, военный министр приобрел у Елагиных деревеньку Романщина под Петербургом и провел в имении свои последние годы. Здесь его навещал император Александр I. 25 сентября 1821 года государь участвовал в литургии под сводами Тихвинской церкви. Неподалеку от храма его величество собственноручно посадил дуб. Мощное 200-летнее дерево и сейчас шумит ветвями. Оно сохранилось лучше, чем Тихвинская церковь. Здание пострадало в 20 веке. Сначала от безбожников после революции 1917 года, затем от немецких оккупантов во время Великой Отечественной войны. Фашисты держали в храме пленных партизан и совершали расстрелы. В 1943 году церковь осветили заново, и она вновь стала действующей, но ненадолго. В 60-х годах храм закрыли, и в течение многих лет он стоял заброшенным и постепенно разрушался. В 1992 году храм Тихвинской иконы Божией Матери вернули верующим, и началась его реставрация. Но средств на нее не хватает. Старинное здание стоит в строительных лесах и ждет меценатов, которым дороги страницы русской истории.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

Радио «Вера». Светлое радио. Никогда не бойся наказания, но бойся греха, порождающего наказание. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 12 июля 1924 года. Калужская область. Город Козельск. Оптинский батюшка Никон говорил нам с сестрами в беседе: «Если ты куда придешь и пригласят тебя за стол, то если ты знаешь, что эти люди от души хотят угостить тебя, ешь без смущения. А если знаешь, что из приличия, то остерегись». В настоящее время люди века сего смотрят на нас, верующих, как на юродивых, как на глупых. Им не нравится наша православная вера, наш храм и все наше поведение. Они смеются над всем этим. И часто мне приходится слышать от верующих, принужденных жить среди мира, что им тяжело переносить постоянные насмешки, испытывать такое отношение. А мне кажется, что даже честь для нас, что нас не любят, что над нами смеются. Апостол сказал: «Аще укоряеми бываете о имени Христове, блаженне есте, яко славы и Дух Божий на вас почивает». Это говорится о тех, кто ради Христа терпит поношение и гонение. Прошу вас, не смущайтесь, если над нами смеются. Если нас не любят, значит, мы не от мира сего.
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Чем славится Париж? Столица Франции ассоциируется у нас с модой и романтикой. Символом Парижа, конечно, является сегодня Эйфелева башня. Но так было не всегда. Когда-то Париж был настоящей религиозной столицей Европы. Все дело в том, что начиная с XIII века во французской столице хранится величайшая христианская святыня – Терновый венец Иисуса Христа. Как вы, наверное, помните, перед казнью Спасителя на кресте римские солдаты издевались над ним. Они надели на голову Христа венец, сплетенный из колючих веток. Этот венец был на Спасителе во время его кончины. После воскресения Христа все предметы, связанные с его страданиями и смертью, гробовые пелены, гвозди, которыми его прибили ко кресту, упомянутый венец, были учениками Спасителя собраны и сохранены. Терновый венец первоначально хранился в Иерусалиме, а затем был перевезен в Константинополь. В 1204 году столицу Византии захватили крестоносцы. Их предводитель Балдуин II, желая получить денег у венецианцев, заложил терновый венец в один из их банков. Выкупить великую святыню ему не удалось. Его опередил король Франции Людовик IX. В августе 1238 года терновый венец прибыл во французское королевство. Король лично встречал реликвию за 40 километров от Парижа, а затем, сняв обувь, в одежде простолюдина, сопровождал ее в город. Для хранения венца Людовик построил в Париже Сент-Шапель, святую часовню. Во время французской революции Сент-Шапель была закрыта, а ее святыня была изъята государством. В 1806 году терновый венец вернули церкви. Запаянный в особую стеклянную капсулу, по приказу Наполеона он был размещен в соборе Парижской Богоматери, знаменитом Нотр-Дам-де-Пари, где находится до сих пор. В настоящее время за сохранность тернового венца отвечают рыцари Римско-католического ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского. Именно они, посвященные в рыцарское звание мужчины и женщины, всякий раз сопровождают священника, выносящего святыню из сокровищницы собора в 15:00 каждую первую пятницу месяца, а также в Страстную пятницу, день, когда церковь вспоминает распятие Христа. Надо сказать, желающих поклониться святыне очень много. К общей христианской святыне хотят прикоснуться и католики, и православные. Вместе с терновым венцом рыцари выносят также частицу креста Господня и один из гвоздей, которыми Спаситель был прибит к крестному древу. Если вам удастся попасть к этим великим святыням, вы наверняка заметите, что на терновом венце нет больше колючек. Дело в том, что по приказу упомянутого уже Людовика IX шипы были срезаны и отправлены по одному в разные храмы Франции. Некоторые из шипов сохранились до наших дней. В 2007 году у тернового венца молился патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Благодаря за возможность поклониться святыне он подарил собору Нотр-Дам-де-Пари икону Владимирской Богоматери, которая теперь висит на одной из стен храма. Так, общее для православных и католиков почтение к терновому венцу Спасителя получило свой видимый символ. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о великой христианской святыне, терновом венце Иисуса Христа, который находится в соборе Парижской Богоматери.

0: Сегодня, 12 июля, Церковь вспоминает славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а также чтит память святого Паисия Святогорца и чествует Касперовскую икону Божией Матери. Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан. Византийский император Константин Великий построил в IV веке храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. Уже в первые века христианства память апостолов Петра и Павла праздновали в один день, прославляя духовную твердость святого Петра и разум святого Павла. В русской церкви почитать святых апостолов Петра и Павла стали сразу после крещения Руси. По церковному преданию, святой равноапостольный князь Владимир привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была подарена Новгородскому Софийскому собору. В этом же соборе до сих пор сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. В Киевском Софийском соборе настенные росписи, изображающие апостолов Петра и Павла, относятся к XI-XII векам. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичьей горе в 1185 году. Примерно в это же время началось строительство Петровского монастыря в Ростове. Петропавловский монастырь существовал в XIII веке в Брянске. Сейчас в России первоверховным апостолам Петру и Павлу посвящено несколько десятков храмов и монастырей. Сегодня в храмах звучит праздничное песнопение «Тропарь», восхваляющее апостолов Петра и Павла. «Первенствующий из апостолов и вселенские учители, владыку всего молите, мир вселенный даровать и душам нашим великую милость».
1: Слушаете.

0: «Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
4: Святые в литературе.
5: Известные библейские сюжеты, но как по-новому звучат они в литературных интерпретациях. Каждый автор пропускает их через свой жизненный опыт и обращается к своим современникам. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим об апостоле Павле и стихотворении Василия Жуковского «Савл по дороге в Дамаск». Место действия – дорога между Иерусалимом и Дамаском. Время действия – первый век по Рождестве Христовом. Савл из Тарса – так звали апостола Павла до его обращения ко Христу. Родом из города Тарс в Малой Азии, на территории современной Турции, Савл, еврей по происхождению, жил в Иерусалиме. Когда фарисеи в Иерусалиме вступили в противоборство с последователями Христа, Савл тоже стал непримиримым гонителем христиан. Савл даже попросил у первосвященника полномочий искать тех последователей Христа, которые бежали в Сирию, и приводить их на суд в Иерусалим. Как говорится в Библии, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, Савл с помощниками отправился в Дамаск, столицу Сирии. С этого и начинается стихотворение Василия Жуковского «Савл по дороге в Дамаск».
6: На ланитах рдеет краска, грозный взор, суровый вид. Савл, разгневанный, спешит к стенам ближнего Дамаска. Всем живущим о Христе всем готовит он гонение, бичевание, поношение, ужас смерти на кресте.
5: По дороге в Дамаск с Савлом произошло событие, полностью изменившее его жизнь. Когда он уже приближался к городу, его внезапно осиял с неба свет, превосходящий самое яркое солнечное сияние. Савл в страхе упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Впрочем, давайте лучше послушаем, как передает эту сцену Жуковский в стихотворении «Савл по дороге в Дамаск». Поэт точно придерживается библейского текста, показывая при этом чувства Савла.
6: «И упал он ослепленный, и послышался над ним глас Господень: Савле, Савле, я за что тобой гоним?» Трепет, чувствуя чудесный, отвечал он: «Кто же ты? Иисус, кого ты гонишь?» прозвучало с высоты. «Что мне делать?» — вопросил он, вещим ужасом объят. И ответ раздался свыше: «Встань, гряди в ближайший град. Там получишь ты прозрение, там познаешь ты Христа, изрекут ему моления богохульные уста».
5: В понимании известного русского поэта и переводчика XIX века Василия Андреевича Жуковского, современника Пушкина, поэзия призвана приближать человека к Богу. Она, как писал Жуковский, «лекарство душ безверием крушимых». Неудивительно, что поэта привлекла история духовного преображения гонителя христиан, превращение Савла в апостола Павла.
6: «И свершилось, и гонитель, неустанный христиан, стал ревнителем Христовым, светом правды осиян. Умер Савл, апостол Павел появился меж людей и Всевышнего прославил всею жизнью своей».
5: С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
4: «Прообразы. Святые в литературе». Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Никогда не видел я, чтобы совершилось исправление с помощью гнева, но всегда с помощью любви. Возьми пример самого себя. Когда ты становишься грубым?

0: Вера. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева.

0: даром, потрясающим приключением и фантастической возможностью. В стихотворении Честертона нерожденный малыш размышляет о мире, который его ожидает, о его невероятности и реальности, о синем море, круглом огне в небе, то есть солнце, зеленых волосах на холмах, траве. Он рвется в этот мир, полный улиц, дверей и людей. И пускай там бури, но лучше мне быть одним из отвергших тьму, чем хоть целую вечность повелевать государством тьмы одному. Такой видит Честертон жизнь. Она любая, есть победа над небытием, распадом и тлением, и уже потому достойна воспевания. Поэтому для поэта пессимист сродни дезертиру, предавшему круговую поруку бытия. Выбор жизни — это решимость и вызов, и они завораживают Честертона своей красотой. А еще жизнь — это потрясающая возможность. О ней, этой возможности, писал преподобный Иосиф Оптинский, подвижник благочестия XIX века. «Земная жизнь есть великий дар Божий, которым мы можем заслужить себе такое блаженство, что Священное Писание именует таковых богами». Герой стихотворения Честертона в полной мере осознает величие дара жизни. Нерожденный малыш обещает: «Если только позволено будет мне хоть на день оказаться там, я за милость эту, за эту честь баснословную все отдам. И клянусь, не вырвется из меня ни гордыни, ни жалоб, стон, если только смогу отыскать я дверь, если буду таки рожден».
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт, церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благополучна.

0: обустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Крупица веры может менять физический мир вокруг нас. Об этом сказал сам Христос. Впрочем, физический мир можно менять и вовсе без всякой веры. А вот преклонить к себе божественное милосердие без веры не получится. О связи веры и изливаемой на нас милости Божией повествует звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И влез в корабль прежде».
3: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком.
2: И прославивши Бога, давшего власть таковую человеку.
1: Я человек маленький, слабый, у меня нет никаких ресурсов. Что я могу сделать? Эта фраза нам прекрасно знакома. Мы ее слышим от других, да и сами порой размышляем точно так же. Вроде бы все разумно. Действительно, мы всего лишь маленькие люди. У нас нет ни власти, ни финансов, ни апостольской благодати, ни дерзновения святых. Мы всего лишь обыватели, песчинки мироздания. Наверное, так же могли подумать о себе эти люди, которые принесли к ногам Христа своего парализованного друга. Но они решили иначе. Несмотря на их молчание на страницах Евангелия, мы можем догадаться, какие мысли и чувства заставили их действовать. Эти люди от кого-то услышали о Христе, о его невозможных для простого человека чудесах. И они решили дерзнуть. Своим дерзновением они показали свою веру. Этой веры оказалось достаточно, чтобы помочь тому, кто и вовсе никак себя не проявлял. Тому, кто просто лежал, не в силах ни пошевелиться, ни сказать какое-то слово. Хотя мы не знаем, возможно, он мог говорить, но на страницах Евангелия он молчит. Господь, вопреки своему обыкновению, ни о чем его не спрашивает. Христу достаточно веры друзей расслабленного. Получается нечто удивительное. Самые простые люди, имен которых не сохранила история, своей верой сумели преклонить милосердие Божие к близкому им человеку. Их вера сделала то, что не смогли бы сделать ни власть, ни деньги, ни образование, ни какое бы то ни было земное могущество. Их вера в буквальном смысле изменила ход истории для одного человека. Их вера преодолела пропасть между человеком и Богом. Эта история звучит в наших храмах не случайно. Она напоминает нам, что и мы обладаем теми же возможностями. Да, мы маленькие, слабые и ничтожные. Но вера меняет все. Она превращает нас в людей, которых Бог и слушает, и слышит. И вот что еще интересно. Бог всегда делает больше, чем мы просим. Так и здесь. Христос не просто даровал здоровье парализованному. Господь освободил этого человека от тех грехов, результатом которых стала его болезнь. Христос не только устранил последствия, Он истребил причину. В основе же этого все та же вера, сильнее которой, пожалуй, нет ничего на этом свете. Да подаст же нам всем Господь веру сильную, живую и действенную, дабы и мы, преклонив милость Божию, получили от Бога совершенное оставление наших грехов.
0: Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Отец Силуан вместе с несколькими монахами поднимался в горы. Пейзаж в этой части Афона не радует глаз разнообразием. Кругом скалы, растительности немного, лишь дикий кустарник то тут, то там пробивается сквозь каменистую почву. Один из братьев ударил своим посохом по чахлому кустику, вставшему у них на пути. Он сделал это машинально, не придавая своему действию никакого значения. Однако отец Силуан вдруг остановился, и на его лице путники увидели неподдельное огорчение. Он покачал головой. «Куст зеленый, а ты его сломал без нужды», — обратился он к покрасневшему от неловкости монаху. «Хотя это и не грех, но почему-то жалко». Отец Силуан, человек необычайной физической силы и мужественности, который в юности с легкостью гнул руками подковы, обладал таким глубоким милосердием и состраданием ко всему живому, что даже сорванная травинка вызывала у него боль. «Сердцу любящему Бога жалко и всякую тварь», часто повторял преподобный Силуан Афонский, мудрый старец и святой подвижник. «Тот, кто научился любить, никогда не причинит вреда понапрасну, и без нужды даже листа на дереве не захочет повредить».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский. Радио «Вера».
2: Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханный остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Евгений Боротынский.

29 июня по юлианскому календарю или 12 июля по новому стилю, церковь особо вспоминает апостолов Петра и Павла. По преданию, именно в этот день завершилось их земное служение. Оба апостола приняли мученическую кончину. Но случилось ли это в один год, доподлинно неизвестно. Святитель Дмитрий Ростовский, составитель самого известного сборника житий святых, приводит две версии церковных историков. По одной, казнь святых Петра и Павла состоялась одновременно. По другой, апостола Павла казнили на год позже. Исследователи считают, что ученики Христовы погибли во второй половине 60-х годов, во время гонений на христиан, которые начал император Нерон. Они знали о том, что им предстоит, но не уклонились от своего пути. Павел был арестован раньше, в Иерусалиме. Но там его не могли казнить, потому что он имел статус римского гражданина. Тогда Павла отправили в Рим, на суд императора. Апостол несколько лет провел в оковах, но даже в заключении продолжал писать, встречаться с учениками. Он продолжал рассылать послания своим друзьям, поддерживать их веру и наставлять в деле спасения. Павел знал, что час его близится. «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Теперь готовится мне венец правды, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление его», писал Павел другу и ученику Тимофею. В 64 году случился пожар Рима, который позже получил название «Великий». Из 14 кварталов города уцелели только 4. Император обвинил в поджоге христиан. Гонения усилились, начались массовые казни верующих. Некоторые устрашились и отреклись от Христа, но тысячи приняли мученическую кончину с именем Господа на устах. В 67 году прибыл в Рим и апостол Петр, чтобы укрепить собратьев по вере. Он много проповедовал, написал второе соборное послание христианам. По преданию, он встречался в Риме с узником Павлом. Петр также упомянул, что ему было откровение от Господа о близкой кончине. «Скоро должен оставить храмину мою. Так и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Друзья и последователи беспокоились о Петре. Боясь лишиться дорогого наставника и пастыря, они уговорили его покинуть город. Из любви к ученикам Петр согласился. По преданию, он выходил из города по древней Апиевой дороге и вдруг в идущем навстречу путнике узнал Спасителя. «Куда идешь, Господи?» – спросил Петр. Христос ответил: «Иду в Рим, чтобы снова распяться». И тогда Петр вернулся в город. Апостола схватили и заключили в темницу, а через несколько дней отвели на Ватиканский холм в цирк Нерона. Там Петр принял мученическую смерть. Его, как и Сына Божия, возвели на крест. Из смирения Петр попросил распять его вниз головой. Память о месте погребения Петра хранило не одно поколение римских христиан. Через 2,5 века император Константин Великий повелел возвести здесь храм. В 16 веке на месте старой базилики был построен величественный собор святого Петра. Апостола Павла приговорили к отсечению головы. Его казнили за южными городскими стенами. На этом месте спустя столетия воздвигли собор святого Павла.

Радио «Вера». Светлое радио. Вы в Церкви Христовой всегда, когда поднимаете кого-то, или подаете милостыню бедному, или посещаете больного. Священник Георгий Калчук.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протопресвитера царской армии и флота Георгия Шавельского о семье императора Николая II. 1914 год. Много ходило сплетен, будто супружеская жизнь у царя и царицы сложилась и протекала нескладно и неладно. Кто близко видел их вместе, присматривался к их отношениям друг к другу и к детям, кто хоть сколько-нибудь изучил их характеры и взгляды, тот знал, что эта чета отличалась редкой в наши дни любовью и супружеской верностью. Это была патриархальная семья, усвоившая отношения, традиции и порядки благочестивых русских семей.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В земной жизни Христа его сопровождали ближайшие ученики, апостолы. О некоторых из них известно многое, о других сохранилось мало сведений. Разные по профессии, характеру, возрасту, они искренне уверовали в то, что Христос – Сын Божий, оставили все и пошли за Ним. Среди богослужебных песнопений есть тропарь, то есть прославляющая песнь, посвященная святым апостолам. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Тропарь звучит так. «Апостолы святые, умолите милостивого Бога, да подаст Он прощение согрешений душам нашим». Давайте послушаем это песнопение на церковнославянском языке.
2: Апостолы.

Священное Писание правдиво повествует о жизни апостолов, об их сомнениях и ошибках, о том, как горячий и темпераментный Петр клялся в верности Христу, а после трижды отрекся от Него, о том, как Фома усомнился в воскресении Христовом. Для меня эта правдивость повествования показывает, что нет в мире ничего идеального, и что мы, как и апостолы, не можем быть тихими и смиренными молитвенниками. И это не нужно. У каждого из нас такая природа, которую нам дал Господь от рождения. Мы разные, жизнерадостные и пессимисты, крепкие в своих убеждениях и сомневающиеся, веселые и меланхоличные. Но какими бы мы ни были и какой бы жизненный путь мы ни прошли, важно оставаться верными Богу. Важно не стать учеником Иуды, который предал Христа. И даже если трижды отреклись, нужно раскаяться, как апостол Петр, и найти свою собственную дорожку в Царствие Небесное, даже если придется пройти тяжелые испытания. А чтобы хватило сил их пережить, будем молиться святым апостолам, ученикам Христа. Давайте еще раз вместе послушаем тропарь святым апостолам в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 12 июля, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань. Воскресное чтение» на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.
1: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

0: России.
1: Ульяновский художественный музей меня радует. Столько известных художников здесь представлено. Вот, например, Константин Маковский, картина «Боярышня за чаем».
2: Да, это полотно можно назвать жемчужиной здешней музейной коллекции.
1: Забавная картина. Девушка здесь чай пьет, как мы с тобой в детстве любили, из блюдечка. Помнишь, Андрюш, у бабушки в деревне?
2: Ну, конечно, помню, сестренка. И чай из блюдечка, и сахар кусковой в вазочке со щипчиками. Но все-таки трапеза у нас проходила скромнее, чем на полотне Константина Маковского «Боярышня за чаем».
1: Ну уж и скромнее. Чего нам не доставало из того, что есть на картине? Чашки тонкого фарфора имелись? Молочник со сливками на столе всегда стоял. Самовар в точности такой же.
2: Да не было у нас, Аллочка, такого отношения к чаю, как у этой барышни. Для нее заваренный кипятком напиток – предмет роскоши, деликатес.
1: С чего это ты решил?
2: А вот посмотри. Молодая дама одета в парчевый сарафан. На голове у нее расшитый каменьями кокошник, на шее драгоценное ожерелье в несколько рядов. Такой наряд соответствует моде начала или середины 17 века. А чай в ту пору только-только появился на Руси, и позволить его себе могли только исключительно состоятельные люди. И такое торжественное выражение лица у боярышни на картине именно от того, что чаепитие для нее – целое событие.
1: Андрей, но вот тут на табличке написано, что картину «Боярышня за чаем» Константин Маковский написал в 1914 году. А ты говоришь, что это 17 век.
2: И то, и другое верно. Маковский жил и работал в конце 19-го, начале 20-го столетия. А сцена, изображенная на полотне, относится к царствованию Алексея Михайловича Романова, прозванного Тишайшим. То есть к тем годам, когда Петр I еще был ребенком и не успел переодеть бояр на европейский манер. Константин Маковский очень любил воссоздавать атмосферу допетровского времени. Он написал десятки жанрово-исторических полотен со сценами старинного боярского быта. Картина «Боярышня за чаем» как раз из этой серии.
1: Но чтобы так живо воссоздать атмосферу давно минувших дней, нужно знать, какой она была. У Маковского что, машина времени имелась?
2: Вот, знаешь, я, пожалуй, отвечу на этот вопрос утвердительно. И машину эту художник создал своими руками.
1: Да ладно, ты шутишь?
2: Только отчасти. Маковский в течение всей своей жизни собирал предметы старины. Одежду, посуду, мебель, украшения. Начинал он как художник, увлеченный рукотворной красотой прошлого, а с годами стал настоящим специалистом по антиквариату. Константин Егорович не просто складывал экспонаты своей богатейшей коллекции на полку, он помогал им оживать в своих картинах. Позируя Маковскому, модели одевались в старинные сарафаны и кафтаны и инсценировали сцены русского быта давно минувших дней.
1: Хм, и впрямь похоже на машину времени. А где сейчас эта коллекция? Ее можно увидеть?
2: А, к сожалению, после смерти Константина Маковского его супруга продала собрание древностей с аукциона. Но мы можем увидеть отражение этой коллекции в картинах художника. Такие полотна, как «Боярышня за чаем», помогают прикоснуться к прошлому России, ощутить дыхание старины и понять наше национальное своеобразие.
3: Картину Константина Маковского «Боярышня за чаем» можно увидеть в Ульяновском областном художественном музее.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Если человеку тоскливо на душе, если охватила глубокая печаль, если настроение совсем плохое, человек уходит в себя, не хочет ни с кем общаться. Но это не выход. В такую минуту может помочь доброделание. Хочу поделиться с вами наставлением святого праведного Алексея Мечева. Мы должны подражать любви Божией. Случай сделать кому-нибудь добро – это есть милость Божия к нам. Поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой послужить другому. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно становится на душе, чувствуешь, что так и нужно делать, и хочется еще и еще делать добро. А после этого будешь искать, как бы мне кого еще обласкать, утешить, ободрить. А потом в сердце такого человека вселится сам Господь. А раз Господь будет в сердце, такому человеку нечего бояться. Никто ему ничего не сможет сделать.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Однажды американский писатель Томас Кеннелли зашел в небольшой галантерейный магазинчик в Беверли-Хиллз. Продавец любезно предложил ему помочь с выбором товара. Слово за слово мужчины разговорились, и Томас услышал самую потрясающую в своей жизни историю. Удивительный рассказ продавца лег в основу документально-художественного романа, который Томас Кеннелли написал спустя несколько лет. Книга без всякого преувеличения потрясла и продолжает потрясать миллионы людей во всем мире. Называется она «Список Шиндлера». Оскар Шиндлер – член нацистской партии, богатый предприниматель, человек, живущий в свое удовольствие. Кажется, не самая подходящая характеристика для положительного героя. Но в биографии этого человека было кое-что еще. В годы Второй мировой войны он совершил поистине невозможное. Под самым носом у нацистов Шиндлер спасал от неминуемой гибели евреев. Благодаря ему газовых камер в Освенциме и других лагерях смерти избежали в общей сложности более 1200 человек. Продавец из магазина, рассказавший об этом писателю Томасу Кеннелли, сам был одним из тех, кого спас Шиндлер. Прежде чем приступить к написанию романа, автор проделал кропотливую исследовательскую работу. В результате получилось необычное произведение, в котором Кеннелли соединил художественное изложение событий с документальным повествованием. Использование специфических литературных приемов позволило писателю со всех сторон раскрыть столь противоречивую и мощную фигуру, как Оскар Шиндлер. Автор подчеркивает, что он старался избегать любого домысливания, а в полном объеме реконструировать события и диалоги позволили подробные воспоминания самих подопечных Шиндлера и тех, кто стал свидетелем его отчаянного мужества. Читать список Шиндлера по очевидным причинам непросто. Довольно подробно автор рассказывает о том, что происходило в нацистских лагерях смерти. И все же можно с уверенностью сказать, что эта книга не о жестокости. Она о преображении человека, который вдруг оказывается готовым по-евангельски положить душу за други своя. Ведь те авантюры, которые Шиндлер предпринимал ради спасения людей, в любую секунду могли стоить жизни ему самому. К примеру, он просил выписать из концлагерей народ на свои фабрики якобы для создания секретного оружия для Третьего Рейха, а на самом деле производил небоеспособные снаряды. История Оскара Шиндлера нашла отражение в кинематографе. В 1993 году режиссер Стивен Спилберг снял по роману одноименный фильм. А название книги Томаса Кеннелли «Список Шиндлера» стало именем нарицательным для беспримерной человеческой доброты, готовой на жертвы. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает, и Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам, и в этой великой традиционной святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иван Мартас. Он создал скульптурную композицию, на которой герои Отечества представлены рядом. Гражданин Минин одну руку простирает перед собой, призывая к подвигу, а второй рукой протягивает князю Пожарскому меч. Князь принимает оружие, выражая готовность встать на защиту Родины. Монумент установили в Москве на Красной площади. А 4 ноября 2004 года копия московского памятника Минину и Пожарскому появилась на Нижегородской земле. Скульптура стоит на площади Народного единства между Кремлем и Нижневолжской набережной возле храма Иоанна Предтечи. Считается, что именно здесь Кузьма Минин огласил свое знаменитое воззвание.
2: Радио «Вера» в Нижнем Новгороде можно слушать на частоте 89,2 FM.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Сегодня в 7 вечера гостьей программы «Лавра» будет первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника Наталья Григорьева. Поговорим о сохранении памяти о преподобном Сергии Радонежском, о его эпохе и влиянии на историю России. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет историк Константин Залесский. Разговор пойдет о судьбе легендарного русского военно-морского и государственного деятеля, участника русско-турецкой войны, адмирала Федора Васильевича Дубасова.

0: Первый источник.
1: Лена, что это с Лешей? Сидит, учится.
2: Угу.
1: Я уж и не вспомню, когда видела его за книгами.
2: Да, мам. Тоже хотелось бы понять причину таких перемен. Удивительное событие. Может, повзрослел наконец.
1: Ты права. Прямо превращение Савла в Павла.
2: Ой, мам, и где ты только берешь такие выражения?
1: Все там же, моя дорогая. В книгах.
3: И это правильно. А данное выражение, превращение Савла в Павла, взято из Библии. В 9 главе книги «Деяний святых апостолов» рассказывается о фарисее Савле, ревностном и жестоком гонителе первых христиан. Однажды Савл отправился в Дамаск, чтобы всех христиан, которых найдет там, привести в Иерусалим на казнь. В книге «Деяний святых апостолов» мы читаем: «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь“. В ужасе и трепете Савл спросил: „Господи, что повелишь мне делать?“ Господь сказал, чтобы он шел в город, и там станет ему известно, что делать. Свет, поразивший Савла, был настолько ярким, что Савл лишился зрения. Те же люди, которые сопровождали его в Дамаск, привели его в город. 3 дня Савл не ел и не пил. Такое воздержание было выражением глубокого раскаяния за те ужасные преступления против христиан, которые он совершил до этого дня. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Неистовствовавший до того, что проливал кровь и ввергал в темницы, Савл вдруг верует. Он достиг крайней степени неистовства и был жесточе всех. Но когда он лишился зрения, тогда познал знамение его силы и человеколюбия». Господь отправляет к Савлу Ананию, христианина из иудеев, чтобы через него вернуть Савлу зрение и крестить его. После чудесного явления Иисуса Савл обратился в христианство и стал апостолом, в крещении Павлом, верным проповедником христианской веры. Господь сказал о Павле так: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Ярый противник христиан сделался преданным служителем Божьим. По благодати, данной ему Господом, в своих апостольских путешествиях Павел совершал чудеса и основывал религиозные общины. Вера и сила слова, исходившая от Павла в его пламенных речах, была столь велика, что противников она обезоруживала, а сторонников еще более укрепляла в вере. Мы же, отмечая резкую и неожиданную смену чьих-либо убеждений и принципов или самого человека в лучшую сторону, говорим: превращение Савла в Павла.
0: Первый источник.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, селигерская икона Богородицы в судьбах России.
1: Селигерская икона Божией Матери – чудотворный список Владимирского образа. Название святыня восприняла от озера Селигер, которое простирается на сотню километров на северо-западе Валдайской возвышенности. На южном берегу этого водоема стоит древний город Осташков Тверской области. В 10 километрах от него есть остров Столобный. В 15 веке здесь подвязался православный монах преподобный Нил. Святой появился на свет в небольшом селении в пределах Великого Новгорода. В юном возрасте принял иноческий постриг в Крипецком монастыре под Псковом, а затем поселился отшельником на острове Столобном. Подвижник принес с собой список Владимирской иконы Богородицы. Большую часть суток Нил проводил в молитве перед этим образом. В одну из темных ночей на остров на лодке приплыли разбойники. Они рассчитывали найти в келье монаха что-то ценное. «Вот мое единственное сокровище», – ответил святой, указав на икону Божией Матери. И тут произошло невероятное. Лик Пречистой Девы озарился ярким светом. Бандиты стали горько плакать. Благодать Божия коснулась ожесточенных сердец, и разбойники раскаялись. О случившемся они рассказали после смерти преподобного в 1555 году. На месте подвига святого на острове Столобном поселились другие монахи. Так возникла Нило-Столобенская пустынь. Икона, через которую Божия Матерь умягчила сердца разбойников, стала святыней этой обители. Празднование селигерского образа установлено в день памяти преподобного Нила, 20 декабря. Икона пребывала в Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни над мощами святого. После революции 1917 года монастырь разорили безбожники. Образ Царицы Небесной был утрачен. Святые останки преподобного Нила долгое время хранились в Осташковском краеведческом музее. В 1995 году мощи подвижника торжественно перенесли в возрожденную Нило-Столобенскую пустынь. Насельники надеются, что и селигерская икона когда-нибудь вернется в обитель.
0: Небесная заступница, селигерская икона Богородицы в судьбах России. Радио «Вера».
2: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая. Отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все. Страдания, горе, слезы и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь, страдалица святая, для тебя.

Светлое радио. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Книга притчей Соломоновых.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. 1917 год. Царское село. Домашний арест. Пришла государыня и рассказала мне об отречении императора от престола. «Он теперь успокоился», — сказала она, — «и гуляет в саду». Когда мы обе выглянули в окно, то были готовы сгореть от стыда за нашу бедную родину. В саду, около самого дворца, стоял царь всея Руси, и с ним преданный друг его, князь Долгорукий. Их окружало 6 солдат, вернее, 6 вооруженных хулиганов, которые все время толкали государя то кулаками, то прикладами, как будто бы он был какой-то преступник, прикрикивая: «Туда нельзя ходить, господин полковник, вернитесь, когда вам говорят». Государь совершенно спокойно на них посмотрел и вернулся во дворец. Голоса

0: «Научные факты» и «Книга книг». Католическая церковь пребывала в трауре. 10 февраля 1939 года скончался папа Пий XI. Собор святого Петра в Риме был переполнен. Тысячи верующих молились у тела усопшего понтифика. В это же самое время в крипте храма несколько рабочих под присмотром священника вскрывали мраморные плиты, копали у южной стены святыни. Это было исполнение воли покойного, завещавшего, чтобы его похоронили у южной стены древнего подземелья. Вдруг рабочие остановились. Прокопав вглубь сантиметров 20, их заступы снова наткнулись на плиты. Больше того, за стеной, под которой велись раскопки, обнаружилась довольно просторная ниша. На протяжении веков туда, видно, сваливали всякий мусор. Рабочие призадумались. Они прекрасно знали, что собор святого Петра стоит на сваях, вбитых в рыхлый грунт. Стоило ли продолжать раскопки? Наблюдавший за всем священник срочно отправился на доклад к руководству. Звали его Людвиг Касс. С 1933 года он занимался исследованием подземелий собора. Здесь священник-археолог обнаружил саркофаги римского префекта, немецкого императора Оттона I, шведской королевы Кристины. Все они когда-то возжелали обрести вечный покой рядом с тем местом, где, по их убеждению, был погребен апостол Петр. Неужели древняя легенда получила свое подтверждение?
1: Che l'apostolo Pietro sia stato a Roma è stata una domanda aperta per molti studiosi.
2: Бывал ли апостол Петр в Риме, вопрос для многих ученых был открытым. Дело в том, что прямых указаний на это в Священном Писании нет. Разве что по одной из фраз в послании апостола Петра можно понять, что написал он его из Вавилона. Многие исследователи считают, ссылаясь еще на одну из библейских книг, Откровение Иоанна Богослова, что Вавилон — это символическое наименование Рима, столицы Великой Империи. Эту версию подтверждали ранние христианские авторы, такие как Ориген, Лактаций, Евсевий Кесарийский. Причем самые ранние упоминания о пребывании Петра в Риме датируются концом II века. Никаких следов пребывания апостола Петра в Риме обнаружить не удалось. К тому же проводить раскопки в крипте собора было сложно и даже опасно. Грунт, на котором возведен собор, был глинистый и слабый. Любые работы могли повлечь за собой нарушение хрупкого равновесия всего сооружения. Однако летом 1939 года новоизбранный папа Пий XII решился на проведение раскопок.
1: Папа Пио XII decise di fare intraprendere gli scavi.
0: Руководство работами было поручено двум иезуитам и двум мирянам, специалистам по истории и археологии. Раскопки продлились 10 лет. Плиты, на которые каменщики наткнулись во время раскопок в подземелье Ватикана, оказались ничем иным, как полом первой базилики, воздвинутой Константином еще в начале IV века. К удивлению археологов, для этого он выбрал очень неудачное место. Необходимо было срыть холм и провести на глинистой почве сложнейшие дренажные работы. А ведь рядом было совсем ровное место, где построить храм не составило бы никакого труда. К удивлению археологов, оказалось, что базилика Константина была построена на кладбище. Под ударами заступов и лопат из тьмы возник целый некрополь. Мало-помалу удалось определить очертания кладбища. Это был самый крупный древнеримский некрополь.
2: Археологи обнаружили пустое четырехугольное пространство, которое со всех сторон обступали мавзолеи и склепы, возведенные еще в начале нашей эры так, чтобы не захватывать его. Больше того, во времена поздней античности эта пустота была огорожена стеной. Все это свидетельствует о том, что здесь находилось захоронение, которое оберегали и почитали со времен поздней античности. В одной из ниш стены были найдены человеческие останки. И уже первая медицинская экспертиза показала, что это кости человека преклонного возраста. В находящихся рядом мавзолеях были обнаружены надписи на разных языках с именем Петра и изображением этого апостола.
0: Кому могли принадлежать эти останки из главной могилы? Почти все специалисты единогласно заверяют, что это могила палестинского рыбака, которого Христос прозвал камнем. Таким образом, археологи не только подтвердили утверждение первых христиан о месте епископского служения апостола Петра, но и пролили свет на тайну города, скрывавшегося под символическим именем Вавилон, в послании первого верховного апостола.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
3: Вот все и узнаете.
2: У нас в программе
4: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
4: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
5: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
6: Сегодня священник Анатолий Гловацкий, историк Сергей Цибульский и автор просветительских проектов о православии Алексей Шириков будут размышлять о том, как людям при наличии свободы и разногласий сохранять единство в Боге.

0: Страницы летописи. Святость в нынешнем мире крайне редка. Наверное, и вам доводилось слышать такое суждение. Однако среди наших современников есть счастливцы, которым довелось пообщаться со святым. Канонизированный церковью в январе 2015 года в лике преподобных греческий старец Паисий жил совсем недавно. Подвижник, прозванный Святогорцем, благодаря своему многолетнему проживанию на святой горе Афон, родился в 1924 году, а покинул этот мир в 1994. И эти 70 лет вместили в себя особый мир, наполненный радостью и любовью, светом и добротой, одним словом, святостью. До монашеского пострига нашего героя звали Арсением. Он появился на свет за несколько месяцев до кончины духовного наставника его родителей, преподобного Арсения Каппадокийского. Святой подвижник сам попросил дать новорожденному свое имя, словно хотел сделать мальчика наследником своей глубокой веры в Бога. Собственно, так оно и вышло. Уже в детстве Арсений удивлял родителей и односельчан своим горячим желанием послужить Творцу. Мальчик любил уединенную молитву, соблюдал посты и живо откликался на просьбы о помощи. Самоотверженность Арсения отмечали и его сослуживцы в армии, где ему пришлось служить в тревожные годы гражданской войны. Юноша брался за самую тяжелую работу, вызывался участвовать в самых опасных операциях, всегда был готов уступить товарищу безопасное место в окопе во время обстрела. Если кто-то из солдат просился в увольнение, Арсений с готовностью замещал его на службе. Сам же не просил освобождения, даже когда заболевал. Господь избавил Арсения от участия в боевых действиях. Будущий монах получил специальность радиста, которая сохранила его от того, чтобы убивать людей. А через много лет старец Паисий в одном из разговоров с афонскими паломниками сказал:
1: «И спрашивать молитвенной помощи у жителей Афона – это правильно и необходимо. Монахи – это радисты Матери Церкви. Своей молитвой они устанавливают связь с Богом».
2: «Ну, отец Паисий, у меня не хватает душевных сил верить в Божью помощь. Я чувствую себя бессильным перед лицом любой трудности. У меня сразу опускаются руки».
1: «А сам-то ты творишь молитву? Как корабли, находящиеся в опасности, посылают сигнал SOS, так и ты постоянно повторяй: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, и помощь будет настолько очевидной, что не верить в нее будет просто невозможно».
0: Проведя многие годы в уединении на Афоне, а также на египетской горе Синай, старец Паисий стал центром притяжения для многих людей. И дело было даже не в том, что он мог найти нужное слово для поддержки. Постоянное пребывание в общении с Богом так преобразило подвижника, что и своим молчанием он проповедовал Христа, и всякий, кому довелось просто побыть рядом с ним, уходил утешенным. И даже не встретившись со старцем, люди получали от него молитвенную помощь. Если паломник приходил к келье отца Паисия и не заставал его, то он оставлял так называемую кардиограмму, писал свое имя и просьбу в блокноте, который висел на проволоке у двери. По этой краткой записи преподобный прочитывал все сердечные чаяния и скорби человека и доносил их до исцеляющего Бога. За свое служение людям святой Паисий никогда не брал вознаграждения. Его нестяжательность была удивительной даже для афонских монахов. В комнатке отца Паисия стояло несколько деревянных ящиков, которые служили мебелью. На стенах висели бумажные иконы. Все его имущество умещалось в одной сумке. Однажды, увидев, как подвижник кипятит воду в жестянке из-под консервированного молока, гость подарил ему кофеварку. «Зачем мне кофеварка, если ее даже некуда поставить?» – возразил старец дарителю. «Для нее нужна полка, а также гвозди, чтобы прибить эту полку к стене. Затем понадобится средство для мытья этой посуды. Да еще нужно будет узнавать, какое. Так что
3: оставь кофеварку себе, а я могу и дальше довольствоваться банкой, которая служит мне уже очень давно». Был еще случай, когда старец дал некому посетителю свою единственную теплую кофту, чтобы тот согрелся. А гость тайком срезал пуговицы с этой одежды и взял их себе на память. Когда же старец увидел, что вещь испорчена, он немало не расстроился и не стал хлопотать, чтобы ему привезли другую кофту, а просто приспособил веточки вместо пуговиц. Преподобный Паисий никогда не отличался крепким здоровьем. Боль была неотлучным спутником подвижника всю его жизнь. А в последние годы мера страданий старца, казалось, должна была превысить всякое терпение. Однако он переносил мучения с благодарностью, не соглашаясь на уговоры братьев обратиться к врачам. Осенью 1993 года отец Паисий покинул Афон, чтобы встретить праздник Арсения Каппадокийского в монастыре Иоанна Богослова, что неподалеку от города Салоники, в обители, где почивают мощи святого. Здесь у мужественного монаха случился приступ болезни такой силы, что он был вынужден уступить просьбам и лечь в больницу на обследование. Результат оказался неутешительным – онкология. В больнице старец как мог облегчал страдания тех, кто оказывался рядом с ним. Он был благодушен, весел, не переставал смешить людей своими добрыми шутками, так, словно сам был вполне здоров. «Вам больно?» – спросил Паисия, приехавший его навестить, святогорский монах, удивляясь мирному спокойствию старца. «Я привык к боли», – был ответ. Отец Паисий непременно хотел вернуться на Афон, который называл своей «духовной родиной». Однако при его состоянии транспортировка была немыслима, и старец смирился. Он почил в Иоанно-Богословском монастыре и был похоронен рядом с Арсением Каппадокийским, святым, приветствовавшим его рождение. Похороны старца, по его завещанию, прошли тихо, без огласки. Когда же через несколько дней люди узнали о том, что произошло, к могиле подвижника потянулись многочисленные паломники. Все, кто хоть раз в жизни встречался со старцем, почувствовали себя осиротевшими. Этот людской поток не иссякает и поныне, как не прекращаются и чудеса, совершаемые по молитвам удивительного человека, святого наших дней, старца Паисия Святогорца.
4: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Особенно сильна молитва близких. Молитва матери, молитва друга, она имеет великую силу.
1: Это поучение преподобного Серафима Вырицкого, подвижника 20 века. Старец наставлял: «Молитесь всегда так: предаю Господи себя, детей своих и всех родных и ближних в Твою святую волю». Кто не желает блага для своих родных и близких? Молитва за них – это и дар Божий, и ответственность человека, а еще выражение любви и заботы. Господь слышит молитву и помогает тем, о ком просят. Потребности и душевные состояния человека лучше всего известны его близким, и потому их молитва может быть особенно сердечной, а значит, иметь особую силу.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Всем нам время от времени хочется изменить что-то в нашей реальности. Но как этого добиться? Возможно, стоит попробовать найти поводы для радости, как это делает девочка из повести Элеонор Портер «Поллианна». Поллианна – дочь священника. Время от времени в приходскую общину ее отца поступали благотворительные посылки. Однажды Поллианна попросила прислать ей куклу, но вместо нее, из-за какой-то ошибки, девочке прислали пару костылей. Тогда-то отец и научил Поллианну игре в радость, умению во всем отыскивать повод для радости. «Чему же тут радоваться?» – недоуменно спросила девочка. И он ответил: «Тому, что тебе костыли не нужны». Эта игра захватила девочку, и с тех пор Поллианна всегда в нее играла. Через несколько лет отец Поллианны умирает, и девочка переезжает в маленький городок к тете Полли. Здесь Поллианна продолжает играть в радость. Она рассказывает всем, с кем знакомится, как однажды ее отец посчитал, сколько раз в Библии Господь говорит нам «радуйтесь». Свыше 800. «Значит, — восклицает Поллианна, — надо его слушаться». Одновременно и незаметно для самой себя девочка совершает множество добрых дел. Мирит стоящих на пороге развода супругов, утешает погруженную в глубокую депрессию вдову, находит дом для беспризорного мальчика. Получается, что радость Поллианны – это не розовый оптимизм. Ее радость неразрывно соединена с деятельной, активной любовью, которая вскоре преображает едва ли не весь городок. Но началось все с того, что преподобный Паисий Афонский, подвижник 20-го столетия, называет «добрым помыслом». Значит, мысли настолько важны? Да. Архимандрит Фадей Витовницкий, сербский подвижник благочестия конца 20-го, начала 21 века, писал: «Какие у нас мысли, такая и жизнь. Потрудитесь иметь добрые мысли и добрые желания, и увидите, какой добрый плод получите и вы, и все, кто вас окружает». Именно так и поступает маленькая героиня повести Элеонор Портер Поллианна.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Первоисточник.
2: Алло, Маш, привет. Что делаешь?
3: Привет, Лен. Да все, готовлюсь к приезду родственников. Надо генеральную уборку закончить.
2: Да ты уже неделю готовишься. Подумай о себе, не ешь, не спишь.
3: Да, согласна. Но, понимаешь, у нас в семье так принято.
2: Понимаю, конечно. Но, может, стоит немного отойти от этой традиции? Все-таки суббота для человека, а не человек для субботы.
3: Это слова.
2: Не просто слова, а древняя мудрость.
4: Подруга права. Этим словам много сотен лет. Выражение «суббота для человека, а не человек для субботы» прозвучало из уст Иисуса Христа и приводится в Евангелии от Марка. Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал, сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы». Таким был ответ Христа фарисеям, возмущенным тем, что его ученики срывают колосья в субботу, что было запрещено делать в этот день, так как приравнивалось к молотьбе зерен и нарушало закон о субботнем покое. Вспомним, что суббота для евреев была особым днем. Бог, завершив дела творения мира, почил в седьмой день. Воспоминанию об этом и посвящена суббота, шаббат. Ее главное правило – человек не должен работать. «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать», – говорили фарисеи. А Христос привел им в пример Давида. И тот случай, когда Давид ел хлеб и предложения. Тогда как их можно было есть только священникам. По словам толкователей, Христос сравнивает понятия храма и субботы и предлагает оценить их по святости и равнозначности. И далее говорит о том, что суббота была назначена человеку для того, чтобы приносить пользу. И сама по себе она не является самоцелью. Человек имеет полное право самостоятельно распоряжаться ею. И если суббота посвящена Богу, то она требует не бездействия, о деятельности. О том же говорит и евангелист Матфей: «Сын человеческий», то есть Христос, «есть господин и субботы». Он добавляет, что Христос, когда это нужно для благополучия людей, может разрешить не соблюдать субботу. И далее, как следует из повествования Евангелия от Матфея, уже исцеляя сухорукого в субботний день, говорит: «Можно в субботы делать добро». Сегодня выражение «суббота для человека, а не человек для субботы», согласуясь со значением, которое придавал этим словам Христос, означает, что не следует быть рабом обычая или закона, если они вредят человеку.
1: Первоисточник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести».

0: 12 июля Православная Церковь отмечает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот праздник назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедавших христианство по всему миру, сыгравших в его распространении ключевую роль и принявших мученическую смерть за свою веру. Дата праздника непереходящая. Он всегда отмечается 12 июля и входит в число великих. Ему предшествует пост, именуемый апостольским или Петровым. Апостол Петр – один из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Был родом из Вифсаиды Галилейской. До проповедования христианства он был обычным рыбаком. При рождении его звали Симоном. Его родным братом был апостол Андрей Первозванный. Святой Петр был одним из самых преданных учеников Господа, и именно он исповедовал Христа Сыном Божиим. Во время ареста и судов над Иисусом Христом святой Петр трижды отрекся от него, но потом искренне покаялся в этом, и воскресший Спаситель простил его и восстановил в апостольстве. Святой Петр прославился чудесами по молитвам ко Христу и проповедью Евангелия среди многих народов Малой Азии, Северной Африки и части Европы. Второй святой, которого вспоминают 12 июля, апостол Павел, был родом из Тарса в Малой Азии. До крещения он носил имя Савул. Он был образованным человеком, сыном знатных людей и обладал правами римского гражданина. Павел не был в числе 12 учеников Христа и при его земной жизни с ним не встречался. Более того, изначально он принимал участие в гонениях на первых христиан. Чудесное обращение Павла ко Христу произошло, когда он держал путь в Дамаск, где планировал организовать очередные гонения. Он был ослеплен светом и услышал голос Господа. Это привело его к духовному прозрению и к крещению. После этого события Павел стал одним из преданных учеников Господа, за что, как и Петр, получил наименование первоверховного апостола. Он совершил 4 миссионерских путешествия. За распространение христианства апостол Павел, как и Петр, был казнен в Риме при императоре Нероне. Церковь почитает Петра и Павла как двух самых ревностных служителей Христа, наиболее потрудившихся в деле распространения веры и укрепления христианства. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера».
1: Смеркалось. Жаркий день бледнел неуловимо. Над озером туман тянулся полосой. И кроткий образ твой, знакомый и любимый, в вечерний тихий час носился предо мной. Улыбка та ж была, которую люблю я, и мягкая коса, как прежде, расплелась. И очи грустные, по-прежнему тоскуя, глядели на меня в вечерний тихий час. Алексей Толстой.

0: Вера. Светлое радио. Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. И сегодня мы говорим, естественно, о теме дня. С праздником вас, дорогие святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Собственно, об этом мы и поговорим. Как нам, таким разным, быть в главном, в единстве, во второстепенном в свободе и во всем в любви. Вот. А в гостях у нас сегодня клирик Никольского храма города Химки, отец Анатолий Гловацкий. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: А также Сергей Цибульский, учитель истории. Добрый вечер, Сергей.
3: Добрый вечер.
1: Ну и Алексей Шириков, автор просветительских проектов о православии, автор частного мнения, которое ложится в основу нашей дискуссии. Леша, привет.
4: Добрый вечер.
1: Ну, как всегда, слушаем программу, потом продолжаем дискуссию.
5: Однажды, когда я говорил о важности общения между христианами, мне задали вопрос: неужели стоит держаться за людей, опираться на них, прилепляться к ним? Христианин ведь должен жить по заветам Христа, а не создавать свой маленький уютный мирок. Может показаться, что ответ тут очевиден. Заветы Христа должны быть на первом месте, а держаться только за людей действительно плохо. Бог – вот наша опора. Но так ли здесь все однозначно? Вот мы читаем Новый Завет и видим, как эфесские пресвитеры громко рыдали и, падая на шею Павлу, целовали его, когда апостол прощался с ними. Или вот святой Иоанн Богослов в своих посланиях пишет, что хочет поговорить с адресатом устами к устам, потому что так радость будет полной. Сам Христос, наверное, мог просто оставить учение. Свиток, текст, систему. Но он 3 года ходил с людьми, ел с ними, общался с ними. Он заботился о них. Конечно, не был зависим от своих учеников, но все же в некоторой мере держался, пусть не за них, но вместе с ними. Мне кажется, что мы часто думаем, будто церковь – это что-то, существующее помимо людей. Здание, институт, правильное учение, таинство, традиция. А люди – временный носитель, который можно поменять. Но ведь слово «церковь» — это собрание. Люди, собранные вместе. И человеку, как мы знаем, очень важен человек. А христианину особенно. Ведь подлинная любовь к человеку приближает нас к Творцу. То, что Бог вочеловечился, не случайная деталь христианского учения. Христос показывает, что путь к Богу проходит через человеческое, а не мимо Него. Что именно в конкретном человеке, в общении с Ним, в возникающих при этом сложностях, я учусь тому, чему никакая книга не научит. Евангелист Иоанн утверждает, что любить Бога вообще невозможно, если не любишь человека, который рядом с тобой. Когда мы не признаем значимости общения в церкви, мы, мне кажется, иногда пытаемся сбежать от самого трудного, от конкретных людей, вместе с которыми идем ко Христу. Любить абстрактное человечество легко, гораздо труднее любить вот этого, конкретного человека, который тебя, может быть, раздражает или не понимает. Но этот труд – важная часть христианского пути.
0: Частное мнение.
1: Ну вот, программа у нас о том, мы так издалека зашли, а нужны ли вообще человеку человеки, да? Вот, выясняется, что нужны, да? Но как нам всем ужиться вместе, да, Лёш?
4: Ну да, вот это самый такой сложный, наверное, вопрос. И мне кажется, что как раз ситуации, когда люди стараются избегать этого взаимодействия, они нередко связаны с тем, что попытались как-то войти, может быть, в общину, попытались пообщаться, что-то не понравилось, и человек сразу уходит, ну, просто пришел, помолился и больше не участвует в общинной или, ну, в данном случае, вот в этом узком смысле слова, церковной жизни. И вот поэтому, наверное, интересно поговорить о том, а что нам нужно и как вообще, да, и нужно ли вообще это, объединяться с другими людьми, что этому может помочь именно в разрезе нашей церковной повседневной практики.
1: Как интересно, мы сегодня говорим об апостолах, да, собственно, они уже весь этот опыт, как нам объединиться в общины, да, они уже все, церковь уже от них и до сегодняшнего дня этот опыт уже прошла. И тем не менее, на каждом новом витке, да, каждому новому человеку приходится этот опыт проходить самому. Отец Анатолий, а Бывает так, что люди святые, а между ними разногласия. Вот Петр и Павел тоже же были совсем разными.
2: Очень разными, настолько разными, что даже апостол Петр, он был необразованным. И те послания, которые от него остались, два у нас, он просто под диктовку писали, потому его ученики, потому что он, скорее всего, говорил какие-то воспоминания о Спасителе, да, соответственно, вот эти записи остались. В этом отношении апостол Павел получил, ну, наверное, самое лучшее на тот момент образование, и он написал вот те послания, которые у нас сохранились, 14, но в одном из посланий он говорит, что еще есть некое послание к лаодикийцам. То есть исследователи говорят, что намного больше этих посланий было. Апостол Петр, мы знаем о том, что он был ближайшим учеником Спасителя и знал при жизни Спасителя вообще, то есть был таким, скажем, в течение 3 лет он был рядом, бок о бок со Спасителем. Апостол Павел его даже не знал. Мы знаем, что у апостола Петра была жена, да, вот исцеление его тещи.
1: Да.
2: Апостол Павел, у него не было семьи. И видим, что действительно жизнь настолько разная у этих людей, да, но вот это, с одной стороны, они разные, но с другой стороны, мы можем видеть и общее. И общее – это как раз их покаяние, их любовь к Богу. И вот это стремление, вне зависимости, наверное, можно сказать, в современном мире, исторических обстоятельств, в которых мы оказались, временных каких-то моментах. Самое главное – вот это стремление человека к Богу. Когда человек, когда оказывается в том на месте, где вот он, Господь его поставил. Нет самого лучшего, да, какого-то времени, а время, которое тебе Господь дает сейчас. И Господь ждет чего? Именно развитие тех талантов, которыми он наградил человека. За что получает осуждение неверный раб? Господь ему прямо и объясняет и говорит, за то, что ты был хитрым и изворотливым. Вот это интересный момент. То есть здесь где начинается у человека проблема? Когда он хитрит, изворачивается и как-то не несет свое послушание, которое ему дал Господь. И когда человек открыт к Богу, когда он готов к исполнению воли Божией, это некая внутренняя, да, такая готовность исполнять волю Божию, тогда мы видим, что действительно Господь помогает эти таланты раскрыть и раскрыть их на пользу других людей.
1: Это вот в главном единство.
2: Ну да, мы можем так вот сказать,
1: да,
2: что вот это единство, оно как раз где заключается? Похожесть наша, когда человек, то есть все становятся похожими в том, что они исполняют волю Божью.
1: Угу.
2: И в этом и есть такое как бы умение, стремление человека, чему научиться в духовной жизни. То есть от святой научился этому, как апостол, допустим, Петр, он научился исполнять волю Божию. Мы знаем, что он отказался, да, там, от своего учителя. То есть он пал греховный, такой, да, вот был у него грех. Он потом оплакивал по воспоминаниям. До конца его дней, да, слезы его были, там, глаза были красными от слез. То есть вне зависимости от каких-то ошибок, которые сделал человек, у него всегда есть возможность изменения, исправления своей жизни. И вот это единство, да, похожесть, она у всех людей, вне зависимости, каким ты был, ты сейчас можешь научиться исполнять волю Божию и других тоже научить.
1: Сергей, вот если вспоминать историю церкви, да, бывали же случаи, когда, например, спор стяжателей и нестяжателей, да, и это святые люди между собой спорили. Вот во второстепенном свобода. Это в чем? Начиная с Петра и Павла.
3: Ох, сложный вопрос. Сейчас батюшку послушал. Хотел чуть-чуть дополнить, может быть, да, а может быть, даже поспорить. Потому что в православных книгах вот тоже читал, что апостол Петр был не книжный, да, такой неграмотный человек. Но это идет вразрез с традицией иудаизма того периода, потому что еще до нашей эры был издан закон о обязательном начальном образовании. И девочки, и мальчики его проходили, что потом в результате вырастает в такой, в бар-мицву, да, когда где-то к 14 веку это оформляется уже нашей эры, когда человек входит в синагогу, и как член синагоги он читает текст, он тут с ударениями, правильно и так далее. То есть нельзя быть книжным человеком, исповедовать Тору или Тару, как говорят евреи, да, но и не знать ее. Это только можно извините, быть православным, никогда не читать Евангелие.
1: Увы.
3: Да, это, я, увы, к сожалению, с этим все время сталкиваюсь. Вот я православный, но Евангелие не читал. Да, вот как это, и раз в неделю вхожу и ставлю свечку вот в церковь. Да, это как-то вот для первого века, я думаю, это нереально, потому что даже все слова Христа, которые он говорит и цитаты приводит, это было бы вообще какой-то темный лес для этих людей. А они понимали, они же четко понимали, о чем он говорит, значит, они читали. И мне кажется, что апостолы-то были как раз очень даже образованные. Другое дело, что они не, ну, не на уровне апостола Павла, конечно, это не Гамалиил там.
1: Ну, просто это, да, разница, это, да.
3: Да, это, ну, это как уровни. Начальная школа и университет, да, всё-таки, но тем не менее. И вот то, что батюшка говорит, сейчас вот мы слышали, это я вот сидел, думал, вот Павел никогда не видел Христа, вроде бы. Вот с исторической точки зрения это нонсенс, да, человек, который его, ну, вот, когда Христос умер, тот еще только учился, да, потом преследовал христиан, и потом вот такое мистическое явление Христа, Христос с ним беседует, разговаривает, он принимает христианство, приезжает в Иерусалим, бросается к апостолу тому же Петру и Иоанну, по-моему, и, не помню, третьего еще апостола.
1: Яков?
3: Яков, да, и они принимают его. Как можно принять человека, который где-то там, да, что-то творил, убивал христиан, да. А потом приходит, говорит, я видел Христа, я с ним разговаривал, вот, и они его принимают. Значит, они идут за Христом, они вместе идут за Христом. Когда наша церковь собирается, когда наши люди приходят в храмы, очень трудно найти общий язык, там еще понятно, но мы должны понимать, что мы все вместе идем за одним общим учителем. Не то, что, ну вот слово, я вот слушал вас, слово, ну как, воля Божия, да, вот сложно же, наверное, человеку, просто пришедшему в храм, там, вот воля Божия. Это что мне сейчас надо делать?
1: Как ее понять, еще целый вопрос.
3: Мне кажется, что нужно просто сказать, что следовать Христу. Ну вот, почитай, да, почитай Евангелие.
1: Хорошо, признать, что Христос мой Бог.
3: Да, а дальше надо следовать. Вера без дел мертва, дальше делать что-нибудь. И вот по поводу стяжателей, не стяжателей, и Нил Сорский, и Иосиф Волоцкий, да и многие другие, да, как нам кажется, они разные, они не разные. Они идут за Христом. Просто каждый говорит о своем пути. Мне кажется, вот я когда читал Нила Сорского, что он требует, он обращается к внутренне таким свободным, образованным людям, которые идут и сами понимают, что вот это я не делать не буду, вот это я буду. Вот здесь вот я приду на службу, здесь я могу не прийти, но потому что я дома помолюсь или еще что-то. Да, такая какая-то свобода, но такая духовная практика. И Иосиф понимает, что да ничего они не будут делать, они же Евангелие не читают, они ничего не знают, они и жесткие правила вводят такие, там, сюда не ходи, туда не ходи, вечером приду, проверю, чтобы постель застелил. И это тоже, да, для определенного уровня того периода, ну, слушайте, 15 век, в конце концов, у нас и сейчас это работает. Понимаете? Но при этом они все идут ко Христу, и это тоже важно.
1: Ну вот во второстепенном свободе, Лёш, с какими проблемами мы в связи с этим сталкиваемся?
4: Мне кажется, что ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся, это когда второстепенное и основное начинают смешивать. Когда люди считают, что, ну вот в том же споре упомянутом, пути, которые были, избирал там Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, да, это основное. И начинают прилепляться, соответственно, получается такая очень монолитная целая структура, где все от А до Я – это основное, и если другой человек этого не соблюдает, то все, он не христианин, я с ним идти не собираюсь. И, наверное, в какой-то мере, мне кажется, как раз из-за этого и происходит это нежелание взаимодействовать с другим человеком. Опять же, да, вот по своему опыту могу сказать, что мне приходилось взаимодействовать в приходской жизни с самыми разными людьми, с которыми, ну, пожалуй, единственное, что меня объединяло, это именно стремление следовать за Христом. Даже именно понимание воли Божией на практике у нас расходилось. Я был, наверное, ближе вот к тому, что упоминалось про Нила Сорского, где внутренняя свобода, выбор, а другой человек, наверное, был за правила, за строгость. И
1: мне кажется, это основной разлом у нас в церкви до сих пор.
4: разлом, мне кажется, он и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, пророки, в принципе, про то же говорят, это общечеловеческая проблема. Но это был очень интересный опыт, потому что мы много-много спорили, но вот это понимание, что несмотря на эту разность, мы все равно вместе стремимся ко Христу, приводило к тому, что потом где-то я извинялся, приходил, что был слишком горяч, потом другой человек тоже понимал, что он был слишком горяч, извинялся. И в итоге у нас получилось сохранить хорошее отношение с этим человеком, несмотря на огромное количество споров. И вот, в принципе, это, мне кажется, хорошая история того, как можно, если не пытаться наделить вот эти второстепенные различия каким-то супервысоким авторитетом.
3: Но при этом, я хочу добавить, но при этом Христос ведь нигде не рассказывает вам четкого правила, да, что надо сделать, да, чтобы вот прийти в Царство Небесное. Я с этим... Ну, я с этим столкнулся на своем собственном опыте, когда вроде бы живешь, понимаешь, да, в церкви все время там что-то там преподаешь, там в воскресной школе, а потом мне нужно было выступить перед учителями по основам православной культуры. И я думаю, ну-ка, расскажу-ка вкратце. Так, раз, два, три, что надо делать? Ну, как в исламе, да, вот пять столпов надо это делать, это не делать, и все нормально будет. Думаю, так, Иисус что там говорил? И все.
1: И
3: да, потому духом. Что он ничего такого конкретного не говорил. Он даже разговаривает притчами, а притча – это как бы, милый мой хороший, догадайся сам.
1: Догадайся сам.
3: Не догадался, значит, ты не понял, что я сказал. И поэтому очень часто апостолы спрашивают, что ты имел в виду вообще. И вот здесь нужно трудиться над собой, самому понимать это, да? О, как это сложно самому куда-то что-то делать. Дайте нам вот...
1: Инструкцию, пожалуйста.
3: Владыки Филарета Дроздовой. Да. Я прочту, я все буду понимать. Инструкцию. Вправо ходи, налево не ходи. Но так не бывает. Бог тебе дает свободу. И вот апостол Петр и Павел как раз это как очень хороший пример, как вообще можно дойти, прийти ко Христу и следовать за ним, будучи и разных, там, я не знаю, у них и характеры были разные, да, образования разные, и путь у них разный ко Христу. Ну, один рыбак плетет ему сети, ему говорят, оставь семью, пойдем за мной, он оставляет, бежит за ним, да, за Христом, а второй идет, убивает христиан.
1: Угу.
3: Убивает, ну, как бы не сам, да, ну, одежду держит, чтобы не мешало, да, во время побивания камнями, а потом и тоже идет за Христом. И вот... И оба приходят, и оба заканчивают дни свои в Риме, только одному отрубают голову, а второго казнят на кресте.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. В студии вместе со мной клирик Никольского храма города Химки Анатолий Гловацкий, Сергей Цибульский, учитель истории, и Алексей Шириков, автор просветительских проектов о православии и, собственно, автор частного мнения, которое легло в основу нашего сегодняшнего разговора о святых апостолах Петре и Павле и о том, как нам тоже общиной жить в церкви. Да? Очень интересно то, что вы сейчас, Сергей, сказали. Но вот само понятие церковь, как нам сегодня его поддерживать, да, когда в нас кипят вот эти мелкие совсем противоречия, они похожи на те или они другие, Лёш?
4: Да, я думаю, что на самом деле...
1: Те, что у апостолов были, имею в виду.
4: Я думаю, что отчасти, конечно, другие, потому что эпоха другая. Но структурно это мало что меняет. Мы видим, что и да, апостолы Петр и Павел тоже друг друга не во всем понимали. И апостол Петр, как известно, да, писал в своих посланиях, что у Павла есть нечто неудобовразумительное.
1: Вот-вот, я тоже об этом хотела спросить.
4: И апостол Павел, да, в какой-то мере наставлял апостола Петра. Помним эту известную историю про их спор, который произошел между ними. Соответственно, мне кажется, что во все эпохи проблемы примерно одинаковые, и всегда бывает нелегко, когда человек рядом с тобой придерживается такого противного, не твоего, не такого мнения, неправильного. И, наверное, как всегда, если мы себе напоминаем о том, что мы сами можем ошибаться, да, опять же, это смирение, понимание своей меры, понимание своей ограниченности, тогда и этого человека уже проще принимать, проще держаться с ним вместе, проще как-то взаимодействовать. Меня как-то спросили, вот, что у человека есть, нет возможности выбрать приход. Сегодня часто говорится, да, что вот если вас люди раздражают, поменяйте приход, посмотрите,
1: это к кем так говорится?
4: Да, разными людьми, разные проповедники говорят. И, соответственно, в принципе, может быть, иногда это и рабочая схема, да, зачем есть кактус, но, с другой стороны, бывает, такой возможности нет, и вот человек говорит, прихожу на приход, и вижу, ну, вообще, вот все другое, дух другой, все вот не мое. И мне показалось, что, наверное, в таком случае можно пытаться смотреть за эту видимую оболочку и как раз пытаться заметить, что, несмотря, может быть, на все другое, эти люди зачем-то же сюда собрались. И первое, что, наверное, их привлекает, это все-таки Христос. И, может быть, они понимают его совершенно иначе, да, совершенно не так, как мы. Но учиться видеть некий более глубокий слой и объединяться вокруг него, это то, что, наверное, может помочь в этой ситуации.
1: Давайте на практику перейдем. Я когда сама пришла в церковь, я с радостью приняла свод правил, как надо. И начала с радостью всех учить тому, как надо. Что вы не понимаете, что это грех? Вы зачем это делаете? Кричала я, ну, буквально кричала я всем своим знакомым и в соцсетях, и везде. И вот то, о чем ты говоришь, что видеть Христа за этим всем, ко мне это пришло далеко не сразу. Вот из вашей священнической практики, отец Анатолий, все ли люди, приходя в храм, именно к этому идут, вот ко Христу, ставят это в центр?
2: Я думаю, что здесь из практики как раз хорошо, актуально будет сказать, что когда человек приходит, вот вы правильно подметили такой момент, ему важно понимать, как делать первые шаги, когда ребенок учится ходить. То есть да, есть, безусловно, такой начальный этап, где человек понимает, как ему нужно делать, что ему нужно делать. Но сам Спаситель как говорит? Познайте истину, истина сделает вас свободными. То есть те правила, которые нам даны, это некое образование, да, такое начальное, где человек понимает, как правильно писать, считать. И здесь мы можем сказать, что даже вот говоря современным языком, человек учится, да, на своде этих правил правильно понимать символический язык коммуникации с Богом. Вот я бы так бы
1: сформулировал. С Богом или с людьми в церкви?
2: Это, смотрите, это и с Богом, и с людьми, и с самим собой. Потому что духовная жизнь, она в себе содержит три аспекта. То есть и жизнь с Богом, и с людьми, то есть вот эту коммуникацию, потому что через людей тоже говорит Господь. И у человека самого есть какие-то ощущения. То есть он понимает, ну что-то делает, да, то есть как бы так скажем, во благо, а благо-то не получается, да. И, соответственно, это некая обратная связь. То есть здесь не то чтобы что-то плохое, да, а человек получается опыт. Ведь что такое опыт? Его же нельзя откуда-то скачать и установить. Это и есть...
1: Флешку в голову, да.
2: Да. То есть это же и есть как раз вот тот настоящий такой, скажем, образ, такой, скажем, это... мы опыт можем приобрести только тогда, когда мы экспериментируем и делаем что-то.
1: Ошибаемся,
2: и Господь встаем, идем. Как раз дает нам свободу для чего? Чтобы мы делали. О, Господь же нигде не запрещает, скажем, приобретать вот этот опыт. Он, наоборот, смотрит, насколько мы трудимся. То есть для чего Господь говорит нам о том, чтобы мы реализовывали свои таланты. То есть мы приобретали вот этот опыт жизненный, который нам пригодится в жизни вечной. И интересный момент, да, который вы еще, Наталья, так вот, скажем, сакцентировали сейчас, о том, что понимание правильности. И второй момент, который мне сейчас хотелось сказать, вот это понимание правильности, наверное, всегда зависит от этапа человека, да, да, его духовной жизни. Если это начало, наверное, его духовной жизни, наверное, правильно, когда он соблюдает вот эти правила достаточно жестко.
1: По букварю.
2: Да. Когда он развивается уже, скажем, в своей духовной жизни, он получает некую свободу, да, то есть он понимает, как и что можно делать. Вот опыт с такой, скажем, аскетической жизнью. Почему были пустынножители, да, и были люди, которые была у них общежительная жизнь, в чем разница? Угу. Каждый мог для себя сам определять меру в силу своего духовного возраста. Помните, в житии преподобной Марии Египетской как раз и говорится, что каждый уходил за Иордан, и никто, возвращаясь, не спрашивал, кто и как подвязался. Делал, да. То есть была уже некая такая, скажем, духовная зрелость, где человек сам мог определять подвиг на сегодняшний день для самого себя. Соответственно, мы можем говорить вот в таком вот, скажем, контексте о том, что в церкви есть возможность человеку быть на разном этапе своей духовной жизни. Он может находиться в начале, то есть все соблюдать четко, скажем, формально, но тогда, когда он как раз закончил свое развитие, он получает свободу определять какую-то меру своего подвига самостоятельно. И здесь, я думаю, что в церкви это же все жизнеспособно. И опыт 2000-летней церкви, он как раз об этом и говорит, что в этой как раз, в этом и разнообразии, и есть красота. У блаженного Августина в одном из его трактатов есть очень интересная мысль о том, что все люди — это как цветы. И мы можем из этих разных цветов, не похожих друг на друга, собрать чудесный букет, который будет очень очаровательным. Соответственно, да, действительно, церковь — это как некий букет, в котором есть разные цветочки. И не нужно, да, розе быть похожей там на ромашку. Ромашке не нужно быть похожей на розу. Каждый цветок дает свою красоту.
1: О, как это сложно, получая свободу, куда-то не улететь. Сергей, как это у вас было?
3: У меня лично?
1: У вас лично.
3: Ну, я сейчас батюшку послушал, думаю, моя бы мама сейчас вам бы сказала, как это здесь же написано, с маслом, а тут без масла. Как это я буду выбирать?
1: В календаре напечатано. Капелька нарисованного для меня здесь нету.
3: Но правда, это вот батюшка говорит о вот этих цветах, да, венок такой духовный, но как же это сложно, потому что это действительно работа над собой. То, что Христос просит. Перевернуть свой мозг, да, переделать заново все и жить по-другому. Гораздо проще входить, там свечку поставил. Я вот подумал, что ну вот как, не читая Евангелие, не зная слов Христа, быть христианином? Это все равно, что, ну не знаю, там я очень люблю Гегеля. Гегеля обожаю просто.
1: Но
3: Гегель не читал никогда. Раз в неделю вхожу в комнату, там весь Гегель стоит, включаю свет, постою, выключу, пройду дальше. Да? Раз в неделю вхожу, ставлю свечку, и все. Гегель мой любимый писатель. Не знаю, что он написал. Вот как можно ходить в храм, не читая слов Христа, слушая что-то, кусочек Евангелия, причем воскресное, если тут там они же повторяются одни и те же, да, правильно? Да.
2: Сергей, а если мы говорим все-таки о людях, которые все-таки читают Евангелие, люди, которые все-таки имеют опыт, да, и люди, которые уже будучи в церкви, они познают свободу. Вот этот момент очень тоже важный. То есть,
1: и опасный,
2: чего ждет? Конечно,
1: опасный
2: же. Но раз Господь дает свободу человеку, вот здесь есть очень важный момент, то есть именно ответственности человека. Помните, как вот таланты, я вот уже говорил о том, что кому-то дал 5, 2 и 1 талант. Это же тоже опасно, это же тоже свобода. Обратите внимание, как поступает хозяин. Он дал 5 талантов и дал свободу. Давай, я посмотрю, как ты будешь этим распоряжаться. Кому-то дал чуть меньше. И вот здесь я думаю, что контекст, он именно вот такой, когда мы говорим про апостолов.
3: Это уже шаг, как бы, да?
2: Вот.
3: Это уже дальше.
2: И вот это очень важный момент понимания каждого христианина, что Господь ждет от него роста.
1: Вот.
3: Да, вот-вот-вот. А здесь получается очень важно. Мне, ну, когда я читал Евангелие и думал каждый раз, когда поступать, как, да, мне представлялся Христос, который бы, вот что бы он сказал, вот что бы он сейчас ответил на вот создавшуюся ситуацию в моей жизни, как бы он, что бы он мне мог, а в принципе он все сказал в своих проповедях, в своих притчах, да, и ты понимаешь логику его, вот если логику понимаешь, тогда живешь дальше по заветам Христа. Но это конечно, это уже уровень другой совершенно.
1: Как блаженный Августин, люби Христа и делай все, что хочешь, или как было, я не помню.
3: Но мне иногда говорят, а почему ты сегодня пост нарушил? А почему ты сегодня еще что-то сделал?
1: А не искушайте.
3: Да, но...
1: Как у апостола Павла сказано.
3: Но если я еду в поездку с детьми там и со школьниками, допустим, да, и вот заказали блюдо там, и я понимаю, что я не могу остаться голодным, потому что мне еще там трое суток с ними провести, да, и я принимаю другое решение.
2: И здесь для меня, вот, Сергей, который вот такой пример вы привели, это как раз вот есть новоначальные, для которых действительно является соблазном то, что человек нарушил. Приведу такой тоже интересный пример, был на Афоне, когда один брат, тоже там известный был один подвижник, который там периодически из монастыря уходил и приходил. И вот он тоже там был какой-то, по-моему, уже Петров пост начался. Ну, братья ж любят там немножко как бы так над другим-то немножко так посмотреть силу смирения, да, и подвига. И он пришел как раз к празднику Петра и Павла, и он ему там что-то мясо дал есть. Он сидит и ест. Он говорит, как так, что все считают тебя великим подвижником, идет Петров пост, ты ешь вот мясо. Он говорит, ты помнишь, я вот приходил прошлый раз на Светлую неделю. Он говорит, ну, помню, да, было что-то такое. Вот я тогда поел и ушел. Вот сейчас появился через полтора месяца. То есть здесь к чему этот пример привожу? О том, что мы действительно, то есть новоначальные, они не понимают, что человек пришел, да, то есть пусть он даже поел мясо, он набрался сил и потом ушел и там, допустим, неделю не ел. Но здесь человек, да, считает, что очень важно для него, то есть в силу его местонахождения, в силу его жизни, уровня, да, там его жизни, ему важно питаться там три раза в день. И у него есть свои ограничения. А человек, который уже духовно вырос, у него есть уже свои какие-то подвиги. И здесь до вот этого понимания тоже должно пройти время.
1: Апостол Павел же это объяснял, как нам себя вести в таком случае, не искушать более слабых.
2: Ну вот здесь, да, мы должны проявлять к ним милосердие.
1: Ну и они к нам.
2: И они тоже должны к нам тоже.
4: Потому что на самом деле ведь в этой теме не искушать более слабых всегда есть такой момент, что что ты не сделай, ты всегда кого-нибудь искусишь. Особенно если находишься в большой группе людей. Поэтому стараться, да, но тоже не всегда это возможно. А с другой стороны, я вот думал о том, что вот задают такой вопрос, а почему вы нарушаете? Это, в принципе, ведь хороший повод для того, чтобы, опять же, отослаться к Евангелию, напомнить человеку о том, что Христос говорит, да, суббота для человека, а не человек для субботы, правила для человека, а не человек для правил. Вот, да, может быть, пока что вы этого, ну, как бы не понимаете во всех деталях, да, но как бы вот хотя бы помните, что Христос это говорил.
1: И мы тут впали в осуждение друг друга.
3: Прекрасное начало нашего, продолжение нашего.
1: Я как раз про то, что, да, вот, казалось бы, начало, да, самое, люди живут по правилам. В чем тут могут быть разногласия, в каком второстепенном свобода? Тут все идут прекрасно по правилам. Но именно на этом этапе неофитства возникает, по-моему, наибольшее количество конфликтов и проблем. Мы продолжим об этом говорить через небольшую паузу. Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня празднуем День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла и рассуждаем о том, что такое во второстепенном свобода в церкви. В гостях у нас клирик Никольского храма города Химки, отец Анатолий Гловацкий, Сергей Цибульский, учитель истории, и Алексей Шириков, автор просветительских проектов о православии. Пожалуйста, не переключайтесь, мы скоро снова будем в эфире.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Клуб частных мнений на «Радио Вера».
2: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Клуб частных мнений в эфире. Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня, во-первых, поздравляем вас с праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и, во-вторых, мы обсуждаем тему, как же нам сохранить во всем любовь, когда во второстепенном у нас свобода. И тут начинаются разногласия даже на первом этапе. Сейчас мы продолжим разговор об этом с клириком Никольского храма города Химки, отцом Анатолием Гловацким, историком, учителем истории Сергеем Цибульским и Алексеем Шириковым, автором просветительских проектов о православии. Так вот, почему же на первом этапе, когда, казалось бы, в главном единстве мы выбрали для себя эти правила, как себя вести в церкви, не выбрали? Ну, мы выбрали Христа, да, и следуем этим правилам. Почему у нас здесь возникают конфликты и непонимания? Где здесь может быть свобода?
3: Алексей же правильно сказал, что суббота для человека, не человек для субботы. Вот здесь тоже мы можем сказать и про правила, что правила даны человеку для его совершенства. То есть это некий начальный этап. Да, мы можем сказать, что это чертежи, по которым будет строиться дом. Но это еще не дом, в котором можно жить. И человек должен понимать, что это инструменты, да, которые помогут ему правильно, то есть, скажем, построить его и основание, и его дом. Поэтому мы должны, наверное, в церкви помогать человеку новопришедшему, да, это же церковь, это собрание людей, как раз понять.

0: Нельзя, да, сколько там можно миллилитров масла там выпить в сегодняшний день. А как раз внутреннее состояние горения. И на вот это основной момент то, что и делает такой акцент и Спаситель, и сами апостолы. Вот собор, который они в 51-м году созвали, собрали, ведь они такие же были разные, все апостолы, да, которые пришли. И были вопросы, которые нужно было решить, и у них тоже было разное видение. Но по итогу они же договорились. И здесь вот это очень важный момент, что вне разнообразия наших мнений, как каждый там определяет свой подвиг для себя, что первостепенное. Ведь каждый же для себя определяет первостепенность по-разному. Для кого-то сейчас, то есть, допустим, да, есть онкобольной, там, допустим, там отец, да, там, или там мать, родители. И для человека очень важно найти силы для того, чтобы помочь, поддержать человека, да, вот в эту сложную жизненную ситуацию, и, может быть, даже для самого себя. И сейчас, если мы человеком будем заниматься каким-то формализмом, что ему там нельзя есть сыр, то есть для него важнее найти силы, ресурс сейчас помочь близкому, родному человеку. И в этом и заключается в собрании. Да, вот здесь как собор первый апостольский, также и мы церковь собор, да, такую аналогию производим, проводим. Для чего? Для того, чтобы соборно, да, то есть, скажем, и духовный наставник, да, то есть там священник, и собрание подсказали, что, слушай, вот у тебя такая ситуация, для тебя сейчас важно вот это на самом деле, а не вот это какая-то формальность, да, что ты там будешь. Или, допустим, человек между там молитвой выбирает и выслушать своего ребенка. Что важнее, что первостепеннее? Выслушать своего ребенка, у которого проблемы в школе, да, или пойти сказать, все, у меня время молиться, все, потом поговорим. Мы же знаем, что ребенку сейчас нужно поделиться, ему сейчас нужно рассказать, как ему плохо и больно. А когда человек скажет, ну, потом, давай, иди рассказывай, мы прекрасно по опыту знаем, что ребенок не придет и не скажет.
1: Ну, конечно, да.
0: Да, уже все нормально.
2: Мне кажется, да, что это как раз очень важная тема, как раз тоже об этом думал, хотел затронуть вопрос именно педагогии, которая предлагается новоначальным. Ведь мне кажется, что очень часто подобный радикализм в правилах бывает именно из-за того, что человека так научили. Не только потому, что человек сам стремится к этому. Когда мы свои проекты в интернете начинали, они как раз родились из того, что мы часто видели, что людям предлагается один путь. Вот так, правильно, так и делайте. И люди, естественно, его принимают, которые еще как бы не разобрались в палитре мнений, и начинают нести дальше. И было интересно попробовать, если сказать людям, вот путь, в принципе, если вы только начинаете, хорошо начать, но помните, да, что это один из путей, и как бы другие могут выбирать немного другое. И это работает. И люди действительно, у многих людей сегодня есть запрос на вот такую более аккуратную позицию, даже у начинающих людей, когда, потому что люди приходят и благодарят, что вот, да, мы только начинаем, и нам очень радостно, что как раз вот та педагогика, о которой говорил отец Анатолий, она в церкви развивается. Запрос, мне кажется, на эту педагогику очень большой. И это то, что, в принципе, тоже помогает избегать подобного напряжения, о котором мы говорили в первой части программы.
3: Да. Хочу добавить, что у нас сложилось мнение такое, что церковь, она всегда одна, одинаковая. Такое византийская, не знаю, литургика такая византийская на протяжении, вот фактически Иисус отслужил литургию с утра, да, и пошел. А если мы посмотрим, что было 1000 лет назад, представляете, традиции, правила разные, кто-то на латыни служит, кто-то на греческом, кто-то там на арабском, кто-то там еще как-то. У каждого свои правила складываются, где там апостолы основывают церковь, в Коринфе, там где-то на территории Турции, да, там же. Разные люди живут, разные мнения, изображения разные. И это тоже церковь, она этим и удивительна, что она разнообразна. Но мы вот на протяжении там последних, наверное, 300 лет пытаемся ее формально в рамки какие-то определить.
1: Наши.
3: Да,
1: нашего православные 19 века.
3: Так
1: какие
3: проще,
1: остались, такие
3: так проще.
1: Продолжаем.
2: Причем, где не копнешь, там везде 100 лет назад так было, а уже 200, уже по-другому.
1: Да, мы не смотрим,
3: а потом,
1: да.
3: Посмотрите, у нас же есть тоже опыт печальный достаточно. Это раскол церкви 17 века, да, старообрядчество. И насколько мои предки были старообрядцами, насколько великие люди такие выходили, да, вот умрем за единый ас. Но при этом мы же с вами понимаем, что это люди, живущие четко

0: жестко по определенным правилам и в рамках, где нет свободы. Потому что вот этот устав, да, студийский, который там был принят, и вот они все следуют этому уставу, который уже, там, я не знаю, поменялся 100 раз. Вот они продолжают этому следовать и жить. И я не хочу сказать, что там жизнь хуже или лучше, да, но просто, мне кажется, это противоречит смыслу, тому смыслу, который Христос нам говорит, и о котором пишут и говорят апостолы.
1: Но эту свободу, почему я спросила, как это было у вас, Сергей, эту свободу очень трудно взять и понести. Правильно, это огромная ответственность. И дальше великое искушение, знаете, поесть пельмени не потому, что ты путешествуешь, а потому что и т.д., и т.п.
0: У меня так было, конечно. День рождения мамы, Великий пост, естественно, я в черной рубашке такой, так, все, есть ничего не буду. Значит, так, все, Христос страдает. Что это такое вообще, да? Это все школа, это там лет 15, конечно, вот это все было. И здесь я сейчас уже понимаю, что, ну, конечно, это глупость абсолютная, да, вот Христос, наверное, сидел и смотрел на меня в этот момент и говорил, ты что творишь-то там вообще? Ну, мам, день рождения, ну, поздравь, я же не говорил, чтобы ты там слезами обливался, да, там. Вот это путь новоначальных, и он, я думаю, у всех такой, так или иначе, похожие какие-то случаи были.
1: Свободу как взять? Как вы взяли свободу и подняли?
0: Чтение Евангелия, правда. Ну, реально.
2: И апостола Павла, которого мы сегодня вспоминаем.
0: Ну, и апостольские послания, сильно. Которые действительно, они расширяют просто кругозоры и раздвигают эти рамки, которые и говорят, как надо.
2: Как раз вот у меня в голове цитата его: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом для оправдания дел плоти».
1: Вот,
2: прекрасная формулировка,
1: да.
2: Которая, в принципе, и одновременно свободу дает, и одновременно тебе границы показывает.
1: Да. Отец Анатолий, как вы людям рассказываете, что нужно все-таки брать вот эту свободу, которую Господь дал, потому что мы все время за эти рамки держимся, и я первая из тех, кто долго держался.
3: Видимо, но прежде всего я разрешаю просто человеку приобретать свой собственный опыт, да, проходить какие-то этапы, да, воцерковление, когда он понимает, что для него на каком-то этапе очень важно держаться за вот эти рамки.
1: Перила.
3: Очень важно держаться, да, вот эти, за эти перила, которые мы называем правилами, нормами, которые нужно соблюдать. И только когда человек, ну, уже опирается, скажем, на эти уже перила, да, такие костыли своей такой духовной жизни, он уже сможет спокойно стоять, научится ходить, тогда, благодаря вот какое-то время пройдет, он уже понимает, что ему вот это не нужно. Он уже без этих ходунков может ходить. И сам уже дальше может развиваться и определять для себя важность своих каких-то приоритетов, развития, аспектов каких-то духовной жизни. И здесь только то, что человек ходит регулярно в храм, действительно помогает ему развиваться. Потому что таинства церковные действительно дают вот эту силу развития. И если человек даже ходил в храм, приобрел какой-то опыт, понял, что вот она свобода, да, и понимает, что свобода это в том, что он может в воскресенье не пойти в храм, это и есть первая ловушка, что
1: да.
3: Ни к чему хорошему это не приведет. Но мы тоже должны давать человеку право этого выбора, где он понимает, что это ничего хорошего не даст. У меня был такой опыт, когда прихожанин не пришел в храм, я его как-то увидел на неделе, говорю, как-то вас не было на неделе, вот в воскресенье в храм. Говорит, да, я вот как бы тяжелая неделя была, очень насыщенная, и нужно было отдохнуть. Говорю, и как вот прошло дело? Ну, батюшка, как обычно, там, зная, что завтра не пойду в храм, лег попозже, пока там в соцсетях попереписывался, пока новости узнал, лег попоздно. Поздно встал. Тоже пока раскачался там ближе к обеду. Потом сосед вышел, он вышел. Стали выяснять, что там забор неправильно стоит. И полдня ругались.
1: Прекрасное воскресенье.
3: Вот. Соответственно, он потом сделал вывод, что вот он в храм не сходил, и все у него как-то пошло наперекосяк. И по итогу этот день он не набрался сил на будущую неделю. Это тоже опыт. И в этом тоже есть определенная свобода, когда мы, как церковь, да, как люди более опытные, понимаем, что и вот такие, знаете, возможность дать человеку приобретать свои шишки, тоже иногда они нужны, что набивать какие-то свои там синяки. Такие, скажем, духовные, да. мы ему позволяем. В этом и есть любовь, в этом и есть единство, что, с одной стороны, да, я его увидел, я не прошел мимо, я не сказал, что все, ты недостоин моего там взгляда даже, не то, что я там, я с тобой разговаривать не буду. Я с любовью, да, и он понял свою ошибку. Мы поговорили, и в этом очень важный такой момент.
4: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим о первоверховных апостолах Петре и Павле и о том, что такое в главном единство, во второстепенном свободе, во всем любовь, собственно, о том, как и живет церковь. В гостях у нас клирик Никольского храма города Химки отец Анатолий Гловацкий, учитель истории Сергей Цибульский и Алексей Шириков, автор просветительских проектов о православии. Но вот когда мы становимся, ну так, я громко говорю, становимся, когда мы пытаемся быть свободными, вот здесь, когда нам дается свобода, мы сохраняем единство или начинаются разногласия? И вот какие разногласия на этом этапе? Лёш, как думаешь?
2: Мне кажется, что если мы пытаемся сохранить свободу именно избегая при этом, да, угождения себе, то как раз единство становится больше, потому что мы начинаем видеть, что другой человек может думать по-другому, это его путь, он может быть, и уже наш опыт иногда подсказывает, что он дойдет и до другого уровня, и вы будете лучше друг друга понимать. Поэтому, опять же, да, если мы свободу воспринимаем не как вседозволенность, где я хочу и делаю, а именно как творческое пространство, где мы с любовью относимся и к церкви, и к правилам, и к традиции, но дальше как бы живем внутри этого, то и мира, и терпимости становится больше.
1: Потому что есть третий пункт, и во всем любовь.
2: Да.
1: Вот это вот очень важно не потерять, потому что, вот опять же, из моего опыта, я когда пришла, для меня это было все в церкви не про любовь и Христа, а про то, чтобы отказаться от своих ошибок. Вот. А в какой-то момент, вот, наверное, человек должен узнать о любви. Может быть, кто-то сразу узнает о любви. Как вы думаете, Сергей?
0: Я вот слушал нас сейчас.
1: Всех нас.
0: Да. И вот что подумал про любовь. Вот как раз, да, мы же знаем, что вот в ранней церкви существовали такие агапы, да, вечери любви, там вот это то, что касается общих трапез. Имеется в виду вот про что. И в некоторых приходах у нас до сих пор сейчас пытаются собрать там и молодежные движения, какие-то группы организовать, ну, как бы вот чай попить.
1: Угу.
0: И получается, я прихожу, тут все уже накрыто, церковь мне, значит, церковь в смысле вот этот вот конкретный приход, вот этот конкретный батюшка, там выделил средства на чай, на какие-то пакетики, там кофе, там не знаю что, там печеньки какие-то. И вот я... Моё какое дело? Моё прийти, сесть и что дальше? Да, вот почему я должен как-то с этим вот человеком, который сидит справа от меня или слева от меня, как-то взаимодействовать? Я не знаю, почему.
1: Угу.
0: А мне кажется, что вот те самые агапы-то и были, то есть это общее дело, то есть какое-то дело, которое они все вместе делали, то есть один несет стулья, другой там режет что-то, готовит, третий там приносит свое. И вот эта вот общая такая трапеза, это не просто кто-то тебе организовал, ты пришел, сел, поел, ты молодец. И что? Что тебя с ними объединяет? Ничего не объединяет. Суп. А вот если ты пришел и соответственно, чем-то занялся вместе, а сейчас мы понимаем, что это гораздо больше, церковь предлагает разные программы. И если ты на приходе находишь себя, и не просто потому, что надо, или там, ну, сказали, надо так делать, да, а потому что Христос говорит, надо как-то проявлять любовь свою к ближнему, а как ты это можешь? Только делами? А какими делами? Езжайте кормить бездомных на вокзал, да, есть такие группы, которые вот у меня друзья этим занимаются, бизнесмены, там еще что-то, да, вот они одевают форму, они приносят еду там и кормят людей, которые действительно остались в тяжелейшем положении. Идите в больницы, идите, помогайте тем, кто на приходе, может быть, да, в конце концов, помогайте бабушкам, которые там не могут по лестнице подняться, собираться в храм на службу. И придумайте это, да, и тогда вот эта вот любовь, о которой мы говорим, ну, сейчас, иначе это мы сейчас будем говорить какие-то такие
1: правильные
0: истины, которые надо соблюдать. И вот нас все слушают, такие, там, наверное, святые сидят, все такие в любви, там, знаете, да, сейчас вот как надо, там, а мне что делать? Вот что делать, найдите свое дело на приходе, придите к священнику, предложите что-нибудь, скажите, я хочу это, я хочу кружок английского языка, вот хочу всем английский
1: язык. У меня
0: язык
1: такой талант есть, я его хочу реализовать.
0: Да. Давайте попробуем, может быть, кому-то это действительно нужно. И тогда вы будете видеть не просто какого-то стоящего рядом там человека в неправильной косынке, не так одетого, что-то какие-то молитвы он там себе там под нос, мешает мне хор слушать, ну и так далее. А тогда ты увидишь другого совершенно человека, который с тобой вместе где-то чем-то занимается, активно действует на приходе, и приход-то живет тогда. А иначе живет только бедный священник, который говорит, ну давайте, давайте. Вот. И все постояли, свечку поставили, пошли домой.
2: Есть, правда, риск увидеть рядом с собой человека, который чай холодный тебе в кружку налил. Но, с другой стороны, это повод для работы над собой.
1: Ну, налил, и что? Вот тут вы и разобрались, почему чай был холодный. По-дружески.
2: Зато пообщались.
1: Ну, кстати, когда в каком-то храме, по-моему, Косьмы и Дамиана, в Шубине я, по-моему, была, и стоят люди вокруг, и стоят плотно. А я человек новенький, я туда только зашла, и мне мешает тот, кто спереди. Ну, знаете, это знаменитая история, перекреститься так, чтобы показать ему, что он тут это мешает, задеть его рукой. И вот стоишь, ну, вот я грешна, да, в каком-то таком настроении, и вдруг поют символ веры, и люди поворачиваются и говорят, «Христос посреди нас!» И так стыдно. И так стыдно, и совершенно другие люди уже дальше. Ты до конца службы стоишь уже с какими-то единомышленниками. С этим обнялся, с этим обнялся, с этим обнялся. Вот она какая-то любовь, она и проявилась.
2: Потому что, ну, вот в этой совместности на самом деле формируется община. Я вот тоже по своему опыту могу сказать, что мы, когда на приходе организовывали библейскую группу, библейский кружок, началось все, ну, с людей, которые, ну, как-то друг друга знают, там, свечку передавали. А дальше, там, совместное дежурство по очереди, там, на стол накрыть. И во всем этом люди взаимодействуют, общаются, и уже становятся, как бы, существенно более знакомы, и им интересно. Но мне очень нравится еще в этом всем, что это объединение не вокруг все-таки столов, не вокруг чая, а вокруг того, чтобы приготовить стол для того, чтобы вместе побыть в присутствии Слова Божьего.
1: Знаешь, Леш, тут есть другая крайность. Мы как-то готовились на приходе к Рождеству, носили столы, ставили елки. У нас были разные мнения о том, как поставить, какую звезду наверх надеть, как повесить гирлянду. Начиналась какая-то суета. Не конфликты, но напряжение. Мы не успевали. И мы видим, в дверном проеме стоит матушка такая печальная. Мы говорим, что случилось? Она говорит, мне кажется, мы Христа потеряли. И вот оно было общее делание, да? Но когда мы потеряли вот это вот главное, да, зачем мы здесь собрались, оно и это делание не имеет смысла. То есть это какая-то вот такая тройная структура.
0: То есть не стоит превращать церковь в такой клуб.
2: Да, да.
1: Да.
2: И именно поэтому я говорю, да, что вот именно, когда здесь, с одной стороны, очень важно пасторское руководство, чтобы священник напоминал, да, что мы собираемся здесь не просто ради чаечка.
1: И все посмотрели на отца Анатолия.
2: И в то же время, да, если это библейская группа, то тут само собой более-менее расставляется, потому что подготовка чая занимает пропорционально существенно меньше, чем само обсуждение
3: Писания. Хотел бы добавить вот ваше рассуждение, вот из тоже своего пасторского опыта, что здесь, Наталья, вы правильный вектор задали для нашего сейчас размышления о том, что люди разные приходят. То есть, прежде всего, мы должны понимать о том, что мы, как собрание людей, верующих уже и имеющих опыт духовной жизни, должны с пониманием, с любовью относиться к тем людям, которые по какой-то причине сегодня оказались в храме, то есть их привел Господь. Их привел Христос. И они смотрят, они пока еще не знают, как и что нужно делать. И мы должны на это, конечно же, делать такую как бы сноску этим, вернее, попроще, да, вот к этим людям, да, не такие поблажку. Требования, поблажку, да, вот такую, да, к этим людям. потому что они еще только изучают. То есть они не пришли ради чайка, но они пришли и смотрят, да, о том, что, а как можно делать? То есть они учатся, да, вот у нас. И уже, скажем, это новоначальный, да, опять же говорим, что здесь, мне кажется, всегда очень важно, когда мы говорим про людей, делающих первые свои шаги, те, которые ощущают любовь, потому что мы не знаем, кого сегодня Христос привел вот в церковь к нам. И те люди, которые нуждаются действительно в том, чтобы их согрели словом, может быть, даже кого-то там обняли, кого-то там выслушали, да, человек. Потому что на моей пастырской практике достаточно примеров, когда человек пришел в храм, да, вот он видит какую-то атмосферу любви, он сидит и плачет. Просто сидит и плачет, да, вот он в своей жизни ничего подобного не видел. И от нас вот эта чашечка чая, да, действительно, она согревает душу. Да, действительно, для кого-то это год нужно посмотреть, для кого-то это 5 лет. И духовная как раз вот опытность церкви, опыт церкви, он в чем заключается? О том, что церковь, вот это собрание людей, они готовы вот этому человеку, который еще находится в таком, знаете, в периоде формирования своей корневой системы, духовный, да, вот как интересный такой момент о том, что у некоторых, да, растений, скажем так, корневая система формируется достаточно долго, но они потом раз там и вырастают, да, бамбук. То есть у него долго формируется корневая система, да, и он потом быстро вырастает, дуб долго растет. Вот как деревья разные, так и люди тоже, они разные, да, у них есть своя красота. И церковь, она чем уникальна? Тем, что она готова дать человеку время для того, чтобы сформировалась эта его корневая система, и потом он дал какой-то там уникальный плод. И от нас действительно нужна, да, вот как от какой-то, скажем так, ну, может быть, не совсем корректно, но тем не менее института, да, который имеет вот этот опыт уникальный, терпеть, любить, поддерживать человека. То есть и мы это приобретаем благодатью Божьей и искупительной жертвой для того, чтобы помочь человеку вот это изменение, вот эта трансформация, да, чтобы она в человеке произошла.
2: И вот в этом смысле, мне кажется, важно подчеркнуть еще одну вещь. Мы говорим про то, как церковь объединяет людей, да, и про то, как порой полезно бывает потерпеть отличие другого. Но в то же время есть вещи, в которых Священное Писание, очевидно, не призывает терпеть. Это если мы видим плоды плоти. Соответственно, если мы видим, ну, бывает, да, такое, что приходим и видим больше разлада, больше ссор, конфликтов, и видим, что это, ну, никак, допустим, не решается, не уходит, а только еще больше провоцируется и нас провоцирует. И вот в этом случае, наверное, стоит помнить, что, ну, какие корни сформируются, тут вопрос. Аккуратность внутреннюю, даже на начальном уровне, мне кажется, важно сохранять. Понятно, что это скорее будет редко, но помнить об этом, мне кажется, важно.
1: Но мне кажется, вот это вот смиренным можешь ты не быть, но ближнего смирить обязан, вот надо как раз вот наоборот действовать от этой поговорки, так скажем, mm-hmm. и вот эта свобода, она вся, и правила, кстати, они про тебя, а не про окружающих, да, Сергей?
0: Я просто подумал о жуткой опасности для церкви, которая сейчас в мире существует, и она по исследованию некоторых специалистов, конечно, нарастает, и мы это видим прекрасно, это национализм в церкви. Потому что церковь едина, и мы все знаем, что мы граждане не конкретных, может быть, государств, да, но мы граждане небесного Иерусалима, небесного царства. Куда мы идем? Мы же как христиане идем за своим учителем Христом, а Христос говорит, вот Царство Небесное, пожалуйста, учитесь и будьте теми, кто туда готов войти. Почему мы должны здесь соблюдать все эти правила? Потому что иначе мы туда не войдем, и мы будем просто не ко двору, то, что называется. И в конце 20 века это очень серьезное заболевание такое в церкви. Это национализм, когда растаскивают единую церковь по своим национальным каким-то особенностям, государственным и так далее. Что мы сейчас и наблюдаем, не хочется сейчас говорить о политике, но тем не менее мы это видим. И католическая церковь тоже пытается соблюсти вот это единство, чтобы не развалиться на части, угу. потому что при этом мы, конечно, все разные, да, конечно, есть, но все-таки должна быть единая церковь. И об этом и Святейший говорит всегда, и мы с этим сталкиваемся и понимаем все. Но это вот будет то, что такая серьезная проблема 21 века.
1: Ну, у нас час наш закончился. Я думаю, что каждый вынесет для себя какие-то свои уроки и выводы из этого разговора. И мне кажется, мы говорили о том, что касается всех христиан, которые бывают в храме. православных, во всех смыслах слова православных. Вот. И вот эта формула, которую я первый раз услышала от святейшего патриарха Кирилла, в главном единство, второстепенном свобода, во всем любовь, мне кажется, она такое правило, которое как раз нам позволит не развалиться и
0: объединиться во Христе.
1: Объединиться во Христе и пройти этот путь, да. Спасибо вам огромное. Напомню, что в эфире был клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. И мы сегодня в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла говорили о том, что такое церковь сегодня и как нам быть и свободными, и едиными, и любящими в лоне этой церкви. А в гостях у нас был клирик Никольского храма города Химки, отец Анатолий Гловацкий, Сергей Цибульский, учитель истории, и Алексей Шириков, автор просветительских проектов о православии. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно посмотреть, понаблюдать за тем, что происходит в студии, в видеоверсии, которую мы размещаем на всех наших площадках, на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Она появится сразу после эфира на Радио Вера. Вот, а мы на сегодня с вами прощаемся. Всего вам доброго, с праздником и до свидания.
3: До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.
1: Спасибо.
4: Клуб частных мнений на Радио Вера.
5: Вы слушаете радиоканал Радио Вера. Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
7: Радио «Вера» — это радио о любви.
8: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
7: Становитесь попечителем Светлого радио.
8: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
7: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Лавра – цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, в это время в студии у микрофона ведущий программы «Лавра» архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии.
2: Добрый день.
1: Отец Семён, добрый день. Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях наш эксперт, уважаемый первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника Наталья Васильевна Григорьева. Наталья Васильевна, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Семён, вам слово.
2: По традиции начинаем цитаты.
1: Да.
2: «Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу. Нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к преподобному». Это замечательные слова из работы отца Павла Флоренского «Троица Сергиевой Лавры и Россия». Об отце Павле мы сегодня особенно тоже будем говорить, потому что музей, дом-музей Флоренского как раз Наталья Васильевна при вашем участии восстанавливается. Но начать сегодняшний разговор хотелось бы действительно с прекрасной выставки, которая уже, по-моему, больше года у вас проходила, посвященной преподобному Сергию, его эпохе, его ученикам. Называется «Любовью и единением спасемся». Действительно, это был какой-то совершенно новый уровень, на мой взгляд, и музейной экспозиции, и того, как она была подана. Вот расскажите об этом поподробнее, потому что мы, конечно, все восхищались этой выставкой.
3: Спасибо за добрые слова. Действительно, выставочный проект, который был открыт в 24-м году, он уже практически два года работает, принимает посетителей и гостей, радует нас, конечно же, профессионалов. Этот выставочный проект, как говорили сами музейщики, это впервые за 100 лет. То есть музею было в этот год 105 лет, такая дата, и вот в рамках таких юбилейных торжеств были обращения к учредителю и к нашему руководителю, владыке Феогносту, который организовал как раз такие возможности, чтобы на этот проект были направлены серьезные правительственные средства. Вот, поскольку проект располагается и сейчас там практически в 8 залах корпуса конного двора, проект начинался, как положено, профессионально с участием большого круга профессионалов, людей, не только экспозиционеров, историков, философов, богословов. И вот просто буквально такой горячий, искренний разговор был у нас и у владыки в Донском монастыре, и у нас в музее, и в Лавре принимали участие многие отцы, преподаватели Московской духовной академии. Мы так долго обсуждали и так долго расставляли акценты, что, как всегда, когда вдруг подумали, что уже нужно срочно закупать оборудование и такие уже конкретные дела делать, как всегда, оставалось очень мало времени, но это тем самым и сплотило наш коллектив творческий. Поэтому эта выставка удалась. Она признана и учредителем Министерством культуры Российской Федерации. Она такой был подъем душевный подъем и интерес к музею, вот эта выставка, она стала таким действительно как, ну, в общем, большим явлением. И в день было по 400 и более человек.
2: И школьники многие.
3: Вот, особым, конечно, вот особой как бы, программа была направлена на то, чтобы обязательно посетили семьи, дети, ну и школьники. И поэтому был серьезный разговор с администрацией округа, были прям созданы программы, и специально прям по часам, буквально так в режиме 30-40 минут школьники посещали вот эту выставку. Она интересна еще тем, потому что она очень современна. Вы сами знаете, или мы много говорим о том, что музейщики такие люди ортодоксальные, хотелось бы там постоянно все там закрыть, не пущать, не показывать, хранить, реставрировать, тоже основные глаголы музейной деятельности. Но вот современные выставки, а если еще и финансирование все-таки позволяет, они как раз являют миру и современный показ. Здесь были уникальные предметы. 15 учреждений музейных, крупнейшие музеи страны, Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный исторический музей, Московский Кремль, библиотеки на РНБ, РГБ, Петергоф даже. Наши коллеги были в Петергофе в командировке, и вот увидели, что есть икона, она совершенно там такое скромное место в экспозиции в Петергофе занимала, икона явления Богородицы, которая связана с нашей непосредственной историей. И вот один предмет из Петергофа, но он был именно в то место водружён и в такую часть своей там, концептуальную задачу решил. Поэтому проект очень широкий, разноплановый. И самое главное, наверное, для посетителей детей, молодых людей, он и сейчас насыщен очень гармонично мультимедийными дополнениями. Там и моменты открыты, дополнены реальности. И различные послушать, покрутить, включить, погасить свет, одеть стражника, найти там другие предметы. То есть все сегодняшние инструменты мультимедийного показа были гармонично встроены в этот экспозиционный выставочный проект. Оговариваюсь так я по-правильному, поскольку будущее этой выставки сейчас уже другое. Вот я, пользуясь случаем, все-таки должна сказать огромное спасибо нашим коллективам музейным, которые нам предоставили музейные предметы вначале на полгода. Потом выставку продлили еще на полгода, и все оставили свои предметы. Музей «Куликовская битва». Следующий сюжет, когда мы уже вынуждены были передать предметы в музеи страны, нас поддержали частные коллекционеры. И мы прекрасно вплели вот в рассказ предметы частных коллекций, иконы, но и дополнили своей коллекцией, свои предметы, которые также, ну, раскрывали темы этой выставки. Сегодня, ну, надо сказать, что выставку посетило более 40 тысяч человек. Это очень серьезно, учитывая наши там небольшие помещения, то есть антропогенная нагрузка на каждый памятник, и здесь только один вход, нет, встречный поток, то есть вот все это умело смогли организовать поток наши экскурсионные просветители, вот. Ну и это такая прямо такая, знаете, ежедневная, такая трудозатратная, что ли, деятельность, которая имела свой такой хороший, красивый результат. Когда вот мы каждый раз думаем о выставках и возвращаемся, там, для кого мы работаем, да, или там, ну, эти 5 причин, почему к вам нужно вернуться, эту выставку посмотреть, я для себя, знаете, так вот сфотографировала и оставила в памяти некоторые фразы людей. Вот государственный муж совершенно занят своим делом, вот в электричке этих служебных там дел и так далее. Просто вот втянула семья на выставку. Он зашел, вот я 15-20 минут, дайджест, бегом, мне ничего не надо сильно рассказывать. И потом уже не знали, как его выдворить из стен нашей выставки, потому что он начал вопросы задавать. Сломал нам весь сценарий нашего экскурсионного показа. Я бы хотела сказать, что, уважаемые, вы же, у вас нет времени. Идите уже, государство, решайте вопросы. А он все спрашивает, выспрашивает. И вновь приехал потом с друзьями, вышел и такую фразу говорит. Слушайте, но у нас в государстве все будет в порядке. Если музейные работники делают такие выставки, здесь так все точно рассказано о человеке, который совершил такой подвиг, усмирив, объединив, направив монахов на бой, объединив, ну, вообще государственная миссия здесь звучит в каждом слогане этой выставки. Укрепление государственного стержня, народность, любовь к родине, патриотизм в каждом предмете, в каждом зале. И вот такие эмоции. Или, например, студенты Петербурга. Для нас это новые явления, эти ребята, которые вдруг приехали. Я их, как питерская, заметила, что разговор... Ну, вот не знаю, почему-то я к ним так потянулась и спросила, откуда они были в гостях. Они, значит, где-то в Подмосковье, в Подсергиевом Посаде какой-то есть там спа-комплекс, спортсмены.
2: Парадное, наверное, сказали, они его поняли, что
3: да. Да, что-то такое они говорили, такое... Ну, они отличались немножко от наших ежедневных посетителей. Я так старалась смотреть, кто же посещает. Хотелось очень... вот вкусить вот этот опыт. И вдруг они, да, мы из Санкт-Петербурга, 14-15 ребят молодых, они спортсмены, вот были в гостях, и они, понимаете, тоже живо очень... И сказали такую сакраментальную фразу, я потом говорила на ученом совете: слушайте, хорошо, что нигде нет этих всяких там тоже экранов, не мигает, не мерцает, уже это немножко поднадоело. Они насладились, они вновь, мы, говорит, пойдем, приедем в Санкт-Петербург, пойдем в Русский музей, мы чего-то Нестерова потеряли, надо посмотреть. Потому что вот именно рассказ, и мы так показали Нестерова, его работы, связанные прежде всего с Сергием Радонежским, то, что ребята эти молодые пойдут и будут смотреть, стали там гуглить, читать и так далее. В келье просто сидели, в келье иконописца. Вот это очень трогательно. Поэтому, когда мы говорим, для кого музей, надо ли это молодежи, вот я говорю, надо. В конце концов, музей ведь для умных. Мы же не должны биться там за каждого, кто не любит и не хочет, сопротивляется. Пусть его потом сообщество приведет в музей. Что-то случится в его жизни, да? И он придет и через какие-то другие. А вот так вот, как нас иногда спрашивают, нужно как, чтобы для всех было быть интересным. Все-таки я соглашусь, и Михаил Борисович Петровский неоднократно это говорил, что все-таки музей для умных людей, кто тянется к знаниям. И тем, кому... Вот мы смотрим в одну сторону, да, и в диалоге нам интересно друг с другом. Ну, это не касается, конечно, вот подрастающих детей и школьников, которых мы должны привести в музей.
2: Да, потом мы же не знаем, как у них это откликнется. Да, да. Я не знаю, правда или нет, или шутка такая, что есть люди, которые живут в Сергиевом Посаде, и не знают, почему он так называется. Да, почему Сергиев
3: Посад. И да, и борются за Гозозагорск. Я, знаете, я могу социальную картинку Посада по такси стам, потому что часто там выезжаю и пользовалась такси. И вот некоторые прямо, знаете, есть такое как бы слово, что вот был Загорск, причем есть Сергиев Посад. Я говорю, вообще-то, слушайте, вы, Посад – это поселение, которое образовалось вокруг монастыря. Причем есть монастырь? Я говорю, монастырь, не было бы монастыря, не было бы вашего и поселения, не было вашего бы города. Он был, может быть, был бы Загорском, бы в другом бы месте и так далее. И это тоже не связано с горами, они тоже не все знают. Хотя в то же время, вот отвлекаясь от выставки, но мы на ней тоже такой сделали акцент, я услышала это, что жители Сергиева Посада и в музее-то многие не были, прожив серьезный такой свой биографический путь.
1: Это часто бывает так,
3: да,
1: к сожалению.
3: Да, ну тут да. Понятно, что работают в Москве, может быть. И мы сделали, и не отступаем от этого. Меня там, конечно, молодые просветители критикуют, но я пока держусь. Каждое воскресенье все жители Сергиево-Посадского округа бесплатно в музей с предъявлением паспорта.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Дорогие друзья, программа «Лавра» на радио «Вера» – цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице-Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. У микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. И сегодня у нас в гостях первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника Наталья Васильевна Григорьева, я, диакон Игорь Цуканов. Наталья Васильевна, а вот 40 тысяч человек, вы сказали, прошло через выставку, пришло на выставку, это вот за 2 года, да, вот эти. А с чем это вообще можно сравнить? Вот по вашему опыту, у вас большой опыт организации музейных экспозиций, да, выставок, вот с чем можно сравнить такое количество?
3: Ну, знаете, трудно сравнить, музеи все разные. Вот я скажу конкретно в рамках Сергиева Посада. Сергиево-Посадский музей-заповедник прежде посещал в год порядка 100-120 тысяч человек, если вот школьники Подмосковья подпитывали музей сюда, там приходили вот на эти уроки истории, потому что мы знаем, как туризм сейчас развивается, есть определенные сложности, и транспортная доступность, и другие такие дела. И поэтому, если 120 тысяч даже посетило музей, из них 40 на эту выставку, это драйвер развития музея и территории. Поскольку эти люди пошли в город, они посетили там другие культурные разные события.
1: Ну, каждый
3: и, конечно,
1: третий пришел на выставку.
3: Да. Это просто невероятно хорошо. Да.
1: Для этого нужно было сделать что? Вот здесь была какая-то помощь со стороны государства в плане там того, что кто-то рассказывал об этой выставке, или вы сами с этим справились? Вот каким образом вообще люди узнавали о том, что есть?
3: Ну, вот я должна сказать, что мы в начале пути, учитывая, что мы долго думали, что там должно быть, мы сами упустили момент продвижения, чтобы он шел одновременно с перед открытием и в открытие вошел и так далее. То есть мы не применили таких современных инструментов продвижения. И все эти молодые ребята, кто нас критиковали, кто сейчас вот в СММ-менеджеры и другие, даже в музейном сообществе, мы согласились с этим, что да, мы здесь немножко как бы недоработали. Но, знаете, вот опять ортодоксальное музейное мнение, мы даже побаивались, потому что, вы знаете, отец Семён, это пространство, оно очень антропогенно тяжелое. И мы, например, думаем, что мы сейчас вот все это отработаем как положено, и мы захлебнемся и будем,
1: ну да,
3: и сможем отработать.
1: Ну да, надо суметь принять этих людей. Да.
3: Вот, поэтому мы вот так хитро, умно поступали. То есть мы стали одновременно с открытием и продвижением, то есть стали приводить людей. Ну и, конечно, это были передачи и на канале «Культура». Это были прямые договоры с академической, институтами, школами. Прежде всего мы поставили такой вот, ну, задачу себе, чтобы пришли школьники и учащиеся. И для нас было важно, когда наши попечители, коллеги из «Росатома», они тоже участвовали, значит, в художественном и подходе этой выставки, позиции некоторые высказывали, значит, предложили, чтобы супервайзерами стали студенты-мархи. А затем, значит, к нам из Академии госслужбы студенты приезжали. В момент, когда уже экспозиция строилась, студенты смотрели нашу презентацию вот этой концепции, смотрели, что получается. Но я скажу, что какие-то посылы, позиции-то были, ну, восприняты и нами. Но вот это как раз и было продвижение. То есть мы как бы магнитили соавторов, соучастников, единомышленников. И они для нас стали, ну, как сказать, людьми, которые привели хорошее количество людей, таких умных, думающих, людей, которые оставили отзывы, до сих пор приезжают. Вот, поэтому... Ну, а потом, конечно, сети... И я вот сейчас цифру не скажу, но очень прилично в на телеграм-канале у нас был просто отдельный блог по этой выставке. И очень много было отзывов. И мы не скрываем, конечно, все это потом включилось в нормальный режим и оборот. И вот выставка смогла дожить до сегодняшнего современного дня. И сегодня она уже прошла такую... Идет процесс интеграции в экспозиционное пространство. И тогда, когда сейчас уже мало осталось предметов гостевых, но оставляет на предметы археологии и другие свои предметы музей Клюковское поле. Они, мы дружны, и у нас как бы схожая история. Говорим об одном и том же, дополняя каждый своим сюжетом историческим. Вот. И мы сейчас уже используем собственные предметы, как положено на экспозиции. И вот буквально месяц назад открылась новая глава, которая касается монастырской трапезы. Представлены предметы монастырской трапезы, бытовые и так далее. То есть и посещение мы видим, нарастает интерес тоже такой приличный. Тоже сейчас мы смотрим тысячи, уже за тысячу перешли посетители, хотя месяц такой только начинает как бы развиваться этот выставочный проект. Я считаю, можно себя и покритиковать. Конечно, такого слаженного продвижения, вот как бы нам надо этим еще учиться.
2: Ну, то есть какая судьба этой выставки, она будет еще доступна? Или
3: конечно, что-то? Выставка доступна и сейчас. Мы ее закрывали буквально на 2 недели на реэкспозицию и внедрили вот блоком в зал, полностью посвящен монастырской трапезе. Вот. Еще будет такая история реэкспозиции, и где-нибудь к концу года мы вновь привнесем, но там уже будем работать над мультимедийными предложениями. Там будет другой фильм. Сейчас там фильм «Осада монастыря». Значит, фильм будет обновлен, будет такой вектор другой исторический. Ну, в общем, словом, эта выставка станет экспозицией.
2: Угу. Наталья Васильевна, ну вот не все знают, и те, кто живут в Сергиевом Посаде, и те, кто гости приезжают, что у вас 4 целых локации, что Сергиево-Посадский музей-заповедник – это не в какое-то одно только место. Вот, например, и Ризница прямо рядом с Троицким собором. Я сколько вот общался с теми, кто много лет уже приезжают в Лавру, порой люди даже не знают, что там можно что-то посмотреть, что это музей, что это прекрасная экспозиция. Вот расскажите поподробнее о вот ваших, так сказать, местах дислокации.
3: Да, спасибо, отец Семён. Действительно, музей, претерпев определенные годы переезд, тотальный переезд из Лавры, он расположился в нескольких зданиях в исторической части города. Но вот прежде можно сказать, что это такая локация, как говорим, на так называемая остановка. Это главный корпус музея расположен на проспекте Красной Армии, 144, здание, бывшее здание банка. Мы сейчас его немножко так тоже выделили, мы срезали эти решетки банковские у входа в музей, тем самым дав возможность горожанам как бы более комфортно располагаться на этой же остановке, раз остановку никуда не могут перенести. А она нас немножко тоже смущает. Вход в музей постоянно закрыт. Но в то же время всегда это быстро читают, значит, наши афиши. И здесь расположена и хранится коллекция изобразительного искусства. Но надо сказать, что, ну, может быть, мы вначале бы надо было сказать, что все-таки коллекция музея Сергиево-Посадского очень разноплановая. И собиралась на тоже с таким, знаете, с такой научной риторикой. То есть сначала в 2020 году был принят указ о создании музея. И для того, чтобы сохранить, прежде всего, наследие Троице-Сергиевой Лавры, монастыря. И начиналось там порядка с 11 тысяч предметов. Потом последовательная жизнь музея, его там, как положено музею, значит, сегодня 200 тысяч предметов хранит музей. И мы гордимся и экспозицией декоративно-прикладного и народного искусства. Уровень этой коллекции сравним с такими федеральными музеями, как музей ДПИ в Москве. Угу. Потом, знаете, краеведение, такая, так сказать, история очень важная, да, как говорится, мы знаем свой край, малую родину, и тогда мы понимаем вот этот главный патриотизм подрастающего поколения. Поэтому вот история города, история страны, история музея, вот краеведческий корпус. Он во Вражном переулке, это расположен, кстати, в историческом здании детского сада, который был зданием детского сада при фабрике трикотажной. Вот. Мы, кстати, делали выставку в этом году, посвященную Шевроле Варгиной, мастеру трикотажной фабрики. Понимаете, город, вот мы не знаем, где проснется интерес. Невозможно. Выставка оказалась такая небольшая. Просто там вот стилисты наши и молодёжь подсказала, что вот есть там эти лекалы и так далее этого мастера. И это вот такие модные рваные вещи. Это у нее было задумано в 90-е годы. Она боролась со скукой таким образом. И остались ее рисунки. И вот сейчас эта выставка. Столько у нас там лекций прочитали. И идут люди, вспоминают, приносят свою одежду, которую покупали в Посаде, в трикотажке, сами там работали. Просто невероятно. Мы там даже приобрели, в дар, конечно, много предметов. А вот это и есть краеведение. Поэтому вот краеведческий корпус такой незаметный. И мы так думаем сейчас, когда концептуальный план свой формируем, какое место, как должно прославляться. Вот оказывается, все-таки краеведческий корпус, мы там хотели бы переименовать, по-другому сделать. Нет. Видим, что надо просто искать более точные темы, которые для горожан будут любимыми. Вот они будут такие ностальгии, что ли. Поэтому вопросы. На площадках краеведческого корпуса мы публикуем свою работу с местными сообществом, местным ОМОНом, и имея его историческую такую героическую историю, с семьями, с детьми. Там небольшие пространства, но очень уютные, позволяют вот как раз говорить об этой современной истории и собирать тоже предметы, вот стараться. Там хорошая очень территория вот в этом краеведении. И немаловажным фактором там развития является еще археологическая очень очень небольшая экспозиция, но археология в музее представлена тоже серьезной коллекцией, связанной с каменным железным веком. И внутри вот как раз краеведческого корпуса есть вот эта деревня древнего человека, где там эти нужно, можно раздуть меха, значит, что-то там еще создать и так далее. И очень тоже воспринято детьми, молодежью или людьми вот в рамках продвижения и конкурентности. Тут надо, конечно, работать еще, но этот корпус давно себя вот проявляет таким образом. Ну и донор наш – это конный двор, это памятник, который входит в ансамбль Троицы Сергиевой Лавры. Здесь расположено несколько экспозиций музея. Здесь и народное искусство, русская деревня, экспозиция, и декоративно-прикладное искусство, о чем я уже говорила, и известная небольшая тоже выставка, но очень с большим значением, с таким большим значением – это русская матрешка. Вот. К слову сказать, мы сейчас будем расширять и к концу года в другом помещении откроем экспозицию более современную с использованием мультимедийных возможностей. Она будет, ну, будем так говорить, серьезно подчеркивать вот эту коллекцию нашу.
2: Да, Сергиев Посад считается же родиной матрешки.
3: Да.
2: У нас выступала как раз ваша сотрудница.
3: Мария.
2: Одна передача была посвящена как раз
3: Дмитриевой. Да, да, да, мы имеем их работы в коллекции. Дарили они, покупали. Ну да, матрешка просто символ, и нужно как бы всем Посаде поделиться, кто про что говорит, кто раскрашивает, расписывает, кто, значит, в товарном там порядке что-то делает. Музей хранит историю создания, производственные вот эти все фильмы, негативы, фотографии и сами предметы. Поэтому мы, в общем, так и делаем этот акцент, чтобы эта коллекция звучала очень так ёмко в Посаде. И разработан мастер-класс. И, к слову сказать, в том же Конном дворе открыт детский музейный центр. А он работает всего, в общем, полгода-год. Будет год вот в этом году. Здесь мы конкретно работаем на мастер-классы, на сергиево-посадские игрушки, на сергиево-посадские декоративно-прикладное направление, и в том числе вот раскрас матрешки краснопосадской, вот этой матовой и другой, которая с выжиганием, и чтобы отделиться от другой сообщности, которую также матрешку продвигают все. Вот, ну и наша гордость, и наше, как сказать, самое главное наследие Сергия Радонежского – это резница, она все, это памятник, и объект находится в монастыре на территории рядышком с Троицким собором. Это здание всегда было резницей, и всегда хранились там церковные убранства и одеяния, и драгоценные оклады, и драгоценности. И, к слову сказать, если про драгоценности, то наши специалисты, считая, говорят, что вот это наследие хранит в себе 40 килограмм золота, порядка 70 килограмм серебра, 5000 рубинов и алмазов, и что-то сколько-то там еще драгоценных камней. Вот эта сокровищница, она обозначается даже такими прямыми, что называется, исчислениями, насколько она достаточно богата.
2: Страшно серьезно говорить,
3: страшно, да. Богата, да. Страшно говорить.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера», дорогие друзья. Цикл исторических программ об одном из духовных центров России, об одном из главных духовных центров России, о Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, о ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Сегодня у нас беседа с Натальей Васильевной Григорьевой, первым заместителем директора Сергиево-Посадского музея-заповедника. У микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Я диакон Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Лавра. Духовное сердце России.
4: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
0: Сегодня, 12 июля, слушайте фрагменты повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Лавра. Духовное сердце России.
1: Добрый день, дорогие друзья. Программа «Лавра», цикл исторических программ об одном из главных духовных центров России, Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, и о ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Сегодня у нас в гостях Наталья Васильевна Григорьева, первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника. Наталья Васильевна, добрый день еще раз.
3: Добрый день.
1: У микрофона, как всегда, в студии архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, ведущий этой программы, и я, диакон Игорь Цуканов. Мы продолжаем разговор с Натальей Васильевной. Наталья Васильевна, ну вот что касается, все-таки, если вернуться к выставке, да, посвященной личности преподобного Сергия Радонежского, вот, к той самой выставке, которая два года, в 1924 году была открыта, при поддержке, как я, если я правильно понимаю, Министерства культуры,
3: да,
1: Российской Федерации,
3: это правительства.
1: Да, вот насколько это вообще уникальная история, когда именно есть поддержка правительства для такого рода программ, и вот могли бы вы как-то так попытаться сформулировать, вот что нового удалось сделать именно благодаря тому, что государство, ну, тоже как-то обратило внимание на значение преподобного Сергия, да, на то, что необходимо о нем рассказывать, необходимо показывать его эпоху, его вот какие-то артефакты с ним связанные. Вот именно включенность государства здесь какую роль сыграла? Ну, помимо того, что решающую.
3: Нет, первостепенное, во-первых, внимание государства к личности преподобного Сергия. Подчеркнуто внимание и, как сказать, вот старания музея были услышаны и поддержаны, и также на высоком уровне это было подтверждено. Миссия такая, что музей хранит наследие, духовное наследие Сергия Радонежского. Мы иллюстрируем богатейшую историю монастыря артефактами, которые прекрасно сохранены, отреставрированы и включены в современный исторический экскурсионный оборот, если можно так говорить, у нас такой есть образ. То есть это серьезное государственное внимание к сугубо музейной деятельности. Угу. То есть музей исторически хранит вот это великие, интереснейшие, важные артефакты. Иконы на гробовой доске, икона, которая сопровождала воинство, она внутри этой экспозиции. К ней приезжают отдельные люди, просто молятся, стоят около нее. Это возможно только, конечно, тогда, когда и предметы будут включены вот в этот исторический рассказ очень, как сказать, гармонично и современно. Но это очень важно.
1: Но важно было именно то, что за счет вот включения государства удалось объединить эти экспозиции, да, то есть привлечь другие,
3: конечно,
1: вот, как вы рассказывали,
3: да,
1: музеи,
3: да,

0: ну, вообще за эту работу, за эту выставку, за экспонаты, которые вы показывали? То есть, может быть, были какие-то там больше контроля было с какой-то стороны? Или, в общем, это была ваша такая обычная работа, ничего сверхобычного, то, чем вы занимаетесь много лет уже?
1: Нет, мы, конечно, занимаемся, и в каждом у нас вот музейном доме, в музейной нашем учреждении, в музейном адресе, где есть экспозиции, везде одинаковые условия хранения государственного фонда. Здесь, конечно, трехкратная ответственность, поскольку мы привезли сокровища из других музеев. Они тоже имели и драгоценные предметы, и предметы, которые требовали другого температурно-влажностного режима. И, естественно, у нас было все это продумано. Ежеминутно стояли, значит, у нас эти аппараты, предметы, которые считывают эти показатели. Было непросто. Вот температурно-влажностный для всех предметов, для всех музейщиков, это самая страшная история. Но все это было в протоколе музейной деятельности. То есть каждый там период в 3 месяца раз или там каждые там 2 недели, в зависимости, как мы договаривались с каждым музеем, приезжали наши коллеги, которые, конечно же, прежде всего смотрели, как предметы, которые у нас гостят, себя чувствуют. И, ну, и, конечно, наш музей посмотрели. Ну, и потом сдал, принял. Тоже такая ответственность. То есть мы сдавали также ответственно каждый предмет. И приезжали комиссии хранителей. А это, вы знаете, я не могу в таком сообществе сказать, как мы между собой можем назвать хранителей, которые строго смотрят. Это страшнее, не знаю, что придумать, какого контроля. И эти приемы и проверки проходили часами. И только тогда, когда хранитель уже понял и удовлетворил свое профессиональное, значит, настроение, чутье, любопытство и успокоился, значит, он пошел смотреть такую-то экскурсию или что-то другое. Но, слава богу, все обошлось, все хорошо, у нас не было никаких таких волнений. Если что-то какие-то возникали моменты, они тут же, значит, решались, то есть там или мы осушали, или там увлажняли, или что-то делали. Но в целом все очень, все предметы пережили этот большой выставочный.
0: Что было сложнее всего? Может быть, был какой-то экспонат, который особенно трепетного отношения требовал?
1: Ну, всегда трудно экспонировать археологию, поэтому здесь были моменты. Вот. Живопись прекрасно себя чувствовала. Никаких не было вопросов. Вот. А с археологией пришлось там поработать с другими температурно-влажностными предметами и так далее. Поэтому мультимедийное оборудование тоже трудно переживало толстые стены. И вот с этим мы беспокоились чаще, поскольку это все или зависало первое время, пока мы там все это отстроили, но все равно памятники, застройка, и были такие шероховатости, то есть то зависала книга и так далее, это нас очень волновало. Предметы пережили, слава богу, не было. Профессионализм музейщиков, вы знаете, достоин песни особой.
2: Не знаю, сколько раз я был там, ничего не зависало, все прекрасно работало.
1: Вы сказали честно, поделитесь, я честно говорю, что были.
2: Наталья Васильевна, я знаю, что у вас есть там, по-моему, в Ризнице как раз домовый храм, и даже там директор, митрополит Феогност, это тоже, кстати, удивительная история, что он является директором Сергиево Посадского музея-заповедника, служит там периодически. Да, есть такое?
1: Да, совершенно верно, домовый храм. И, ну, практически раз в месяц владыка планирует служить. Если не получается, то реже. Но это, на эту службу приходят музейные работники, кто-то знает об этом. Да, явление, что директором является митрополит именно в этом музее, мне кажется, так логично и просто замечательно. Это большой шаг для вообще в рамках соработничества музея и церкви. Лучше не придумаешь. Еще есть такой музей, это Соловки. Как вы знаете, там тоже директор-священник. Вот. Но у нас владыка несет тяжелый свой крест. Он нам продвижение и концептуальные вообще такие плановые вещи нас внимательно погружаются в содержание. Вот заседание ученого совета при его участии проходит. И вот, к слову сказать, одним из решений ученого совета, мы его сейчас, это решение, озвучиваем второй или третий раз всего лишь, я отцу Семёну делилась, значит, перед нами стоит такая задача, владыка ее озвучил. Ну вот, учитывая все, что мы храним главный

0: нас историческое наследие монастыря, лавры, главный герой Сергий Радонежский. И, ну, так вот я бы уже сказала, что вот иногда мы так сравнение говорим, что у нас все предметы имеют двойную как бы роль, да, сакральную и историко-художественную. Практически все, можно все предметы вот подвести под эти две важные миссии жизненные. И даже деревянная какая-нибудь там дергалка, игрушка, да, которая хранится у нас, она однозначно может быть сделана руками монаха, который там делал ложки для братьев и сделал эту игрушку деревянную. Настолько, ну, соединены эти две истории развития музея, который спас предметы, когда были годины тяжелые у монастыря, у церкви в целом, да, и потом вот это вот соработничество, это совершенно единение в работе и в жизнедеятельности позволяет нам идти на переосмысление и на, значит, слово название, изменение названия музея. Сейчас мы звучим Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, а мечтаем называться Государственным историко-художественным музеем имени преподобного Сергия Радонежского. И вот это наш директор курирует эту тему, но ученый совет поддержал, поэтому мы сейчас осмысливаем и идем этим путем.
1: Лавра. Духовное сердце России.
2: Лавра – цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, об ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Прямо сейчас в эфире Светлого радио у микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и я, диакон Игорь Цуканов. Сегодня наша гостья Наталья Васильевна Григорьева, первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника. Мы говорим о выставке, которая вот уже два года продолжается в музее, выставке, посвященной преподобному Сергию, и выставке, которая вот сейчас становится уже частью экспозиции музея, как вот мы узнали, и которая на протяжении этих двух лет, в общем, трансформировалась, как Наталья Васильевна рассказала. Изначально это были по преимуществу гостевые экспонаты из других музеев привезенные. А вот со временем, когда эти гостевые экспонаты были, так сказать, вернулись на свои места, да, она была пополнена за счет коммерческих, да, коллекций и собственных коллекций.
0: Ну, незначительные, частных были, да, в основном, да, свои предметы.
2: Да.
3: Наталья Васильевна, вот у вас много проходит, помимо таких церковных выставок, еще и таких интересных очень, как бы, светских, но тоже имеющих отношение, конечно, к духовности, в полном соответствии с заветами преподобного Сергия, которые игрушки даже, как по преданию считается, он сам, с него начинается эта традиция изготовления игрушек. Вот я знаю, что у вас постоянно какие-то интересные очень современные выставки проходят, и современных художников, и вот замечательный осенний салон. Он скоро,
0: да,
3: предстоит,
0: вот прекрасное,
3: да, каждый
0: явление.
3: Год своя тема, потому что, если вы поправьте, если я не прав, там три, по-моему, основных темы: иконопись, живопись и декоративно-прикладное,
0: да,
3: искусство.
0: Совершенно верно.
3: В этом году что у вас будет?
0: Слушайте, вот в этом году, кажется, храмовое. Декоративно-прикладное было, значит, местные художники выставлялись. И вообще, знаете, действительно, салон – это такая находка Сергиево-Посадского музея, который поддержан городской администрацией, союзом художников, и также и находит отклик и поддержку Лавры. Вот. И порядка 100 произведений выставляется на этих салонах. И музей здесь, и соорганизатор, конечно, это уже 35 или 36 лет. В общем, очень серьезные сроку и биографию этого проекта. Вот. И мы смотрим, мы вот на каждом салоне, вот, получается, я 3 года работаю, и 3 салона уже были при мне. Ну, на первом салоне мы так, я просмотрела, ничего там пока еще не было, у меня таких компетенций пропустила. Это с прошлого салона, с изобразительного искусства ДПИ, мы приобрели вот 4 предмета с этих салонов, музей пополнил свои фонды, потому что, как вы понимаете, что пополнение фондов – это наша святая обязанность, и мы это не прекращаем ни на минуту, им поддерживает наш учредитель, владыка Феогност, с попечителями помогают, поддерживают, поэтому мы потихонечку пополняем свои фонды по разным направлениям. Есть и дарители, конечно, люди, которые оставляют предметы. Вот, поэтому, да, ну, вот сейчас завершился проект Андреяки, фонд Андреяки и семья поддержали этот проект, очень был тоже воспринят. В общем, отзывчивая публика самого посада вот на выставке изобразительного искусства. Мы вместе с вами провели прекрасную фотовыставку.
3: Да, вот как раз хочу вспомнить, да, вы же, Наталья Васильевна, входите как раз в наш совет Киновии, да, то есть тоже принимаете участие в решении, вот спасибо, что вы согласились. Это действительно очень такая яркая, интересная выставка отца Игоря Палкина,
0: да.
3: «Наследники святых», фотовыставка. И вот благодаря вам, собственно, она состоялась.
0: Впервые в музее они представлены были на нашей площадке, я так поняла.
3: Да,
0: дали им старт.
3: Да, да. И потом уже Исаакиевский собор
0: да.
3: запросил. Да, это благодаря же вам, да?
0: Ну, потому что Исааки наши добрые друзья, и коллеги как раз были, мы послали им свои все, значит, эти... как сказать, сюжеты. Они нас тоже там продвигают по своему сообществу. Это вот такое музейное сарафанное радио. Почему мы хотим, чтобы Питер приезжал и едет Питер сегодня в Сергиев Посад, конкретно в наш музей, на нашей выставке, поскольку работают там коллеги, не покладая музейных рук. Я вас тоже, отец Семён, благодарю, поскольку участие вот на совете в Киновее и обсуждение ваших программ нас воодушевляет на наши некоторые находки и моменты там дальнейшей жизни, поскольку у вас тоже очень насыщенная программа, и она не костная абсолютно, она современная, где мы слышим молодых и творческих людей. В общем, берем пример с вас. И вот я теперь вот с ребятами, кто занимается вот как раз мультимедиа, будем думать о том, как раз хотим посвятить общий проект. Я название, как организация, как компания называется?
3: Мы хотели о преподобном Никоне.
0: Ну, артефакт сначала хотели. Мы все-таки вот, мы проводим такие передачи в Посаде сейчас, кстати, 2 года подряд. Каждый четверг, если не ошибаюсь, проходит такой культурный четверг, где мы говорим об одном предмете музея. Один или два предмета музея еженедельно. То есть в газете пишут о событиях музея в историческом ретроспективе, а на вот, телевидении, неважно, там, кто сколько смотрит, как говорится, намагнитятся те люди, которые друг другу скажут, кто-то смотрит, это на разных потом носителях повторяется, но мы говорим об артефакте, то есть мы выполняем свою музейную миссию. У нас откроется выставка Русского музея Нестеров. Интереснейший проект в октябре мы откроем вместе с Новгородским и Ростовским музеем. Авторы молодые музейные историки и искусствоведы Брюн Сергей и Аникин Никита. Без отчества скажу, они молодые, нормально. Ну и вот Аникин Никита возглавляет сейчас музей оружия в Туле, а Сергей Брюн, Новгородский музей-заповедник. У них проект «Образ архиерея. Белый клобук». И привезут к нам. Это у нас завершающий этап этой выставки. Передвижной она открылась в Новгороде, сейчас в Ростове будет открываться. И 4 октября планируем у нас. Это будет, конечно, белый клобук из Новгорода. Это будут ростовские одеяния, раритетные вещи православного направления толка. То есть это будут самые такие... раритеты этой выставки, поскольку у нас очень небольшое пространство в Резнице. Вот. Думаем сейчас мучительно, как это экспонировать, но выставка будет точно обязательно. Недавно открыли совместный проект с арт-галереей «Арт-база». Прекрасные работы современных художников Сергиева Посада. На открытии людей было, ну, не знаю, сотня. На улице и в зале, и наши тесные и душные залы просто в очередь заходили, приходили люди. Так это приятно, когда на таких вот выставках столько людей.
3: Ну, замечательно, что вы поддержите современных художников, потому что Сергиев Посад, как известно, город художников, там очень много очень талантливых людей, которые и живопись пишут, и какие-то изготавливают, и керамику, и вообще декоративно-прикладное искусство процветает. Поэтому вот им пространство, им как жизненное... совершенно необходимо, да, чтобы поделиться своим творчеством. И, с другой стороны, люди хотят это видеть. Поэтому у вас, конечно, миссия такая совершенно бесценная. В этом смысле.
0: Но очень хотела бы отметить еще Союз художников местный. Мы вместе с ними сделали такое доброе дело. Музей курирует наш такой партнерский проект «Дружим мы с Северодонецкой галереей художественной», которая расположена в Северодонецке, которая была разрушена. Дотла практически в ее здании была ставка укрофашистов. Там они надругались картиной, в общем, здание и так далее. И сама страстотерпная такая территория. Мы дружны с коллегами нашими, были они неоднократно у нас здесь. И вот Союз художников и музей мы предложили коллегам и передали им буквально недавно порядка 20 работ местных современных художников очень хорошего уровня. И такого статусные художники, там и народные, и заслуженные художники России передали серьезные работы этому музею, формируя их к современную коллекцию, поскольку они и хранили, у них и была галерея, но в основном из современных работ.
2: Наталья Васильевна, вот слушаю вас, и вот как-то возникает вопрос. Вы все время упоминаете о том, что много людей приходит на открытие выставок, на открытие экспозиции. Вот там здесь 100 человек, здесь несколько сотен. Это какие-то люди более-менее... Вот один круг людей, которые просто вас уже знают давно, традиционно к вам приходят. Или здесь какое-то сарафанное радио работает. Как вот эти люди собираются, как они узнают об этих премьерах, как они приходят?
0: Ну, работаем все. Конечно, мы приглашения рассылаем, тактические такие свои шаги. То есть мы шлем приглашения всем и вся. То есть там, не знаю, порядка сотни приглашений. А затем это все в сетях, да, публикуем. Вот.
2: Но какой-то здесь круг тоже есть,
0: но
2: да,
0: это постоянный? Обязательно постоянный круг людей.
2: Свои, то, что
0: да, мы как бы их так называем друзья музея, потом они привозят своих друзей. И это вот такое музейное сарафанное радио из рук в руки передают пригласительные и так далее. Это именно так, это везде так действует.
2: А вот интересно, это люди, которые в то же время являются такими постоянными прихожанами Лавры или не обязательно? Вот это пересекающиеся сообщества?
0: По-разному. У нас прихожане Лавры, мне думается, что они вот в Ризницу сейчас стали ходить. Или, например, если вот была выставка местных художников, и вот там пришли молодые ребята, которые вот из Союза художников, с ними пришла компания. Угу. Вот таким образом. Угу. Вот прихожане Лавры были вот на фотовыставке, потому что мы вместе ее продвигали, и она была, ну, как бы открыта. Эта информация вот вроде бы как будто бы все читают, и как будто ее и не видят, правда? В суете и в многообразии вызовов и предложений сегодняшнего дня не каждый выберет именно это. Нужно, чтобы друг позвал или там еще какой-то. Мы каждый работаем над этим. Вот я человек новый в Сергиевом Посаде, но уже вот 3 года мне уже исполнилось, как я живу и работаю, тружусь. Вот. И я тоже постоянно, например, уже такой круг сформировал. Вот я отцу Семёну пишу, отец Семёну, такая выставка, полагаю, что он придет. Отцу Арсению, то есть всем отцам, с кем познакомилась, я всем личное приглашение. И полагаю, что если не придут, я их угощу кофейком, расскажу, как мы будем жить дальше. То есть мы каждый магнитим свое такое музейное сообщество. Познакомилась там с женщинами Сергиева Посада, я тоже их в эту круг наших друзей, они все приходят. Но, конечно, более так отзывчиво все-таки на именно на выставке, ну и на, конечно, местных художников. Ну и потом я должна похвалиться. Мне кажется, вот я просто вот на выставке с этой вот совместной с арт-базой встречалась, и был у нас Сергей Александрович Пахомов, который всемерно поддерживает все проекты музея в целом, такой локомотив для развития Сергиева Посада. Вся его деятельность служит этому. Вот он отмечает, и его там коллеги были, что музей стал заметным. Вот на карте, культурной карте Сергиева Посада округа, и выбирают нас и москвичи. То есть у нас же онлайн-продажа идет, и мы видим, что у нас залы полные посетителей, поэтому нет такого Ну, еще предстоит много работать над этим.
2: Ну, это завсегда, да.
0: Да.
2: «Лавра» – очередная программа из исторического цикла, программ, посвященных одному из духовных центров России – Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, ее основателю, преподобному Сергию Радонежскому, на радио «Вера». У микрофона постоянный ведущий этой программы – архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и диакон Игорь Цуканов, и наша сегодняшняя гостья Наталья Васильевна Григорьева, первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника, была в этом часе на радио «Вера». Наталья Васильевна, огромное спасибо за время, за ваш рассказ и о выставке, посвященной преподобному Сергию, и вот о тех, о той активности, которую вы предпринимаете, и, конечно, очень радостно всегда слышать, когда вот такие проекты, они живут какой-то живой жизнью, и когда люди приходят, и такое сотрудничество происходит между музеями, и это очень радостно, что это происходит, что это все возможно. И хочется закончить этот час тоже цитатой, как мы начинали с цитаты, так и закончим программу цитаты священника Павла Флоренского. «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни чудного старца святого Сергия, как свидетельствуют его современники». Дорогие друзья, еще раз благодарим нашу сегодняшнюю гостью Наталью Васильевну Григорьеву. У микрофона был архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, я диакон Игорь Цуканов. И услышимся на волнах радио «Вера» на следующей неделе. Будем на это надеяться. Спасибо,
3: спасибо
2: большое.
3: До свидания.
2: С Богом, всего доброго.
0: До свидания, спасибо.
1: Лавра. Духовное сердце России.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на «Радио Вера».

0: Сейчас на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о человеке, имя которого стало нарицательным. Причем нарицательным оно стало в двух разных смыслах. Добавить к этому имени его общественное положение, звание довольно сложно, потому что не знаешь, какому из двух значений его имени добавлять все остальное, что связано с ним в истории России. Итак, имя Дубасов. А вот что добавить? Лейтенант Дубасов. Отлично, подходит.
2: Подходит, подходит.
1: На заре 20 века начали строить эскадренный миноносец лейтенант Дубасов. Соответствовало. Адмирал Дубасов. Подходит. Генерал-губернатор Дубасов. Да тоже, в общем-то, подходит. Но это все один человек, это не три. И надо сказать, что у Дубасова в его, скажем так, нише национально-исторической памяти хранится два великих дела. Это героические подвиги на русско-турецкой войне и бесстрашная война с революционерами во время так называемой революции 1905 года. И первое его прославило, и второе. Мы поговорим и о том, и о другом. И я вам представляю своего собеседника, нашего традиционного гостя, замечательного историка Константина Залесского. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, я обычно прошу дать что-то вроде визитной карточки. Сейчас, мне кажется, я уже все сказал.
2: Да.
1: Поэтому, может быть, в этот раз мы без нее обойдемся. Начнем от самых первых шагов этого человека по русской земле. Прославился он молодым, второй раз прославился он не молодым, но во всяком случае мы постараемся поговорить о том времени, которое предшествовало первому акту его славы.
2: Это да. И надо бы еще добавить, что в результате его второй славы, о которой вот вы упоминали, в советской историографии полностью перечеркнули его первые заслуги. И если мы знаем, и даже был такой эскадренный миноносец, лейтенант Шестаков, и это с золотыми буквами внесено в историю русского флота, и в советское время об этом тоже писали, то лейтенанта Дубасова из этой истории вымерли, поскольку он был темным героем российской истории.
1: Это прямо хочется имперский марш сыграть. Пам-пам-па-пам-пам-па-пам-пам-пам. Ну, вот любопытно то, что помимо этих двух актов славы он сделал очень много полезного в государственной деятельности.
2: На самом деле он был действительно выдающийся человек, причем вот иногда так бывает, бывает достаточно редко, но бывает так, что вот как это, талантливый человек, талантлив во всем. И он был действительно, вот он был рожден для, вот выбери он любую стезю, скорее всего, он бы достиг там успеха. Но он выбрал флот.
1: Но у него есть еще слава, которая сейчас начинает разгораться таким алым цветом. Он жертва террора.
2: Ну, то есть, полной жертва террора.
1: Да, причем знаменитая жертва террора. Об этом не говорили, об этом не писали в советское время, но это человек, который претерпел три покушения на жизнь и остался в живых.
2: И остался в живых.
1: Наверное, Бог его защищал.
2: Вот, и вообще его семья, она пострадала достаточно сильно, ведь он был женат на сестре министра внутренних дел Сипягина, который был убит в 1902 году.
1: Ну что ж.
2: То есть в его семье была смерть от рук террористов.
1: Дубасов был стойкий оловянный солдатик. Его убили, он не падал.
2: Да. Он происходил из потомственных дворян Тверской губернии. Родился он в своем имении, ну, не своем, естественно, в имении отца. И отец его был отставным лейтенантом флота. То есть он не то чтобы долго служил, он вышел в раннем возрасте в отставку, но вот эти вот память о море,
1: флотские связи.
2: Флотские связи. Они бы были. И, соответственно, если его братья, причем старший и младший, они пошли по военной стезе, то Дубасов, Федор Васильевич, старший, соответственно, Александр, младший Николай, они пошли по военной, причем Николай достиг, ну, в общем, чинов генерала от кавалерии, так сказать, достаточно прилично, он был наказным атаманом Уральского казачьего войска.
1: Но вы имеете в виду то, что он пошел по пути карьеры на суше?
2: Да, на суше. И тоже, кстати, добился достаточно приличных успехов. А Федор Васильевич пошел по морской линии и, соответственно, был зачислен в морской корпус. Ну, как зачислен? Его отец подал прошение о том, чтобы зачислить его в корпус, когда ему 3 года было. То есть, что вот знаю, будет там служить.
1: Вот, вот смотрю на него в коляске и представляю себе, как он в матроске будет выглядеть.
2: Ну да, ну и, соответственно, когда время подошло, то Федор маленький поступил в морской кадетский корпус, ну, в Петрограде, который был. И, соответственно, естественно, он его очень успешно окончил, был произведен в гардемарины, и потом, значит, начал свою службу.
1: Какие-то все годы.
2: Значит, службу, он родился в 45-м году, напомню, в 1845 году, а, значит, в гардемарины, то есть окончание корпуса, это вот учеба окончилась, и в 63-м году он был произведен в гардемарины. То есть это еще не офицерское звание, это, ну, скажем так, кандидат в офицеры, очень условно кандидат в офицера.
1: Но служить уже может.
2: Как раз нужно условно офицер-стажер. То есть, чтобы получить первое звание мичмана, нужно было гардемарином немножечко лямку все-таки потянуть.
1: Ну что ж, вот недавно закончилась Крымская война. В смысле действий флота она закончилась, ну, не лучшим образом. И, в общем, над российским флотом витает такой призрак не повторять того, что происходило при осаде Севастополя, когда флот был затоплен.
2: Да. И что самое-то интересное, значит, как раз Дубасов-то значительную часть своей первой службы, ну, первой службы, которая вот у него после корпуса, он провел как раз там, на Тихом океане. Сначала на Сибирской военной флотилии, потом, значит, на Тихом океане, кругосветное путешествие на корвете «Варяг» совершил, причем там где только он не был, там вот он все оплавал, там и США, и Японию, и Китай, и, ну, Дальний Восток. 4 года плавал. 4 года.
1: Получил мичмана.
2: Не, получил мичмана, получил Станислава третьей степени за, так сказать, ну, все, 4 года, это, ну, это серьезное мероприятие. И главное, что такое мероприятие, такое плавание, оно дает очень хороший опыт. И тем самым он показал себя очень распорядительным офицером, в связи с чем... Фактически, как только он оттуда вернулся в 68-м году, то есть, значит, ну, считайте, в 68-м, это ему 23 года, его командировали учиться на гидрографическое отделение академического курса морских наук Морской академии. Это как бы показатель того, что командование оценило его как человека способного, у которого есть будущее в качестве штурмана, в качестве артиллерийского офицера.
1: Картографа.
2: Картографа. Ну, то есть, скажем так, человека, который...
1: Офицер-интеллектуал.
2: Да, то есть человек, ну, скажем так, с высшим образованием. Так что надо иметь в виду, что если сегодня мы привыкли, что любой офицер – это человек с высшим образованием у нас, любое офицерское училище – это высшее учебное заведение, то тогда офицерское училище, тот же самый морской кадетский корпус, это было не высшее образование. А вот уже академический курс – это уже высшее.
1: Там просто училище – это типа техникум.
2: Да-да-да, примерно так, да. То есть офицер, он считался выпускником офицерского училища или там кадетского корпуса, морского в данном случае, но это считалось не высшее образование. Высшее образование получал потом. Вот, и он его тоже получил. И, соответственно, после окончания этого академического курса его причислили к морскому, к гвардейскому экипажу. Вот что интересно, что гвардейский экипаж, он там был не очень долго, ну как недолго, ну 5 лет. 5 лет. И мало того, что он был просто, ну, числился в штате гвардейского экипажа, он состоял в составе экипажей императорских яхт. То есть сначала он был на императорской яхте «Забава», потом на императорской яхте «Держава», а вот потом, 2 года, он был старшим офицером, то есть старший офицер – это первый помощник капитана. Яхты «Славянка» – это яхта наследника цесаревича, будущего императора Александра III. И вот в принципе с этого момента определенной степени судьба Дубасова постоянно пересекалась с... Ну, не, она не близко шла, то есть они не стали там друзьями, да, близкими. Вот, но она стала достаточно близко пересекаться с судьбой Александра III. А позже, опять-таки из-за доверия Александра III, произошло его и знакомство с Николаем II.
1: Ну что ж, а вот подходит время, когда на голову молодых русских офицеров обрушится русско-турецкая война, причем начнется она в обстоятельствах, когда боевого флота на Черном море почти нет. Два броненосца береговой обороны, странные круглые формы, их называли поповки, и огромное количество вооруженных пароходов, невоенной постройки, минных катеров, то есть утлых корабликов, на которых были установлены либо шестовые мины, надо подойти к врагу.
2: И так, на шесте прям так и...
1: В этот момент враг по тебе отчаянно стреляет, и ты рискуешь с этой операцией не вернуться. Или там, в лучшем случае, мина Уайтхеда. Это торпеда довольно несовершенной конструкции.
2: Они постоянно взрывались.
1: Ну, взрывались не там, где надо.
2: Да, имеется в виду...
1: Вот, и Дубасов, тем не менее, в этих условиях, когда вообще-то сколько-нибудь значительных должностей кот наплакал, идет на флот и хочет сражаться.
2: Да, причем, ведь все знают, причем это знает любой морской офицер, тем более старший офицер яхты наследника цесаревича, что карьера делается на больших кораблях, на линкорах, на тяжелых крейсерах.
1: Которых нет.
2: Которых нет, да. А там катера. Ну, это в лучшем случае. А так там всякие там, я не знаю, там...
1: Вооруженный транспорт.
2: Вооруженный транспорт, да, который там до этого был просто пароходом, а вдруг стал, значит, военным кораблем. Вот. И Дубасов как раз туда-то и попадает. И причем действует он не только на Черном море. Вначале-то даже там на Черном море-то особо действий не было. Он сначала на Дунае действовал, потому что там главная задача-то вот через Дунай там перевозить кого-то, защищать переправы. Вот это все, ну, скажем так, малая война. Вот. И он, в общем, показал себя там вполне приличным офицером, хотя, ну, что там, ну, вопрос у военного снабжения. Но вот потом, в мае, в ночь на 14 мая 1677 года, как раз и произошло событие, которое вписало имя Федора Дубасова, а также имя лейтенанта Шестакова в историю военно-морского флота России.
1: Кто он в этот момент? Уже лейтенант, да?
2: Он уже капитан-лейтенант. Это Шестаков лейтенант, а он капитан-лейтенант. И он командир паровым катером «Цесаревич».
1: Ну, посудина, мягко говоря, мелкая.
2: Посудина мелкая, но, опять-таки, обратим внимание, что фактически шефом этой посудины является будущий государь-император Александр III, который присутствует на театре военных действий. То есть он следит за действиями своего подопечного.
1: Не опозорено ли имя корабля, носящего его титул?
2: Правильно, правильно, абсолютно правильно. Так вот, и так получилось, что, значит, Дубасов и Шестаков, каждый на своем минном катере, ну, при поддержке там еще парочки катеров, они не принимали участие, но, так сказать, прикрывали их. Они атаковали турецкие броненосцы, ни много ни мало.
1: Ну, то есть тяжелые корабли с серьезной артиллерией.
2: Да, стоит броненосный монитор, там, значит, стоит. Броненосный монитор CFI, значит, тут стоит, там собирается обстреливать. А к нему идут два катера минных, которые идут вооруженные, как вы абсолютно правильно упомянули, шестовыми минами. И как это получается, значит, подплывают катера Дубасова, Персина и Баля. Это прикрыть двое, Персин и Бали, мичманы, они прикрывают Дубасова к этому CFI.
1: Чтобы те могли ударить шестовой миной.
2: Его ударяет дубасовский экипаж шестовой миной. Этот броненосный монитор садится на воду, начинает тонуть и, значит, замирает. После чего наш отряд подходит туда, снимает с него флаг и уходит.
1: А Шестаков?
2: А Шестаков действовал на другом направлении. Он тоже принимал участие, но флаг сняли, фняк снял Дубасов.
1: Ну что же, показательно.
2: Вот. И вот это событие, оно... вот сейчас нам оно кажется, ну, эпизодом. Не, скажем так, незначительно.
1: А на самом деле оно обескуражило турок.
2: Оно просто их поставило в тупик. Потому что, в общем и целом, вопрос о том, кто командует на море, не стоял. То есть море контролируется турецким флотом. И, соответственно, исход русско-турецкой войны на Дунае, в общем, никого не представляет.
1: А тут выяснилось, что вопрос-то стоит.
2: Что вопрос стоит. И что, оказывается, русские минные катера могут загнать в тупик вот этих вот броненосных монстров.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, на этом светлом моменте я напоминаю вам, что это светлое радио в целом, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы рассказываем о необычной, прославленной и отчасти оклеветанной исторической личности, о лейтенанте-адмирале генерал-губернаторе Дубасове. Беседу со мной ведет замечательный историк Константин Залесский. Ну что ж, я так понимаю, капитан-лейтенант получил достойную награду, и государь и наследник обрели приятные известия о нем, что не менее важно.
2: Да, мало того, он стал известен в России, потому что он стал ни много ни мало первым, вместе с Шестаком, первым георгиевским кавалером в русско-турецкой войне. То есть это фамилия, которая запоминается сразу всем. При этом он не стал почивать на лаврах, он попросил остаться на фронте и продолжал, опять-таки, на достаточно не очень больших судах. Он командовал потом канонерской лодкой «Великий князь Николай». Ну, тоже канонерка, она, в общем, речная лодка.
1: Речная канонерка, да. Она не имеет тяжелой артиллерии.
2: Тяжелая, нет. Ну, так, поддерживать. Может, там, может, мину устанавливать. В общем, такая достаточно многоцелевая посудинка. Вот. И он при этом, действуя на канонерке, он участвует и в боях под Силистрией, где он... разносят турецкие переправы. Он действует в верховьях Дуная, где устанавливает мины. Причем за эти действия, которые вот нам могут опять-таки казаться несколько, ну, скажем так, эпизодическими, он получает Владимир IV степени с мечами, что вполне достойная награда, и золотое оружие с надписью «За храбрость».
1: Которое, вообще говоря, считалось весьма почетным.
2: Да, нет, конечно. То есть, если... причем за установку минных заграждений в нижних частях реки Дунай... Это вот за это он получает золотое оружие. В общем и целом, если бы это было вот просто установление минных заграждений, то, ну, получил бы он там, я не знаю, там Анну третьей степени, и нормально было бы. Нет, он получил золотое оружие.
1: Позднее его станут называть георгиевское оружие. На данный момент оно еще пока георгиевское.
2: Георгиевское – это там, по-моему, 1912 года.
1: Пока оно приближается, кстати.
2: В принципе, всегда считалось, что золотое оружие – это аналог ордена Георгия 4 степени.
1: Условно говоря, это 3,5 степень, чуть-чуть выше 4.
2: Да, чуть-чуть выше 4. Так вот, ну, что-то в этом роде. Ну, так, это неофициально.
1: Но это означает то, что мины ставились в безумно опасной обстановке. То есть он опять ставил на кон жизнь, опять рисковал.
2: Абсолютно точно. То есть он действовал на самых вот опасных направлениях. То есть он проявил себя храбрым, но при этом не просто безумно храбрым, а именно распорядительным офицером. То есть он не просто там, ну, как бы могло показаться, да, доплыл до корабля, значит, и утопил этот монитор шестовой миной. Это безумно храбрый. Но он еще и мог мины устанавливать, то есть выживать. И, соответственно, проявил себя распорядительным человеком.
1: Вот в будущем о другом выдающемся флотоводце, морском военачальнике Михаиле Коронатовиче Бахиреве скажут, что он одновременно бесстрашен и хладнокровен. Наверное, это можно сказать о Дубасове.
2: Абсолютно точно, но... Надо сказать, что кроме этого, это выяснилось после войны, причем, скажем так, практически сразу после войны, что кроме этих двух характеристик он был еще и чрезвычайно, скажем так, как это, ну, слово «умный» хорошее, но как бы...
1: Организатор, администратор.
2: Организатор, администратор, теоретик, человек, который... смотрит на флот с точки зрения, каким этот флот должен быть, какие в нем он видит недостатки, и какие недостатки, как их надо исправлять, как нужно, что нужно сделать, чтобы флот перешел на новый уровень, причем не в рамках своей канонерской лодки великий князь Николай, а на уровне всего русского императорского флота.
1: Но он быстро пошел в чины.
2: В чины, да, так мало того, ведь его, вот посмотрите, мы сейчас только что говорили о том, что это, ну, талантливый человек, который хорошо учился, который, значит, послужил и где надо послужил, и вот показал себя в войне с храбрым офицером и георгиевским кавалером. И тут его направляют обвинителем на судебный процесс по делу о крушении яхты «Левадия» у берегов Крыма. Ну, там ошибка командира там была, все. И он выступает с речью, которая производит эффект взрыв-бомбы. Потому что он говорит, что в гибели судна виноват не капитан, а виновато командование флотом, которое запустило все на Черном море и вообще не может даже организовать нормальное спасение кораблей, которые могут потерпеть крушение. Вот. И это привело к большому... шуму.
1: Скандалу, скажем так.
2: Скандалу. А к Дубасову, естественно, никаких претензий предъявлено не было. Единственное, с Черноморского флота его отозвали на Балтику сразу же. Вот. А уже по возвращению сюда, на Балтику, здесь как раз начались его... То есть вот как вот ключом била карьера, причем его поощрял двор, ну, в принципе, генерал-адмирал его поощрял, великий князь Константин, но в общем и целом на него с прищуром смотрело начальство, потому что он требовал реформ, а начальство реформ не очень хотел.
1: Ну, многие хотели бы вернуться ко временам парусного флота и безрадостно смотрели на то, что приходится делать паровые корабли, бронированные корабли, броненосные, точнее, использовать минное оружие. Все это, конечно, очень хорошо, но командование росло и колосилось при парусном флоте. И все это представлялось несколько избыточным.
2: Ну да, как помните в «Левше», да, передайте, чтобы
1: ружье
2: маслом. Кирпичом не чистили, а маслом. Ага, говорит, а бутерброд мы будем с кирпичом есть. Да? Вот это то же самое. Да. Вот. И он даже на какое-то время, ну, ненадолго, он даже покинул флот, причем покинул флот так хитро. Он был переведен в добровольный флот России, на крейсера добровольного флота. То есть как раз вот это, ну, такое, скажем так, это частная общественная организация, которая занималась на частные средства попыткой реформирования флота.
1: Но, тем не менее, на государственную службу он вернется быстро.
2: Сразу, причем флигель-адъютантом.
1: А флигель-адъютант – это не вполне должность.
2: Это звание.
1: Это звание.
2: То есть он был зачислен в свиту его императорского величества, государя императора Александра II, и зачислен в гвардейский экипаж. И как раз, в принципе, тут его служба, он там командовал отрядом миноносцев гвардейского отряда, скажем так, ему давали поручения такого характера, как, например, получает человек отпуск и едет не куда-нибудь, а в Великобританию и Францию, причем в распоряжении морского агента. То есть ему поручается в общем и целом съездить в отпуск и доложить о состоянии военно-морских сил наших союзников.
1: Ну, это как бы такая мягкая разведка.
2: Да. То есть это, конечно, не разведка в прямом смысле этого слова, но это не ознакомительная поездка.
1: Сбор сведений.
2: Сбор сведений, причем сбор сведений человеком, который уже навысказывал достаточно много идей, как нужно реформировать флот.
1: Что он понимает в том, что будет наблюдать.
2: Да, именно так. Вот. И, после этого, в общем, его служба была достаточно, хорошая. Она хорошо шла. То есть он командовал крейсерами, получал чины, получал капитана второго ранга, получил потом капитана первого ранга уже в 87-м году. А это при том, что капитана второго ранга он получил в 85-м. То есть,
1: значит, его ценили как командира кораблей первого ранга и как человека, который правильно выполняет распоряжение самого государя.
2: Так мало того, потому что, когда мы говорим о командовании им кораблей, да, действительно, он очень успешно командовал кораблями, все было хорошо, но при этом он выступил с сообщением тактики миноносок, которая была опубликована в морском сборнике, написал записку о стратегическом значении обороны Маадзунда. Потом его, когда он находился там в 85-м году на борту миноноски «Удав», она потерпела крушение. И его, естественно, отдали под суд. Это нормальная ситуация, потому что когда, что-то терпит крушение, то идет судебное расследование. Ну, правильно. Вот. Чем закончился суд? Суд закончился тем, что он оправдал Дубасова. Речь Дубасова на суде была выпущена отдельной брошюрой и переиздана на английском и французском языках.
1: Но силен Дубасов, тверской дворянин.
2: Тверской дворянин, да. Потому что он свою речь посвятил будущему миноносного флота, который он считал, что в загоне. И после этого, с 87-го года, когда он получил капитана первого ранга, началась его служба по штабной линии. То есть он стал флаг-капитаном походного штаба, флагмана практической эскадры. Пошел на штабные должности. И тогда же, опять-таки, давайте посмотрим на амбиции. 87-й год, это значит, ему 45, он 45-го года, то есть ему 42 года. Он подает управляющему морским министерством записку, какой нужен для России флот.
1: Сильно.
2: Да, то есть, скажите, мы что, останавливаться-то, да? Вот. И какую пишет вице-адмирал Шестаков резолюцию?
1: Вот мне кажется, что командование флота и морское министерство должно было любить его до смерти.
2: До смерти, это точно. Весьма замечательная работа и заслуживает внимательного изучения, написал Шестаков. Аргументы не всегда подобраны счастливо, но общие замечания, кажется, в общих чертах положительно правильны.
1: Ну, спасибо, молодой человек. Ах, вы уже не молодой. Ну, спасибо, человек.
2: Ну, да. В общем, вот так. Потом он командовал фрегатом «Светлана». Ну, в общем и целом, был поборником, как мы уже говорили, миноносной войны. В общем, и постепенно повышался уровень командуемых им кораблей. Вот. И, в конце концов, там и броненосец Петр Великий был в его списке.
1: Лучший, заметим, по тем временам в Балтийском флоте России.
2: Так и броненосная батарея «Не тронь меня». Это очень прилично.
1: Он и ей командовал.
2: Да, ей тоже он командовал. Вот. Так что, в общем и целом, он прошел очень хорошую школу. Он продвигался по служебной лестнице очень быстро, хотя, конечно, вот таких скачков не было. То есть она шла достаточно плавно, но быстро. Вот. И, наконец, в 92-м году произошел следующий качественный скачок. То есть до этого он командовал, хороший, крепкий командир. А тут он отправляется военно-морским агентом в Германию. Вот. И как раз уже в 93-м, там это пост, эта должность уже адмиральская, он получает контр-адмирала.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио. Видите, и в жизни нашего героя пошли сплошь светлые моменты. В эфире передача «Исторический час». Наше радио «Вера». рада приветствовать вас в эти светлые деньки. В эфире с вами я, Дмитрий Володихин. Наш гость Константин Залесский рассказывает нам о светлой личности, о большом герое русского морского флота, когда-то гардемарине, потом капитан-лейтенанте и теперь уже адмирале Дубасове. Почувствуйте, поют птички, звучат фанфары. Очень скоро Россия въедет в русско-японскую войну.
2: Да.
1: Дорогие радиослушатели, мы прерываем наш с вами разговор буквально на одну минуту и вскоре вновь вернемся в эфир.
0: Исторический час на радио «Вера». Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы обсуждаем судьбу адмирала Дубасова. Итак.
2: Да. Был еще такой незначительный эпизод, на первый взгляд, в его карьере, когда он в 89-91 годах командовал броненосным фрегатом Владимир Мономах, который сопровождал в плавании на Дальний Восток крейсер «Память Азова», на котором совершал путешествие наследник цесаревич Николай Александрович. И, будучи сопровождающим, Дубасов познакомился с наследником, и это позже сыграет достаточно важную роль в его карьере. Вот. Что, значит, пошло дальше? Дальше, в общем и целом, он достаточно быстро, с 96 года по 99, даже не по 90, по 1901, то есть это с примерно 5 лет, он достаточно быстро продвигался по командным должностям, заняв, в конце концов, пост старшего флагмана 1-й флотской дивизии. Вот, но...
1: Это Балтика.
2: Это Балтика. Но он послужил также и на Дальнем Востоке. Он был младшим флагманом Тихоокеанской эскадры. Потом был начальником, командующим и начальником этой эскадры на Тихом океане. И как раз именно его эскадра вошла в Порт-Артур.
1: Вопрос, почему в 1904 году его на Дальнем Востоке не было, и он в течение войны там не оказался?
2: Возможно, это было связано с тем, что Дубасов негативно отнесся к Порт-Артуру.
1: То есть он видел, что достаточно стесненное
2: и очень положение. Уязвимая база. И он как раз говорил, что вот в бухту Мазампо, там, не так далеко, она значительно более удобна для организации военно-морской базы, и там удобнее снабжение.
1: Но решал не он.
2: Нет, конечно, нет. Он даже позже напишет записку по этому поводу, по поводу того, что Порт-Артур крайне уязвим в случае конфликта.
1: Ну что же, ощущение такое, что честный человек получил за свою честность.
2: Ну, это да. В общем и целом он... скажем так, он был привлечен к определенным моментам участия в русско-японской войне, но непосредственно командных постов не занимал. Тем более, что в 1901 году его отозвали в Петербург и назначили председателем морского технического комитета. Это, на самом деле, должность достаточно важная и достаточно нужная, поскольку председатель морского технического комитета – это как раз человек, который отвечает за реформу флота, но не организационную.
1: А кораблестроительную.
2: Кораблестроительную, да.
1: Он отвечает, в частности, за заказ кораблей, за разработку того, что хотят взять для флота, где хотят построить в каком виде хотят принять.
2: И мы напомним, что в русско-японскую войну наши корабли оказались значительно более старыми и значительно менее, скажем так, боеспособными, чем японские, построенные в Англии.
1: Ну, там они где только не были построены.
2: Ну, да, где только не были. Но, в общем и целом, вот эти его действия Дубасова на посту морского технического комитета еще не успели дать свой результат, но он как бы пытался сделать все, что можно было возможно. Как раз именно с этого, на этом посту, будучи на этом посту, он и стал членом, был назначен

0: показательно, поскольку когда, если смотреть английскую версию по поводу моряков, рыболовецких кораблей, то представлена ими информация, русский офицер морской, он не мог физически вот с тех кораблей, которые были представлены, он не мог их определить как военные, просто по факту.
1: Представьте себе, вот берем рыболовецкую лодку, да, покрываем броней, вооружаем торпедами, приклеиваем, да, сверху перископ, и ага, да, что это уже такое.
0: Да.
1: Вот. Ну, хорошо. Гульский инцидент. Он не стал позорить Рождественского, который тогда отстрелялся и попал во все газеты не лучшим образом.
0: Так нет, мало того. В общем и целом Дубасову удалось достигнуть определенного компромисса, потому что, в общем и целом, Великобритания ведь раздула Гульский... Он же был раздут, этот Гульский инцидент. Он же был раздут именно исходя из международной политики, потому что Великобритания фактически являлась союзником Японии. Она фактически стояла за Японией, которая воевала.
1: Давайте позорить Российскую империю.
0: И мало того, там была речь о том, чтобы не пустить дальше эту эскадру Рождественского.
1: Да,
0: вообще.
1: И во всех газетах там, да, раздуть. Вот. Англия была неоднородна, силы, которые были враждебны, да, России, хорошо постарались над этим инцидентом. Дубасов был защитником России.
0: И защитил. И, в общем, результаты комиссии... Да, мы заплатили определенные деньги за то, чтобы этим морякам, этим рыбакам, чтобы они отстали. Но, в общем и целом, да, государь оценил, Дубасов в марте 5-го года получил генерал-адъютанта.
1: Вот какая интересная вещь. Мы наблюдаем за войнами, между тем настоящая большая война распухает багровым цветком внутри самой России. И вся эта череда событий, типа всероссийской стачки, появление странной сепаратистской Читинской республики, управляемой революционерами, заканчивается это ведь совершенно чудовищным событием, страшным московским мятежом, который разразился зимой 1905-1906 годов. Причем вся эта вакханалия охватила древнюю столицу России после того, как государь вроде бы даровал политические свободы. С этим Дубасов крепко связан в исторической памяти, поэтому прежде чем мы приступаем к роли этого героя русско-турецкой войны в подавлении мятежа, надо хоть пару слов сказать, а почему, собственно, разразился этот мятеж, на какой почве и что он собой представлял на деле?
0: Ну, это если мы будем иметь в виду Москву, или мы будем иметь в виду революцию 5-6 года.
1: Москву.
0: В Москве. Ну, в Москве на самом деле революция пылала пылала по всей империи. То, что там творилось на Дальнем Востоке, там тоже мало не покажется. В общем и целом, действия были со стороны так называемого образованного общества и в том числе радикальных партий, включая эсеров, включая социал-демократов, которые разжигали этот пожар, и в общем и целом, в том числе, и достаточно активно были действия японской разведки, которая подбрасывала деньги революционерам, в том числе на покупку оружия. Оружие поступало в Россию, например, в той же самой Москве можно было увидеть в руках восставших винчестеры, которых в России, в общем-то, ну, не то, что не производилось, редко и не продавалось.
1: Да, там, помните, один из революционеров у себя в квартире у окна установил пулемет Максима.
0: Да, да, там был, ну, вообще там было по полной программе. Но полыхало не только в Москве, полыхало везде. Вот здесь как раз мы подходим к моменту, когда нам обязательно надо объяснить, почему Дубасов оказался в Москве. Боевой адмирал, с одной стороны, председатель морского технического комитета. Ну, и с какого перепуга-то генерал Московский, генерал-губернатор? Нет, именно что осенью 1905 года, когда заполыхали восстания по Европейской России, по губерниям, то Николай II принял решение, что он отправит в эти губернии с особыми миссиями своих генерал-адъютантов. С чрезвычайными полномочиями. Ну, некого отправлять. Ну, кого он может отправить? Тех, кого он доверяет. А кому он доверяет? Тех, кто находится в свите. И вот его генерал-адъютанты из свиты с чрезвычайными полномочиями были разосланы по губерниям. У них практически ничего не было. Они просто возглавляли, ну, как... проверяющие штабу, да? То есть с полномочиями. То есть он приезжает, если что-то не идет, он подчиняет себе все, что есть на месте.

0: хотите, и отдает какие-то указания. Вот. Соответственно, при распределении Дубасов поехал в Черниговскую, Полтавскую, Курскую губернии. И вот там он показал себя, что его слава решительного офицера, это касается абсолютно не только морского дела и не только Гульского инцидента. Что он человек, который жесткий, который может принимать, как это у нас принято говорить?
1: Суровое решение.
0: Непопулярные решения, если ему поставлена цель, и он считает, что этой цели он должен добиться.
1: Ну, давайте еще скажем, что и на юге России, впоследствии в Москве, это ведь полномасштабные боевые действия.
0: Конечно.
1: В провинции это бандитизм, где банды идут на десятки и сотни людей, они вооружены до зубов, и они полностью разрушают государственный порядок. В Москве это уже не банда, это фактически уже формирующаяся армия, которая держит город в состоянии террора и репрессий.
0: При этом Дубасов.
1: Хотя насчет террора. Террор полыхает по всей России.
0: Террор полыхает по всей России. Там везде убивают.
1: На тысячи идут жертвы террора. Ни один, ни два, ни десять, ни пятьдесят, а тысячи. Представьте себе, дорогие радиослушатели.
0: Именно так. Количество людей, погибших в результате террора, в несколько раз, если не в десятки раз, превышает количество террористов, которые погибли в боях с регулярными войсками. Вот. Так Дубасов, действуя в той же самой Курской губернии, объявил, что если сельские общества или хотя бы немногие из их членов позволят себе произвести беспорядки, о которых вы говорили, то все жилища такого общества и все имущество будет по моему приказу уничтожено. В общем и целом восстание пошло на убыль.
1: Ну что же, как он попал в Москву-то?
0: И вот поэтому, когда генерал-адъютанты вернулись из веренных им губерний, причем не все вернулись, некоторые не смогли вернуться. Генерал Сахаров был убит, например. Оценили их действия, и было признано, что Дубасов человек распорядительный. И поэтому Сергей Юрьевич Витте, представитель Совета министров, 24 ноября предложил назначить Дубасова в Москву.
2: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». Иногда мы рассказываем о совсем не светлых событиях нашей истории, в частности, о таких вот кровавых мятежах, но, тем не менее, мы «Светлое радио». И в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы повествуем о судьбе замечательного флотского военачальника и крупного государственного деятеля адмирала Дубасова.
0: Вот. Ситуация в Москве была крайне критической. И Дубасова туда назначили в момент, когда там как раз все начиналось. Причем начиналось очень, ну, скажем так, тяжело. Уже были объявлены преследования газет. Ну, то есть там газеты распоясались настолько, что они просто откровенно призывали к открытому бунту.
1: Но, насколько я понимаю, там уже прозвучал взрыв, был убит великий князь.
0: Нет, конечно, это уж давно было.
1: И место генерал-губернатора досталось в Москве Дубасову. В общем, не как золотой трона, как терновый.
0: Нет, именно, конечно же. Его послали как пожарного спасать ситуацию. Причем, при этом адмирал Дубасов был назначен московским генерал-губернатором, но не командующим войсками Московского военного округа. А здесь была огромная проблема, которая заключалась в том, что на тот момент войска гренадерского корпуса, расположенные в Москве, находились в достаточно сложном моральном положении. В общем и целом, они были сильно распропагандированы.
1: Но пришлось использовать другие силы.
0: Это позже. Сначала Дубасов столкнулся с тем, что 2 декабря начались создания советов в 1-й и 2-й гренадерских дивизиях. Он потребовал ликвидировать это, он не может отдать приказ, он московский генерал-губернатор, у него войска не в подчинении. Но, в общем и целом, с командованием гренадерского корпуса смогли бросить части 1-й кавалерийской дивизии и, в общем и целом, свели это на нет. Но, сведя на нет, что, кстати, большой успех, что гренадерский корпус не поднялся, но, сведя на нет их выступление, в общем и целом, гренадеры оказались нелояльные, то есть использовать их широко было, против восставших, было невозможно. А вот уже 7 декабря началась массовая стачка, забастовка, спровоцированная полностью, объявленная революционерами, причем она сопровождалась массовым насилием.
1: Актами бандитизма.
0: Да, как это, просто стреляли откровенно. В общем, события развивались стремительно. Уже 7 и 8 декабря произошло, 7 как раз произошел взрыв, когда бросили в Гнездовском переулке, бросили бомбу в охранное отделение, просто бомбу бросили в охранное отделение. В общем, убийства на улицах превратились в вал. Полиция действовала недостаточно сильно. На самом деле сил полиции просто не хватало. Вообще организовалось, значит, это самое, в училище Фидлера просто был штаб дружинников. Их назвали дружинниками. Ну, это просто вооруженные бандиты были. Вот. И Дубасов настаивал на принятии как можно более резких и серьезных мер. Он объявил Москву на чрезвычайном положении, ввел его, и, в принципе, ну, скажем так, наверное, это была его одна из его, благодаря его давлению, училище Фидлера было разнесено из артиллерийских орудий, и этот очаг сопротивления был подавлен. Если бы его не подавили, то последствия были бы вообще непредсказуемы, потому что бои шли во всей Москве. На самом деле восставшие хотели захватить Садовое кольцо и потом полностью поставить под контроль весь центр. То есть захватить кольцо и сжимать полностью то, что находится внутри, сжать его, ну, как окружение и уничтожение. Представляете, центр Москвы под руководством восставших. Вот. И в конце концов Дубасов вытребовал в Москву лейб-гвардии Семеновский полк. Потому что на гренадеров надежды не было никакой. И вот как раз прибытие в районе 13-14 числа частей Семеновского полка, это был тот самый перелом, который привел к скорейшему завершению буквально в течение нескольких дней этого восстания.
1: Но не будем называть восстанием. Восстание – это слово, которое придает некий романтический ореол.
0: А, ну, конечно, нет, ну, это было, вообще это было, ну, а как его назвать?
1: Мятеж. Если не сказать, что это вооруженный путч террористов.
0: Вот скорее вооруженный путч террористов, потому что мятеж – это все-таки нечто, имеющее какую-то цель, там, не знаю, а это все-таки была достаточно бандитская организация. Вот. Но, тем не менее, вот это все и произошло. Да, естественно, на Дубасова было совершено несколько покушений, мы уже с вами говорили. Первое, в общем, она не получилась, полиция успела ее блокировать. А вот второе...
1: А кого ее? Там какая-то была группа боевая?
0: Да, была боевая группа, и когда она собиралась куда-то, эта группа собиралась идти, ее успели блокировать, и покушение не состоялось. А вот второе состоялось 23 апреля 1906 года в 12 часов дня, по окончании богослужения в Большом Успенском соборе, в Дубасово эсеры бросили бомбу. Вот. Он, его адъютант был убит, граф Коновницын, кучер ранен, а Дубасова раздробила ногу, ступню левой ноги.
1: Вот. Взрывной волной. Но это не единственное. Они стреляли, бросали еще бомбу.
0: Это потом еще было. Это после этого Дубасов, он был назначен членом Государственного совета, и Дубасов обратился с просьбой освободить его от поста московского генерал-губернатора, ну, в связи с состоянием здоровья. Ну, он не мог уже, естественно, в полной мере выполнять. И вот потом, 2 декабря 1906 года, как раз начало выступления гренадерских полков в Москве, годовщина, вот в Таврическом саду там Дубасов гулял. Ну, гулял по Таврическому саду.
1: Уже не генерал-губернатор,
0: заметил. Нет, ни в коем случае. Член Государственного совета, адмирал. Вот, ну, фактически человек, отошедший отдел. Вот, и два эсера, Воробьев и Березин, 13 раз в него стреляли. Ну, и даже потом еще бомбу бросили боевики. Вот. Но Дубасов был оглушен и лишь слегка ранен гвоздями. Бомбы с гвоздями были. Вот. Значит, и причем, то есть он в общем и целом отделался, так сказать, достаточно легко, хотя здоровье ему это отнюдь не прибавило. Надо отметить, что Дубасов обратился с просьбой к государю сохранить жизнь
1: этим террористам. Что вам сказать? Наверное, эта аналогия будет несколько рискованно, но тем не менее. Те из старшего поколения, которые помнят 90-е годы, представьте себе, что 1906 год – это вот те же самые 90-е годы, только на 90 лет раньше. И решили отчаянные ребята, головорезы, отомстим за наших братков. Этот не хотел договариваться, не хотел быть терпилой. Так давайте покажем, чья масть выше. Я не напрасно такими словами сейчас говорю, потому что терроризм не должен быть окружен романтическим ореолом. Это тяжелая уголовщина, это попытки подорвать государственный строй России, это уничтожение тех честнейших людей, которых не удалось ни купить, ни запугать. Дубасов не был запуган, Дубасова не купили, Дубасову не заморочили голову, он сделал свое дело. Давайте ему за его отвагу, за его честь бросим бомбу, а вось она его порвет в кровавые клочья, и в дальнейшем таких честных, отважных людей будет против нас стоять поменьше. Ну и братки на том свете нам будут аплодировать. Вот как-то так ведь?
0: Да, вот, кстати, государь-император Николай II посчитал абсолютно точно так же, и просьбу Дубасова о сохранении жизни двум бандитам отклонил.
1: Ну что же, они сами выбрали свою судьбу.
0: Да, значит, ну, Дубасов как раз, скажем так, через 4 дня после этого был произведен в полные адмиралы, и, значит, оставаясь членом Совета государственной обороны, это он еще был там в 5-м году назначен, он продолжал быть членом Государственного совета, но здоровье уже было не то. Все-таки эти покушения, они сказались на его здоровье, и он, правда, он старался принимать участие в делах военного ведомства, в обсуждении вопросов, связанных с военным, с морским ведомством, чтобы, ну, скажем так, как эксперт, как человек, который, значит, выступал за реформу флота после русско-японской войны, так сказать, там все-таки разрабатывались целые программы, он стал, на самом деле, был одним из инициаторов, возможно, без него бы она бы долго формировалась, комиссия по изучению исторического опыта русско-японской войны.
1: Вот хотел напомнить, в конце 1905 года, громя этот самый путч декабрьский в Москве, Дубасов был 60-летним стариком, уже достаточно потрепанным жизнью.
0: Да.
1: Но он до конца жизни, вот, в частности, во всех этих обсуждениях, он сохранял ясный ум и трезвость суждений.
0: Да-да-да, как раз он даже для этой представил записку по поводу своих действий еще в том Порт-Артуре, где он выводил как раз причины конфликта в Порт-Артуре. В общем, на самом деле, много было. Тем более, еще он сделал очень много. Это несмотря на то, что он болел и все был, постоянно отвлекался на лечение. Он очень много сделал для того, чтобы построить храм Спаса на Водах в Санкт-Петербурге, который был посвящен памяти моряков, погибших в Порт-Артуре и Сусиме. Вот. Он был очень активно действовал в комитете по строительству и своим авторитетом, и своим влиянием очень способствовал, скажем так, развитию этого храма и строительству этого храма.
1: То есть, если я не ошибаюсь, Дубасов был крепко верующим христианином.
0: Ну, это, да, конечно же, причем очень верующим. И человеком, который считал, ну, вот, понимаете, вот как истинный христианин, он считал, что лучшим памятником погибшим будет храм, а не знаю, там, памятник просто поставленный.
1: Не монумент.
0: Не монумент, да. Вот. И, соответственно, он скончался 19 июня 1912 года в Санкт-Петербурге, не дожив всего 3 дня до своего 67-летия.
1: Хотел спросить, он как-то повлиял на разработку кораблестроительных программ? Ведь тогда, после русско-японской войны, было принято решение обновить флот, государь и несколько крупных государственных деятелей старались, так сказать, через Костную думу государственную пробить строительство новых кораблей.
0: Мало того, что он, как член Государственного совета, это все-таки верхняя палата, так называемого парламента, значит, и он принимал, естественно, участие в лоббировании интересов флота, но при этом он в свое время, хотя он отказался от предложения занять пост морского министра, было такое предложение, но, тем не менее, он по приглашению адмирала Дикова участвовал в совещаниях, где были определялись главные направления развития, будущего развития флота. То есть это он участвовал не как член Госсовета, то есть не представитель Госсовета, а как именно эксперт, то есть как специалист по морскому делу и по строительству флота. И его высказывания были учтены, естественно.
1: Ну что ж, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Мне приятно резюмировать биографию этого человека. Герой войны, человек... бесстрашный, хладнокровный, беззаветно преданный своему отечеству, добрый христианин. Человек, который честно заслужил свое высокое положение, много плавал, закладывал свою голову за государя и нашу страну, подавляя мятежи сначала на юге России, потом в Москве. Человек, который пострадал от действий, от жесточайших действий террористов, и тем не менее до конца своего оставался слугой государя и государства. Дубасов – это великолепный пример настоящего военного и государственного деятеля, такого, каким и должны быть и тогда, и раньше, и позже, и сейчас государственные и военные деятели России. Добрая ему память! Поклон ему от нас, тех, кто сейчас вспоминает его подвиги и его отвагу. Мне остается от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Константина Залесского за ту лекцию, наверное, можно сказать, которую он сегодня нам прочитал о Дубасове, и попрощаться с вами. Спасибо за внимание. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Исторический час на радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Верой своей вижу Тебя, Господи. Вера — свет и зрение очей моих. Вера моя в ощущении всеприсутствия Твоего. Она преклоняет колени мои к земле и воздевает руки к небу. Вера моя в соприкосновении моей души с Тобой. Она зовет сердце плясать и душу петь. Когда ласточка приближается к гнезду своему, птенцы волнуются, чувствуя приближение матери. Вера моя — волнение в предчувствии приближения Твоего. Когда друг пишет мне письмо из краев далеких и обо мне думает, тогда и я, оставив другие мысли, думаю о нем. Вера моя — мысль о Тебе, побуждающая и Тебя, самого чуткого, обо мне думать. Когда льва разлучают со львицей, гаснут глаза его от тоски по ней. Вера моя, печаль моя по тебе, когда ты вдалеке от меня, красота моя. Когда скрывается солнце, бури страшные возмущают море. Вера моя, затихшая буря души моей, ибо свет твой согревает и приносит мир. Говорили глаза мои, мы не видим его. Утешил я их словами, воистину, созданы вы не его видеть, но дела его. Говорили уши мои, мы не слышим его. Вразумил я их словами, воистину, созданы вы не его слышать, но о делах его. Ни одному творению не дано слышать или видеть его, но только дела его. Тварь видит и слышит тварь. Только от Него рожденное может Его слышать. Не может картина видеть художника, не может колокол слышать Создателя своего, но дочь льющего колокола слышит Отца своего. Око не может видеть Его, ибо для того и создано, да не видит. Ухо не может слышать Его, ибо для того и создано, да не слышит. Но зрение может видеть Его и слух слышать. Вера моя видит Тебя, Господи, так же, как рожденная видит родителя своего. Вера моя слышит Тебя, Господи, так же, как рожденная слышит родителя своего. Бог во мне видит и слышит Бога в Тебе. Бог не сотворяется, Бог рождается. Вера моя, погружение в бездну души моей и возвращение на поверхность с Тобою. Вера моя, единственное достойное знание мое, остальное — детское собирание цветных камешков на берегу озера. Вера моя, единственное достойное дело жизни моей, воистину. Остальное — комедия чувств. Когда говорю «помоги маловерию моему», мыслю «дай мне еще себя, Отче мой и Боже мой».

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Человек и его лень. По мотивам удыгейской сказки.
2: Полюбила одна удыгейская девушка охотника по имени Даду. Поженились они, да только плохо жили. Целыми днями Даду в юрте лежит, ничего не хочет делать. Встретила как-то жена Даду на берегу рыбаков и спросила у них хоть какой-нибудь еды. Дали ей добрые люди рыбы, пришли в юрту и спрашивают Даду: «Почему не охотишься? В тайге ведь живешь. Почему рыбу не ловишь, когда река рядом?» Не знает Даду, что сказать, глаза прячет. Потом говорит: «У меня ноги болят, ходить не могу». Пожалели его охотники, сказали: «Нельзя вам здесь оставаться, пропадете зимой. Возьмите одну нашу лодку и приезжайте к нам в стойбище жить». Оставили они лодку, уехали. Жена Даду обрадовалась, говорит мужу: «Собирай скорее вещи и в лодку грузи». А Даду ей в ответ: «Не могу, у меня глаза ничего не видят». Не зря люди говорят, понемногу обманывая, так и становишься лгуном. Погрузила жена вещи в лодку, усадила мужа, сама за весла села. Так и добрались они до стойбища. Охотники им снова еды дали, женщина сварила ужин. Мигом забыл Даду про свои болезни. Вскочил с лежанки, самый большой кусок мяса из котла схватил. Рассердилась жена Даду, что муж и ее, и добрых людей обманывает, и говорит: «Стыдно мне за тебя, не буду я больше ничего для тебя просить. Раз ты такой лентяй и обманщик, один живи». Взяла женщина свою одежду, одеяло из беличьих шкурок, завязала все в узел и ушла жить в соседнюю юрту к старушке-вдове. 2 дня пролежал Даду в своей юрте, на третий совсем у него от голода живот подвело. Взял он острогу, специальное рыболовное орудие в виде вил, и пошел к реке. Глядит, на берегу на камне змейка блестящая на солнце греется. «Зачем, Даду, тебе рыбу ловить?» — говорит змейка человеческим голосом. «Лучше на травке полежи». «Кто ты?» — удивился Даду. «Не узнаешь? Я твоя лень. Просто я раньше маленькая была, вот ты меня и не замечал. Теперь, Даду, кроме меня, у тебя больше никого на свете нет». «Жена есть», — говорит Даду. «Забудь про нее», — говорит лень. «Она во вдовьей юрте со старухой живет, так что, считай, уже вдова». «Как так?» — удивился Даду. «Я пока что не умер». «Недолго ждать осталось», — ласково прошептала лень. «Нам никто не нужен. Я сама тебя в последний путь провожу, цветочек на грудь положу». «Ну уж нет», — воскликнул Даду и набросился на змейку со строгой. Лень в воду юркнула, от берега отплыла и исчезла из вида. Стал Даду рыбу острогой бить. Хороший в тот день у него был улов. С тех пор Даду с женой дружно живут. А лень со стойбища убежала куда-то. Может, вы знаете, где она теперь поселилась?
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Однажды к епископу Коломенскому Герасиму пришел иеромонах Стефан, когда-то принявший от владыки священный сан. Эта их встреча была далеко не первой, но самой необычной. «Отче», — сказал, войдя Стефан, — «благослови меня пойти в языческую землю, называемую Пермь, к народам заблудшим, к людям неверным, некрещенным. Хочу научить и крестить их, если Бог поспособствует мне и поможет, и посодействует, и твои молитвы помогут мне». Епископ Герасим многое видел и слышал за свою жизнь, но в этот раз он очень удивился. С подобной просьбой к нему обращались впервые. Побеседовав со Стефаном, владыка увидел, что он искренен в своем желании и хорошо все обдумал, и напутствовал его. «Чадо мое, Стефан, иди с миром, и сохранит тебя Божия благодать, и да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, которого благовестить собираешься, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет с тобою ныне и всегда и во веки веков. Аминь». Получив архиерейское благословение, Стефан очень обрадовался и стал собираться в путь. Ему предстояло проповедовать Христа в далекой северной стране, которая только-только начинала подпадать под влияние русского государства. Там жили языческие народы зырян и пермяков, или по-нынешнему коми. Для них-то Стефан и стал апостолом. Проповедь среди язычников была делом большой отваги. Некоторые зыряне встретили Стефана с интересом. Другие захотели его убить. Так однажды Стефана обступили язычники с дубинами, обложили его соломой и хотели сжечь. Стефан же проявил самообладание и удивительную кротость, говоря слова псалма: «Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их». Вид Стефана был таким кротким, а глаза настолько добрыми, что в сердцах рассвирепевших язычников будто что-то дрогнуло. Они так и не посмели зажечь солому, и Стефан остался жив. Видя искренность и мужество Стефана, все новые и новые пермяки принимали крещение и сами становились ревностными проповедниками Христа. Однако многие не принимали истину, а особенно были ожесточены против Стефана языческие жрецы. Один из них по имени Пам постоянно спорил со Стефаном. Стефан и Пам договорились пройти испытание огнем и узнать, чья вера истинная. Стефан, полный решимости, был готов войти в огонь ради Христа, но Пам испугался и не хотел. «Не сам ли ты выбрал это и так захотел испытать Бога живого?» — сказал Паму Стефан. «Как же сейчас сделать этого не хочешь?» Зыряне были поражены, видя торжество православного проповедника и уничижение Пама, и потребовали казнить волхва. Но святой Стефан остановил их. «Да не будет так! Не поднимется рука наша на врага, ни руки не подниму на него, ни казню, ни смерти не предам, потому что послал меня Христос не бить, а благовестить, и повелел мне не мучить, а учить с кротостью и увещевать с тихостью. Повелел не казнить, а учить с милостью». Так, говоря и живя, святитель Стефан Пермский, живший в далеком XIV веке, стал духовным отцом для тысяч пермяков и зырян. Он перевел книги и молитвы на их язык, основал множество церквей. Его слова, сказанные незадолго до смерти, являются своеобразным заветом нам. «Взгляни на людей этих новокрещенных, которые мною, недостойным, приведены к вере, и очисти им души и тела своей благодатью. Дай же им всячески творить Твою правду и укрепи их в православной вере христианской, обнаруживая в них свой завет».
0: Свидетели веры. радио для тех, кто хочет верить.

Сегодня, 12 июля, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи.

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Я хочу рассказать вам историю, которая изменила мою жизнь. Она произошла на греческом острове Зора, открытом в 17 веке французскими корсарами.
1: Перед нами трогательная и очень красивая история греческого мальчика Яниса, который в свои 16 лет безнадежно одинок. После смерти жены, матери мальчика, его отец стал нелюдимым и угрюмым человеком, которому мало дела до собственного сына. Янис приобретает у контрабандистов в обмен на золотой крест своей матери смешного, долговязого птенца-пеликана из жалости к одинокому и заброшенному существу, такому же, как и он сам. Этот птенец становится единственным товарищем мальчика. Ему Янис дарит свою любовь и заботу. Подрастающий Никос, так зовут главного персонажа фильма, отвечает своему хозяину нежной привязанностью. Однако мальчик вынужден прятать птицу от отца. Он боится, что тот узнает про отданный крест. Мудрый друг мальчика, монах Космос, успокаивает Яниса.
3: Ты поступил благородно. Обменял украшение на живое существо. Птенцы быстро растут. А пеликаны, чтоб ты знал, могут вымахать аж до 1,5 метра.
4: В размахе крыльев?
3: Нет, нет, нет. В высоту. Это гигантские птицы.
1: Действие фильма разворачивается на фоне первозданной природы уединенного греческого острова и сопровождается красивой музыкой. Но главное здесь – это отношения между родными людьми, между отцом и сыном, которые меняются благодаря пеликану. Фильм «Пеликан» надо смотреть вместе с детьми. Он учит доброте и любви, любви к людям и животным. И вместе с тем воспитывает чувство прекрасного. Слезы невольно появляются на глазах, когда пеликан, еще недавно безуспешно пытавшийся взлететь под заботливым руководством мальчика, вдруг величественно взмывает в синее безоблачное небо и царственно парит над морем. Отдельно хочется сказать об отце мальчика, Демосфене, в исполнении эмира Кустурицы. На первый взгляд, это грубый, порой очень жестокий человек, безжалостный даже к сыну. Янису остро не хватает отцовского внимания и заботы. Эта тоска по отцу иногда проявляется в его разговорах с другими людьми.
3: Когда твой отец возвращается?
4: Кто его знает, когда соберет весь виноград. Осторожно, отец Космос.
3: Ну все, отстаньте уже, хватит. Как тебе без него?
4: Ни лучше, ни хуже. Но я скучаю.
3: Что удивляться? 2 недели уж как уехал.
4: Я скучаю по нему, даже когда он здесь.
1: Однако образ отца не так однозначен. И сложность, и глубина его характера во многом заслуга Кустурицы. Несмотря на внешнюю суровость, в нем видится иногда нежность и доброта, которые проявятся в полной мере в трудную для его сына минуту, когда пеликан попадет в беду. Роль отца самая глубокая по своей наполненности разными смыслами. Здесь грубость и равнодушие оказываются маской, за которой скрываются глубокие чувства, боль от утраты жены и любовь к сыну. И именно пеликан, эта прекрасная белоснежная птица, помогает Демосфену сорвать маску безразличия и проявить свои истинные, благородные свойства. Он делает сыну прекрасный сюрприз. Тайком от него выхаживает полумертвого, израненного пеликана, в выздоровление которого уже никто не верит.
2: Святой Иоанн Климак сказал: «Одни беды людей отдаляют, другие сплачивают». История с Никосом не отдалила нас с отцом. Наоборот, она сплотила нас. Мы снова почувствовали связь друг с другом. В тот вечер, на празднике святого Димитрия, отец помог мне, как бы сказать, расправить крылья. Да, именно, расправить крылья.
1: История с пеликаном помогла отцу раскрыться навстречу сыну. А отец своим участием и поддержкой помогает Янису стать взрослее, сильнее духом и раскрыться навстречу жизни, расправить крылья. Как когда-то сам Янис помог своему питомцу расправить крылья в полете. Праздник святого Димитрия на острове Зора – последняя сцена фильма. Все люди в этой небольшой деревне объединены музыкой и танцем. И в этом праздничном и веселом единении всех, от мала до велика, мне видится главная идея фильма – призыв любить жизнь и любить друг друга. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Страх ведет к гневу, гнев ведет к ненависти. Ненависть ведет к страданию, наставлял своих учеников герой «Звездных войн» джедай Йода. Это высказывание вполне соответствует христианским представлениям о мотивах человеческого поведения. Страху, как отправной точке различных злоключений, посвящен Псалом 10, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «На Господа уповах, как уречете души моей?»
3: «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят на нищего, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника».
2: «Правоты видя лице его».
1: Псалом 10 был написан царем и пророком Давидом в преддверии бунта его сына и наследника Авессалома. Тот разочаровался в отце, стал считать его слабым правителем и решил сам занять трон на уровне лозунгов для достижения справедливости. На самом же деле ради удовлетворения своего властолюбия. Давид видел признаки назревания коварного бунта, но надеялся, что Авессалом покается. Царь очень не хотел наказывать сына и уж тем более начинать гражданскую войну. Верные Давиду подданные говорили ему, что бунт вот-вот начнется и необходимо предпринимать срочные действия. Надо сказать, данные требования были обусловлены преимущественно страхом. Не за страну, а за собственное положение. Давид же был совершенно спокоен. Он понимал, если утратить надежду на Бога, поддаться панике, можно таких дров наломать, что потом придется сильно страдать, разгребая завалы. Давид так описывает свое положение. «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица?» Царь отказывается бежать, улетать в горы, подобно птице. Он остается в Иерусалиме, потому что ему нечего стыдиться перед Богом. И именно Господа он считает мерилом абсолютной правды, что на практике выглядело так. «Если я верен заповедям Божьим, мне бояться нечего. А если все же конец моим дням наступит, значит, я уже прожил столько, сколько нужно с точки зрения той самой абсолютной правды». Была у Давида еще одна причина не покидать Иерусалим. Он очень любил посещать Скинию, переносной храм-шатер, в котором до строительства постоянного каменного святилища совершалось ветхозаветное богослужение. Так вот, царь не мыслил своей жизни без молитвы в храме. Потому он и говорит в прозвучавшем псалме: «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят на нищего». Давид находил в Скинии утешение, потому что там встречался с Богом, и ему не страшно было приходить пред лицо Господне, ведь совесть царя была чиста. Потому он и пишет дерзновенно: «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши, ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Из прозвучавших слов мы можем сделать следующий вывод. Человеку праведной жизни, кроме Бога, бояться некого и нечего. но страх Божий не приводит, в отличие от суетного страха, ни к ненависти, ни к страданию. Наоборот, опасение Бога подвести, против Него пойти, способно уберечь нас от страшных ошибок, а потому приносит в нашу жизнь спокойствие и крепкую надежду на Господа, который нас никогда не предаст и не оставит.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио

0: Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниссский.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы».
3: Каждую субботу
4: в 9:30
6: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
7: Дело дня.
8: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ване 21 год, и у него есть ментальные нарушения. После окончания коррекционной школы Ваня стал посещать центр «Турмалин». Здесь помогают взрослым с разными особенностями здоровья. Организуют для них полезные занятия, обучают ремеслу, занимаются с ними творчеством. Поначалу Ване было непросто. Молодой человек быстро утомлялся и с трудом контролировал эмоции. Но специалисты центра «Турмалин» помогли ему адаптироваться и научили Ваню удерживать внимание. Постепенно он освоил правила поведения в центре, запомнил имена сотрудников. В центре действует несколько мастерских. Ваня трудится в столярной. Здесь он пилит и шкурит материал. Молодому человеку нравится видеть готовые изделия, в которые вложен его труд. Пока базовые действия даются Ване непросто, но рядом всегда есть опытные специалисты, которые поддерживают и помогают. Помимо мастерской, Ваня с удовольствием посещает музыкальные занятия центра. Особенно ему нравятся церковные песнопения. Они помогают молодому человеку снять напряжение и успокоиться. Из-за особенностей развития Ване невозможно найти рабочее место на рынке труда. В центре «Турмалин» Ваня занят в ремесленных мастерских в том темпе, который подходит именно ему. Он видит осязаемый результат своего труда и становится самостоятельнее. Чтобы центр «Турмалин» мог и дальше помогать особенным людям, поддержите его на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
7: Дело

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Владимира Фотча Козлова, председателя Российского союза краеведов и Московского краеведческого общества. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И идем на Никольскую улицу. Для этого выходим из метро Площадь Революции, Арбатско-Покровской линии, поднимаемся наверх по указателю Богоявленский переулок, Никольская улица. И перед нами Богоявленский переулок и часть Богоявленского монастыря, ну, которую просто мы не можем пройти мимо, прежде чем повернем на Никольскую улицу. Давайте с него и начнем.
2: Да, очень эффектно. Выход прямо из метро, и прямо перед нами, чуть левее, огромный собор Богоявленского монастыря. Это, кстати, древнейший монастырь Москвы, второй после Данилова монастыря. Он был основан вообще в такие далекие времена, в конце 13 века. Хотя вот строение, которое мы видим, это, конечно, замечательный памятник московского барокко, самый конец 17 века. А монастырь был знаменит тем, что в нем подвязался монахом будущий Алексей Митрополит, известный московский святитель 14 века, причисленный к лику святых. Этот монастырь был древнейшей московской усыпальницей. Там в Нижнем храме были похоронены представители Шереметьевых, Салтыковых и Волконских. Вообще, это исторический монастырь. И совсем недавно, по историческим временам, это где-то, наверное, лет 30 назад, когда реставрировали собор, то нашли в подклете остатки столпов самого старого каменного здания Китай-города. Это собор времен Ивана Калиты, 1330-е годы. То есть это древнейшая, конечно, сохранившаяся основа московского церковного здания.
1: И это прямо на территории Богоявленского монастыря, где-то неподалеку от собора самого или
2: это
1: внутри
2: прямо
1: собора?
2: Это прямо можно зайти в собор и попросить указать, где лестница ведет в подвал. И в подвале в хорошем состоянии, отреставрирован, находятся фрагменты вот этого древнейшего китайгородского времен Ивана Калиты собора. Вот такой замечательный был монастырь, который упразднен, собственно, после советской власти, и сегодня это патриаршее подворье. Ну, а от монастыря, от него, кстати, осталась маленькая ведь часть, потому что Богоявленский монастырь тянулся по Богоявленскому переулку до самой Никольской. Мы поворачиваем по Богоявленскому переулку направо, выходя из метро, и попадаем на замечательную, знаменитую Никольскую. Если мы посмотрим налево, мы увидим там и остатки Николо-Греческого монастыря, уличный корпус.
1: Из Иконоспасский
2: монастырь.
1: Но мы пойдем в другую сторону.
2: Но мы пойдем направо.
1: Ее очень неплохо отреставрировали сейчас, потому что бесконечная реставрация на Никольской улице, она все еще продолжается, но все-таки завершение уже близится.
2: Мне казалось,
1: что это никогда не закончится.
2: Хорошо, что можно прогуляться там пешком.
1: Да, на пешеходные
2: движения
1: места
2: там нет. И, конечно, вот мы начинаем движение от Никольского крестца. Перекрестки назывались в старой Москве крестцами. Это очень такое старомосковское слово. И на крестце как раз с левой стороны возвышается, наверное, самое красивое, самое интересное, чисто внешнее здание Никольской. Кстати, самое старое, стоящее на красной линии, это бывший печатный двор. А здания были сооружены уличные в 1814 году как здание синодальной типографии. Это, собственно, типография, в которой печатали всю богослужебную литературу, и не только, в XIX веке светскую литературу, историческую литературу. Но самое, наверное, интересное не совсем даже здание, которое выходит на Никольскую, это здание здание начала 19 века, хотя оно по-своему любопытное. Конечно, там левый единорог, символы печатного двора, там солнечные часы можно увидеть, надписи о том, что это здание было построено в 814 году на месте более старого 17 века. Но во дворе находится вообще жемчужина московской архитектуры. Сейчас здание синодальной типографии с 1930 года занимает историко-архивный институт. Это подразделение РГГУ, университета гуманитарного. Но если вам посчастливится зайти, а зайти проще всего в дни, когда отмечается День музеев и День культурного наследия, это апрельские дни, то вы увидите, конечно, прекрасный теремок, так называемый. Палаты правильные и книгохранительные, построенные в 17 веке на месте более старых. Эти палаты знамениты тем, что в них сохранились своды, в них сохранились отреставрированная живопись 17 века, и там был маленький музейчик во времена синодальной типографии. Считается, что палаты в своей основе 16 века, и это самое.
1: То есть основа сохранилась.
2: Основа сохранилась.
1: Мне вообще казалось, что это уже заново абсолютно построено.
2: Надо
1: здание.
2: Опять же в эти дни культурного наследия пускают и там устраивают экскурсии. Два этажа еще вниз под землю, и вы увидите там мощные столпы, заложенные окна, смотрящие в сторону Китайгородской стены. Строили еще до Китайгородской стены. Так вот, предполагают, что это здание современник печатного двора, которое, как мы знаем, основано в 1564 году нашим знаменитым, собственно, Иваном Федоровым, первопечатником, и Петром Мстиславцем. И в этом отношении, конечно, это самое замечательное здание, сохранившееся на правой стороне Никольской. А мы идем от печатного двора дальше, и с левой стороны, и с правой стороны вы видите уже архитектуру 19 века. Да, к сожалению, Никольская потеряла архитектуру старую, 860-870-е годы.
1: Но если посмотреть на найденовские открытки, если посмотреть на старые фотографии, все равно очень похоже на то, что мы видим сейчас.
2: Да.
1: Нет Славянского базара, знаменитого московского ресторана.
2: Но здание сохранилось.
1: Но здание-то есть. Да. Может быть, когда-нибудь Славянский базар воссоздадут.
2: Конечно, надо, потому что это здание, построенное в 870-е годы купцом Пороховщиком, известным славянофилом, который создал Славянский базар. Это не место торговли, а там, где встречались славяне. Это, он был славянофилом, он устроил зал, который украсил картинами славянских композиторов, и восточноевропейских, и русских композиторов.
1: Но там в основном купцы же собирались после успешного завершения сделок, а сделки тогда на бирже заканчивались ближе к полудню, они шли завтракать коньячком.
2: Да.
1: Я забыл, там... Коньяк «Журавли», по-моему, да. Назывался, да?
2: Да.
1: Бутылки, из-под которого до сих пор очень дорого стоят на аукционах.
2: Пить до журавлей.
1: Пить до журавлей,
2: действительно,
1: да.
2: Пока не выпьешь бутылочку в виде журавля. Но там встречались, там ведь была и гостиница. Вообще, Никольская – это улица и гостиниц старинных 19 века.
1: Ну да, там Станиславский, Немирович, да.
2: Станиславский, знаменитая встреча, рождение театра, Чайковский, Римский-Корсаков был. То есть это место, которое можно было бы украсить самыми разными мемориальными досками. Кстати, и в наше время там театр, это тоже область культуры. А ресторан «Славянский базар», если вы помните, открыли, восстановили его после революции только в 1966 году. Это был действительно такой, в общем, известный ресторан. А справа, напротив, собственно, вот этого такого красивого трехэтажного здания Славянского базара, вы видите, сейчас они уже долго-долго закрыты строительной, в общем, сеткой, к сожалению. Это здание Чижевского подворья, названного по имени купцов первой гильдии Чижовых, которые, собственно, устроили там подворье. Это была и оптовая торговля, и, опять же, гостиница, более простая, конечно, чем... И войдите обязательно в одну из арок, там надпись «Храм Успения на Чижевском подворье». Можно пройти туда.
1: Да, туда можно пройти, туда
2: можно,
1: конечно,
2: пройти. И вы увидите уникальный, маленький, бывший домовый храм Салтыковых, построенных в конце 17 века, тоже нарышкинская барокко, русская барокко. И он сохранился, чудом сохранился. Он был закрыт в 20-е годы, его сейчас отреставрировали. И, собственно, в нем два раза в неделю, если я не ошибаюсь, и на праздники проходят богослужения. Поэтому это одна из таких, знаете, изюминок Никольской, которую мало кто знает. Вообще сам этот храм совершенно с Никольской не виден.
1: Не виден, надо пройти в арку. Арка раньше была, как вы уже сами сказали, закрыта. Так как-то привыкли все сновать по Никольской взад-вперед, заходить в кафешки. И тут сложно кого-то обвинить, потому что ворота-то были всегда закрыты.
2: Да.
1: И там
2: да.
1: еще много таких ворот, куда да. просто так не попадешь на Никольский.
2: Да, но сюда можно попасть. Ну и мы идем дальше, опять переходим на другую сторону, на сторону Славянского базара. Мы видим здание тоже очень красивое, с большой аркой. Это дом номер 19. Это дом, в котором, собственно, устроены и Третьяковский проезд.
1: Да,
2: дом,
1: да.
2: который принадлежал, сначала была книжная лавка Глазуновых знаменитая, в которой бывал и Пушкин, как полагают. Это был самый большой магазин, в общем-то, книжный в Москве, как считают. А арку пробили для того, чтобы облегчить движение товаров в Китай-городе. Китай-город был торговым центром. Третьяковы, Павел и Сергей. И сейчас в арочке, если вы заходите, родственники, кстати, Каминский сделал эту арку. Красивая очень такая мемориальная мраморная табличка. Ну и ближе уже, ближе к Лубянке, мы проходим такое очень интересное, украшенное...
1: Бывшая аптека.
2: Бывшая аптека Ферейна.
1: Которая вот буквально Ферейна. До недавнего времени была аптекой.
2: Была аптека.
1: Как она и перестала быть, непонятно.
2: Перестала, понятно. Здесь большие деньги.
1: Ну,
2: здесь,
1: уже, да,
2: к сожалению. Увенчанная такой средневековой башней. И вот мы подходим к концу улицы, к Лубянской площади, которая, к сожалению, в 1932-34 году начала, это конец Никольской, потеряла свои замечательные памятники. Это
1: здание,
2: Китай-городская стена,
1: Китай-городская стена и часовня Пантелеймона.
2: Часовня Пантелеймона 19 века и маленький, опять же, нарышкинского стиля, храм конца 17 века Владимирской иконы Божьей Матери.
1: Спасибо большое. С Владимиром Козловым мы погуляли по Никольской улице. Владимир Фотич, я напомню, председатель Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Я Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, любите наш город, наслаждайтесь им, будьте здоровы.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Глава 11. Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьянович довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни. А он, по доброте своей, всеконечно от этого не отказался и поведал о своем последнем выходе следующее. «У нас была куплена с завода кобылица Дидона. Молодая, золото-гнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица. Головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздерки субтильные и открытенькие. Как хочет, так и дышит. Гривка легкая. Грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит. А в поясу гибкая. И ножки в белых чулочках легкие. И она их мечет, как играет. Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю, как есть, белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было. Даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась. В эту пору у нас разом шли две ярмарки. Одна в Л, другая в К. И мы с князем разделились. На одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет: «Прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотницкий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее голубушку променял или продал, или еще того вернее проиграл в карты. И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное. Я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: нет, однако я больше не стану пить, потому что князя моего нет, и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до 5000. Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь. И усердия своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попущаю. Но ослабление к этому желанию все-таки не чувствую, а напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И, наконец, стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить, и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этой целью прятать, и все по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить. Думаю, что делать? Видно, с собою не совладаешь. Устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход. Но только напало на меня смущение. Где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их не положу, чуть прочь от того места отойду? Сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму, и опять перепрятываю. Измучился просто я их прятавши и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения. А чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хранил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: нет уже, баста. Видно, мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить. И вдруг мне пришла божественная мысль. Ведь это, мол, меня бес томит этой страстью. Пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню. И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул из себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене страшный суд нарисован. И там, в углу, дьявола в гиене ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял, да послюнивши, кулак в морду и сунул. На-ка, мол, тебе кукиш. На него что хочешь, то и купишь. А сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить. А там в трактире вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый припустейший пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его на большее как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособие себе просит. Из благородных, как будто бы он был, и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл, и ходит по миру. Тут его в этом трактире, куда я пришел, услужающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит, да говорит: «Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня. У меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сёк. А что я всего лишился, так на это была особая Божья воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет». Те ему не верят и смеются. А он сказывает, как он жил и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз губернаторше голый приехал. «А ныне, — говорит, — я за свои своеволия проклят, и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки, я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем». Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать, и перед всеми ее и съел. И все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробою жертвует. Думаю, надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать. Но стекла есть не понуждал. Сказал: «Не надо, не ешь». Он это вощувствовал и руку мне подает. «Верно, — говорит, — ты происхождение из господских людей?» «Да, — говорю, — из господских». «Сейчас, — говорит, — и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран мерси, большое спасибо, — говорит, — тебе за это». Я говорю: «Ничего, иди с Богом». «Нет, — отвечает, — я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду». «Ну, — мол, — пожалуй, садись». Он возле меня и сел, и начал сказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания. И опять говорит: «Что это, ты чай пьешь?» «Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей». «Спасибо», — отвечает, — «только я чаю пить не могу». «Отчего?» «А от того, — говорит, — что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная. Вели мне лучше еще рюмку вина подать». И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает, а все то куражится и не весть, что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет и все о суете. «Подумай, — говорит, — ты, какой я человек. Я, — говорит, — самим Богом в один год с императором создан и ему ровесник. Ну так что же, мол, такое? А то, что какое же мое, несмотря на все это, положение. Несмотря на все это, я, — говорит, — нисколько не взыскан и вышел ничтожество. И как ты сейчас видел, я ото всех презираем». И с этими словами опять водки потребовал. Но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмехаются. И в конце говорит: «Они, — говорит, — необразованные люди, думают, что это легко, такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать. Это очень трудное, братец, призвание, и для многих даже совсем невозможное. Но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу. Зачем же, — рассуждаю, — этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось».
2: «Бросить?» — отвечает. «Ага, нет, братец, мне этого бросить невозможно».
1: «Почему же, — говорю, — нельзя?»
2: «А нельзя, — отвечает, — по двум причинам. Во-первых, потому что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить. А во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют».
1: «Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь. Но чтобы христианские чувства тебе не позволяли этаку вредную пакость бросить, этому я верить не хочу».
2: «Да, вот ты, — отвечает, — не хочешь этому верить, так и все говорят. А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет, да возьмет? Рад ли он этому будет или нет?»
1: «Спаси, — мол, — Господи. Нет, я думаю, не обрадуется».
2: «Ага, — говорит, — вот то-то и есть. А если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня, по крайней мере, за это, и вели мне еще графин водки подать».
1: Я постучал еще графинчик и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно. А он продолжает таковые слова.
2: Он говорит: «Это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется. Потому что я, — говорит, — хорошего рода и настоящее воспитание получил. Так что даже я еще самым маленьким по-французски Богу молился. Но я был немилостивый и людей мучил. В карты своих крепостных проигрывал. Матерей с детьми разлучал. Жену за себя богатую взял и сосвета ее сжил. И, наконец, будучи во всем сам виноват, еще на Бога возроптал. Зачем у меня такой характер? Он меня и наказал. Дал мне другой характер, чтобы нет во мне ни малейшей гордости. Хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть».
1: «И что же, — спрашиваю, — теперь ты уже на этот характер не ропщешь?»
2: «Не ропщу», — отвечает, — потому что оно хотя хуже, но зато лучше».
1: «Как это, мол, так? Я что-то не понимаю. Как это? Хуже, но лучше?»
2: «А так, — отвечает, — что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я, — говорит, — теперь все равно, что Иов на гноище, и в этом, — говорит, — все мое счастье и спасение». И сам опять водку допил, и еще графин спрашивает и молвит: «А ты знаешь ли, любезный друг, ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы одержимые страждем, а другим зато легче. И сам ты, если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился, а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял. Но где же, говорю, возможно такого человека найти? Никто на это не согласится». «Отчего так?» — отвечает. «Да тебе даже нечего далеко ходить. Такой человек перед тобою. Я сам и есть такой человек».
1: Я говорю: «Ты шутишь?» Но он вдруг вскакивает и говорит: «Нет, не шучу. А если не веришь, так испытай». «Ну как, говорю, я могу это испытывать?»
2: «А очень просто. Ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарование. Я вот, видишь, я сейчас пьян. Так или нет? Пьян я».
1: Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый и весь осоловевший, и на ногах покачивается. И говорю: «Да, разумеется, что ты пьян». А он отвечает:
2: «Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».»
1: Я отвернулся, и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует: «А ну-ка, погляди теперь на меня. Пьян я теперь или нет?» Обернулся я и вижу, что он точно, ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается. Я говорю: «Что же это значит? Какой это секрет?»
2: А он отвечает: «Это, говорит, не секрет, а это называется магнетизм».
1: «Не понимаю, мол, что это такое?»
2: «Такая воля, говорит, особенная в человеке помещается. Ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я, говорит, это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить. Но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про Бога не позабыл. Но с другого человека, со всякого, я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести».
1: «Так сведи, — говорю, — сделай милость с меня».
2: «А ты, — говорит, — разве пьешь?»
1: «Пью, — говорю, — и временем даже очень усердно пью».
2: «Ну так не робей же, — говорит, — это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю. Все с тебя сниму».
1: «Ах, сделай милость, прошу, сними».
2: «Изволь, — говорит любезный, — изволь, я тебе это за твое угощение сделаю. Сниму и на себя возьму». И с этим крикнул опять вина и две рюмки. Я говорю: «На что тебе две рюмки? Одна, — говорит, — для меня, другая — для тебя».
1: «Я, мол, пить не стану». А он вдруг как бы осерчал и говорит: «Тсс,
2: силанс, молчать, ты теперь кто? Больной?»
1: «Ну, мол, ладно, будь по-твоему, я больной».
2: А я, говорит, лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарства».
1: И с этим налил и мне, и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать. Помахал, помахал и приказывает: «Пей». Я было усомнился, но, как по правде сказать, и самому мне венца попробовать очень хотелось. И он приказывает: «Дай, думаю, ни для чего иного, а для любопытства выпью». И выпил. «Хороша ли?» — спрашивает. «Вкусна ли или горька?»
2: «Не знаю, мол, как тебе сказать».
1: «А это значит, — говорит, — что ты мало принял».
2: И налил вторую рюмку, и давай опять над нею руками мотать. Помотает, помотает и отряхнет. И опять заставил меня и эту другую рюмку выпить. И вопрошает: «Это какова?»
1: Я пошутил. Говорю: «Это что-то тяжела показалось». Он кивнул головою и сейчас намахал третью. И опять командует: «Эй». Я выпил и говорю: «Это легче». И затем уже сам в графин стучу, и его почую, и себе наливаю. Да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует. Но только ни одной рюмки так просто ненамаханной не позволяет выпить. А чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук вымет и говорит: «Шу, силанс, атанде, подождите». И прежде над нею руками помашет, а потом и говорит: «Теперь готово, можешь принимать, как сказано». И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера. И все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги и чувствую, что они все как должно на своем месте целы лежат. И продолжаю. Барин мне тут, пивший со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследи всего стал ссориться, что я любви не понимаю. Я говорю: «Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь, и зато вон какой лантрыгой ходишь». А он говорит: «Шу, силянс, любовь наша святыня». «Пустяки, мол». «Мужик, — говорит, — ты подлец, если ты смеешь над священным сердцем чувством смеяться и его пустяками называть». «Да пустяки, мол, оно и есть». «Да ты понимаешь ли, — говорит, — что такое краса природы совершенства?» «Да, — говорю, — я в лошади красоту понимаю». А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить. «Разве лошадь, — говорит, — краса природы совершенства?» Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог. А буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцем. А те подскочили, человек шесть, и сами просят: «Пожалуйте вон». А сами подхватили нас обоих под ручки и за порог выставили. И дверь за нами наглухо на ночь заперли. Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какую силою оно надо мною творилось. Но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Читминеях нет.
0: Глава 12. Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник. Оказалось, что он при мне. Теперь, думаю, вся забота, как бы их благополучно домой донести. А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но притеплейшие и примягкие,
2: По небу звезды, как лампады, навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает. А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает. И достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян. А во-вторых, что если 10 или более человек на меня нападут, то и с большей силой ничего с ними не сделаешь, и оберут. А я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у меня с собою денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову, нет ли с его стороны, ко вреду моему, какого-нибудь предательства? Где он взаправду? Вместе нас вон выставили. А куда же он так спешно делся? Стою я и потихоньку оглядываюсь. И имени его не зная, потихоньку зову так. «Слышишь ты, — говорю, — магнетизер, где ты?» А он вдруг словно бес какой прямо у меня перед глазами вырастает и говорит: «Я вот он». А мне показалось, что будто это не тот голос. Да и в потьмах даже и рожа не его представляется. «Подойди-ка, — говорю, — еще поближе». И как он подошел, я его взял за плечи и начинаю рассматривать. И никак не могу узнать, кто он такой. Как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только, что он что-то по-французски лопочет. «Дикатиликатипе». А я в том ничего не понимаю. «Что ты такое, — говорю, — лопочешь?» А он опять по-французски: «Дикатиликатипе». «Да перестань, — говорю, — дура, отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл». Отвечает: «Дикатиликатипе, я магнетизер». «Тьфу, мол, ты пострел этакой». И на минутку будто вспомню, что это он. Но стану в него всматриваться и вижу, у него два носа. Два носа, да и только. А раздумаюсь об этом, позабуду, кто он такой. «Ах ты, будь ты проклят, — думаю, — и откуда ты, шельма, на меня навязался?» Я опять его спрашиваю: «Кто ты такой?» Он опять говорит: «Магнетизер». «Провались же, — говорю, — ты от меня. Может быть, ты черт?» «Не совсем, — говорит, — так, а около того». Я его в лоб и стукнул. А он обиделся и говорит: «За что же ты меня ударил? Я тебе добродетельствую, и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?» А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю: «Да кто же ты, мол, такой?» Он говорит: «Я твой довечный друг». «Ну хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?» «Нет, — говорит, — я тебе такое птикампё представлю, что ты себя иным человеком ощутишь». «Но перестань, — говорю, — пожалуйста, врать. Истина, — говорит, — истина. Такое птикампё?» «Да не болтай ты, — говорю, — черт со мной по-французски, я не понимаю, что за птикампё?» «Я, — отвечает, — тебе в жизни новое понятие дам». «Но вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?» «А такое, — говорит, — что ты постигнешь красу природы совершенства». «Отчего же я, мол, вдруг так ее и постигну?» «А вот пойдем, — говорит, — сейчас увидишь». «Хорошо, мол, пойдем». И пошли. Идем оба, шатаемся, но все идем. А я не знаю куда. И только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною. Я опять говорю: «Стой! Говори мне, кто ты, иначе я не пойду». Он скажет, и я на минутку как будто вспомню и спрашиваю: «Отчего же это я позабываю, кто ты такой?» А он отвечает: «Это, — говорит, — и есть действие от моего магнетизма. Но только ты этого не пугайся. Это сейчас пройдет. Только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пущу». И вдруг повернул меня к себе спиною. И ну меня в затылке, в волосах пальцами перебирать. так чудно. Копается там, точно хочет мне влезть в голову. Я говорю: «Послушай, ты, кто ты такой? Что ты там роешься?» «Погоди», — отвечает, — «стой. Я в тебя свою силу магнетизм перепущаю». «Хорошо, — говорю, — что ты силу перепущаешь. А может, ты меня обокрасть хочешь?» Он отпирается. «Ну так постой, мол, я деньги попробую». Попробовал, деньги целы. «Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор». «А кто он такой? Опять позабыл?» «Но только уже не помню, как про то и спросить. А занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла. Вот, думаю, штуку он со мной сделал. А где же теперь, спрашиваю, мое зрение? А твоего, говорит, теперь уже нет». «Что, мол, это за вздор, что нет?» «Так, — отвечает, — своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету». «Вот, мол, еще притча. Ну-ка, давай-ка я понатужусь». Вылупился, знаете, во всю мочь. И вижу, будто на меня изо всех углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят и дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят: «Убьем его и возьмем сокровище». А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и брецание, и гик, и виск, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиною к какому-то дому, а в нем окна открыты, и в середине светло, и оттуда те разные голоса, и шум, и гитара ноет, а передо мной опять мой баринок, и все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведет, против сердца останавливается, напирает, из-за персты рук схватит, встряхнет полигонечку, и опять машет, и так трудится, что даже вижу, он сделался весь в поту. Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить, и я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестал опасаться и говорю: «Ну, послушай ты, кто ты такой не есть, черт или дьявол или мелкий бес, а только сделай милость, или разбуди меня, или рассыпься». А он мне на это отвечает: «Погоди, — говорит, — еще не время, еще опасно, ты еще не можешь перенести». Я говорю: «Чего, мол, такого я не могу перенести?» «А того, — говорит, — что в воздушных сферах теперь происходит. Что же я, мол, ничего особенного не слышу?» А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком: «Ты, — говорит, — чтобы слышать, подражай примерно гуслеигрателю, как осей подклоняет низу главу, и слух, прилагая к пению, подвивает брецало рукою». «Нет, — думаю, — да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похоже. Как он стал разговаривать?» А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать. «Так, — говорит, — купно струнам художне соударяемым, единым со другими гусли песнь издают, и гуслеигратель веселится, сладости ради медовные». «То есть просто вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит. И я думаю, вот тебе и пьяничка. Гляди-ка, как он еще хорошо может от божества говорить». А мой баринок этим временем перестал ягозиться и такую речь молвит: «Ну, теперь довольна с тебя. Теперь проснись, — говорит, — и подкрепись». И с этим принагнулся. И все что-то у себя в штанцах в кармашке долго искал. И, наконец, что-то оттуда достает. Гляжу, это вот такохонький, махонький, махонький кусочек сахарцу. И весь в сору. Видно от того, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит: «Раскрой рот». Я говорю: «Зачем?» А сам рот разъявил. А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит: «Соси, — говорит, — смелее. Это магнитный сахар ментор. Он тебя подкрепит». Я уразумел, что хоть это и по-французски он говорил, но насчет магнетизма. И больше его не спрашиваю. А занимаюсь, сахар сосу. А кто мне его дал, того уже не вижу. Отошел ли он куда в потьмах в эту минуту? Или так куда провалился? Лихо его ведает. Но только я остался один. И совсем сделался в своем понятии. И думаю, чего же мне его ждать? Мне теперь надо домой идти. Но опять дело. Не знаю, на какой я такой улице нахожусь. И что это за дом, у которого я стою? И думаю, да уже дом ли это? Может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение? Теперь ночь, все спят. А зачем тут свет? Ну, а лучше, мол, попробовать. Зайду, посмотрю, что здесь такое. Если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу. Как мне домой идти? А если это только обольщение глаз, а не живые люди? Так что же опасного? Я скажу: наше место свято, чур меня, и все рассыпется.
0: На радио «Вера» вы слушаете повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читает Игорь Томилов.
2: Глава 13. Вхожу я с такой отважной решимостью на крылечко. Перекрестился и зачурался. Ничего. Дом стоит, не шатается. И вижу, двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу, налево еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять этакие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю, что же это такое за дом? Трактир, как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое, не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь и слышу, что из-за этой циновочной двери

если нам от него польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим». И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне, будто ненароком. Отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит: «Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен послушать. Голоса есть хорошие». И с этим дверь перед мною тихо навстежь распахнул. Так, милостивые государи, меня и обдало, не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет. Все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу, в этом дымище, люди очень много. Страсть, как много людей. И перед ними, этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-притонко нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер. Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно все умерло. Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошками плещут и кричат. А я только удивляюсь, откуда это здесь так много народу? И как будто еще все его больше и больше из дыма выступает. Ух, думаю, да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей? Но только вижу я разных знакомых господ ремонтеров и заводчиков. И так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники. И промежду всей этой публики цыганка ходит этакая. Даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура. А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи. Только одних белых лебедей нет. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердие, денег мечет, золото или ассигнации, а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд и второй, гости вроде как полукругом сидели, и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял. И было уже назад повернула, не хотела мне подносить. Но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет: «Грушка!» И глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничищами. Ей-богу, вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные. И точно они сами по себе живые, и как птицы какие шевелятся. А в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать. Но, однако, свою должность исполняет. Заходит ко мне, за задний ряд кланяется и говорит: «Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье». А я ей даже и отвечать не могу. Такое она со мной сразу сделала. Сразу, то есть как она передо мною над подносом нагнулась, и я увидал, как это у нее промеж черных волос на голове будто серебро пробор вьется и за спину падает. Так я и осатанел. И весь ум у меня отняло. Пью ее угощение, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу, смугла она или бела она. А меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет, и на нежном виде

0: виске жилка бьет. Вот она, думаю, где настоящая-то красота, что природы совершенство называется. Магнетизер правду сказал. Это совсем не то, что в лошади, в продажном звере. И вот я допил стакан до дна и стук ему под нос. А она стоит, да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю, недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет. А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят: «Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь груше этого мужика угощать? Нам это обидно». А он отвечает: «У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает. А обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают». А я это слышучи думаю: «Ах вы, волк, вас ешь! Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет. После князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу». Да с этим враз руку за пазуху вынул из пачки 100-рублевого лебедя, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другую мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка, даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла. Она отошла, а я было на том же месте остался. Но только тот старый цыган, этой груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку и волокут вперед, и сажают в самый передний ряд, рядом с исправником и с другими господами. Мне было признаться на это и неохота. Я не хотел продолжать и хотел вон идти, но они просят и не пущают, и зовут: «Груша, Грунюшка, останови гостя желанного!» И та выходит, и враг ее знает, что она умела глазами делать. Взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит: «Не обидь, погости у нас на этом месте». «Ну уж тебя ли, говорю, кому обидеть можно?» И сел. А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание, как будто ядовитою кисточкой уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет. И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанеей пошла. Тоже и это хороша. Но где против груши? Половины той красоты нет. И за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул. Господа это взяли в пересмех. Но мне все равно. Потому я одного смотрю, где она, эта грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать. А она не поет. Сидит с другими, подпевает, но солу не делает. И мне ее голоса не слыхать, а только роток с белыми зубками видно. Эх ты, думаю, доля моя сиротская. На минуту зашел и 100 рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу. Но на мое счастье, ни одному мне хотелось ее послушать. И другие господа, важные посетители, все вкупе закричали после одной перемены: «Груша, груша, челнок! Груша, челнок!» Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете, их пение обыкновенно достигательное и за сердца трогает. А я, как услыхал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось. Начала она так, как будто грубовато, мужественно, эдак «море воет, море стонет». Точно, в действительности слышно, как и море стонет, и в нем челночок поглощенный бьется, а потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде, золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная, недоступна до меня. И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями, то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде. И точно сразу опять сердце вставит. Так и тут она это море-то с челном всколыхала, а другие как завизжат всем хором. Джалала, джалала, джалала, прингала, джалала, прингала, гайда чепурингаля, гей-гоп, гай-тагара, гей-гоп, гай-тагара. И потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя. На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю, так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею. Потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал, что груша раз не споет, то я ей зато лебедя. И уже не считаю, сколько их выпустил, а даю, да и кончено. И зато другие ее все разом просят петь. А она на все их просьбы не поет, говорит, устала. А я один кивну цыгану, не можно ли, мол, ее понудить. Тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет, и многос она пела». Песня от песни могучие. И покидал я уже ей много без счету лебедей. А в конце не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась и устала. И точно с намеками на меня глядя, завела. «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает. Или грать хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой? А я ей еще лебедя. Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила. И в глазах точно пламя темное. А те другие в этот лукавый час напоследях как заорут. «Ты вощувствуй, милая! Как люблю тебя, дорогая!» И все им подтягивают, да на грушу смотрят. И я смотрю, да подтягиваю. «Ты вощувствуй!» А потом цыгане как хватят. «Ходи изба, ходи печь, хозяину негде лечь». И вдруг все в пляс пошли. Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки. И господа пляшут. Все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают. Им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах гляжу, уже никого и не остается, даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал. И те все поднимаются». Посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает. А потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит, и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно. Исправник, толстый-притолстый, И две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом. И пятками месит. А гусар-ремонтер, ротмистр богатый и с собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует, руки в боки, а каблуками на выверт стучит, перед всеми идет козырица, в загреб валяет, а с грушей встренется, головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» И она... Ох, тоже плясунья была. Я видал, как пляшут актерки в театрах. Да что все это, тьфу! Все равно, что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится. Не весть чего ерехонится, а огня жизни нет. Это же краля, как пошла! Так как фараон плывет, не колыхнется, а в самой в змее слышно, как и хрящ хрустит, и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет, и бровь с носком ножки на одну линию строит. Картина! Просто от этого видения на ее танец все словно свой весь ум потеряли, рвутся к ней без ума, без памяти, у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит. Но все кричат: «Ничего не жалеем! Танцуй!» Деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще завеялось, и я лишь один сижу. Да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает. Она ступит, а меня черт в жилу щелк. Она опять ступит, а он меня опять щелк. Да, наконец, думаю, что же мне так себя в суе мучить? Пущу и я свою душу погулять в волю. Да как вскочу! Отпихнул гусара, да и пошел перед грушею в присядку. А чтобы она на его гусарову шапку не становилась, такое средство изобрел. Что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете? Меня тем не удивите. А вот что я ничего не жалею, так я то делом правдою докажу. Да сам прыгну и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она была не того. Даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже. Она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром. Да только старый цыган, спасибо, это заметил. Да как на нее топнет, она и поняла, и пошла за мной. Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеище-горынище, аж нагневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу. Да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя. Сам ее так уважаю, что думаю, не ты ли, проклятая, и землю, и небо сделала? А сам на нее с дерзостью кричу: «Ходи шибче!» Да все под ноги ей лебедей. Да раз руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а их гляжу, там уже всего с десяток остался. Тьфу ты, думаю, черт же вас всех побирай. Скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил. А сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул: «Сторонись, душа, а то оболью!» Да всю сразу и выпил за ее здоровье. Потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Воскресное чтение на Радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: Так какое же употребление сделать вам из добытого познания себя самой? Прежде всего, надо осудить себя во всех своих неисправностях, без всяких отговорок и оправданий. Когда на прежде освященной литургии, после «Да исправится молитва моя» поют «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о гресех», то тут внушается верующим молиться, чтобы Бог не попустил им с лукавой изворотливостью придумывать извинения во грехах. Кто придумывает такие извинения? Оттого не жди раскаяния. А у кого нет раскаяния, тот не возьмется и за самоисправление. Все дело, стало быть, за тем, чтобы осудить себя без жалости, довести себя до того, чтобы в сердце искренно изреклось «виновата кругом». Когда скажет в сердце «виновата», то надо приложить к сему страх осуждения Божия. Если совесть ваша вас осуждает, то и Бог не обезвинит, и Бог видит вас виноватую. Если такое видит, то и осуждает. Если осуждает, то присуждает и решение или определение достойного наказания. Ныне или завтра падет на вас сие наказание, и оно уже висит над вами, когда вы осуждены Богом. Как же быть? И не знать бы было, как быть, если б не милость Божия. Милостивый Бог дает нам надежду прощения вины, если сокрушенно раскаемся и положим твердое намерение избегать прежних грехов и не прогневлять ими Бога. В этом существо покаяния. Итак, не будьте холодной знательницей своих неисправностей, но сокрушайтесь о них и искренне жалейте, что они допущены. Сокрушение родит смиренную решимость избегать неисправностей, а знание одно, хоть и будет сопровождаться намерением остерегаться, но поведет к гордости, от коей избави вас, Господи. Положивши избегать неисправностей, надо теперь же сообразить и постановить, как в этом успеть, чтобы с сей же минуты начать и действительное себя исправление. Рассерживались, например, от чего-либо? Положите не серчать более и определите, как удобнее наладить себя, чтобы не рассерживаться. Так и относительно всего другого. Теперь же наперед надо определить, как, в каком случае поступить, чтобы не оказаться опять неисправною. Чтобы удобнее это сделать, записывайте свои неисправности, как только будете узнавать их, и тут же приписывайте, как исправиться полагаете. Это будет ваша первая генеральная и вполне исправная исповедь. Потрудитесь, Господа ради, так сделать». Увидите, какую власть потом вы возымеете над собою и как мощно начнете держать себя в руках с сознанием пригодности такого, а не другого образа действования. Сокрушаясь в грехах и полагая намерение не грешить, надо присоединить к сему и молитву ко Господу усердную, чтобы подал помощь свою на противостояние греху и веровать, что Господь не оставит такую помощью. У христиан глубоко на сердце должно лежать то убеждение, что как грехи их, о коих они сокрушаются, и кои исповедуют с обещанием избегать их, прощаются им милосердным Господом ради крестной смерти Его. Так в то же время и благодать Божия подается в силу той же крестной смерти во избежание грехов. Благодать сия нисходит на крепкую решимость не грешить и непоколебимую светлую веру во Христа Спасителя. Когда вы сие исполните, вот вы и готовы к исповеди. А когда по исповеди получите разрешение во грехах своих, будете готовы и ко святому причащению. На ваше искреннее раскаяние и твердую решимость быть исправною придет Господь во святых тайнах своих и вселится в вас, и будет в вас, и вы будете в нем. О велия и неизреченная милость Бога всещедрого! Пришло мне на мысль, вот что вам подсказать. Достаньте Четти Минеи за март месяц и прочитайте там рассказ блаженной Феодоры о том, как она проходила мытарство. Он помещен в житии Василия Нового под 26 марта. Само житие старца велико. Прямо начинайте с рассказа Феодоры. А где он начинается, можете узнать по заметкам на полях. Житие старца коротко таково. Василий Новый сначала жил в пустыне, недалеко от Константинополя. Потом взят, как соглядатай, и много перенесший пыток, наконец брошен в море. Бог чудесно избавил его от потопления, и он пришел тайком в город, где добрый некто приютил его. Старец начал опять подвязаться, как было и в пустыне, причем ему усердно служила Феодора. Старица эта умерла прежде старца. Был у Василия еще ученик Григорий из Мирян, очень богобоязненный. Ему захотелось знать, что получила Феодора за свою усердную службу святому Василию. Попросил он об этом старца. Тот помолился, и Григорий во сне увидел Феодору в раю, в месте, уготованном для Василия, светлом-пресветлом. При этом Григорий спросил ее, как она разлучилась с телом и как достигла до сего блаженного места. На это блаженная Феодора отвечает рассказом о том, как она умерла и как прошла мытарство. Вот этот-то рассказ я и советую вам прочитать со вниманием. Он очень поучителен, и к самопознанию он руководит, и паче внедрит убеждение в силе слезного покаяния и исповеди. Пока-то вы достанете книгу, я вам перескажу кое-что. Мытарств святая Феодора прошла 20. Первое, на котором истязуются грехи словес и глаголов человеческих праздных, буих скверных, бесчинных, кощуны, смехотворство, мирские бесстыдные песни, бесчинные восклицания, смеяние и хохотание. Второе. Мытарство лжи, на котором истязуется всякое слово ложное. А наипаче клятва преступления, призывание имени Божия в суе, лжесвидетельство, неисполнение обетов, данных Богу, исповедание грехов, не поистине бывающие и иные подобные лживости. Третье. Мытарство осуждения и клеветы, обесславление ближних, насмешек над их недостатками и грехами. Четвертое. Мытарство чревоугодия, сластолюбие, пресыщение, пирований и гуляний, пьянство, нарушение постов. Пятое. Ленности, где истязуются дни и часы, в праздности проведенные, тунеядцы, наемники, не работающие соответственно взятой цене, нерадивые к службам церковным в воскресные и праздничные дни, скучающие на утренние и литургии, не родящие о делах, до спасения души касающихся. Шестое. Разнородного воровства. Седьмое. Сребролюбие и скупости. Восьмое. Лихвы и всякого скверноприбытчества. Девятое. Неправды, где истязуются неправедные судьи, намзде судящие, виновных оправдывающие, а невинных осуждающие, удерживающие мзду наемничу, держащие неправые меры и весы при продаже и покупке. Десятое. Зависти, ненависти, братоненавидения и недруголюбия. Одиннадцатое. Гордости, тщеславие, самомнение, презорство, величание, непочитание родителей, непослушание властям. Двенадцатое. Гнева и ярости. Тринадцатое. Злопамятство, держание злобы в сердце на ближнего, мстительности и воздаяние злом за зло. Четырнадцатое. Убийство, где истязуется не только разбойничество, но и всякая рана, ударение с сердцем по голове или плечам, заушение в ланиту, пхание с гневом. Пятнадцатое. Чародеяния, обаяния, отравления, шепотов и призывания бесов. Шестнадцатое, семнадцатое, восемнадцатое. Плотских грехов. Девятнадцатое. Ересей, неправого мудрования о вере, отступничества от православия, хулы на Бога и на все святое. Двадцатое. Немилосердие и жестокосердие и утробы затворения к нуждам бедствующих. Что встретила блаженная Феодора, то и всякая душа встречает. Апостол назвал бесов властями воздушными. Эти злые и назойливые пропустят ли какую душу, когда ей предлежит взойти к престолу Божию, не покусившись, если не схватить, то смутить ее своими страхованиями? Как же быть? К великому нашему утешению слезы покаяния с покаянными подвигами, особенно же с милосты неподаянием, изглаждают все грехи. Сколько раз блаженная Феодора видела, как бесы, принесши свертки, где записаны были ее грехи, и развернув их, чтобы обличить ее, не находили там ничего. Ангелы, сопровождавшие ее, когда она спросила их о причине сего, объяснили ей, что кто искренно раскается в своих грехах, постится, молится и милостыню творит, того грехи изглаждаются. Не извольте суемудренничать, а примите к сердцу сие сказание и по его указанию поступите со всеми своими неисправностями. Не слышу, начали ли вы говеть и говеете ли? Ну, когда начнете говеть, пригодится все написанное вам о говении. Я же, между тем, еще приложу слово другое в пояснении некоторых пунктов. Предмет этот таков, что его не изобразишь в нескольких строках. Так вот, положим, что вы, вставив себя в говетельную рамку или внешний говетельный порядок, станете между тем разбирать себя строго по сделанным указаниям, чтобы, осмотревши все неисправности, положить потом быть во всем исправною. Это слово «быть исправною» надо хорошенько определить. В этом существо дело, не зная которого, можно сделать большую ошибку, веря между тем, что дело делается право. Положить быть исправною. Да теперь-то чем мы худы? Чем плохо поведение наше? Я думаю, и вы испытывали, что, приступая к исповеди, не знаешь, что сказать. не видно, в чем грешны. Отчего бы вы думали это? От неуяснения того, чем должна быть жизнь наша, и от того, направляются ли к тому все дела наши и помышления. Как это не уяснено, то, смотря на свою жизнь вообще и видя, что она, как и у всех, дурного, бросающегося в глаза, ничего не представляет, остаемся покойными в себе, говоря или только по секрету чувствуя, да что же еще хотеть? Чтобы это и вас не сказалось, в отвращении того писано все доселе писанное. И если вы поступите по указанному, то уже не повернется язык ваш сказать. Чего же еще хотеть? Подержу ваше внимание и еще подольше на этом. Дело, как уже не раз поминалось, вот в чем. Вся наша жизнь во всех своих частностях и дробностях должна быть посвящена Богу. Закон общий таков. Все, что не делаешь, делай сообразно с волею Божией и в угодность Богу, во славу Пресвятого имени Его. Так уж и осматривать надо всякое представляющееся дело, сообразно ли оно с волею Божией, и делать его не иначе, как удостоверившись, что оно точно сообразно с нею, и делать так, как угодно Богу, чтобы оно было делаемо. Кто с такой осмотрительностью и с таким ясным сознанием угодности Богу делаемых им дел поступает всегда, тот вместе с тем не может не сознавать, что жизнь его идет верно, что хоть дела его не блестящие и несовершенны, но в них сознательно не допущено ничего, чтобы оскорбляло Бога и не было ему угодно. Это сознание исполняет сердце его тихим миром от спокойствия совести и тем духовным радованием, которое рождается от чувства, что он не чужой Богу, и что хоть не велик, не знатен и не виден, но раб его есть, старающийся всячески угождать ему и все усилия свои к тому направляющий и верующий, что и Бог сам видит его таковым. Нравственной нашей жизнью у всех и следовало бы быть такою. Между тем, на деле, как большей частью бывает, живем, как живется. Этого сознательного и самодеятельного направления всех своих дел, и больших, и малых, в угодность Богу не имеется в мысли и намерении. Дела у нас текут, как попало. И что делается? Делается большей частью по заведенным порядкам, потому что и все так делают, без уверенности в их пригодности главной цели жизни». Недавно я поминал вам о духе жизни, что он бывает или богобоязненный, или самолюбивый, или миролюбивый. И забыл приписать сюда еще и четвертый. Ни то ни сё, хоть мимоходом где-то указывал и на это. Этим духом дышит не наибольшая ли часть людей? Они и против Бога ничего, кажется, не имеют, но и Богу угождать преднамеренной цели не имеют. Пришлось, например, сходить в церковь. Сходил. А нет, и горя нет. И дома, когда молятся, поклон другой и конец, и довольный. Так и во всем божеском. Они не то чтобы и эгоисты были заметные, но для защиты своих интересов, для того, чтобы уволить себя от каких-либо самопожертвований, всегда найдут резон уклониться. Они и не миролюбцы слишком выдающиеся, но не прочь и потешиться вместе с миром делами мира. Такого рода люди сплошь да рядом. Это равнодушные к делу богоугождения и спасения, ни теплые, ни холодные. Бог отвращается от них и отвергает их. Вы доселе не к этому ли разряду принадлежали? Думаю, что не совсем. Однако ж, большая часть из того, что вы делали, делалась потому, что в вашем кругу так все делают. Но оставим то, чем вы были. Удостоверяю вас, что если вы добросовестно исполните все вам прописанное, то уже перестанете быть и в малом чем похожими на таковых, а начнете делать дела все на отбор хорошие и прехорошие. Не то что особенность какая будет, но те же дела примут особый колорит, иную стать, иное благообразие и благочиние. Благослови, Господи! От всей души желаю вам этого. Положивши все вести по воле Божией и начавши так вести, вы непременно осенены будете миром внутренним. Вы имеете спокойствие сердечное, ясное, теплое, отрадное, в коем рай душевный. Но чтобы это было, надо возыметь решимость на такую жизнь. Чтобы решимость пришла, надо восчувствовать недоброту жизни, невнимательной главному, ни то, ни сё, и восхитительное достоинство жизни внимательной. И этого мало. Надо сокрушаться, что хоть немного еще прожито времени, но все же есть в нем часть, прожитая попусту. Сокрушение сердца о своей неисправности пред Богом составляет опору решимости быть вперед исправную пред Ним. Обо всем этом позаботьтесь теперь. Помоги вам, Господи. Господь, устрояющий спасение всех спасаемых ими же весь судьбами, да научит вас, как себя наладить на то, чтобы жизнь ваша не прошла даром, ни то, ни сё, но была Богу угодна, спасение вам принесла и послужила путем к получению Царствия Небесного.
0: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца
1: «Продолжение.
0: Невидимая брань». Читает Владимир Козич.
2: Глава 33. Как враг отклоняет от добрых дел и портит их. Указанные пред сим козни врага расстраивают всю жизнь добрую. Против того, кто, устояв против них, течет неуклонно добрым путем, враг строит иные козни и иные преткновения. Тут он не на всю жизнь вооружается, а действует урывками против всякого частного дела, которое начинает и делает добрый христианин по Богу. Со времени открытия глаз утром после сна до закрытия их снова на ночь мы окружены делами, кои непрестанно чередуются и, следуя одни за другими, не оставляют пустого момента, если мы внимаем себе и не болеем леностью и нерадением. При этом не только дело молитвенного устремления сердца к Богу, не только должные дела в сношениях с другими в правде и любви, не только дела упорядочения в себе равновесия между телом и душой в подвигах самоумерщвления, но и житейские дела с гражданскими все должны быть обращаемы на содеяние спасения со строгим вниманием, бодренностью и усердием. Ревнителям о сем Бог помогает все вести достодолжно, содействуя им благодатью Своею с охранением их ангелами и молитвами святых. Но и враг не дремлет. Ко всякому делу он подстревает и хлопочет. Нельзя ли как-нибудь помутить течение дел наших и вместо должных навести или сбить на дела недолжные? То бросается помешать самому начинанию их, то, когда они начаты, покушается пресечь течение их, то, если в этом не успевает, хлопочет сделать исполнение их и совершение никуда не годными. Когда же и в этом посрамляется, то злоухитряется отнять всякую у них пред Богом цену, возбудив тщеславие и самомнение. Святой Иоанн Лествичник так говорит о сем. «Во всех деяниях наших, которыми стараемся мы угодить Богу, бесы выкапывают нам три ямы. Во-первых, борются, чтобы воспрепятствовать нашему доброму делу. Во-вторых, когда они всем первым покушении бывают побеждены, то стараются, чтобы сделанное не было по Богу. А если тати оные и всем умышлении не получают успеха, тогда уже бесшумно подступивши к душе нашей, ублажают нас, как живущих во всем богоугодно. Первому искушению сопротивляется горячее рвение и память о смерти, второму – повиновение и уничижение, а третьему – всегдашнее укорение самого себя. Сие труд есть пред нами, донде же внидет во святилище наше огнь он и Божий. Тогда уже не будет в нас насилия злых навыков, ибо Бог наш есть огнь, поедая ей всякое разжение и движение похоти, всякий злой навык, ожесточение и омрачение внутреннее и внешнее, видимое и помышляемое. Всего бывающего при этом описать никакое перо не может. Внимай себе, одно мерило держа в уме, единому Богу благоугождать всем, и большим, и малым, и сама жизнь научит тебя ясно видеть и проразумевать вражеские козни. Предложу, однако ж, тебе 2-3 примера, какие смуты воздвигает враг в душе нашей, чтобы попортить дела наши, когда они должны длиться определенное время. Когда, например, больной расположится благодушно переносить болезнь свою и переносит, враг, зная, что таким образом он утвердится в добродетели терпения, подступает расстроить такое его благорасположение. Для сего начинает приводить ему на ум многие добрые дела, которые мог бы он совершить, если бы находился в другом положении, и старается убедить его, что если бы был здоров, как добре поработал бы Богу, и сколько пользы принес бы и себе, и другим, ходил бы в церковь, вел бы беседы, читал бы и писал в назидание ближних и подобное. Заметив, что такие мысли принимаются, враг почаще приводит их на ум, размножает и раскрашивает, проводит до чувства, вызывает желания и порывы к делам тем, представляя, как хорошо шли бы у него те или другие дела, и возбуждая жалость, что связан по рукам и ногам болезнью. Мало-помалу, при частых повторениях таких мыслей и движений, в душе жалость переходит в недовольство и досадование. Прежнее благодушное терпение таким образом расстраивается, и болезнь представляется уже не как врачевство от Бога и поприще для добродетели терпения, а как нечто неприязненное делу спасения, и желание освободиться от нее делается неудержимым, все еще в видах получения через то простора для доброделания и угождения Богу всяческого. Доведши до сего, враг украдает из ума его и сердца эту благую цель желания выздоровления и, оставляя одно желание здоровья, заставляет досадливо смотреть на болезнь не как на препону к добру, а как на нечто неприязненное само по себе. Отсего нетерпеливость, неврачуемая благопомышлениями, берет силу и переходит в ропотливость и лишает больного прежнего покоя от благодушного терпения. А враг радуется, что успел его расстроить. Точь в точь таким же образом расстраивает враг бедного, терпеливо переносящего участь свою, рисуя ему, какими добрыми делами украсился бы он, если бы имел состояние. Подобно сему враг расстраивает нередко находящихся на поприще послушания в обители или у какого старца, успевая убедить их, что, оставаясь в этом порядке жизни, они не скоро дойдут до желанного совершенства, и разжигая в них желание затвора или пустынного жительства. И нередко бывает, что таким его внушением следует. Но, достигнув этого, там, наедине, предаются нерадению и теряют то, что прежде приобретено было с трудом в послушничестве. И наоборот бывает, что враг успевает выгнать иного из уединения и затвора, убедив его, что он там сидит без всякой пользы для себя и для других, тогда как в обители у него полезные дела текли бы обильно рекой и день, и ночь. А когда послушавшийся переходит в обитель, то чаемых дел полезных не успевает наделать, а что приобрел в пустыне, скоро истрачивает и остается ни при чем. И множество многое есть других подобных случаев, когда враг успевает отклонить от одного рода занятий, сманивая к другому, будто полезнейшему, и расстраивая тот и другой. От всех таких искушений избавляется легко, кто, имея опытного руководителя, советника и собеседника, со смиренной покорностью следует их указаниям. А кто лишен почему-либо такого блага, тот довнимает себе и строго учится различать доброе от худого по началам христианским, коими должна устраиваться жизнь всех нас. Если случаи, мешающие, как нам кажется, развернуться шире нашему доброделанию, не от нашей воли, а посылаются Богом, то принимай их с покорностью и не слушайся никаких внушений, отклоняющих тебя от сей покорности. Послав такой случай, Бог ничего от тебя не ожидает, кроме того, чтобы ты держал себя и действовал так, как требует и как дает возможность посетивший тебя случай. Больной ли ты или бедный, терпи. Ничего, кроме терпения, Бог от тебя не требует. Терпя благодушно, ты будешь находиться непрерывно в добром деле. Когда не воззрит на тебя Бог, будет видеть, что ты делаешь добро или пребываешь в добре, если благодушно терпишь, тогда как у здорового дела добрые идут промежутками. Потому, желая перемены своего положения, ты желаешь променять лучшее на худшее. Если же случайное положение, в каком находишься, и какое, как полагаешь, стесняет круг возможных для тебя добрых дел, от твоей зависела воли, то, как ты, наверное, избрал его не без рассуждения, и держись того рассуждения. Не позволяй мыслям блуждать по разным возможностям, а все внимание свое устремив и сковав тем одним, что предлежит тебе в твоем положении, спокойно твори сопряженные с ним дела, в полной уверенности, что если ты все посвящаешь их Богу, а не самоугодию, то они небесплодно наполняют все твое время и приемлются Богом как жертва от тебя самая полная. И пребывай покоен. Глава 34. Как враг сами добродетели обращает во вред делателям. Но пусть ты верно и постоянно течешь путем добродетели, не уклоняясь ни на десно, ни на шуе, не думай, что враг отстанет от тебя. Нет, слышал уже ты, что я привел тебе из святого Иоанна Лествичника, что враг, когда видит, что все его покушения совратить тебя на зло безуспешны, идет потихоньку вслед тебя и ублажает, как живущего во всем богоугодно. Вот это и есть последнее его искушение. Отзывается это вражье нас величание самомнением, самочувствием и самодовольством. От них же порождаются тщеславие и гордость, из коих тщеславие снедает всю цену дел наших, если есть какие добрые, а гордость делает нас противными Богу. Внимай, уба, и всячески отбивайся от сих вражеских ублажений, не давая им проходить до сердца, а отражая с первого момента, как они коснутся слуха души твоей. Чтобы не подвергнуться грозящей тебе от сего беде, держи всегда ум свой собранным в сердце и будь всегда готов к отражению этих вражеских стрел. Стоя там внутри, как военачальник среди бранного поля, избери удобное для брани место и, укрепив его как следует, не оставляй никогда, но там укрывайся и оттуда воюй. Место это и укрепление его, и вооружение есть искреннее и глубокое осознание своей ничтожности, что ты и беден, и слеп, и наг, и богат одними немощами, недостатками и неодобрительными делами, неразумными, суетными и грешными. Установившись так, никогда не позволяй уму своему выходить из сего укрепления вовне, и особенно воздерживайся от странствования по своим, как тебе кажется, плодоносным полям и садам, то есть твоим добрым делам. Если будешь держать себя так, стрелы вражеского ублажения пагубного не достанут тебя, а если и упадет к тебе какая, ты тотчас увидишь ее, отразишь и выбросишь вон. Но как воины, сидя в укреплении, не праздно проводят время, но то упражняются в воинских бранных приемах, то подновляют и усиливают свое укрепление, так делай и ты, укрываясь в осознании своей ничтожности. Именно делай вот что. Ум как ни держи, все будет отбегать. И не дивно, что в этих отбеганиях нападет на дела твои, кажущиеся добрыми. Как только нападет он на них, тотчас схватит его враг и поразит самомнением. И притом так, что он охотно станет на сторону врага, воротившись к себе и тебе.

своего и что есть Божие, и Божие будем отлагать на Божию часть, а свое оставлять при себе. Затем, что останется при нас, если только останется, тем и определим свой вес и свое достоинство, и зато себя похвалим. Итак, начнем. Заглянем во время, предшествовавшее нашему существованию. Что были мы тогда? Ничто и ничего не могли сделать, за что бы источник всякого бытия, как воздаяние, благоволил даровать нам бытие. Оно есть независимый Божий нам дар, Божие нам благодеяние, начало и поприще, и всех последующих нам благодеяний безмерной Его благости. Отложим же его на Божию часть. Потом стали мы жить. Как? И сами не знаем. Много прошло лет, что мы с тобой и не знали, что существуем, а существовали. Но и когда узнали это, ничего не могли делать для поддержания своей жизни. Другие руки пеклись о нас, и не сами по себе, а по устроению всеустроителя всякой жизни и бытия. Нас воспитали, обучили, поставили на ноги. Тут ничего не было нашего. И отлагай это в сторону. Стали мы потом сами жить. Что тут наше? Отделим жизненные силы и средства к существованию, кои окрест нас. Они не наши, Божий дар. Божий дар – непосредственное ведение Бога. Божий дар – совесть. Божий дар – жажда небесной жизни. Три сии составляют дух нашей жизни, влекущий нас горе. Ты ум мой, не мой, Бог мне тебя даровал. Не мои и деятельные во мне силы, воля со своей энергией, не мое чувство, способное услаждаться жизнью и всем окружающим меня, не мое тело со всеми своими отправлениями и потребностями, условливающими наше телесное благобытие. Все сие Бог даровал. И сам я не свой, а Божий. Дав мне бытие, Бог облек меня сложностью исчисленных сил жизненных, и, даровав мне сознание и свободу, законоположил, чтоб я правил всем сущим во мне, сообразно с достоинством каждой части своего бытия. Во всем этом не поводы к самовосхвалению, а побуждение к сознанию великости и тяготы лежащего на нас с тобой долга и к страху ожидающего нас ответа на вопрос, что мы с собой и из себя сделали. Обратимся теперь к средствам жизни. Есть у нас жизнь телесная, жизнь душевная и жизнь духовная. Для каждой из них свои потребны средства, и мы все имеем их под руками, и все они не плод нашего благоприобретения, а дар Божий. Воздух, огонь, вода, земля со всеми своими сокровищами, стихиями, камнями, металлами, растениями и животными, кои доставляют нам все нужное для питания, одеяния и жилищ, не нами устроены, а даны. Сумма необходимых для нас понятий о всем окружающем нас, порядки житейские, общественные, государственные, искусство и ремесла и правила для действования на всех сих поприщах мы находим готовыми, не ломая головы над их придумыванием, а только усваивая их. Каждый, являющийся на свет, получает их как наследие от предков своих. А у предков откуда все это? Бог посылает людей с особенными дарованиями и с особой силой воли, и они делают новые открытия и усовершают быт человеческий. Но если б ты спросил сих открывателей, как дошли они до того или другого, они сказали бы: «Сами не знаем, пришло на ум, развивалось, строилось и устроилось. Так всегда было, так и до конца века будет». Средства для душевной жизни не наши, а даются. Тем паче это следует сказать о жизни духовно-нравственно-религиозной. Бог вложил в душу ведение о себе в уме и о воле своей в совести.

0: осенив то и другое чаянием вечно блаженной жизни. Это семя духовной жизни. Оно посеяно в нас и принято в момент вдохнутия Богом в нас своей божественной искры жизни. Всякий, рождаясь, приносит с собой и в себе сие семя, которое затем развивается и определенность получает от окружающей его среды людей. Какое неописанно великое благо родиться среди тех, кои живут истинную духовную жизнью. Но осмотрись, мы имеем ведение о едином истинном Боге, в Троице поклоняемом. Исповедуем Сына Божия, нас ради воплотившегося, и все для спасения нашего устроившего. Веруем и в Духа Святаго, благодатью Своею нас оживотворяющего, и духовную жизнь в нас действенно воссозидающего, и с Церковью Божией срастившими себя имеем, в ней приемля все потребное для хранения и возвышения духовной жизни, и оживляясь чаянием воскресения мертвых, и жизни будущего века. И все сие есть у нас в чистейшем и беспримесном виде, и есть не от нас, дар Божий. Так вот, какими богатыми окружен ты средствами к свойственной тебе жизни и жизни всесторонней, и ни одно из них не есть плод твоих усилий, все тебе дано. Ты призван на пир жизни уже готовый. Если уместно нам с тобой чем-либо всем отношении похвалиться, то разве тем, как мы всем этим воспользовались? Это когда есть в нас в силе, есть наша брачная одежда. Величаться ли ею? Не паче ли побаиваться надо, как бы богатый в милости устроитель пира, пришедший, не сказал нам: «Видите, какой пир? А одежда-то у вас какова?» Посмотрим же теперь повнимательнее и на одежду сию. Одежду души составляют преимущественно нравственно-религиозные расположения и чувства, укоренные в ней, а не одни дела. Но как те сокровенны, то редко бывают поводом к тщеславию и гордости. Дела же, как видимые, лезут в глаза и будто невольно возбуждают делателя к любованию и самовосхвалению в себе, а свидетелей его дел – к похвалению его вовне, которые еще крепче укрепляют и глубже углубляют любование и трубление пред собой. Так вот, рассмотрим свои дела, есть ли в них и что есть, чем бы можно было беспрекословно похвалиться. Припомним, что хвалиться можно только тем, что прямо от нашего исходит произволение – и независимо ни от чего нами совершается. Но смотри, как идут дела наши, как они начинаются. Сходятся обстоятельства и ведут к тому или другому делу, а иной раз приходит на мысль сделать что-либо, и делаем. Но стечение обстоятельств не от нас, и вспадение на мысль сделать что-либо тоже, как очевидно, не наше. Кто-то влагает мысль. Таким образом, зачало или зарождение помысла сделать что-либо в таких случаях не может или не должно быть предметом самохваления. А такого рода дел сколько у нас? Если добросовестно разберем, почти все сплошь и рядом. Вот и нечем хвалиться. Если можно похвалиться, то только тем, что мы могли не делать и однако ж сделали. Ибо как не сильны бывают внутренние и внешние понуждения на дела, решение на них всегда есть дело нашего произволения. Но и тут решение на дела добрые не всегда бывает добротно. Добротно – это решение, когда оно устанавливается по сознанию воли Божией на то и другое дело и из покорности сей воли. Коль же скоро сюда привходит что-либо стороннее, самостное или человекоугодливое, то добротность решения в таком случае тускнеет и омрачается. Решаемся иной раз, боясь, что скажут, если не сделаем, иной раз, чая себе какого-либо удовлетворения и выгоды от дела, теперь или впоследствии, а иной раз от того, что нельзя иначе, и не хотелось бы, но надо сделать. Все такие дела не могут стоять в ряду чисто добрых дел, и хоть совне кажутся похвальными, но по внутреннему достоинству, пред Богом и совестью, не стоят похвалы. Рассмотрим же, сколько у нас такого рода дел. И опять придется осознать, что почти сплошь и рядом, и опять выходит нечем хвалиться. Итак, добрые дела наши, если строго их разберем, не дадут нам открыть уста для восхваления себя пред другими или для трублений внутри пред собой. Если же мы приведем при этом на память все дела свои неодобрительные, пустые, суетные, бесполезные, вредные, беззаконные, богопротивные, каковых, конечно, найдется немало, то что тогда должны почувствовать? Может быть, скажет кто: «Взвесь ту и другую сторону, и какая перетянет по той и суди себя». Но такого рода прием в всем случае неуместен. Дела идут изнутри. Если есть дела недобрые, то значит внутреннее наше не в добром порядке, а оно-то и определяет нашу цену пред Богом, самую существенную цену. Если оно не может быть одобрено, то и весь человек недостоин одобрения». Еще одно прискажу. Все дела, нами, видимо, совершаемые в семействе, в обществе, по службе, составляют наше поведение. Если осмотримся кругом, не можем не сказать, что в общем поведение наше большую частью исправно. Но так же ли исправно при всем и внутреннее, этого утверждать не можем. Глаза окружающих нас сильно имеют давление на наши замыслы. Эти свидетели заставляют нас не давать хода тому худу, которое возникает в сердце. Мы воздерживаемся от худа, и поведение наше является исправным. Не будь их, поведение наше оказалось бы совсем в ином виде. Да оно и бывает нередко таковым, коль скоро мы уверены, что чужой глаз не увидит нас. И бывает с некоторыми, что коль скоро внешняя их обстановка изменяется, и они могут пожить свободнее, все, что прежде укрываемо было из боязни чужих глаз, вырывается наружу, и прежде исправный человек является и пьяницей, и развратником, и даже грабителем. Все эти дурные позывы не теперь породились, они были, но ходу не имели, а теперь получили свободу и проявились. Но если все это только внутри, то и весь человек был таков – пьяница, развратник, грабитель, несмотря на не таковую внешность. Рассмотри-ка хорошенько, не принадлежишь ли и ты к такому разряду? Если да, хоть в некоторой степени, то тебе не следует хвалиться и принимать похвалы. Заключу. Если, по примеру всего сказанного, теперь ты будешь почаще просматривать свою жизнь, то когда враг начнет трубить тебе в уши, как ты хорош, это трубление не найдет внутри тебя отголоска в самочувствии и самоодобрении, а напротив, будет отражаемо всякий раз самыми смиренными и уничиженными о себе мыслями и чувствами.
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Виктория Макарская.
1: Люди. Глава третья. Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связано с нашими братьями, и есть у нас общая цель. И мы знаем по опыту, любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи — лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину. Так они обретают друг друга. А иначе в наш век, век комфорта, почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Не малость ли это перед пророчествами социологов? А нам, кому выпало счастье выручать товарищей в песках Сахары, всякая другая радость кажется просто жалкой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Игнатии Петровской. «Мы были молоды, искали то, что нам было более душевно близко. И вот мы оказываемся в храме, который находится недалеко от нашей школы, на Новой Басманной, церковь Петра и Павла, куда нам было удобно заходить, где мы могли бывать после наших занятий на вечерних службах, а потом приходить, конечно, и к литургии. У нас была наша группа, такие задавала девчонки, человек 6. Мы составили журнал, даже писали произведения, а уж если гуляли по саду, у нас при школе был сад, то обсуждали Тургенева и все его положения, и покушались понимать и Достоевского, обсуждали и текущую литературу, которую нам давала наша чудесная библиотекарша. Потом мы провожали друг друга по всей Москве, потому что нам обязательно нужно было говорить, говорить и говорить. Мало было для этого сада, а сад чудесный, сохранился на Басманной. Я так люблю Басманную, это же колыбель моя».
0: Голоса

Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом теплит матери старый грусть. Золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покину родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом теплит матери старый груз.

0: слушаете радио «Вера».
1: О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в Твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучило страдать.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из очерка «Старый Валаам». На широком каменном крыльце нас встречают несколько человек гостиных служек в белобумажных подрясниках, стянутых кожаными поясами. И во главе их коренастый низенький старичок в потертой камелавке.
2: Камелавка – это головной убор в виде расширяющегося кверху цилиндра. Название происходит от греческого слова «верблюд», поскольку в Византии камелавки изготавливались из верблюжьей шерсти. Изначально такие шапки были принадлежностью императора и его ближайших сановников. Затем стали частью облачения священнослужителей. В Русской Православной Церкви камелавка употребляется со второй половины 17 века. В 1798 году она была отнесена к числу церковных наград. Камелавка символизирует собой терновый венок Иисуса Христа. Священнослужители носят этот головной убор как во время богослужения, так и вне его.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Фёдор Бородин.
1: В третьем томе «Добротолюбие» есть многополезное сказание об Авве Филимоне, египетском отшельнике, который жил в пещере, где предавался подвижническим трудам, а по субботам и воскресеньям приходил в монастырь на божественную литургию. В сказании говорится о том, что преподобный Филимон ужасался во время возглашения священника «святая святым», потому что в это время, утверждал он, вся церковь полна бывает святых ангелов, и сам царь сил, таинственно священнодействовав и хлеб и вино претворив в свое тело и кровь, через святое причащение вселяется в сердца наши. Хочу поделиться наставлением Авы Филимона. Посему надлежит нам лишь непорочно и чисто, и как бы вне плоти бывая, без всякого сомнения колебания, дерзать на святое причастие пречистых Христовых тайн, чтобы соделаться причастными бывающего от них просвещения.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Лучше посвятить себя одному занятию, чем мучиться проблемой выбора, а в результате так ничего полезного и не сделать. Но даже из этого железного, проверенного жизнью правила, оказывается, бывают исключения. Мария Клавдиевна Тенишева, незаурядная, разносторонняя женщина, во многом опередившая свою эпоху, доказала, что можно быть многим и при этом не только не растерять индивидуальность, но и оставить о себе добрую память на века. Вкус к прекрасному Мария ощутила еще в детстве. Нянек она видела куда чаще, чем свою родную мать, и чувствовала себя одинокой. Пока не обрела друзей, прекрасных, добрых, удивительных, хотя и молчаливых. Это были картины. По вечерам, когда в доме все затихало, Маша снимала туфли и на цыпочках пробиралась в гостиную. Там она подолгу любовалась полотнами, а потом бежала в свою комнату, хватала кисти, краски и пыталась запечатлеть на бумаге нахлынувшие чувства. Любила девочка и чтение. Ее увлекали не только романы, стихи, но и сложные философские труды. Своей любимой книгой она называла «О подражании Христу» Фомы Кемпийского. В 16 лет у Маши обнаружился незаурядный талант певицы. Голосом Марии восхищались знатоки оперы. Самые известные театры открывали перед ней свои двери. Девушка провела несколько лет во Франции, выступая в известной парижской оперной студии «Маркизи». Мария брала уроки живописи, изучала историю искусств, ходила на выставки. И все-таки не могла отделаться от ощущения, что упускает что-то очень важное, и это важное ждет ее в России. Когда девушка вернулась домой, давняя подруга пригласила ее отдохнуть и привести в порядок мысли и чувства в свое имение Талашкино. Здесь Мария впервые увидела вблизи, как живут крестьяне. Все в ней всколыхнулось от жалости и сострадания к неграмотным, измученным тяжелым трудом людям. Мария решила на собственные, тогда еще совсем небольшие средства, открыть в селе школу для крестьян. Именно тогда Мария познакомилась с князем Вячеславом Тенишевым, строителем железных дорог, владельцем крупного капитала. Тенишев был покорен незаурядной личностью молодой женщины и вскоре сделал ей предложение. Став в браке богатой дамой, Мария первым делом вложила средства в свою школу в Талашкино. Не осталась она равнодушной и к жизни рабочих на фабриках мужа. Мария организовала при них бесплатные столовые, школы и даже ремесленные училища. В Бежецке, где у Тенишевых был крупный рельсопрокатный завод, Мария открыла театр, чтобы рабочие могли проводить досуг не за рюмкой водки, а приобщаясь к искусству. Заинтересовавшись русской стариной, Мария Клавдиевна снарядила несколько археологических экспедиций и собрала уникальную коллекцию декоративно-прикладного искусства, которую полностью и безвозмездно передала Русскому археологическому обществу. Не забывала Мария и Талашкина. Она выкупила имение у подруги и создала в нем идеальное хозяйство. Талашкинские крестьяне освоили сельскохозяйственную технику, которую Мария Клавдиевна специально закупала для них за границей. Двери ее имения были широко открыты для людей искусства. Тенишева построила в Талашкине бесплатные художественные мастерские. Мария безошибочно угадала талант Врубеля, Бакста, Поленова и других, тогда еще не признанных, а ныне всемирно известных художников. На свои средства она организовывала для них выставки в лучших галереях Петербурга, стала издателем и учредителем знаменитого журнала «Мир искусства». Многие называли ее сумасбродкой, не понимали, порой осуждали или смеялись. Она продолжала идти выбранным путем, стремительно опережая свою эпоху. «Мой труд не для современников, а для будущих поколений», — говорила Тенишева. «Нужно отбросить обиды и вообще всякую личную точку зрения, и лишь трудиться на пользу потомкам и родине». 150 лет, прошедшие с того времени, когда Мария Тенишева жила и трудилась на благо людей, полностью подтвердили правоту ее слов.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Бориса Зайцева. Когда я был ребенком, мы жили в Жиздринском уезде Калужской губернии, в селе Усты. На лето выезжали иногда в имение отца под Калугу, на Оке. Ездили на лошадях с кормежками и отдыхали в пути с медлительной основательностью прошлого. Отправлялись обычно с утра, очень рано. В Сухиничах кормили, то есть останавливались в гостинице на базарной площади и давали отдых лошадям. В Козельске ночевали. Этот городок мне всегда нравился. Много церквей, зелени, чудесный луг по Жиздре, а за нею бор, в нем знаменитый монастырь. Какое-то свое действие на Козельск Оптина пусто не имело, я уверен. Или, может быть, и возникло около него не случайно. Козельск — древний, благородный городок, некогда геройский, отбивавший татар. Там была даже княгиня-мученица. Так что это Русь вековая, прославленная. В Устах водилось у меня много приятелей, которые не раз рассказывали об Оптиной и удивительном старце Амвросии. Из Устов ходили к нему за советами. Слава его была очень велика, текла самотеком, из уст в уста, без шуму, но с любовью. Знали, что если в жизни недоумение, запутанность, горе, надо идти к отцу Амвросию. Он все разберет, утишит и утешит.
0: Голоса

неумолимые слова. Окаменела Иудея, и с каждым мигом тяжелее его поникла голова. Стояли воины кругом на страже стынущего тела. Как венчик голова висела на стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут. И глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Осип Мандельштам.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ване 21 год, и у него есть ментальные нарушения. После окончания коррекционной школы Ваня стал посещать центр «Турмалин». Здесь помогают взрослым с разными особенностями здоровья. Организуют для них полезные занятия, обучают ремеслу, занимаются с ними творчеством. Поначалу Ване было непросто. Молодой человек быстро утомлялся и с трудом контролировал эмоции. Но специалисты центра «Турмалин» помогли ему адаптироваться и научили Ваню удерживать внимание. Постепенно он освоил правила поведения в центре, запомнил имена сотрудников. В центре действует несколько мастерских. Ваня трудится в столярной. Здесь он пилит и шкурит материал. Молодому человеку нравится видеть готовые изделия, в которые вложен его труд. Пока базовые действия даются Ване непросто, но рядом всегда есть опытные специалисты, которые поддерживают и помогают. Помимо мастерской, Ваня с удовольствием посещает музыкальные занятия центра. Особенно ему нравятся церковные песнопения. Они помогают молодому человеку снять напряжение и успокоиться. Из-за особенностей развития Ване невозможно найти рабочее место на рынке труда. В центре «Турмалин» Ваня занят в ремесленных мастерских в том темпе, который подходит именно ему. Он видит осязаемый результат своего труда и становится самостоятельнее. Чтобы центр «Турмалин» мог и дальше помогать особенным людям, поддержите его на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Не проветрена келья души моей, а ты стучишься в двери ее, души святой. Подожди лишь миг, проветрю келью от нечистых духов и отворю тебе. Если же немедля открою тебе, не войдешь ты в келью мою, полную дурных запахов, и отвратишься от дверей моих навеки. Об одном только мгновении прошу тебя, гость мой дорогой. Горе мне и позор, как долог миг этот. Еще немного, и вся моя жизнь земная поместится в него. А ты терпеливо ждешь у дверей, прислушиваясь к дыханию моему. Бесстыдные, дерзкие, незваные гости мои, заполнившие келью мою, шагнули к окну, чтобы открыть его, тянут за руки назад. Рванусь ли к двери, чтобы ощутить животворящее присутствие твое, вяжут мне ноги. Так приучили меня к смраду своему, что вздрагиваю от дуновения свежести и трепещу от новизны. Только бы успеть мне раскрыть двери тебе, Господи. Нет, даже ценою жизни своей рабской настежь я раскрою окна кельи именем Пречистой Девы Богородицы и Сына Ее. Изгоню вон мерзких господ и тиранов души моей. А когда войдешь ты, духом своим животворящим, росою любви твоей оживишь труп мой. О души мужества и силы, свежести утренней, тишины вечерней, ты легче сна, быстрее ветра, прозрачнее росы, сладостнее голоса материнского, ярче пламени, священнее всех жертвенников, огромнее вселенной, живее жизни. Тебе поклоняюсь и молюсь, не оставь меня одного на обрывистом пути к вечному блаженству Пресвятой Троицы. Души огненной, неотделимой от девства вечного, пронзи душу мою, очисти, освети ее, облагоухай ее ладаном небесным, вселись в нее, сделай невестой своей, чтобы зачала она песню мудрости Божией, чтобы раскрылось в ней око вечности. Ты, не знающий сна и с первым лучом встающий, научи меня бодрствовать бдительно и ожидать терпеливо.

0: слушаете радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 109. Только драгоценные вещи всегда уязвимы и ломки. Уязвимость – свидетельство их драгоценности. Мне дорога верность друга, чувствительного к искушениям. Не пройдя через искушение, не обретешь верности, а без верности не узнаешь дружбы. Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдатов, благородной гибели, придающей цену оставшимся в живых. Если ты принес мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его мне сможет слабый.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях». 1913 год, Ростов-на-Дону. Вопрос о нашем образовании, моем и брата Леонида, угнетал мою бедную маму. Средства наши после гибели отца были крайне скудны. И для мамы, помню, было большим облегчением, когда одна знакомая старушка высказала желание учить меня бесплатно. Старушка эта, мать папиного сослуживца, Анна Фадеевна Прозоровская, в молодости была учительницей. Помню, как я в первый раз пришла к ней заниматься. Она сидела в кресле в маленькой своей комнате, где было много книг. Анна Фадеевна достала одну из них, раскрыла передо мной и сказала: «Почитай мне вслух». То был Гончаров, «Фрегат Паллада». Я стала читать, а Анна Фадеевна объясняла мне прочитанное. Далее тем же способом по романам Загоскина мы проходили историю. Читали Аскольдову могилу, и Анна Фадеевна рассказывала мне о Византии, об Олеге, Святославе, Владимире, Ольге. На ее же примере я поняла, как драгоценна духовная жизнь человека, как украшают его познания, как облагораживает труд. Ее сын создал ей спокойную старость. Ни в чем она не нуждалась, и тем не менее постоянно трудилась, писала мемуары, отвечала на письма, репетировала каких-то гимназистов. Ни одному педагогу за всю мою последующую жизнь я не старалась так угодить, как Анне Фадеевне, хотя она никогда не повышала на меня голос и даже не делала замечаний. Я воображала, что боюсь ее, но это было только мое восхищение ею, мое благоговение перед ее духовностью.
0: Голоса времени.

Радио «Вера». Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.
1: Девятилетний отрок по имени Гавриил ехал на вазу, запряженном мулами, и радостно смотрел по сторонам. Первый раз в жизни он выехал так далеко из своей маленькой деревушки. Вместе с односельчанами Гавриил держал путь в Константинополь. Дорога шла через лес. Гавриил, много слышавший о монахах, ушедших от мира в пустыни и леса, подумал: «Какое уединенное место! Здесь, в этом лесу, должно быть, живут отшельники. Вот бы их повстречать!» Ему пришла мысль спрыгнуть с воза и осмотреться. «А вдруг кто-нибудь из пустынников живет прямо здесь?» «Я быстро», — решил Гавриил. «Только посмотрю вон за теми деревьями, а потом догоню своих». И тихо, чтобы никто не заметил, соскочил с телеги на лесную тропинку. Однако, к огорчению Гавриила, ни за ближними, ни за дальними деревьями никаких следов отшельников он не обнаружил. Как не нашел и дороги, по которой забрел в лесную чащу. Мальчик понял, что заблудился. На глаза Гавриилу навернулись слезы, но он переборол отчаяние и стал горячо молиться своему любимому святому Георгию Победоносцу. Вдруг за деревьями что-то мелькнуло, и через мгновение из-за них показался всадник на белом коне. Подъехав к ошеломленному Гавриилу, он ласково посмотрел на мальчика и сочувственно спросил: «Что, заблудился?» «Да», — смущенно ответил Гавриил, — «от своих отстал». Всадник указал рукой в сторону. «Я только что съехал с дороги. Навстречу мне шел крестьянский обоз. Не твои ли это спутники?» «Да, это они», — обрадованно отвечал Гавриил. «Тогда ступай за мной», — сказал всадник и скоро вывел Гавриила на дорогу. Невдалеке мальчик увидал своих односельчан и с радостью кинулся их догонять. А когда обернулся, всадника уже не было. Из-за того, что обоз состоял из нескольких телег, спутники обнаружили пропажу Гавриила не сразу. А когда заметили, собирались было поворачивать назад, но увидели его выходящим из леса. Односельчане сначала побронили мальчика за самоуправство, а затем с удивлением стали расспрашивать, как же он их разыскал. «Всадник, что ехал вам навстречу, мне помог», — отвечал Гавриил. Односельчане удивленно переглянулись. «Какой еще всадник?» — сказали они. «Мы никого по дороге не встречали». Гавриил замер и вдруг все понял. Ведь это сам святой Георгий, которому он молился, вывел его из леса. Прошли годы. Гавриил уехал на Афон, где принял монашеский постриг и получил новое имя — Георгий. На Святой Горе его звали Хаджи Георгием за то, что однажды он пешком совершил паломничество в Иерусалим. Хаджи по-турецки означает «паломник». Родом Георгий был из греческой Каппадокии, но в юности, в начале XIX века, провел 4 года во дворе турецкого султана в Константинополе. Так, на турецкий манер, его и прозвали. «Сердцу, из коего проистекает чистая молитва, великую милость свою посылает Господь», — говорил старец Хаджи Георгий Афонский.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Хаджи Георгий Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Иногда люди жалуются на то, что годами безуспешно борются со страстями, пытаются стяжать молитву, простить обиды. Почему у них ничего не получается? Нет никакого духовного прогресса. Люди спрашивают, почему, молясь, они чувствуют глухую стену, почему Бог их не слышит, несмотря на их упорный труд. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. Ваши усилия будут бесплодными, ибо Господь не будет помогать вам, пока у вас нет смирения. Но это потому только, что если Он поможет вам достичь преуспеяния, вы повредитесь из-за гордости. Бог ждет от нас только смирения. Все остальное – непосредственный результат действия Божьей благодати, причины всех благ, которую привлекает смиренный человек благодаря своему доброму расположению.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Федора Достоевского. 1873 год. В Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалец, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все — знатность, богатство, связи и родных — всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие 25 лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого отделили Евангелием. Единственная книга, позволенная в остроге. 4 года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного.
0: Голоса

0: знакомится знаменитая тамбовская казначейша Лермонтова. Губернский город, однажды побывавшему в нем Михаилу Юрьевичу, судя по поэме, показался крайне провинциальным. И он, конечно, не мог предугадать, что скоро этот сонный уголок преобразится, став одним из центров народного просвещения. И послужит этому один из товарищей поэта по Петербургскому юнкерскому училищу Иммануил Нарышкин. Выходец из старинного рода, в числе его предков была Наталья Нарышкина, супруга царя Алексея Михайловича и мать Петра I, Иммануил Дмитриевич имел безупречное светское воспитание и блестящее образование. Неудивительно, что именно его император назначил своим придворным церемонимейстером. Блеск и роскошь царского двора кружили головы многим. Власть и богатство делали высокомерными и куда менее высокопоставленных особ. А Иммануил Дмитриевич оставался таким же скромным, добрым и отзывчивым молодым человеком, каким его всегда знали родные и друзья. Однажды вместе со своей супругой он решил наведаться в родовое имение, которое располагалось в одном из отдаленных уголков Тамбовской губернии. Там Нарышкины, ни разу прежде не отъезжавшие так далеко от столицы, увидели совсем другую жизнь. Всеобщую крестьянскую неграмотность, тяжелый труд и отсутствие культуры. Сердце Иммануила Дмитриевича разрывалось на части от сострадания к людям, лишенным возможности учиться и духовно развиваться. Столичный вихрь Петербурга, куда супруги вскоре возвратились, не смог развеять тяжелых дум Нарышкина. Он принял решение оставить императорский двор и поселиться в Тамбове. В чине обер-камергера, в высшем придворном звании императорской России, Нарышкин покидает Петербург. В 1870 году в Тамбове он открывает учительский институт. Губернии были необходимы квалифицированные преподаватели, способные обучать и взрослых неграмотных крестьян, и их маленьких детей. На содержание института Нарышкин единовременно выделил 250 тысяч рублей и ежемесячное содержание. Учрежденный Нарышкиным Тамбовский учительский институт стал одним из первых высших педагогических учебных заведений России. Другим социальным проектом Иммануила Нарышкина был приют для арестантских детей. Меценат говорил, что хочет уберечь ребенка-арестанта от вредного влияния, научить его грамоте и слову Божьему, приучить к чистоте, порядку и труду и развить его душе все доброе. Впоследствии приют расширил сферу своей деятельности и стал принимать не только детей заключенных, но и сирот и беспризорников. Спустя несколько лет Иммануил Дмитриевич по приказу императора вернулся в Петербург. Однако душа и сердце Нарышкина теперь всецело принадлежали Тамбовщине. Находясь в столице, он не только продолжал управлять делами своих благотворительных учреждений, но и открывал новые. В это время Нарышкин стал одним из главных учредителей Тамбовского губернского музея и основал в Тамбове общество народных чтений. Это общество устраивало бесплатные лекции, выставки, публичные литературные чтения, музыкальные вечера. На церемонии его торжественной закладки Иммануил Дмитриевич обратился к строителям, простым рабочим, со словами: «Для вас строю, потому что всем сердцем вас люблю». Подвигами евангельской любви называл дела Нарышкина император Александр III. А Иммануил Дмитриевич, глубоко верующий христианин, не любил, когда его благотворительности говорили вслух. То, кем был для простого тамбовского мужика этот кавалерственный царедворец, можно судить по церемонии прощания с Иммануилом Нарышкиным. В ожидании прибытия траурного кортежа из столицы на въезде в город жители выстроили величественную арку с надписью «Просветителю народа благодарный Тамбов».
1: Имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Осип Мандельштам.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В течение почти всего первого тысячелетия по Рождестве Христовом православная церковь боролась с различными религиозными или богословскими заблуждениями, ересями. Важнейшие элементы вероучения получили словесную формулировку. Особую роль в этом процессе сыграл святой Иоанн Дамаскин, живший на рубеже 7-8 веков. Святой Иоанн создал фундаментальный труд – точное изложение православной веры. В этой книге Дамаскин описал все аспекты церковного вероучения. Можно сказать, что собственные убеждения христианин может сверять с точным изложением православной веры, как с эталоном. Иоанн Дамаскин прославился не только как богослов, но и как церковный поэт. Святой верно полагал, что не все христиане смогут прочесть его книгу. Поэтому Дамаскин написал несколько церковных песнопений, в которых разъяснил основы вероучения. Эти молитвословия получили именование «догматики», что указывает на их догматическое вероучительное содержание. Всего святой Иоанн составил 8 догматиков. Каждый из них поется поочередно в предписанную церковным календарем субботу. Сегодня мы поговорим о догматике первого гласа, то есть особой мелодии распева. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Каждый из догматиков, составленных святым Иоанном Дамаскиным, посвящен разбору того или иного элемента православного вероучения. В догматике первого гласа речь идет преимущественно о подвиге Божией Матери. Святой Иоанн указывает, что Богородица стала пречистым вместилищем для Сына Божьего Иисуса Христа. Она родила Спасителя, заботилась о Нем, следовала за Ним во время Его проповеди. Догматик также описывает служение Божией Матери. Послушаем текст сразу в русском переводе. «Всемирно славную, от людей происшедшую и владыку родившую, воспоем Марии Деву. Небесную дверь, бесплотных песнь и верных украшения. Ибо явилась она небом и храмом божества. Она, разрушив враждебную преграду, мир водворила и отверзла царство. Поэтому, держась ее опорой нашей веры, имеем мы защитником от нее рожденного Господа. Дерзайте же, дерзайте, люди Божии, ибо Он победит врагов, как всемогущий». Святой Иоанн призывает православных христиан почитать Деву Марию как Богородицу, молитвенницу за людей перед Господом, надеяться на ее помощь и заступничество.
2: Догматик поется во время одного из наиболее важных моментов вечернего богослужения – вечернего входа. Священник выходит через боковые врата из алтаря с кадилом в руках, а затем с молитвой входит в алтарь через царские центральные врата иконостаса. Вечерний вход символизирует приход в мир Христа Спасителя, принявшего человеческую природу от Богоматери. Послушаем догматик первого гласа в исполнении хора Свято-Елисаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве и промысле Божьем. Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил рыбака: «Быстрее, опаздываю на работу». И тут он увидел, что на одном весле написано «Молись», а на другом «Трудись». «Зачем это?» – спросил он. «Для памяти», – ответил рыбак, – «чтобы не забыть, что надо молиться и трудиться». «Ну, трудиться понятно, всем надо. А молиться», – человек махнул рукой, – «это не обязательно. Никому это не нужно. Зачем терять время на молитву?» «Не нужно?» – переспросил рыбак и вытащил из воды весло с надписью «Молись». А сам стал грести одним веслом. Лодка закружилась на месте. «Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте кружимся, и никакого движения вперед. Отсюда понятно. Чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, надо крепко держать в руках два весла. Молиться и трудиться».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Молитвой очищаю зрение веры моей, чтобы не потерять во мгле тебя, звезда моя светлейшая. Для чего Богу молитва твоя? Спрашивают меня рабы земли. Истину глаголите, сыновья земные. Для чего полярной звезде бинокль мореплавателя, если видит она без бинокля? И не спрашивайте меня, если уж знаете, зачем мореплавателю бинокль. Молитва мне нужна, чтобы мне не потерять из вида звезду спасительную, а не за тем, чтобы ей не потерять меня. Что сталось бы с внутренним зрением моим, если бы не упражнялся я в молитве? Не упражняются ли упорно воины земные, чтобы видеть острее далекие предметы? Не упражняются ли ткачи шелка, чтобы различать нити тончайшие? Как же не упражнять мне зрение веры моей, чтобы видела острее единственное сокровище мое? Уловленный иллюзиями в сеть, едва нашел я малую лазейку на свободу. Неужели потеряю ее из вида? Запомните, спутники мои, высока цена боговидения. Вы – богатствами жертвующие. Чтобы видеть роскошь экватора и северного сияния, приготовьтесь дать большую плату за созерцание того, по сравнению с которым роскошь экватора – нищета, а сияние севера – свеча сальная. Если же всю свою жизнь за лицезрение его дадите, знайте, дали вы лишь мелкую монету. Но милосерден он и благ, и не требует от вас сверх сего. Вы, тело упражняющее, не забывающее об упражнениях рук, ног, головы и шеи, разве вы мыслящие существа? Вы самураи? Мыслящие ли вы существа, если считаете, что ваша вера в Бога станет и останется зрячей без упражнения? Все небо звездное, видевшее опыт отцов ваших, свидетель мне, что ослепнет вера ваша, если и прозреет вдруг когда-нибудь. И взамен сокровища потерянного останется одно название ложное. На 3 дня завяжите глаза свои и увидите, как режет их свет солнечный. На 3 часа прервите связь с Богом и почувствуете, как больно снова видеть свет Его. Спрашиваете меня, сколько длится молитва моя? Поймете ли, если отвечу, молитва моя дольше дней моих? Ибо своей молитвой я и вашу веру упражнять должен, и открывать глаза ее, и являть ей видение и виденного. Воистину, молитвой своей и свои, и ваши дни наполняю. Непрестанно совершаю каждение вере своей, чтобы не ослепили ее образы земные. Непрестанно призываю все круги ангельские укрепить меня в молитве, вечной своей молитвенностью, чтобы удостоиться узреть ту славу и красоту, которые в полноте открыты зрению их. О, спутники мои, как величественно видение веры! Клянусь вам, если бы это ведали, молитва ваша ни отдыха, ни края бы не знала.

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 83. Если Бог отдалился, Он подает о себе весть ощущением пустоты. Море для моряка исполнено смысла, для мужа исполнено смысла любовь. Но приходит минута, и моряк спрашивает: «Зачем оно мне, это море?» Спрашивает муж: «Что она, это любовь?» Как им тоскливо, уныло. Все при них по-прежнему. Нет божественного узла, связующего все воедино. И у них нет больше ничего. Тот, кто замер перед улыбающейся статуей, прекрасным пейзажем или в тишине храма, обретает Господа.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевого очерка писателя Ивана Шмелева «Старый Валаам». Я вспоминаю, что на Валааме строго запрещено даже замахиваться кнутом на лошадей. Тут даже и кнута не найти. Как говорил мне отец Антипа, у нас все лаской, и лошадка ласку понимает и слово Божье. Заупрямится или трудно ей, а у вас в Питере сейчас ломовик ей в брюхо сапогом или кнутом по глазам сечет, а у нас слово Божье. Скажешь ей: «Ну, с Господом, отдохнула, теперь берись». Она и берется весело.
0: Голоса.

умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Федор Тютчев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Игуменья Феофания Готовцева.
1: В один из дней Рождественского поста 1856 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга шла служба. Храм был полон. Простые горожане и родовитые дворяне бок о бок молились Богу. У одной из колонн стояла дама средних лет. Золотые украшения и тяжелая соболья шуба красноречиво свидетельствовали о ее богатстве и положении в обществе. Даме было душно. Она с радостью сняла бы мех. Но где же оставить такую дорогую шубу? Положить на скамью? Нет, об этом не могло быть речи. Еще чего доброго, украдут. Кто знает, что за народ кругом. Не все ведь благородные и знатные, как она. Такими рассуждениями дама была занята весьма продолжительное время и почти совсем отвлеклась от богослужения. Но вдруг взгляд ее остановился на стоящей рядом пожилой монахини невысокого роста с добрым и кротким лицом. «Матушка!» — немного свысока обратилась к ней дама. «Окажите милость, подержите мою шубу!» И не успела монахиня опомниться, как дама взвалила на нее всю тяжесть своих благоухающих французскими духами соболей. Монахиня кротко поклонилась и продержала шубу до самого конца службы. Когда же богослужение завершилось и люди стали расходиться, дама забрала свое богатство и, порывшись в шелковом редикюле, протянула монахине 5 копеек. Та снова без слов поклонилась и приняла монету. На другой день благородная дама решила посетить недавно открытую Новодевичью обитель Петербурга. О ее мудрой игумени Феофании Готовцевой дама была много наслышана. Умна, образована, а главное, кротка и скромна чрезвычайно, хоть и дворянского рода, говорили о матушке в обществе. Приехав в монастырь, дама в соболях велела тотчас доложить о своем визите игумени. Ее пригласили к настоятельнице. Дама вошла в небольшую, скромно обставленную комнату и остолбенела. В кресле у окна сидела та самая монахиня, которой вчера она дала держать в соборе свою шубу и пожаловала пятачок за труды. От такого неожиданного конфуза дама долго не могла вымолвить ни слова, а немного придя в себя, стала умолять игуменью простить ее. Случай этот многому научил прежде заносчивую и высокомерную даму. А игуменья Феофания Готовцева не раз потом говорила: «Хоть в соболях, хоть в лаптях, каждому равное почтение быть должно».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Игуменья Феофания Готовцева.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Почему теплохладность страшнее холодности, когда речь идет о вере в Бога? Холодность в отношении Бога бывает вызвана неверием, неимением знаний о Боге, а теплохладный человек в Бога верит, знает заповеди Господни, но и игнорирует их по равнодушию и духовной расслабленности. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. Даже большинство тех, кто находится в ограде церкви, расчетливым умом исповедуя Бога, не приникли к Нему любовью сердца своего, оставляя сердце в плену страстей и прихотей своих, отдавая его не небу, но земле всецело. И оставаясь внешне верующими, мы жизнью своей подобимся повапленным гробам, которые рассыпаются в прах при первом касании к ним малейшего искушения и испытания.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1846 год. «Друг мой, считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития, и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса. Он вечно ученик, и до самого гроба ученик. Где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Пересмотри жизнь всех святых. Ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми, изумляли потом разумом речей своих. Отчего же это? От того, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, за которой наградой всеобщее рукоплескание, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснула пред ним дали подвиги, угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчит жизненной битвы. Ему есть с чем воевать и где подвязаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он, чем дальше, тем умнее.

0: Имена, имена милосердие.
1: Я еще теперь не живу. Теперешняя моя жизнь, можно так сказать, прелюдия настоящей жизни, написала в своем дневнике юная купеческая дочь Варенька Хлудова. Она родилась в 1848 году в семье бывшего рязанского ткача-кустаря, который благодаря своему трудолюбию и смекалке смог, что называется, выбиться в люди. Он успешно повел в Москве торговое дело и вскоре сделался одним из самых богатых людей Первопрестольной. Мать Вареньки умерла, когда девочке едва минуло 6 лет. Возможно, поэтому она росла отстраненной и свои размышления о жизни предпочитала доверять дневнику, толстой тетради в кожаной обложке. Многие из этих мыслей были невероятно серьезными для столь юной особы. Варя часто писала о том, что хотел бы поскорее стать самостоятельной, чтобы помогать бедным и тем, кому в жизни выпала нелегкая доля. Своим достатком Варенька никогда не кичилась, одевалась скромно. Однажды в гостях кто-то шутливо попенял ей за ее недорогой и не слишком модный зонтик. На это Варя с достоинством ответила, что от дождя и солнца он спасает так же хорошо, как и любой другой. Ей не исполнилось и 20, когда она заключила первую в своей жизни сделку. Отец решил выдать Варю замуж за дальнего родственника Абрама Морозова, владельца одной из самых крупных в России тверской мануфактуры. Союз, естественно, заключался на взаимовыгодных для жениха и отца невесты условиях, а мнением Вареньки никто особенно не интересовался. Поэтому, когда она ответила категорическим отказом, разгневанный Хлудов посадил ее под замок. Почти год Варя провела в заперти. В это время отец под горячую руку выгнал из дома ее родного брата за непослушание. Тогда Варенька и поставила свое жесткое условие. Она выйдет за Морозова, если отец простит брата и вернет его домой. Брак Варвары Алексеевны продлился 14 лет. В 30 с небольшим она стала вдовой. Абрам Морозов скончался от тяжелой болезни, оставив своей супруге свое состояние и право самостоятельно вести дела. Так Варвара Морозова стала одной из первых российских бизнес-леди. Получив право распоряжаться средствами на собственное усмотрение, она немедленно начала реализовывать свои планы. Морозова открыла при фабрике школу для рабочих на 1500 мест, больницу, богадельню, детские ясли и приют для детей-сирот. Чтобы работники, большинство из которых составляли приезжие из деревень и сел, не ютились по съемным углам, она выстроила особый городок с домиками, каждый из которых был рассчитан на проживание 4 семей с детьми. При домиках имелись земельные участки под огороды. Проживание было бесплатным. Активно жертвовала Варвара Алексеевна и на другие учреждения. Во многих губерниях на ее деньги содержались школы с бесплатными горячими обедами для учеников. В Москве она открыла знаменитые причистинские курсы для рабочих. Варвара Алексеевна не получила в детстве систематического образования и всю жизнь обучалась самостоятельно с помощью книг. Она в совершенстве овладела французским языком и слыла одной из самых интеллектуальных женщин своего времени. Для того, чтобы открыть свободный доступ к книгам тем, у кого не было возможности посещать платные библиотеки, она основала новую читальню, которой присвоила имя Ивана Тургенева. Морозова выделила на Тургеневскую библиотеку 50 тысяч рублей, положив своим начинанием дальнейшее развитие сети городских публичных читален. В завещании Варвара Алексеевна передавала все права на фабрику и свою долю капитала в руки фабричных рабочих. Она умерла в сентябре 1917 года. Через месяц все ее имущество было национализировано в пользу нового советского государства, и рабочие не получили ничего. «Когда я буду зависеть от себя, я буду стараться употребить с пользой мою жизнь», писала Варвара Морозова в своем детском дневнике. И свое обещание она выполнила.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня темно-голубые? И о чем звените вы в день веселый мая, средь некошенной травы, головой качая? Конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, темно-голубые. Я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, но уздой не удержать, бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль всметаю. Конь несет меня лихой, а куда? Не знаю. Алексей Толстой.

0: слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. После исхода из Египта народ еврейский должен был вернуться в Палестину, которую им во владение дал сам Господь. Вождь иудеев, пророк Моисей, скончался, не дойдя до земли обетованной. Вместо него походом стал руководить Иисус Навин. Иисус Навин был храбрым и даже самоотверженным человеком, но иногда у него все же не хватало смелости выполнять поручения Божии. Огромным испытанием для предводителя иудеев стало указание взять штурмом город Иерихон. Иерихон обладал неприступными стенами, преодолеть которые было сложно даже для хорошо подготовленной армии. Евреи же являлись просто странствующим народом. Иисус Навин не знал, что предпринять. Иудеи, дойдя до Иерихона, разбили лагерь и стали ожидать решения своего вождя. А тот медлил и ждал знака от Бога. Господь вскоре откликнулся. Иисусу Навину был послан предводитель ангельских сил, архангел Михаил. Встреча с небесным духом воодушевила лидера иудеев, ведь явление архангела Михаила обещало ему победу, помощь от Бога в преодолении неприступных стен Иерихона. Что и случилось в итоге. Евреи в течение нескольких дней молились Господу, а затем увидели чудо. Массивные укрепления Иерихона рухнули под воздействием невидимой и огромной мощи. Духовное величие архангела и небесных сил было прославлено православной церковью в Тропаре, одном из главных песнопений богослужения в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
3: Тропарь, как тип песнопения, представляет собой радостную песнь, возвещающую о победе Бога и его святых над греховностью мира. Тропарь в честь архангела Михаила и небесных сил наполнен этим торжествующим настроением. Давайте послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Небесных воинств архистратизи молим вас пресно мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественное ваше славы, сохраняющие ны припадающие прилежно и вопиющие от бед, избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил». В русском переводе этот текст звучит следующим образом. «Небесных воинств архистратиги непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил». Слово «архистратик» означает «предводитель». Оно указывает, что Михаил находится во главе ангелов, святых духов, служащих Богу. Призывая на помощь архистратига, мы тем самым просим всех ангелов защищать нас от невзгод жизни.
2: Тропарь архангелу Михаилу и всем ангельским силам поется на вечернем и утреннем праздничном богослужении. Оно совершается ежегодно 21 ноября по новому стилю. Вместе со святым архистратигом православная церковь молитвенно вспоминает все небесное воинство, число которого, согласно тексту Евангелия, огромно. Целый легион. Давайте послушаем тропарь архангелу Михаилу и всем небесным силам в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ване 21 год, и у него есть ментальные нарушения. После окончания коррекционной школы Ваня стал посещать центр «Турмалин». Здесь помогают взрослым с разными особенностями здоровья. Организуют для них полезные занятия, обучают ремеслу, занимаются с ними творчеством. Поначалу Ване было непросто. Молодой человек быстро утомлялся и с трудом контролировал эмоции. Но специалисты центра «Турмалин» помогли ему адаптироваться и научили Ваню удерживать внимание. Постепенно он освоил правила поведения в центре, запомнил имена сотрудников. В центре действует несколько мастерских. Ваня трудится в столярной. Здесь он пилит и шкурит материал. Молодому человеку нравится видеть готовые изделия, в которые вложен его труд. Пока базовые действия даются Ване непросто, но рядом всегда есть опытные специалисты, которые поддерживают и помогают. Помимо мастерской, Ваня с удовольствием посещает музыкальные занятия центра. Особенно ему нравятся церковные песнопения. Они помогают молодому человеку снять напряжение и успокоиться. Из-за особенностей развития Ване невозможно найти рабочее место на рынке труда. В центре «Турмалин» Ваня занят в ремесленных мастерских в том темпе, который подходит именно ему. Он видит осязаемый результат своего труда и становится самостоятельнее. Чтобы центр «Турмалин» мог и дальше помогать особенным людям, поддержите его на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.